Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Нижегородскому Кремлю. Я нахожусь недалеко от Дмитриевской башни, прямо передо мной Ивановский съезд. До того, как был прорублен Зеленский съезд, это была главная городская магистраль. Справа мы видим Дом Советов. Он был построен в 1929-1931 годах. Это первое крупное общественное здание в нашем городе, построенное при советской власти. И второй Дом Советов в стране. Первый был построен в Брянске в 1926 году. Под строительство Дома Советов были разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор и здание Гауптвахты при Доме военного губернатора. В память о разрушенном соборе напротив Дома Советов в 2012 году была построена Спасская часовня. За Спасской часовней мы видим арсенал. Это одно из самых крупных сооружений Нижегородского Кремля, памятник архитектуры середины XIX века. Он строился по личному указанию Николая I для хранения военных припасов. Здание арсенала протянулось от губернаторского проезда до Пороховой и Дмитриевской башен Кремля. В арсенале хранились боеприпасы, неприкосновенный запас оружия, продовольствия. До лета 2002 года арсенал использовался Министерством обороны, а в марте 2003 года он был передан Нижегородскому филиалу Государственного центра современного искусства для организации Международного музейно-выставочного комплекса. В настоящее время здесь проводятся разнообразные выставки и осуществляются арт-проекты. Слева от арсенала бывший дворец военного губернатора. Сейчас здесь художественный музей. Идея сооружения нового губернаторского дома с особой квартирой для приема царской семьи и сановных особ была поддержана и утверждена Николаем I во время его визита в Нижний Новгород в 1834 году. Первым хозяином дворца стал Михаил Петрович Бутурлин, тот самый, в гостях у которого в 1833 году побывал Александр Сергеевич Пушкин. Но Пушкин был в прежнем дворце Бутурлина на улице Большой Покровской, а в Кремле он посещал архив, работая над историей Пугачевского бунта. Первоначально в помещениях первого этажа дворца была приемная губернатора, на втором этаже – императорские апартаменты на случай высочайшего визита, на третьем – жилые помещения губернаторской семьи. Уже в 1860-е годы часть здания использовалась для открывшейся в городе первой художественной школы. После революции в этом здании располагались губком ВКПБ, затем обком партии и горком. На первом этаже был музей истории краевой партийной организации. С 1992 года в бывшем губернаторском дворце размещены фонды художественного музея. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Большая перемена», снятый в 1973 году режиссером Алексеем Кореневым, создавался, что называется, по заданию партии. В начале 70-х годов в Советском Союзе боролись за образование рабочей молодежи. Сначала картину назвали «Приключения школьного учителя». Основой сценария стала серьезная книга Садовникова «Иду к людям». Режиссер же хотел сделать веселое, вовсе не назидательное кино. И он рассказал об этом журналистам. После выхода в газете «Заметки» разгорелся скандал. Преподаватели возмутились, обратились в Минобразование с протестом и заявили: «Не дадим насмехаться над учительством». Кореневу в итоге удалось убедить чиновников, что он не собирается обижать учителей. Название же все-таки ему рекомендовали поменять. Тогда Алексей Коренев предложил киногруппе за лучшее название «Бутылка хорошего коньяка». Выиграл оператор Анатолий Мукасей. Картина была запущена в производство под названием «Большая перемена».
4: По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина.
5: О,
4: да.
5: Боже мой, какое счастье!
4: Рекомендую всем привести себя в порядок. И впредь публичные юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться. Все должно быть шарманно.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное прозвание Соболев отсылает нас к прозвищу или мирскому имени Соболь. Такие имена, которые восходят к названиям животных, были популярны в старину на Руси. Причем Соболем, вероятнее всего, называли парня красивого и проворного, напоминавшего юркого зверька. Кроме того, Соболем могли прозвать меткого и удачливого охотника за этим животным. В русских памятниках письменности Соболевы упоминаются с XVI века. Ивашка Соболев – крестьянин, Аврам Соболев – як Волонце.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, давайте останемся на посаде средневекового русского города, поскольку, я считаю, мы с вами достаточно уже провели времени и в Кремле, в укрепленной части, и на торгу. И я предлагаю пройти в храм, в приходскую церковь. Обычно на посадах было по нескольку приходских церквей, и количество церквей, соответственно, их убранство зависело и от количества посадского населения, поскольку в основном это были церкви, строительство которых велось за счет самих жителей города. И содержание, я имею в виду, не содержание церкви как таковой, а внутреннее убранство тоже формировалось за счет различных даров или вкладов посадских жителей. И, соответственно, количество посадских приходских церквей и их добротность, зажиточность, они зависели от благосостояния посадских людей. В подавляющем большинстве случаев церкви были деревянными. Еще раз напомню, что каменная церковь, каменное здание – это маркер значения, значимости, богатства, элитарности, как угодно. И, естественно, каменными в первую очередь становились соборные храмы и те, которые находились на территории укрепленной части города, на территории Детинца, позже Кремля. Приходские могли быть разными. И опять это зависело и от благосостояния прихожан, и, соответственно, от географического расположения города. Для Нижнего Новгорода первые храмы на территории Детинца Нижегородского Кремля, деревянные, затем каменные, они появились еще в XIII веке. Я имею в виду сейчас посадские церкви. Мы знаем их, начиная с XIV века, хотя наверняка они существовали и раньше. Подробных описаний этих храмов, к сожалению, у нас нет. Упоминания более-менее конкретные применительно к каждой отдельной церкви. Они у нас есть только для 20-х годов XVII века. И опять я здесь хочу низко поклониться тем, кто сумел до наших дней сохранить песцовую книгу 20-х годов XVII века по Нижнему Новгороду, потому что это просто путеводитель по средневековому городу и конкретному городу по Нижнему Новгороду. Так вот, ссылаясь на общие русские известия, ссылаясь на результаты в отдельных случаях археологических раскопок и ссылаясь на материалы XVII века, да, мы будем говорить о том, что преобладали церкви деревянные, а не каменные. В основе лежал сруб, только в отличие от жилого сруба, который имел всегда квадратную форму, это был удлиненный сруб, так называемая церковь клецкая, то есть клеть, сруб лежал в ее основе. Это удлиненный сруб с двускатной кровлей, и на гребне которой в восточной части самого здания, самой постройки, ставилась маленькая крытая дранкой главка с крестом. Начиная с XVI века появляется другое перекрытие церквей. Источники называют его кровля вверх, то есть это шатровая кровля или шатровые верхи. Они могли быть высокими или низкими. И основное такое вот словосочетание при описании церкви – это церковь деревянно-клецкий верх шатром. Она может быть с папертью, она может быть на подклете. Слово «подклет» нам с вами пригодится и в дальнейшем, мы к нему будем возвращаться. Ну, я бы сказала так, говоря современным языком, это цокольный этаж. Там обычно располагалась или могла располагаться трапезная, а алтарная часть и само центральное помещение храма, они были как бы вот приподняты. Если говорить о цокольном этаже, получается, они находились на первом этаже. Я на это обращаю внимание, потому что я хочу вам предложить побывать в конкретных церквях в 20-х годах XVII века на территории Нижнего Новгорода. Эти словосочетания будут там встречаться. Рассказывая об археологических находках на территории Нижнего Новгорода в предыдущих передачах, у нас было несколько сюжетов, связанных с раскопками на Театральной площади, и, соответственно, сюжеты, связанные с некрополем, располагавшимся около Верхнепосадской Никольской церкви. И тогда я говорила, что нами были обнаружены фундаментные траншеи от этой церкви, но от каменной, которая была построена в 1740 году. А ее предшественница, деревянная церковь, габариты новой застройки она не попала. Вполне возможно, ее остатки уже давным-давно разрушены. Застройкой по улице Большой Покровской, это дом номер 9. Логично предположить, что именно так. Но именно описание этой деревянной церкви мы имеем в песцовой книге. Вот послушайте, что она из себя представляла. Против Никольских ворот каменного города церковь святого Николы, чудотворца Шухобольского. Деревянно, на подклетях, вверх шатром с папертью. Дальше обращу ваше внимание. Строение Михаила Спирина. То есть в данном случае конкретно указывается Михаил Спирин. Это очень известный человек для начала 17 века. Вообще этот род очень известный, род предпринимателей, торговцев. Фамилия на слуху по документам в 17 веке идет постоянно. Эта церковь была построена на его деньги. Мы знаем по описанию Кремля, двор Михаила Спирина находился внутри Кремля, как раз недалеко от Никольских ворот. Вот что руководило Михаилом Спириным и зачем ему нужно было уже на посаде строить Никольскую церковь, но об этом можно только рассуждать, думать, может быть, даже фантазировать. Мы сейчас этого делать не будем. Что в самой церкви? А в церкви образов. Диисус, 9 образов, образ Спасов, обложен серебром, позолочен, образ местной святого Николы Чудотворца с деянием, обложен серебром, позолочен, а образы две панагии да две иконы, цата серебряная, чеканная, позолочена, но цата – это такое литое серповидное шейное украшение, оно встречается и в качестве женского украшения, и в средние века очень часто, видимо, в качестве подношений и даров отдельным иконам, они на иконы вешались как отдельный элемент украшения этих икон. Да две иконы, цата серебряная, чеканная, позолоченная. Это я повторяла это. Да в трапезе образ воскресения Христова местной, да образ проповедь апостольская, образ Пречистой Богородицы Владимирский, ну и дальше перечисляется образ, это икона, их там несколько. Затем крест обложен серебром, позолочен. Да в церкви же книг. Евангелие престольное, евангелисты серебряные, да Евангелие толковое, учительное, апостол печатный, 12 миней месячных, да два Ахтая, да Ньё Максимка Чепурина, да Пашки Гневашева. Книга, триодь постная, триодь цветная, да два пролога, да три трифолоя новых чудотворцев. Книга житьё Николы Чудотворца, да Сергия Радонежского, ризы меткалинные, да покровцы, крест и звезда, низаны жемчугом, да колокол благовестник, да Ньё Михаила Спирина, да четыре колокола малых, да Ньё мирское». Я думаю, этот текст очень хорошо передает и, мы сейчас сказали, аромат эпохи, и через слова такие «даньё». И вместе с тем обратим внимание на следующее. Вот, пожалуйста, опять Михаил Спирин, колокол-благовестник, на его средства был или приобретен, или отлит. Помимо него Максимка Чепурин да Пашка Гневашев, книги туда, в церковь, видимо, купили и передали в эту церковь. Четыре колокола малых, даньё мирское. Это значит, в складчину прихожане заказали, и на их средства были сделаны такие подношения или колокола. Обращу внимание на то, что при описании храма очень четко перечисляются не только образы, иконы, перечисляется литература, перечисляются книги. Это говорит о многом. Это говорит о том, что в 20-х годах 17 века книга рассматривалась как элемент церковного богатства, духовного богатства. По сути дела, по тексту, по описи она приравнена к образу, к иконе. И то, что существовало правило, обычай отдавать и дарить не только украшения икон, не только иконы, но и церковные книги в храм прихожанам, это тоже говорит об очень многом. Прочитаю еще про одну церковь, которая тоже находилась неподалеку. На том же верхнем посаде, за Дмитровскими воротами, находилась церковь святого великомученика Дмитрия. Примерно скажу так. Это место, где сейчас на площади Минина и Пожарского находится фонтан. Вот между фонтаном и выставочным залом вот здесь вот как раз находилась эта церковь. Этот храм, уже перестроенный в 18 веке в каменном виде, его остатки, остатки фундаментов мы видели прошлым летом, когда ремонтировали, по-моему, теплотрассу, какие-то коммуникации перекладывали, и в бортах траншеи очень хорошо, как раз напротив входа в выставочный зал, посередине проезжей части улицы, видны были остатки фундаментов. Вот это была церковь, она описана так. Деревянно с папертью, какой у нее был верх, шатром или с главкой, с луковкой, в тексте этого нету. Дальше перечисляются в церкви образов, какие там иконы, церковные сосуды оловянные, ризы полотняные, оплечья камка красная, патрахель, поручи выбойчатые, это детали облачения священнослужителей, книги, колокол благовестник весом 24 пуда 16 гривенок, даньё потехи Павловца, колокол весом 6 пуд, даньё фетки желвака с товарищей, Колокол зазвонный весом пуд даё Анисима Зубчанина. Колокол весом 1,5 пуд даё Гриши Карелы. Два колокола весу в них 0,5 пуда в обеих даё Мирской ж. Вообще получается, что Дмитриевская церковь очень звонкая была, с хорошим перезвоном. И посмотрите, что интересно. Конечно, у нас нет оснований утверждать, что пожертвования в храм несли прихожане именно этого храма. Здесь могло быть, скажем, такая вот перекличка между тем, в честь кого был храм основан, и какими-то особыми отношениями с этим святым, кто делал пожертвования. Но, в принципе, скорее всего, все-таки здесь какая-то территориальная связь должна была быть. То есть тот, кто жил поблизости, он пользовался, скажем, услугами этого храма, и он именно сюда делал пожертвования. Мне, например, трудно представить, что можно было делать пожертвования в храм, который на другом конце города. И я обращу здесь внимание на то, чье данье было. Смотрите, Потеха Павловец. Прозвище Павловец говорит, что он был родом из Павлова. Анисим Зубчанин из Зубцова. Гриша Карел, севера. То есть это упоминание вот этих людей, оно говорит о том, как формировался и сам посад. Надеюсь, нам с вами удалось разглядеть обстановку в храме, представить себе, как выглядела приходская церковь изнутри. Попробуем выяснить, какое же место храм, приходская церковь играла в жизни рядового посадского человека. Попробуем в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Вторая часть карты. Год 1610. Январь. Продолжение.
3: Обручение, состоявшееся в Мономаховом соборе, они отпраздновали скромно. И стол уже особо накрыть было нечем, да и людей, занятых ежедневным несением службы, нельзя было надолго от дел отрывать. В воеводской избе собралась только семья Шейна. Пришли Горчаков, Лаврентий Логачев, несколько наиболее близких воеводе стрельцов и, конечно, Фриц и Санька. Последним неожиданно для всех явился Дедюшин. Принес в подарок туесок меда, чем очень всех обрадовал. Стол был беден. Хлеб, сушеная рыба, квас да капуста. Свои собственные немалые запасы воевода еще месяц назад сдал на общий склад для пропитания осадных людей. Раз, когда они жили еще в палатах, Евдокия, хлопача по хозяйству, попросила Григория принести из сушила соли. Никого из слуг под рукой не оказалось. Фриц увязался с ним и был поражен обилию сушеной и вяленой рыбы. С потолка свисалось несколько дюжин огромных рыбин. Эту семгу так и называли — вислой. Беременные вязанки щук и лещей, пучки — визиги. Стояли огромные мешки с пластями, тонкими сушеными кусочками, лещевыми, язевыми, щучьими, стерляжьими. Тут же в катках были снетки и отдельно всякий сущ — мелкая сушеная рыба. «Зачем столько рыбы, Григорий?» — спросил немец. «А это еще не все». В леднике должны быть и осетры, длинные с Волги, и бочки судачины, лещевины, щучины, семги, черные икры. Григорий, я понимаю, что вы готовились на случай осады. Но почему вы запасли только рыбу? Я хочу колбасу, я хочу мясо. Извини, Фриц, мясоед у нас только 51 день в году. Но поверь, как сварит Евдокия кашу с рыбной головизной, ты забудешь всю колбасу Германии. Теперь о той каше каждый день можно было только мечтать. Правда, и Горчаков сделал царский подарок, притащил полбочонка вина, все, что осталось от его некогда богатого погреба. Хлеб с медом и доброе вино, как-никак стол все же получился праздничный. Да и по осадному времени лучше всего для любого стола подходило монастырское правило. «Что ти поставят, о том не роптати». «Ты прости меня, Григорий». Дедюшин первый подошел к Колдыреву. «Мой грех. Как увидал я, что ты со своими людьми к Днепру крадешься, я бог знает, что возомнил. А что донес на тебя, так и я бы на твоем месте донес». Григорий испытывал отчаянную неловкость. Как бы там ни было, но он увел у Андрея невесту. «Ты все правильно сделал. И молодец, что шум не поднял.
4: Не то забегали бы наши с факелами, стрелять начали. Тут уж нам нипочем было бы в польский табор потихоньку не пройти».
3: Катерина тоже смутилась, увидав бывшего жениха. Но он так сердечно и просто ее поздравил, так искренне уверял, что желает счастья, как тут было сердиться. Фриц по случаю рассказал историю сватовства своего приятеля-офицера где-то в Европе. Григорий переводил. «Кавалер сей добивался благосклонности своей милой, но она не отвечала ему взаимностью. В конце концов, просто перестала его пускать в свой дом. Тогда он раздобыл где-то петарду и взорвал запертые двери. Он ворвался в дом с криком «Город взят!», но увидел, что его суженая стоит у раскрытого люка в пороховой погреб с двумя заряженными пистолетами, с твердым намерением пустить их в ход в случае необходимости. Бедняга ретировался, а потом женился на скромной вдове, которая в конце концов так его затретировала, что он прятался от нее на чердаке. Так поднимемся и кубки. Зато... дабы те, кто предназначены нам небесами, и на земле разделяли наши склонности. Отмечали обручение недолго. Михаил спешил совершить обход часовых. В особенно темные, безлунные ночи он всегда делал это сам. Да и Григорию с фрицем в этот вечер предстояло заступить на стражу. Друзья шагали к Крылашевским воротам в приподнятом настроении. Фриц радовался за товарища. «Тебе теперь легче будет воевать, легче переносить все тяготы. Ах, если б я по весне ждал свадьбы, то, знаешь, наверное, все время пел бы и танцевал. Вы, немцы, сентиментальны». Гриша глянул на друга поверх поднятого торчком воротника полушубка и подмигнул. «А что, твою-то свадьбу когда отпразднуем?»
5: «Мою?» — почти возмутился Фриц. «О чем ты?»
3: «Да как же, о чем?» — продолжал веселиться Гриша. «Неужели думаешь, что я слепой? Ты у нас не хворый, пожалуй, здоровее меня будешь. Слава богу, не раненый, не калеченный, а все вокруг лекарки нашей вьешься. Как ты знаешь, амор туссис кнон салантур». Фриц вдруг густо покраснел и пробормотал. «Да я и не скрываю, вот еще. Как ты знаешь, любовь и кашель скрыть нельзя». Тут Григорий разом стал серьезным. Он остановился и за плечо развернул Майера к себе. Заглянул ему в глаза и сказал негромко. «А теперь, друг мой Фриц, признавайся. Да как на духу. Я-то тебе верю, но вот поверит ли Лаврентий?» «Не понимаю», — насторожился немец. «А я объясню», — охотно кивнул Колдырев. «Ты образован. Ты знаешь латынь и даже не шибко известные латинские пословицы, так?» «Да что ты ко мне пристал?» — возмутился Фриц. «Ну, знаю, и что?» «А то, что ты во время нашего с тобой знакомства уверял меня, будто ты никакой не студент, а профессиональный военный». «Ну и что?» — повторил Фриц, пряча глаза. «Что, военный не может знать латинские поговорки? А почему те патриции в Кёльне кричали, что тебе не место в университете, и чтоб ты убирался оттуда? Почему?» Фриц глубоко вздохнул и снял руку Григория со своего плеча. «Какой ты внимательный стал, Григорий. Видно, у Лаврентия учишься. Ну, что ты хочешь знать? Что я тебя обманул?» «Да какой то обман? Отец настоял, чтоб я стал студентом. Он хоть и оружейник, но сам войну люто ненавидит. Такой вот парадокс. Ага, я и такое слово знаю. Так вот, и когда меня ранило у шведов, он потребовал с меня клятвы, что я возьмусь за ум и пойду учиться. Ну, я и дал обещание отцу. А только приехал в Кёльн, сразу столкнулся с этими патрициями. Ну и слово за слово, стишок за стишок. В общем, не сдружились мы. Так что пришлось снова в солдаты податься. А отец все думает, что я в профессора готовлюсь. Получается, папеньку я того обманул. Нарушил сыновью клятву. Доволен? Веришь?» Григорий пожал плечами. «Верю. А что делать?» «Пошли». И они снова двинулись к Крылашевским воротам. «Так и что там со свадьбой-то?» — напомнил Григорий о предыдущем разговоре. «Ты о Наташе?» Майер сбился с шага и замер. «Что ты, Григорий? Это же просто доверчивая маленькая девочка. Не так уж она мала. 16-й год. Бывает, и моложе замуж выдают». Фриц покраснел, причем явно не от мороза. Они снова пошли по скрипящему снежку.
5: «Выдают, верно.
3: Но я другого исповедания. Правильней сказать, другой конфессии. Слыхал, ученый муж, такое слово? Но ты же христианин. И я давно хотел тебя спросить, что ж не примешь православие, раз за православных воюешь? Не наемник ведь. Можно сказать, сам к нам пришел». Майер посмотрел на друга очень серьезно, но потом улыбнулся. «Я об этом думаю. Но пока не решил. Мне всегда казалось, что верующий я так себе. Оказывается, нет. И этот вопрос для меня куда сложнее, чем я мог думать раньше. А Наташа, если уж хочешь знать, мне очень нравится. Только я ее и пальцем не трогал». «Не понял, ты на что, брат, намекаешь?» — завершился Григорий. Тут позади послышался скрип снега, и молодые люди обернулись. Слегка запыхавшись, подбирая припорошенный изморозью подол шубы, их догонял Лаврентий.
6: «Боярин! Григорий Дмитриевич!»
3: Логачев остановился, тем самым вынудив остановиться и обоих друзей, уже почти подошедших к воротам. «Что такое?» — удивился Григорий. «Мы забыли выпить еще по чарочке?»
6: «Не о том дело!» — отмахнулся Лаврентий. «Григорий Дмитриевич, дозволь пару слов с тобой поговорить».
3: Это «дозволь поговорить» почему-то едва не вывело Григория из себя. «Надо же, кротости-то сколько! как будто кто-нибудь в крепости, исключая разве что воеводу, откажет Логачеву в разговоре. Подозревает его в чем-то прыткий сокольничий. Ну и пускай себе. Однако начать дерзить человеку, который полчаса назад сидел за праздничным столом, поздравляя его с обручением, Гриша тоже не мог. «Фриц, ты поднимайся на стену один», — попросил Колдырев друга. «Надо отпустить стражников. А я вскоре за тобой». «Так о чем разговор-то, Лаврентий Павлинович?» Григорий с трудом припомнил, как величают Логачева по отчеству. «Видишь ли, боярин, видно было, что такое обращение сильно польстило сокольничему. Видишь ли, давно хотел спросить у тебя, да до поры не спрашивал, потому как не до конца тебе доверял. А теперь, значит, доверяешь». Сам не зная почему, Григорий удивился. «После штандарта, так что ли?» «Да нет», — усмехнулся Лаврентий. «После того, как узнал, что вы с Катериной на Красную Горку венчаетесь». Григорий удивился еще больше. «А при чем здесь Красная Горка?» «Да так, ни при чем. Только, видишь ли, у меня на то особый взгляд. Если человек с девкой честен, едва ли не честен в чем другом. Тут-то легче всего украсть и не виноватым остаться». Колдырев хмыкнул и пристально глянул на Логачева. «Вот, оказывается, как. У беспощадного Лаврентия, к коему, как все говорят, не дай Боже попасть в подвал, у него есть свое понятие о чести и честности. Интересно». «Красиво говоришь», — сказал Григорий. «Однако, прости, мне все же на стражу заступать надобно. О чем спросить ты хотел?» «Да только лишь о том, куда все же кинжал твой делся. Ну, тот, что у тебя стрельцы отобрали, когда ты, сломя голову, к Смоленску скакал, да тебя наши ребята остановили и к воеводе отвели. А после того, как Михаил Борисович приказал тебе тот кинжал вернуть, стрелец вороватый в скорости погиб. Вот я и спрашиваю, вернул он тебе кинжал-то?» Григорий вздохнул. «Мне бы сразу понять, о чем речь поведешь, Лаврентий Павлинович. Не как этим самым кинжалом гонца, что к тебе из Москвы прибыло, закололи? Им. Понятно. Нет, не возвращал мне его стрелец. Каялся, винился, просил воеводе не доносить, что приказа его не выполнил. Я и не донес». Глаза Логачева пронзительно блеснули. «Так куда ж этот сукин сын, не тем будь помянут, дел его, коль тебе не возвращал?» Колдырев развел руками. «Да кто ж его знает? Клялся, что в тот же день кому-то на торге продал». «Кому?» «Не сказал. Но сам понимаешь, вещица была недешевая. У бедняка на нее деньжат не хватило бы. А с другой стороны, стрельцу, может, просто выпить хотелось. Вот и отдал за бесценок.

0: Пороховой погреб. Год 1610. Январь.
1: По зимней дороге, меж сугробов, в которых тонули ели, уныло тащился обоз. Под рогожей, укрывавшей пошевни, круглились бока мешков. Лошадей вели под узцы понурые крестьяне. Два фуражира-гусара горцевали впереди обоза. Обоим явно было не по себе. «Хорошо вот так летом ехать по дороге, обсаженной вётлами», — мечтательно сказал один другому. «И вокруг ухоженные польские поля, и хутора на пригорках». В тон товарищу вздохнул второй. «Да, а в хуторах огоньки. Хочу домой, в Польшу». «Кто же не хочет? Чертов Смоленск! Чертов ротмистр! И зачем он брал у короля лист пшиповедный? Звал нас в товарищи! Чертов немец! Если б не он тогда в Вильно, были б мы с тобой сейчас капитанами! Сидели бы в теплом шатре пани Агнешки! Чертов мороз! Чертовы мужики! Так и ждешь, что они запустят тебе чем-нибудь заточенным в спину! Бррр!» День близился к закату. Кругом стояла тишина, только снег скрипел под полозьями. Где-то за темной бахромой елей что-то зашуршало, треснула ветка. Оба гусара вздрогнули. «Лешек, а ты слышал про шишей?» Поежившись под меховым плащом, гусар вновь прислушался. «Фу, какое мерзкое ощущение! Точно кто-то крадется там, за деревьями. А ведь на самом деле это всего лишь снег падает с ветвей. О, матка боска, это еще что?» Прямо на голову гусарского коня, невесть откуда взявшись, вдруг упала птица. Сокол, но с совершенно необычным, почти белым оперением. Вцепившись когтями в заплетенную косичками конскую гриву, он раскинул крылья и пристальным взглядом золотистых глаз уставился на поляка. «Нечистая сила!» — ахнул тот и, неловко выхватив палаш, чуть было не отсек ухо своему скакуну. Но сокола уже не было. Он исчез. Не улетел, а именно исчез, будто растворившись в воздухе. Зато на дороге, прямо на пути обоза, появилась черная человеческая фигура. То был согбенный старик в длинном тулупе с белыми, будто снег, прядками волос, свисавших из-под клобука с вышитым на нем крестом. Монах? Лешек изумился этому едва ли не больше, чем только что явившемуся и пропавшему соколу. «Откуда он здесь?» «Эй, ты! Пошел прочь! Пошел, старик!» — крикнул Иеже. Но схимник стоял посреди дороги и не думал с нее сходить. Оба гусара, как по команде, пустили коней рысью, согласным движением рванув из красиво отточенных кожей и серебром деревянных ножен палаши. Но они не успели. Широкий черный тулуп распахнулся, и в обеих руках отшельника появились старинные пистоли с зажженными запалами. Он распрямился во весь рост. Два выстрела слились в один. Гусарские кони, потеряв всадников, со звонким ржанием прянули на дыбы, но их живо подхватили под узцы выскочившие из-за деревьев люди. Их было с десяток. Иные, как и говорили гусары, были вооружены рогатинами, но у большинства имелись сабли и топоры. «Славно ты их, отче!» — воскликнул светловолосый богатырь, помощник предводителя Прокл. «Ну вот, еще две сабли в отряде!» Он ткнул острием клинка в мешок на ближайших санях, и из него потекла палевая струйка. «Опа! Глянь! Овес!» Отшельник опустил дымящиеся пистоли, крякнул удивленно. «Надо же! Разогнуло!» Только и выдохнул он. К партизанам подошли крестьяне, что сопровождали обоз. Поклонились, потом старший из них, рыжий как пламя мужик лет 40, спросил: «А вы кто ж будете, добрые люди?»
2: «Это хорошо, что для вас мы добрые», — рассмеялся Прокл. «Лесные люди мы. Шишами нас зовут». «Слыхали, слыхали. А еще сказывали, будто старшим у вас бывший воевода Царев, смоленский дворянин Порецкий. Так ли?»
1: Товарищи отшельника удивленно переглянулись, но он сам улыбнулся в бороду, при этом с удовольствием поводя плечами, наслаждаясь давно забытым ощущением, прямой, как в юности, спиной. «Вот она, молва-то. Сколько лет, как я от мира ушел, так она на проезжей дороге меня догнала.
2: Правда это, добрые люди, правда. Был я некогда дворянином Порецким, а вы как то прознали? Так мышь из твоих мест, отче. Рыжий мужик разулыбался, оказавшись еще и щербатым на два передних зуба. Кто-то из наших стариков тебя с твоими храбрыми людишками встретил на дороге да признал. Вот молва-то и пошла. А что же, нас ты к себе в отряд не возьмешь ли? Возьму, коль не боитесь. Нам люди надобны. Не только мы ляхов бьем. Случается, и они нас гробят. Господи, помилуй. А ты, Прокол, чего с мешками развоевался? Бери-ка шапку и собери все до зернышка. Крепости голодают, а ты тут дорогу кормишь. Под утро, пока еще не рассвело, сани с польским провиантом вкатились в Днепровские ворота. Ночью вылазные люди встретили обоз выше по Днепру. На этот раз пробиться удалось, но на блестящем Днепровском льду остались тела и крестьян, и стрельцов. Шейну доносили, что к польскому стану подтягиваются новые войска. В двух лагерях, не тех, что за Днепром, но по другую сторону крепости, началась оживленная работа. Лошади волокли бревна, стучали топоры, суетились люди. Издали, с высоты крепостных башен, они походили на муравьев. «Что думаешь, Гриша?» — спросил Шейн Колдарева, который теперь неизменно участвовал во всех его военных советах и в свободный от вылазок, разведки и стражи время чаще всего бывал при воеводе. «Что там они опять затевают?» «Надо думать, к приступу новому готовиться», — мрачно ответил Григорий. Он вглядывался на ту сторону до рези в глазах, пытаясь что-то разобрать подробнее. Но не получалось. «Не скажи. На стены они больше не полезут», — задумчиво проговорил Михаил. «Если приступ, то как-то по-иному будут действовать. А что, коли они из Риги эту свою пушку здоровенную подогнали? Эту, как ее, проклятущую? Кулеврину, что ли? Ну, чтоб стену пробить. Может такое быть? Лаврентий!» Логачев, стоявший на площадке Коломенской башни чуть позади остальных, тотчас выдвинулся вперед и ответил. «Никак такого быть не может, Михаил Борисович. Я бы знал. Может, и нет у короля никакого плана. Просто строят новый табор». «Да ты всегда все знаешь. Насчет Кулеврины уверен? Оба глаза даю. Мои соколы нынче с лесными людьми воеводы Порецкого, ну, отшельника, все время связь держат. Они все дороги блюдут. Такое чудище, как это их Калибрина, не по всякой дороге протащишь, да и сопровождать ее будет, надо думать, целая хоруквь, так что заметили бы. Отшельник просил тебе передать, ежели ему пороху выделить, так они, может, и взорвут эту пушку по дороге. Своего у них не хватит». «А вот эта мысль мне нравится», — рассмеялся Михаил. «Надо ж, как у нас с этим старцем воеводой головы схоже работают. Может, будь он здесь, он бы подсказал, и что Сигизмунд затевает? Думай, Лаврентий, думай». Ведь затевает король что-то новенькое. «Я буду знать. Я буду сказать, что такое затевать король», — подал голос Фриц, поднявшийся на башню позже других, а потому не сразу замеченный Шейном. При прямом обращении к воеводе Фриц почему-то всегда, видимо, по врожденному немецкому уважению к вышестоящему начальству, начинал нервничать и путаться в русской речи. «О, главный стратег явился!» — весело воскликнул Михаил Борисович и повернулся к немцу. «Ну и что тебе думается, Фриц Францевич?» Майер улыбнулся. Ему нравилось изменившееся отношение воевода. Тот уже не просто признавал его за своего, но постоянно выказывал ему на людях особое уважение. «Я думать, что король польский будет делать новый подкоп», ответил Фриц на вопрос воеводы. «Другой, как белесень. Я видел, какой войск к ним подходил. Много германских солдат, ланскнехтен. Они хорошо умеют делать подкоп. Умеет делать подземный галерей, тоннель. У король есть этот инженер. Он может хорошо сделать много коридор в разные стороны. У него есть много... Гриша, как есть ausrussisch Erfahrung?»
3: «Опыт», — подсказал Григорий.
2: «Да, он имеет опыт. И может сделать много коридор под стены. Земля сверху есть крепкий, замерзаль, а внизу она есть мягкий. Они могут это делать».
1: Распоряжение Шейна снова делать петарды, чтобы подрывать новые ходы, исполнили в тот же день, и крепость начала готовиться к новому испытанию.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику. Александр Иванович Куприн. «Погибшая сила». Рассказ читает народный артист России Александр Познанский. Продолжение.
1: «Слушайте мою исповедь, господин Савинов». Ирин поискал глазами пепельницу и, не найдя ее, погасил папиросу о ножку стула и из вежливости спрятал окурок в карман. «Как это пишут смешно в романах, в зале воцарилась мертвая тишина, полковник закурил свою трубку, провел рукой по седым усам и, глядя на огонь камина, начал. Так ведь, а, Иван Григорьевич?» Ирин рассмеялся. И когда снова начал говорить, в голосе его совершенно неожиданно послышались мягкие, горькие, искренние ноты. «Замотала меня женщина, Иван Григорьевич. Женщина и моя собственная глупость. Вы, может, помните, каков я в академии-то был? Одно слово, анахорет, только в искусство да в труд и верил. Того мудреца, который сказал, что будто бы гений может озарять голову безумца, гуляки праздного, я бы тогда, кажется, на части разорвал. Как лошадь работал! У вас был замечательный талант, Ильин!» — мягко вставил Савинов. «Был! Был! Я и сам знаю, что был! Ведь я в себя больше, чем все верил! В звезду свою верил, черт побери, совершенство добивался. Всего себя этому проклятому искусству закабалил. Кошачьей колбасой питался, идиот, на чердаках мерз. Другие умнее были, тот виньеточки, тот карикатурки, тот иллюстрации. У них веселье, попойки, на острова поехали, женщины, хохот. Но я сижу поверх пальто в одеяло, закутаюсь и теорию перспективы изучаю. Трогательно, а? Виньеточки-то за позор считал. Как можно? Унижение искусства? Профанация?» Ильин рассмеялся, но смех его перешел в кашель, который продолжался минут пять. Отдышавшись, он продолжал: «Отправили меня на казенный счет в Рим. Вы там, конечно, были, Иван Григорьевич. Господи, красота-то какая! Уж на что я был лют на работу, а там прямо осатанел. Бегаю с утра до ночи по музеям, по дворцам, копирую стариков, набрасываю с натуры. Удивительно, как это на все одного человека хватало. Потом, однако, угомонился. Начал подыскивать сюжет для картины. И нашел. Знаете ли, в том стиле, который нынче называют символическим. Мне ведь тоже нет-нет, да попадет клочок газеты в руки. Представьте себе Ниву, совершенно спелую, зрелую Ниву, но всю истоптанную во вчерашнем сражении. Брежет ранняя заря.

медленно плывет фигура Христа с опущенной головой и отуманенным ликом. «Недурно, Иван Григорьевич, хорошо. Очень хорошо», — искренне воскликнул Савинов. «Начал я работать. У меня в то время мастерская была с еще одним русским, Курбатовым. Он был пейзажист, необыкновенно талантливый. Царство ему небесное. Как приехал в Петербург, через месяц умер от скоротечной чахотки. Счастливец. Да. Ну, завязались у нас кое-какие знакомства с тамошним народишком. Начали нами интересоваться. Признали, как будто в мастерской все народ толпился. Сперва свой брат, художник, потом посторонние начали посещать. Знатные путешественники, богатые иностранцы. Даже герцог какой-то посетил. Ей-богу, не вру, Иван Григорьевич. И вот однажды, получаю я через комиссионера две визитных карточки. Некий князь Дусхоцимовский, генерал Ретрет, со своей женой Натальей Фадеевной, очень обо мне наслышаны, горят желанием познакомиться с моей знаменитой картиной, и поэтому спрашивают, не буду ли я любезен быть дома от 12 до 2 часов. Я предупредительно соглашаюсь. Назначенное время приходит. Генерал, ничего себе, солидный генерал, басит, нижнюю губу оторбучивает. Он меня, конечно, обласкал, обещал покровительство. А на нее-то я сначала и не обратил внимания. Вижу только худая, гибкая и с великолепными рыжими волосами. Пока я перед генералом расшаркивался, она все мои альбомы с этюдом рассматривала. Нехорошая эта привычка, нескромная. Все равно, что в чужую записную книжку смотреть. Но ничего не поделаешь, терпи. Потом подзывает она меня к себе и спрашивает: «Мсье Ильин, вы, верно, никогда не были влюблены?» Я торопел. «Почему так думаете, мадам?» «Я, говорит, в ваших альбомах не нашла следов любви». «Я не добиваю еще более, помилуйте, мадам. Какие же это следы? Ну как же, говорит, один и тот же профиль на каждой странице. Одни и те же инициалы, строчки написаны женской рукой. Ну, права я или нет?» И посмотрела она на меня. Знаете, Иван Григорьевич, странная вещь. Я ее совсем, ну, совершенно-таки забыл. Даже не знаю, была она дурна или хороша собою. А этот взгляд, как сейчас вижу, бесстыжий, вы понимаете? Открыто бесстыжий и насмешливый, и хищный, и манящий, до ужаса манящий. И вся она, как вино, бросилась мне в голову со своим змеиным телом, с этими рыжими волосами, с каким-то пряным запахом духов. И почувствовал я, что с этого мгновения кончилось мое земное странствие. А она все глядит на меня, да глазами-то играет. Я, говорит, сама немного рисую. Может, вы позволите мне запросто бывать у вас, посмотреть, поучиться? «Папочка, ты позволишь?» — это на генерала. Ну, бабушка благословно позволяет со снисходительностью взрослого капризу ребенка. «Так я, говорит, завтра приду в это же время. Как жаль, что в это время ваш приятель не бывает. Я бы с ним охотно познакомилась». «Ведь какова дерзость-то, а, Иван Григорьевич, я, приятели, ни словечко не сказал, она как жаль, что в это время не бывает. Да еще так подчеркивает, что глухой понял бы и догадался бы приятеля куда-нибудь спровадить подальше. Ну и пошло писать. Подхватило меня, как соломинку ураганом, и понесло. Все в этом проклятом водовороте пропало». И силы непочатые, и честь, и здоровье, и талант. Через 2 недели уж я перед ней пресмыкался, гадом ползучим. За одну ее улыбку готов был идти на бесчестие, на преступление. И так я этой своей слепой любовью опротивил, что она уж и стыдиться-то меня перестала. Всю свою циничную душонку передо мной наизнанку выворачивал. «Знаете, Иван Григорьевич, я человек тертый,
всякого народу на своем веку повидал, и остро.

0: Прожных и каторжных, и бродяг, и воришек, но, клянусь вам, никогда и нигде я не встречал такой черствой, такой глубоко безнравственной натуры. Она меня гнала прочь, я возвращался, униженный, раболепный. Однажды как-то в бешенстве она мне крикнула: «Иди прочь, ты нищий, ты мне ни зачем не нужен». Я ушел, продал свою картину за 3000. Давно к ней один американец подбирался. Вернулся и бросил ей в лицо сверток с золотом. Так за это я был любим. Целую неделю. С тех пор началась бешеная погоня за деньгами. Грошовые заказы, иллюстрации, самодурство мецената, все, что хотите. Тяжело было. Горько. А компания всегда под боком. Выпьешь, оно как будто и легче. Шумишь, споришь, обнимаешься с собутыльником. Потом слезы, прижмешься к чьей-нибудь засаленной груди и открываешь душу какому-нибудь сапожнику. Это дело я очень скоро познал. Что дальше было, я уж рассказать-то хорошо не умею. Все в пьяном угаре. Ездил я за нею и в Ниццу, и в Вену, в Швейцарию, в Париж. Меня уж больше не принимали, так я целые ночи под окнами простаивал. Приехали, наконец, в Петербург, но держался я как-то. На пьяный ворвался к ним в дом. Вывели с участием полиции, а потом и вовсе выселили. Административным порядком. Вот я и мыкаюсь с тех пор, Иван Григорьевич. До вывесок опустился, до малярных работ. Ведь сами посудите, ну кто ж будет пьяного держать? Барки пробовал грузить, силишки не хватает. Вот как-то раз на постоялке кто-то и сказал мне: «Да ты бы, брат, хоть научился стрелять». Как это стрелять? Да так, очень просто, милостивый государь, подайте несколько копеек бывшему артисту, или там студенту, или хоть художнику, разбитому параличом и обремененному многочисленным семейством. Тяжело было сначала-то, совестно, а потом ко всему на этом свете привыкнешь. «Да и что мне, Иван Григорьевич?» — в голосе Ильина вдруг послышались сдержанные рыдания. «Что мне в том, что если бы положение мое переменилось, если бы даже я получил возможность писать, как писал 20 лет назад, к чему мне все это, если она-то для меня навсегда потеряна? Понимаете, навсегда!» «Навсегда!» — Ильин закрыл лицо руками и, сотрясаясь всем телом, раскачивался взад-вперед. Савинов спрятался за абажур и украдкой вытирал платком глаза. Ильин вдруг стремительно сорвался с кресла и подал Савину руку. «Прощайте!» — сказал он отрывисто. «Извините, что расстроил! Не хотел!» «Прощайте!» — Савинов крепко двумя руками взял Ильина за плечи. «Голубчик!» — сказал Москов. «Я не даю вам сейчас денег». Только потому, что вы очень возбуждены, расстроены. Но ведь вам не трудно будет принять от меня маленькую помощь. Ну, на квартиру, на одежду.
1: Нет, от вас легко, Иван Григорьевич, сказал Ильин, не поднимая головы.
0: Ну, прощайте. Господь вас храни. Милый вы, добрый, несчастный вы человек. Прощайте.
1: Савинов закрыл за Ильиным дверь, снял пиджак и жилет и уже сел на кровать, чтобы снять сапоги, как вдруг в окно кто-то сильно постучал с улицы. Савинов подошел к окну и, увидев Ильина, открыл форточку. «Что вам, Ильин?» — спросил он тревожно. На Ильине лица не было. Страшно бледный, с перекошенным ртом. Он весь трясся точно в ознобе. «К черту благодеяние!» — услышал Савинов хриплый, прерывающийся голос. «Не надо квартиры! Трешницу дайте! Трешницу! Душа болит! Истерзался весь! Забыть не могу! Трешницу дайте!» Савинов вздохнул и молча стал отыскивать бумажник.
2: Вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Погибшая сила». Читал народный артист России Александр Познанский.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, которые рождают зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Пора читать.
1: Елизавета Кузьмина-Караваева. «Таинство ближнего». Издательство «Никея», 2022 год. В издательстве «Никея» вышла новая книга Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Таинство ближнего». Это сборник самых значимых текстов монахини-матери Марии Скопцовой, одной из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозного мыслителя, поэта, художника, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. По масштабу и разносторонности дарований мать Мария сопоставима с великими деятелями эпохи Возрождения, как богослов и религиозный мыслитель, публицист и мемуарист, активный религиозный деятель. Она творила дела милосердия, оказывая помощь нуждающимся русским эмигрантам во Франции, была арестована нацистами за помощь евреям в оккупированном Париже и мученически погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения его Красной армии. До последнего момента она помогала соузницам поддерживать огонь жизни и человечности. В 2004 году она канонизирована как преподобно-мученица. Тот приток свежего воздуха, который мы ощущаем, читая статьи Матери Марии, слыша ее живой, неравнодушный голос, связан не только с возвращением в церковь понятия творчества и свободы как неотъемлемых атрибутов церковности, но и с прояснением изначальных смыслов, что есть христианство, православие, живая вера, в отличие от пустого благочестия. И здесь ключевым моментом опять-таки оказывается мистика человека общения, то есть евангельская любовь к ближнему. В статье «Типы религиозной жизни» мать Мария феноменологически описывает различные в нашем церковном быту типы благочестия. Многие их представители могут годами ходить в церковь, соблюдать все правила, знать устав, ценить красоту церковной службы, достигать вершин аскетизма и в то же время не иметь ничего общего с христианством, потому что они не имеют ничего общего с Христом. Подлинная православная церковь являет себя только в евангельском типе благочестия, то есть в жизни по евангельским заповедям, в следовании за Христом, в способности любить. И тогда можно встретить Христа в любом человеке, с которым мы вступаем в общение, даже в самом неприятном, даже в самом неудобном. Если отречься от себя и своего, не искать выгоды, но подлинно видеть телесные, душевные и духовные нужды человека, то в этой трудной, но благодатной встрече, в этом таинстве, как молния, просияет вдруг встреча с самим Христом, случится самое лучшее из всего, что только может случиться в нашей жизни. И в этом один из парадоксов творчества Матери Марии, как и самой ее жизни. Проповедуемое и являемое ею христианство, при всей предельной требовательности к человеку, при заостренности темы крестной жертвы и самоотдачи, говорит о полновесной радости, дарованной нам уже здесь и сейчас. В каждой земной встрече, в каждом нашем усилии оно, христианство, свидетельствует о пасхальном ликовании. Христианство – это пасхальная радость, пишет мать Мария. Подлинное богочеловеческое, целостное, соборное христианство зовет нас пасхальной песней. Друг друга обнимем, возлюбим друг друга. Возлюбим – это значит не только единомыслие, но и единодействие. Мысль всех статей, собранных в книге Матери Марии «Таинство ближнего» – яркая, живая, оригинальная, продолжавшаяся даже в условиях концлагеря. Мысль, тесно связанная с жизнью, открывающая новую страницу в православном богословии, один из главных даров, оставленных нам в наследство Матерью Марией. Вот как пишет о ней митрополит Антоний. Мать Мария – святая наших дней, и для наших дней – женщина из плоти и крови, получившая любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века. Ее образ будет становиться светлее и светлее, ее духовное значение будет для нас возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл любви, воплощенной и распятой.
0: Пора читать.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Спешите видеть. Это ваш путеводитель по самым ярким и интересным культурным событиям, которые ждут нижегородцев в предстоящие выходные. Куда сходить, что посмотреть и послушать. Выставки, концерты, спектакли, мастер-классы и все, что не оставит равнодушным. По пятницам в эфире «Радио Образ» в 11.55 и 16.55. Спешите видеть.
3: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

0: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим рассказ о ягодных культурах, которые можно еще собирать в сентябре месяце. Их достаточно много, и вы можете своих детишек баловать свежими, вкусными, аппетитными ягодками и осенью тоже. Это брусника, клюква и голубика. Их называют лесными ягодами, но уже много сортов, которые приспособлены к жизни в саду. И вот с них тоже можно собирать осенний урожай. Брусника и клюква, понятно, да? А вот голубика, она есть ранних и поздних сортов. Ранние плодоносят где-то с конца июля, а поздние сорта, они в сентябре месяце, весь сентябрь могут давать урожай. Что нужно сказать об этих ягодах? Выращивать их несложно, то есть сама агротехника. Нужно правильно посадить. А посадить в кислую почву – это для этих ягод очень-очень важно. Вот еще раз назову – это брусника, клюква и голубика. Берете кислый торф, его можно набрать на лесном болоте, где-то верховой, то есть в воду вам лезть не придется. Это все на бережку, лопатой там, значит, его насобираете куда-то в мешки. И вот достаточно просторную яму или целую грядочку, если это бруснику вы посадите, да, заполняйте этим торфом. В смеси с хвойным опадом обязательно. Хвойный опад тоже подкисляет и дает микрофлору, особую для корней голубики, которая очень к этому требовательна. И вот в такую почву вы сажаете, у вас обязательно будет урожай. Кислый торф сейчас продается в мешках в магазинах, можно его купить. Есть специальный грунт, который так и называется для голубики. Тоже так же туда, в этот грунт, можно и бруснику, и клюкву посадить. Либо грунт для азалий. Он имеет кислую реакцию. Вот правильно посадите, только вы обязательно будете с ягодами. Голубика очень полезная ягода. Вот черника считается полезной. Она и на зрение влияет, и на умственные способности влияет. И антиоксидантов в ней много. Антиоксиданты – это такие вещества, которые продлевают молодость нашего организма. Так вот, голубика еще полезнее, чем черника. А по вкусу примерно так же, только современные сорта голубики, они очень крупные, размером с вишню. Так что вот, берите, пожалуйста. Клюква и брусника – они кислые ягодки, и дети, ну, как бы не очень их любят. А вы, опять же, с сахаром их сделайте – или компотиком такой приготовьте, даже морс, да, то есть не варите его, чтобы все витамины сохранялись, и ваши детки с удовольствием будут это все пить. Следующая культура, о которой я хочу сказать, это смородина, смородина красная. Есть сейчас сорта, поздние сорта, которые висят весь сентябрь. Вот эти красные грозди, они не облетают. И тоже можно делать и желе из этих ягодок холодным способом, да, чуть-чуть подогреть буквально, чтобы просто вот эти вот загустились там вещества все. И, пожалуйста, и в свежем виде ваши детки могут это кушать прямо с веточки. Мармеладница, например, вот такой сорт, который и вкусовые качества имеет очень хорошие, и, опять же, долго вот висят эти грозди, и весь сентябрь вы можете кушать их. Если особенно вы будете поливать вот этот куст ваш, чтобы он не пересыхал, то ягоды точно у вас осыпаться не будут. Еще одна культура – это черноплодная рябина. Опять же, очень во многих садах видишь, что на ветках вся эта черноплодная рябина остается, и вы ее не собираете. Да, вы, может быть, сами-то и охладели уже к этой ягоде. Она вяжет немножечко. Да, вы дайте деткам, как они с удовольствием ее съедят. Там очень редкий витамин, витамин П, который очень тоже полезен организму. И вот дети с удовольствием эту черноплодную рябину едят. Для того, чтобы уменьшить вот эти вяжущие свойства, вы положите ее в морозилку буквально там, ну, на несколько часов. Прихватит эти ягодки, и вот эти вяжущие свойства, они будут в меньшей степени выражены в этих ягодах. И вообще тогда будет отлично. И опять же, такой же морс можно приготовить с яблоками, там с грушами. И тоже это будет очень-очень вкусно и полезно. Ну и еще ягоды для взрослых – это калина. калина. У нас есть, опять же, новых сортов сладкоплодных. У них горечь уменьшена в ягодах. И это ценнейшая культура для тех, у кого повышенное давление, для гипертоников. Кстати сказать, многие дети, есть такие детишки, которым эта горчинка немножечко даже нравится. Тоже делайте, пожалуйста, и компоты, и желе какое-то можно из калины сделать. Вот когда добавляешь туда желатинчик, и это все красиво так выглядит, детишки с удовольствием это едят. А вот в этих осенних ягодах еще витамина С даже больше, чем в летних. Поэтому сажайте, пожалуйста, эти культуры. Ну, еще назову виноград. Это тоже ягоды. И тоже есть достаточно такие поздние сорта. Ранние сорта у нас созревают в августе. А есть виноград, который висит и в сентябре, и опять же не осыпается, и имеет очень приятный вкус. Вот ошибочное мнение, что виноград в нашей средней полосе бывает невкусный, кислый, опять вяжущий. Это все осталось с тех времен, когда были первые сорта только винограда, и они обладали вот такими недостатками и кислым вкусом, и вяжущим таким привкусом. Сейчас сортов огромное количество, именно которые приспособлены для нашей средней полосы. На выставке, которая работает у нас на Тургенева-27, прекрасные сорта винограда сейчас продаются с потрясающим вкусом. Они и красные, то есть розовые ягоды, они и синие, они и белые, желтые, там всевозможные и очень крупные. И вот поверьте, если вы такой виноград посадите, то и сами будете с удовольствием кушать, и ваши детки тоже.
0: Огород без хлопот.

0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Брови.
0: Автор.
1: Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев.
2: Песня группы «Иван Купала. Брови» представляет собой обработку народной песни «Заклички», известной под названием «Яша», или вариации на тему свадебного фольклора, где девочки водили хоровод вокруг мальчика, сидящего в центре. В песне описывается, как мальчик, Яша, под ореховым кустом думает о своей будущей невесте, ее имени и откуда она прибудет. Творческий метод группы «Иван Купала» заключается в соединении фольклорных материалов с современной электронной музыкой, поэтому «Брови» — это современная аранжировка старинной народной забавы и песни, которая получила новую жизнь и популярность благодаря группе.
1: Исполняет группа «Иван Купала».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня у людей есть калькуляторы. Это незаменимые помощники в работе, да и в жизни. Но ведь они появились у нас недавно. А чем люди пользовались раньше? Давайте узнаем. Историю вычислительных устройств следует начать со счетов. Подобный инструмент был известен у многих народов мира. Например, в древнем Вавилоне 5000 лет назад был абак. Он выглядел как доска с нарисованными на ней полосками и углублениями. По этим углублениям двигались счетные марки. Это могли быть камешки или косточки. Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходили бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая – десяткам и так далее. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде. Римляне доработали абак. Перейдя от деревянных досок, песка и камешков к мраморным доскам и мраморным шарикам. А вот китайские счеты суань-пань состояли из деревянной рамки, разделенной на верхние и нижние секции. В основе счета лежала не десятка, а пятерка. У японцев это же устройство для счета носило название серобян. В Европе абак применялся до 18 века. На Руси примерно с 15 века получил распространение дощатый счет, завезенный, видимо, западными купцами. Такие счеты почти не отличались от обычных. Они представляли собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.
2: Интересный факт. В большинстве китайских магазинов до сих пор используют счеты. В Китае есть даже ассоциация любителей счетов. Миллионы жителей страны ежегодно сдают экзамены по умению владеть счетами. Также их используют в начальных классах школы, чтобы учить детей арифметике.
1: Многовековой путь совершенствования абака привел к созданию счетного прибора законченной классической формы. Сегодня мы называем его счеты. Счеты представляют собой раму с нанизанными на спицы костяшками. С помощью счетов можно выполнять все базовые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение и деление. Правда, на практике удобно и быстро можно только складывать и вычитать. Ситуация изменилась только в 20 веке с появлением электронных калькуляторов. Калькулятор, не спорю, вещь удобная. Но даже сегодня обычными счетами иногда пользуются в магазинах. Почему? Потому что они не требуют электроэнергии, не замыкают, и они полностью экологичны. И если не знать, как они устроены, кажется, что продавец делает с этими костяшками что-то необъяснимое.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами протоиерей Василий Спирин в новом выпуске программы «Читаем Библию». Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим с вами чтение первой главы книги «Бытия». Мы уже начали с вами разбор этого замечательного текста о творении мира. В прошлой программе мы говорили о первом дне творения, очень подробно разбирали фактически первые несколько стихов книги «Бытия», первой главы книги «Бытия». И вот сегодня мы продолжим это доброе дело. Хотелось бы напомнить содержание нашей предыдущей программы, где мы только начали разбор этого очень важного текста о творении мира. Сам этот текст, первая и вторая главы книги «Бытия», получил название «Шестоднев», поскольку за шесть дней Господь творит все мироздание, все, что наполняет этот мир, небо и землю. И таким образом сама история о творении мира получила название «Шестоднев». Шестодневами также в христианской традиции назывались особые сочинения по христианской космологии, скажем так, сочинения, в которых разъяснялся этот важный текст из книги «Бытия» и давалось описание мира природы, мира неживой природы и мира живой природы. Из наиболее знаменитых текстов подобного рода можно, например, упомянуть текст святителя Василия Великого «Беседы на шестоднев». Таких текстов было в христианской традиции большое количество, поскольку, конечно, вопрос о происхождении мира занимал христианских мыслителей, христиан в целом, и поэтому правильно понять первую главу книги «Бытия» было очень важной задачей для всей церкви. И вот сегодня мы продолжим наше чтение, но говорили мы в прошлой программе о первом дне творения, и я упоминал, что первые два стиха, с которых начинается книга «Бытие», вначале сотворил Бог небо и землю, и второй стих: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Эти стихи можно понимать как некое краткое указание на то, что все, что сотворено, сотворено Богом и имеет в Боге свой источник и свое начало. Далее же, начиная с третьего стиха, этот конспективный набросок постепенно раскрывается и детализируется. И сначала, естественно, рассказывается о первом дне творения, о том, как был сотворен свет, как этот свет был отделен от тьмы и как был установлен первый день. Мы говорили с вами также и о самом понятии «день» вот в этом контексте шестоднева. Нельзя говорить о дне как о сутках, состоящих из 24 часов, поскольку светила небесные, солнце и луна, будут сотворены еще только в четвертый день, и таким образом привычного нам отсчета времени еще не могло существовать. Также и древнееврейский текст указывает нам на то, что слово «день» означало любой, может быть, даже длительный период времени. Поэтому сколько длились по времени эти самые дни творения, мы с точностью сказать, конечно, не можем. –

с точностью указать, сколько длились эти дни или периоды творения. Итак, в первый день, как мы уже говорили, был сотворен свет и отделен от тьмы. Счет дней и ночей, скажем так, здесь уже буквально начиная с первого дня дается с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Этот порядок отсчета времени сохраняется во всей ветхозаветной традиции. И надо сказать, что сохраняется этот порядок и в нашей церковной богослужебной традиции. С тех еще библейских времен и в православной церкви мы отсчитываем начало нового дня с вечера. И в богослужебном уставе это как раз и обозначается служением вечерне, которое по своему смыслу и своим священным воспоминаниям уже связано с новым наступающим днем. Так, например, в субботу вечером мы служим всеночное бдение, и вечерня уже имеет характер праздничной, торжественной, воскресной службы, поскольку с субботнего вечера начинается уже новый день, воскресенье. И так и под любой праздник уже с вечера совершается торжественное богослужение, посвященное смыслу этого праздника. Можно сказать, что истоки этой традиции восходят и к ветхозаветному богослужебному уставу, но также и к истории о творении мира, где счет дней начинается с вечера. И мы еще увидим эту фразу, которая повторяется рефреном: «И был вечер, и было утро, день первый, день второй» и так далее. Итак, перейдем, собственно говоря, ко второму дню творения. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так». «Да будет твердь». Твердь буквально в переводе с еврейского нечто твердое, некий купол, некая кровля. И действительно, по представлениям древних людей, небо было такой твердью, неким прозрачным, твердым обрамлением земли. И вот, собственно, мы сейчас должны под этой твердью понимать, конечно, небесную атмосферу, окружающую нашу планету, которая, по слову псалмопевца, простирается как некий кожаный покров шатра над небом, над землей. Это атмосферная оболочка Земли. И то, что эта твердь отделяет воду от воды, тоже заслуживает отдельного разговора. Конечно, вода еще не была собрана в предназначенные ей места, и вот эта самая небесная твердь, это атмосферное небо, отделяет воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью, как сказано об этом в 7 стихе 1 главы книги Бытия. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Под водами, которые находятся над твердью, очевидно, понимаются водяные пары и водяные массы, которые пронизывают нашу атмосферу и которые время от времени выпадают в виде осадков, в виде снега, дождя, града и тому подобного. Что же касается воды, находящейся под твердью, то это обычные, обыкновенные природные водоемы, океаны, моря и реки. И в этом смысле небесная твердь, небо отделяют эти источники, атмосферные источники осадков и источники воды, которые находятся на поверхности Земли. «И назвал Бог твердь небом». Вот в 8 стихе буквально четко говорится, о какой тверди идет речь. «И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй». Под небом, конечно, нужно понимать наше атмосферное небо, но надо помнить и не забывать о том, что в Библии слово «небо» является также и синонимом духовного неба, того обиталища, где находятся ангельские силы и где обитает в неприступном свете и в неприступной славе сам Бог. Итак, мы поговорили о втором дне творения. Третий день начинается с 9 стиха. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так, и собралась вода под небом в свои места».

0: и явилась суша. Здесь мы видим, так же, как и в первый день творения, в принципе, и как во второй день творения, мы видим, как Господь организует вот это первоначальное сотворенное пространство, как отделяется свет от тьмы, как разделяются воды с помощью тверди небесной. Здесь же мы видим, как отделяется суша от водоемов, и таким образом образуются моря и те привычные нам водоемы, которые есть сейчас на поверхности Земли. Вода собирается как бы в одно место. Обнаруживается суша, и далее в 10 стихе об этом говорится. «И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Опять-таки подчеркну, что мы не знаем, сколько времени осуществлялось это разделение воды и суши, сколько длились эти геологические эпохи. Здесь, в принципе, открывается самый широкий простор и научным изысканием, поскольку, как я уже сказал, мы не можем понимать библейский день творения как сутки, состоящие из 24 часов. Таким образом, все эти процессы, о которых говорится в первых трех днях творения, можно понимать как большие этапы творческой деятельности Бога. Также, что касается третьего дня, надо отметить и 11 стих первой главы книги Бытия. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Третий день заканчивается творением растительного мира. В таких немногих словах отражается целая грандиозная картина появления живой биологической природы на пока еще пустынной земле. Вот появилась суша, появились в обособленном виде водные пространства. И теперь мы видим, как Господь своим творческим словом приводит к жизни растительность, растительный мир. Мы видим, что в 12 стихе указывается, что зелень и траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево, приносящее плод, произвела земля. Конечно, мы не должны считать, что сама неживая, мертвая стихия земля могла произвести нечто живое, некую новую форму существования. Всякое самозарождение жизни, конечно, в Библии отвергается. И это, пожалуй, наверное, главное расхождение между Библией и современной наукой, поскольку наука настаивает на самозарождении жизни. Мы же полагаем, что источником всякого бытия и неживой природы, и, конечно, живой биологической природы является Бог-творец. И в этом смысле, хоть в 12 стихе и сказано, что земля произвела траву, сеющую семя, это можно понимать только лишь как соучастие всех стихий, которые имели место к третьему дню творения, в этом новом творческом акте. Мы еще увидим, что и неживая природа тоже, по слову Бога, как бы соучаствует в творении неких высших форм. Вот как здесь, в данном случае, земля по повелению Божию порождает растительный мир. Но, конечно, не своими исключительно силами и не какими-то своими собственными свойствами. Но, как я говорил еще в прошлой программе, сопоставлять библейский текст о творении мира с современными научными представлениями, наверное, совершенно нецелесообразно. По нескольким причинам. Еще раз подчеркну эти причины, поскольку сейчас мы говорим как раз о библейской концепции происхождения мира, и у слушателей может сложиться впечатление, а как это соотносится с данными современной науки. Так вот, первая проблема заключается как раз в самой науке. наука свои гипотезы на этот счет пересматривает регулярно. И за историю новоевропейской науки, скажем так, начиная с того времени, когда наука появилась, с 17 века, таких теорий создавалось огромное множество. И эти гипотезы, так вернее было бы назвать их, они пересматривались, отбрасывались, корректировались, устаревали. И поэтому нельзя сказать, что наука достигла сейчас окончательного понимания того, как возник мир и каковы были механизмы происхождения и неживой природы, и живой природы. Для науки это не окончательный факт, не окончательно установленный ответ, и поэтому ориентироваться на науку, которая все время находится в стадии некой корректировки, перестройки своих собственных воззрений, ну, наверное, бессмысленно. С другой стороны, сам библейский текст о творении мира совершенно не похож на научный трактат. И, как я, наверное, уже цитировал известного астронома и физика нового времени Галилео Галилея, Библия учит не тому, как устроены небеса, а тому, как туда попасть. Это действительно «Шестоднев», первая глава книги «Бытия» — это не научный трактат, чтобы по нему каким-то образом соотносить вот все эти дни творения с современными научными данными. Речь идет, как я говорил еще в прошлой программе, скорее о некой космогонической поэзии, поэзии о происхождении всего мироздания, о неком космогоническом эпосе, где в прекрасных поэтических формах для простого слушателя и простого читателя в ярких образах рассказывается о происхождении мироздания с одной простой целью – дать понять человеку, что источником всякого бытия является Бог. Итак, возвращаясь к созданию растительного мира, мы тоже не можем, конечно, сказать, как долго длилось заселение суши растительной жизнью, сколько длился этот третий день творения. Но, тем не менее, мы видим, что бытописатель, боговидец Моисей, показывает разные формы этой растительной жизни. И траву, которая, можно сказать, в первую очередь заселяет сушу, затем цветущая растительность, затем кустарники и деревья. Такая постепенность вполне уместна для рассказа о творении мира. В свое время в святоотеческой литературе были споры, сотворил ли Бог все формы живой и неживой природы сразу, в готовом виде, или же, возможно, было некое постепенное развитие. Споры эти, в принципе, бессмысленны, поскольку сама книга «Бытия», сама история «Шестодневия» показывает, как постепенно происходило это оформление сначала еще не устроенного мира, а затем уже обустроенного и наделенного, населенного жизнью. Четвертый день творения начинается с 14 стиха. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». Итак, в четвертый день творятся светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Вот здесь опять подчеркивается такая интересная особенность этого библейского повествования. Весь шестоднев, вся история сотворения мира описывается как бы с точки зрения земного наблюдателя. Как бы человек видел эту историю творения мира, находясь на земле. Вот в четвертый день творятся на тверди небесной, то есть на небе, небесные светила. Для чего они предназначены? Прежде всего, для того, чтобы уметь отсчитывать времена и лето. Конечно, в древности, на протяжении огромного периода времени, человек мог отсчитывать время исключительно по движению небесных тел. Не было ни точных приборов для измерения времени, ни каких-либо точных календарей. Поэтому светила небесные предназначены в первую очередь для этой цели, для отделения дня от ночи. Понятно, что смена на небосводе Солнца и Луны как раз и обеспечивает это отделение одной части суток от другой. Для знамений времен и дней и годов здесь, конечно, речь идет об отсчете времени, поскольку фазы Солнца и фазы Луны были такими первичными, наиболее древними способами отсчета времени, дней, недель, месяцев, годов, сезонов года, весны, лета, осени, зимы и так далее. Без движения небесных тел никакое, даже элементарное измерение времени было бы невозможным. Поэтому в первую очередь, для чего эти светила предназначены? Для отсчета времени. Кроме этого, как сказано в 15 стихе, будут они светильниками, чтобы светить на землю. Действительно, такое чисто прикладное значение небесных тел и Солнца, и Луны, и даже звезд, для того, чтобы освещать Землю. Понятно, что Луна светит отраженным светом, светом Солнца, а свет звезд настолько мал, что, в принципе, мало чем может помочь ночью, но, тем не менее, все эти небесные светила Господь устраивает, в том числе и для человеческой пользы. Что же касается вот этого понятия знамений в 14 стихе, то, конечно, под этим нельзя понимать какого-то суеверного почитания небесных светил или же основывать на этом какие-то астрологические изыскания. Дело в том, что астрология была древнейшей формой познания небесной механики, скажем так, но, к сожалению, помимо того ценного, что, например, египетская или вавилонская астрология накопили и смогли вывести, смогли открыть, астрология всегда строилась на суеверии, что движение небесных тел влияет на то, что происходит на Земле, а буквально на судьбу отдельных людей или даже целых народов, государств. Библия не оставляет для таких воззрений никакого представления, поскольку во многих местах библейского текста астрологические воззрения осуждаются и отвергаются. Конечно, мы видим, что очень часто какие-либо небесные знамения, например, солнечное или лунное затмение, оказывали сильное воздействие на древних людей. Но прежде всего потому, конечно, что в то время не было никакой возможности объяснить эти явления. С другой же стороны, в эти явления всегда вкладывался некий божественный смысл. Если на небе происходит что-то удивительное, что-то чрезвычайное, это значит, что Бог дает человеку какие-то предупреждения. Достаточно вспомнить историю появления рождественской звезды. Волхвы, которые пришли с Востока для того, чтобы поклониться рожденному богомладенцу Христу, увидели на небе необычные явления, появление новой звезды. И таким образом сделали из, может быть, чисто физического явления религиозный, духовный вывод о том, что должно произойти нечто чрезвычайное, а именно рождение Спасителя мира. Таким образом, светила на тверди небесной могут являться некими знамениями божественной воли. Но, как я еще раз подчеркну, это нисколько не дает никаких поводов верить в астрологию. Итак, в 16 стихе конкретизируется эта же мысль. «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю». Вот здесь удивительная такая точность библейского текста. «Ни солнце, ни луна не названы своими именами собственными, а сказано светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью». Сделано это было бытописателем не случайно, поскольку все народы, окружавшие древний Израиль, были идолопоклонниками. И на всем Ближнем Востоке было распространено почитание небесных тел, Луны и Солнца, как богов. И если бы эти небесные светила были названы по именам, у слушателей и читателей того времени возникло бы представление, что Бог сотворил каких-то языческих богов, и таким образом им нужно воздавать должные почести. Но бытописатель намеренно не называет ни Солнце, ни Луну своими именами, показывая, что их творение имеет лишь функциональный характер. И таким образом в 18 и 19 стихе эта же мысль и завершается. Для того, чтобы управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы, и опять Бог благословляет все свое творение, и увидел Бог, что все это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый. Первая часть нашей программы подошла к концу. Сейчас время новостей на радиообраз.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию и продолжаем чтение первой главы книги Бытия. Переходим к 20 стиху, с которого начинается рассказ о пятом дне творения. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею, по тверди небесной, и стало так». Под словом «пресмыкающиеся» понимается не только пресмыкающиеся как отдельный класс живых существ в современной биологической классификации, но и в целом вся мелкая живность. Так можно перевести это слово с древнееврейского. Что же касается понятия души, души живой, о которой речь идет в 20 стихе, то еврейское слово «душа», конечно, шире, чем наше русское слово, и может быть понято как жизнь в целом. Итак, в этом стихе рассказывается о появлении первых животных, которые осваивают две сферы обитания, а именно сферу водную и сферу воздушную. Здесь опять-таки указывается вот некое такое содействие неживых стихий природы в творении живой природы. «Да произведет вода», сказано в 20 стихе. Конечно, здесь речь идет не только об обычной воде, но в целом сохраняется некий намек на участие вот всех неживых сил природы в творении новых высших форм. Таким образом, так же, как земля произвела растительную жизнь, вода производит душу животных пресмыкающихся, которые наполняют водоемы. А птицам же Господь отводит небесную сферу, воздушную сферу. Но, конечно, здесь может идти речь не только о птицах, которые населяют это воздушное пространство, но, по всей видимости, и насекомых, а других летающих животных, хотя бы они могли и передвигаться по земле. Таким образом, мы видим, что вот этот созданный Богом мир все больше и больше осваивается живыми существами. Не случайно в этом 20 стихе сказано о душе живой. О растительном мире не говорится как о душе живой, а вот начиная с пятого дня мы видим, как в мир приходят новые формы жизни, а именно животные. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую породу ее, и увидел Бог, что это хорошо». Вот здесь, в этом стихе, опять-таки подчеркивается, что сотворил Бог всех этих животных, которых произвела вода. Что же касается вот этого выражения «рыб больших», то в еврейском тексте буквально здесь говорится о неких огромных существах, о неких гигантских существах, которые в славянском тексте, в нашем церковно-славянском тексте Библии переведены словом «киты». «Киты». На самом деле речь действительно идет о неких водяных животных огромного размера, о больших рыбах, в том числе китах, и о неких морских чудовищах, о которых упоминается в Библии неоднократно. Например, в псалмах, в пророческих книгах, в книге Иова, например. Таким образом, мы видим, что открывается некое пространство для размышлений о доисторических животных, в том числе вот о тех животных, о которых рассказывает современная палеонтология. Действительно, можно предположить, что в этот день творения были созданы и такие животные, которые затем исчезли с лица земли. По каким причинам здесь уже можно рассуждать? Может быть, в результате грехопадения, когда облик земли в принципе изменился, и земля стала более скудной и более бедной. А с другой стороны, может быть, эти доисторические животные не выжили в результате всемирного потопа, поскольку они физически не могли быть взяты Ноем на ковчег. Тут можно предполагать совершенно разные версии, но, тем не менее, вполне уместен вопрос в этой связи, как Библия, как Церковь оценивает вот эту проблему доисторических животных, в частности, динозавров. Да? Здесь, на самом деле, нет никакой проблемы. Во-первых, конечно, сама наука о динозаврах, наука совершенно гипотетическая, и даже наукой в строгом смысле слова не может быть названа. Да? Она зиждется на всевозможных допущениях и реконструкциях. Но, тем не менее, да, действительно, можно предположить существование неких вымерших, отсутствующих сейчас животных, которые были сотворены тогда, в эпоху творения всех живых существ, но затем исчезли с лица земли в результате каких-либо катастроф, в том числе всемирного потопа. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы доразмножаются на земле». Вот здесь, в 22 стихе, мы видим первое благословение. Бог дает благословение своему творению. И это очень интересно. Бог благословляет первую настоящую жизнь, именно животную жизнь, в отличие от растительной. Благословляет, поскольку эти самые сотворенные Богом существа получают такое назначение плодиться и размножаться на земле, то есть распространяться и осваивать эту землю. Они действительно получает эту способность по роду своему распространяться, то есть воспроизводить себе подобных. И само это выражение «плодитесь и размножайтесь» — это в некотором смысле такое повторение одного и того же. В еврейском тексте это два синонима, которые имеют одно и то же значение. И сам этот оборот речи означает на особое усиление вот этой мысли о том, что живые существа должны наполнять эту землю и распространяться на земле. «Птицы доразмножаются на земле». Здесь есть указание в этом 22 стихе, такая интересная черта, что птицы осваивают не только воздух, но и, конечно, земное пространство, где они вьют свои гнезда и высиживают птенцов. Таким образом, мы видим вот это вот самое первое благословение, которое было дано в пятый день всем живым существам. Затем это благословение в книге Бытия еще несколько раз повторится. Во-первых, точнее, можно сказать, во-вторых, Бог благословит первых мужчину и женщину. Затем благословит день покоя, седьмой день. Затем благословит Ноя и его семью после потопа. А затем уже, о чем мы будем читать в 12 главе книги Бытия, Бог благословит Авраама и его потомков. И можно сказать, что это благословение Божие, которое было дано впервые в пятый день творения, оно распространяется и на нынешний богоизбранный народ, то есть на христианскую церковь. Теперь переходим к рассмотрению шестого дня творения, заключительного и последнего в истории о происхождении мира. 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных, по роду их, и стало так». Здесь, опять-таки, мы видим вот эту мысль о соучастии неодушевленных стихий в деле творения. Здесь земля производит душу живую, живых существ. Конечно, не сама по себе, еще раз подчеркну, но творческой волей Бога. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Вот в 24 стихе сказано просто «душу живую». Речь идет, конечно, о животных, которые населяют землю, поскольку водная сфера и воздушная уже были населены в пятый день. Но в 25 стихе конкретизируется, что это за животные. Во-первых, в целом зверей земных, то есть обычных диких животных, зверей, лесов, полей, каких-то других участков суши. Второй вид животных, которые названы скотами, нужно понимать как домашних животных, то есть тех животных, которые будут впоследствии приручены человеком. Что же касается всех гадов земных, то здесь, опять-таки, вопреки современным классификациям, нужно понимать всех ползающих животных и пресмыкающихся, и насекомых, и червей, обитателей почвы и так далее. То есть всего того многообразия животных, которые мы имеем возможность видеть. Конечно, Библия и в этом вопросе не преследует каких-то научных целей, а простыми словами, но достаточно детально, тем не менее, характеризует различные сферы биологической жизни, скажем так. И мы видим, что всем этим животным заповедано плодиться и размножаться, из чего можно сделать вывод, что все животные разделялись на два пола. И таким образом и первый человек не должен был пребывать в одиночестве, о чем мы будем читать во второй главе книги «Бытия», когда познакомимся с историей о творении жены-помощницы первого человека. Сейчас же в 26 стихе мы непосредственно переходим к истории творения человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Вот здесь в этих словах очень много вопросов. Во-первых, «сотворим человека», сказал Бог. Бог как будто держит с кем-то совет. С кем может совещаться Бог, когда, собственно, нет еще человека, живой личности, которая была бы способна к общению с ним? В книге пророка Исаии есть такой риторический вопрос. Кто уразумел дух Господа? Или кто был советником ему? И некоторые предполагали, что Бог мог советоваться, например, с небесными ангельскими силами. Но все-таки надо понимать, что ангельские силы не принимали участие в творении Божьем и в сотворении человека в частности. Они лишь ликовали от радости, когда видели это творение, как об этом образно поэтически сказано в книге Иова. Таким образом, конечно, христианские авторы видели в этих словах намек на творение человека по предвечному совету Святой Троицы, на такое прикровенное указание на то, что Бог троичен в лицах, и Бог Отец, Сын и Святой Дух держат так называемый предвечный совет о творении человека. Вот здесь мы видим, что Бог принимает какое-то очень важное решение перед тем, как сотворить человека. Он как бы советуется внутри самого себя, говоря: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В другие дни творения, при творении других существ, мы не видим такого рассуждения. Здесь же, перед творением человека, мы видим этот предвечный совет. Вот очень точно в нашей русской православной иконографии этот предвечный совет запечатлел преподобный Андрей Рублев на своей знаменитой иконе «Троица Ветхозаветная». Икона буквально по своему историческому сюжету называется «Гостеприимство Авраама». Это история встречи Авраамом трех путников, трех странников, которых он принял с надлежащим гостеприимством. Но преподобный Андрей изъял из иконы все лишние детали и таким образом оставил лишь трех ангелов, которые взирают друг на друга. И таким образом, вот по мысли преподобного Андрея Рублева, так мог выглядеть этот самый предвечный совет Святой Троицы о творении человека. Поскольку этот предвечный совет уже предполагал, что человек неправильно распорядится своей свободой, что приведет к катастрофе, к грехопадению, к отчуждению человека от Бога, и потребуется воплощение Сына Божьего, Его пришествие в мир и Его страшные страдания и смерть на кресте для того, чтобы вновь вернуть человека к тому Богу установленному пути, который и был на этом предвечном совете замыслен. Таким образом, все лица Пресвятой Троице, Бог Отец, Сын и Святой Дух как бы собеседуют и принимают решение о творении человека. Слово «человек» здесь в этом контексте используется без артикля в самом общем виде. По-еврейски «человек» буквально «адам» или «глина». И здесь это слово «адам» употреблено еще не в собственном смысле, а в общем смысле, как «человека вообще». В этом смысле можно понимать под человеком и мужчину, и женщину. Далее еще одна очень важная фраза: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Здесь мы сталкиваемся с такими важными богословскими терминами, как образ и подобие. Это, конечно, не одно и то же, и образ – это то, что дано человеку по природе от Бога, это то, что присуще ему в силу просто его человеческого происхождения, это те свойства его существа, которые можно обозначить следующим образом. Это и бессмертие человеческого духа, человеческой души. И вот эта первоначальная невинность человека и чистота, в которой он был сотворен. Это его душевные качества, его ум, его свободная воля, язык, с помощью которого он общается со своим Творцом и с помощью которого он общается с себе подобными существами. Все это то, что присуще человеку в силу его естественного происхождения, в силу его рождения согласно биологическим законам, скажем так. Образ Божий не отчуждаем от человека. Несмотря на то, что произошло грехопадение, несмотря на то, что образ этот был поврежден, каждый новый человек рождается с этим присущим образом. Хотя образ этот, конечно, и находится в поврежденном состоянии. Что же касается подобия, то это некая цель, которая поставлена перед человеком. И достижение подобия заключается в особых усилиях человека, которые он совершает над собой для того, чтобы достичь этого высшего состояния. Таким образом, перед первым человеком стояла определенная цель. Цель эта заключалась в богоподобии. Стоит эта цель и сейчас перед каждым из нас. И у каждого из нас есть эта возможность стремиться к богоподобию и сделать эту цель смыслом своей жизни. Таким образом, вот этот известный библейский оборот, образ и подобие – это не одно и то же. Говоря таким афористическим языком, можно сказать, что образ – это то, что дано человеку, а подобие – то, что ему задано. Это некая цель, которая перед ним поставлена. В 27 стихе говорится о творении мужчины и женщины. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Опять-таки, здесь подчеркивается эта мысль, что человек сотворен только по образу, а подобие – это то, чего ему предстоит достичь, здесь уже слово «подобие» в этом стихе не используется. Ну и надо сказать, что Бог творит мужчину и женщину, творит их отдельно друг от друга, творит, показывая, что сотворил их как двух отдельных существ. Поскольку были в древности такие представления о том, что когда-то не было мужского и женского пола, но были андрогинные существа, которые совмещали в себе элементы того и другого пола, а потом были разделены. Такой, например, мифологический сюжет рассказывает нам Платон в своем известном диалоге «Пир». Но библейский текст не позволяет так считать, а предполагает, что мужчина и женщина были сотворены как два обособленных существа. И в 28 стихе перед первыми людьми ставятся определенные цели. «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И таким образом человеку тоже дана та же задача, что и другим животным – плодиться и размножаться, но кроме этого – владычествовать, то есть управлять этим сотворенным Богом миром. Человек творится как венец, как вершина всего этого творческого процесса, и можно сказать, ему как садовнику Бог вверяет этот мир, чтобы человек нес об этом мире свое попечение и проявлял заботу и внимание к этому миру. Владычество не означает потребительское отношение, а как раз напротив. Владычество над этим миром, которое вверено человеку, как венцу творения, заключается в заботе и о постоянном попечении о божественном творении. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы читали с вами историю о творении мира. В следующей программе мы продолжим чтение книги «Бытия». Всего вам доброго, до новых встреч!
2: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Боже Богородице, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Боже Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси. Вое же утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною извыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от греха.

народов, имея уже богатый опыт. Владыка объезжал епархию, беседовал со священнослужителями, иноками, мирянами и учащимися. В Кишиневе владыка Серафим прослужил до 1912 года, когда был назначен архиепископом Тверским и Кашинским. Революция 1917 года застала архиепископа Серафима в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Тверь, он узнал, что епархиальный съезд проголосовал за удаление его из епархии, и синод, руководимый оберпрокурором Львовым, отправил его на покой. Архиепископ Серафим был избран членом Поместного собора 1917-1918 годов. После собора он был возведен в сан митрополита с назначением в Варшаву. Вскоре началась гражданская война, и все хлопоты по переезду в Польшу пришлось отложить. Владыка поселился в Черниговском скиту около Троице-Сергиевой лавры, где прожил почти не выезжая до конца 1920 года. В январе 1921 года он получил предписание синода о необходимости ускорить возвращение в Варшаву православного духовенства и церковного имущества, эвакуированного в Россию во время Первой мировой войны. Весной 1921 года в Москву прибыли представители Польши. Владыка посетил их и объяснил необходимость возвращения в Польшу духовенства. Тотчас после посещения поляков у него был произведен обыск и изъято два письма. Одно – главе католической церкви в Польше, другое – протоиерею, представлявшему в Варшаве интересы православного духовенства. 11 мая 1921 года владыка был вызван на допрос в ЧК к некоему Шпицбергу для объяснений относительно писем. После ухода митрополита Шпицберг составил заключение, что никоим образом нельзя отпускать Чичигова в Польшу, где он будет действовать как эмиссар российского патриарха и координировать против русских трудящихся масс за границей фронт низверженных российских помещиков и капиталистов под флагом дружины друзей Иисуса. Шпицберг потребовал заключить митрополита Серафима в Архангельский концлагерь. 24 июня 1921 года состоялось заседание судебной тройки ВЧК, которые постановили заключить гражданина Чичигова в Архангельский концлагерь сроком на 2 года. Но не отдали распоряжение о его аресте и этапировании. И владыка продолжал жить на воле и служить в храмах Москвы, между тем, как срок заключения уже начал отсчет. Митрополита арестовали только 12 сентября 1921 года и поместили в Таганскую тюрьму. 25 апреля судебная коллегия ГПУ приговорила митрополита Серафима к ссылке в Архангельскую область. В Архангельске митрополит прожил до конца апреля 1923 года, а затем с разрешения в ЦИК переехал в Москву. Ни в каких церковных делах участия не принимал. На службу ездил в Данилов монастырь к своему духовнику, архимандриту Георгию Лаврову и архиепископу Феодору Поздеевскому. Сам почти нигде не бывал и у себя мало кого принимал. Игуменья Арсения Добронравова приняла митрополита Серафима в Воскресенский Феодоровский женский монастырь, находившийся около города Шуи Владимирской области. Владыка приехал с дочерью Натальей в монашестве Серафима, которая была очень близка к отцу и много помогала ему в заключении и ссылке. В 1928 году митрополит Серафим был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией. За 2 года, что он прожил в монастыре, все привыкли к владыке и полюбили его. Проводы были трогательные и грустные. Монахи не понимали, что расстаются с ним навсегда. В то время, когда другие архиереи колебались в признании каноничности власти митрополита Сергия Строгородского, митрополит Серафим признал ее.

0: ее сразу. По отношению к власти владыка придерживался принципа «закон суров, но это закон». Владыка служил каждое воскресенье в одном из храмов Петербурга или пригорода. После службы он проповедовал. Особо почитал владыка Царицу Небесную и часто говорил о большой любви Божьей Матери к земле русской. Всю жизнь митрополит боролся за чистоту православия. Святой праведный Иоанн Кронштадтский незадолго до своей смерти, благословляя его в последний раз, сказал: «Я могу покойно умереть, зная, что ты и Преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за православие, на что я вас и благословляю». В Петербурге митрополит прослужил 5 лет. 14 октября 1933 года указом Синода он был отправлен на покой. 24 октября он совершил свою последнюю службу в Спасо-Преображенском соборе и вечером выехал в Москву. Первое время владыка жил в резиденции митрополита Сергия Строгородского, пока подыскивал жилище. В начале 1934 года он поселился в Малаховке, затем переехал на станцию Удельная, где арендовал полдачи. Это были 2 небольшие комнаты и кухня. В одной комнате была устроена спальня владыки, другая комната отведена под столовую гостиную. Спокойными и безмятежными были последние месяцы жизни митрополита в Удельной. Самое скорбное – это были старость и связанные с нею болезни. Но благодатная жизнь подходила к концу, ее оставалось немного. Митрополита арестовали глубокой осенью 1937 года. Ему было 84 года. И несколько последних дней он чувствовал себя совершенно больным, так что сотрудники НКВД затруднились увозить его в арестантской машине. Вызвали скорую помощь и отвезли в Таганскую тюрьму. Допрос был формальностью. 7 декабря тройка НКВД постановила митрополита Серафима расстрелять. Незадолго до ареста митрополит Серафим говорил: «Православная церковь сейчас переживает время испытаний. Кто останется сейчас верен Святой Апостольской Церкви, тот спасен будет. Многие сейчас из-за преследований отходят от церкви, другие даже предают ее. Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие страдают за веру, но это золото очищается в духовном горниле испытаний. После этого будет столько священно-мучеников, пострадавших за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства». Память священномученика Серафима 11 декабря.
1: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицею, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, воеже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мей сопом и очишися, омыши мей и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог.

Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Те спаси, и припадая вопию Те, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи

и водни сохраняй борющих враг избавляющий мя. Жизнодателю Бога родше, умершленными страстьми оживи. Я же свет не вечерний родше, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори. Врача родше, уврачуй души моей многолетные страсти. Волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи. Избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетчатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бо мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них до пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, «Вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная, Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстьми истязаемо Деву, Ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой, Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но Ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми меня от враг, озлобляющих меня. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедужные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением воззрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святые, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи неслежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шу и я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражие возношение не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый Владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу, слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите меня. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочту и лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков, аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моя горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенный си Божий Отец наших, помилуй мя Божий, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невесть, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему, Девы, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, ежите от Бога предана бысть непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если их да помышляю смерть, видя бы во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри, Дева, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающие, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, ангелы Тя суще благо, души моей я наставник и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Буди ми покров и забрала в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Буди ми помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть от Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирать. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судей живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих будет, Дево, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородице, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородице, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Дево, исцели, из нездравия во здравие притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз, и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть их к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое. Возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангеле Христов возрищенамя, оплечшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Намолюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио «Образ».

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях, духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил, кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задает вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: 5 сентября церковь вспоминает священномученика Иринея, епископа Леонского, священномученика епископа Ефрема, священномученика Иоанна Восторгова, священномученика Павла Гайдая. Священномученик Иоанн Восторгов родился в 1864 году на Кубани в семье священника. Он с отличием закончил семинарию, выпустил несколько статей, принял сан. Молодой пастырь проявил себя как талантливый миссионер. В дальнейшем Восторгов преподавал в епархиальных духовных училищах в Ставрополе, Тифлисе, руководил церковными школами Грузии. Отец Иоанн входил в Кавказский отдел Императорского русского географического общества, был членом комитета регионального управления Красного Креста. В 1906 году он получил назначение на должность священника-миссионера. В те годы он писал: «В церкви мир, радость, счастье и жизнь. Без нее, скажем дерзновенно, не стоит жить, ибо бессмысленно жить». Священник много ездил по стране, создавал народно-миссионерские курсы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский высоко ценил отца Иоанна Восторгова. Священника арестовали весной 18 года и заключили в Бутырскую тюрьму. В начале июня он обратился к начальнику тюрьмы с просьбой разрешить ему совершить богослужение в тогда еще действовавшей тюремной церкви. На заявление наложили резолюцию применить высшую меру наказания. Протоиерея Восторгова расстреляли на Ходынском поле.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якода оправдишися во славе всех Твоих, и победишем нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради

0: Привлечь внимание окружающих к своему благочестию. Безусловно, в основе такого поведения лежало тщеславие, то есть тщетная слава. Как люди тщеславные, фарисеи любили, чтобы к ним обращались с большим уважением, как обращаются к раввину, то есть к учителю мудрости. Говорят, что они требовали к себе уважения еще больше, чем люди могли оказывать своим родителям. Ведь родители, говорили они, дают нам временную жизнь, а мы, учителя, даем жизнь вечную. Поэтому порой они настаивали на том, чтобы их называли «отец мой». Так в иудейской традиции называли великих святых, отцов веры. Проблема заключалась не только в этом. Тщеславие, которым были одержимы иудейские вожди, неизбежно влекло за собой превозношение над окружающими, пренебрежение ими. Вот именно в этих двух недугах Спаситель и обвиняет иудейскую религиозную элиту. Именно в этом смысле и необходимо понимать дальнейшие слова Христа. Речь не идет о принципиальном запрете использовать по отношению к кому-либо слова «учитель», «наставник», «отец». Скорее, Господь предостерегает преждевременно и самовольно присваивать ту славу, которой ты еще не обладаешь. Ведь это неизбежно приведет к тяжким духовным заболеваниям. А потому слова Христа лучше понимать так: «Не делайте сами себя учителями, наставниками и не потакайте тем, кто преждевременно пытается сделать себя отцом, ведь так вы навредите и себе, и окружающим». На этом Спаситель не останавливается. Он прекрасно понимает, что любой человек жаждет признания тех, кто рядом. Потому он указывает, как же все-таки это признание, это уважение и почет приобрести. Ответ прост. Хочешь, чтобы тебя признали, чтобы тебе служили, чтобы тобой восхищались? Забудь об этом своем желании и сам начни служить другим. В тот момент, когда ты меньше всего будешь того ожидать, человеческая слава, уважение и почет найдут тебя. Ты станешь учителем, наставником, тебя назовут отцом. Только вот в чем парадокс. Вряд ли тогда тебе это будет нужно. Ведь ты приобрел нечто большее. Ведь теперь через тебя в твоей собственной жизни и в жизни других людей отражается сам Христос.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Сегодня, 5 сентября, Церковь вспоминает священномученика Иринея, епископа Леонского, священномученика епископа Ефрема, священномученика Иоанна Восторгова, священномученика Павла Гайдая. Священномученик Павел Гайдай родился в 1886 году в Бессарабской губернии в городе Измаиле. В юные годы Павел Гайдай был среди духовных чад святого праведного протоиерея Иоанна Кронштадтского. Тот завещал Павлу ехать в Одессу к протоиерею Ионе Атаманскому. Священник поучаствовал в судьбе юноши, рукоположил в диаконы. Вскоре Павел сам стал иереем. Прихожане отзывались о нем как о прекрасном проповеднике. После революции за этот талант его выслали из Одессы служить в дальнее село. Он часто служил молебны о болящих, и очевидцы отмечали, что по молитвам отца Павла частенько случались чудесные исцеления. В 29-м году Гайдая арестовали за занятие врачеванием и ведение контрреволюционной деятельности. Его выслали в Красноярский край. В ссылку за священником последовали его жена, двое приемных дочерей и около 20 духовных чад. В 33-м отец Павел Гайдай вернулся, но вскоре снова был арестован и сослан. За ним снова последовала семья и прихожане. Уже в ссылке священника опять взяли под стражу и приговорили к 10 годам лагерей. Отец Павел пытался бежать, но был задержан, сидел в штрафизоляторе. Он объявил голодовку и строго держал ее. Священника обвинили в контрреволюционной агитации среди заключенных и приговорили к расстрелу. Место его захоронения неизвестно.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
3: В прошлой беседе мы говорили о заповедях блаженства. Это часть заповедей Спасителя, произнесенные им во время Нагорной проповеди. И они дополняют 10 заповедей Моисея, данные в Законе Божьем. А заповеди блаженства, их еще называют макаризмы, от греческого макариос, это счастливый, блаженный. Эти заповеди говорят нам уже не о запрете греха, о чем мы раньше говорили, заповеди закона Божия, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость. Заповеди блаженства не только не отменяют 10 заповедей закона Божьего, как мы уже и говорили, но премудро дополняют их. Они направлены на то, что объяснить человеку, что недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души. Когда мы каемся, то, в общем-то, его действительно изгоняем от себя. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Поэтому недостаточно не делать зла, а нужно творить добро. Мы говорили о первой заповеди – «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Рассмотрели, кто такие нищие духом? Те смиренные, которые не имеют надежды ни на кого, кроме как на Бога. Читаем дальше, и вторая заповедь гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». О чем и о ком идет речь здесь? Кто такие плачущие? О чем они плачут? Почему им обещано утешение? Все понимаем, что плач может быть вызван совершенно разными причинами, и далеко не каждый плач является добродетелью. Но Христос говорит: «Блаженны плачущие». А кто же это? Действительно, можно плакать от обиды, можно от злости, можно плакать от горя, от безысходности. И этим плачущим Христос обещает блаженство? Очевидно, нет, не им. А заповедь о плаче обозначает покаянный плач о своих грехах. Покаяние так важно, потому что без него невозможно приблизиться к Богу. И грехи мешают это сделать. И человек, когда видит, что у него не хватает своих сил справиться и победить грех, да, он плачет, и этот покаянный плач и принимается Господом. Ибо такие плачущие могут быть блаженными. Первая заповедь о смирении, блаженны нищие духом, уже подводит нас к покаянию. Она закладывает основу для духовной жизни, потому что осознать свои грехи, покаяться в них может только человек, который чувствует свою немощь и нищету перед Небесным Отцом. А евангельский блудный сын возвращается в дом отчи, и его принимает отец. Принимает, открывает ему объятия, с радостью принимает. И говорит: «Я думал, что сын мой мертв, а он жив». И об этом говорит и брату его. Поэтому и Господь принимает всякого, кто приходит к нему с этим покаянным чувством. И, конечно же, приняв, он всякую слезу отирает с его глаз. Поэтому и блаженны плачущие, плачущие именно о грехах, ибо они утешатся. Мы знаем также, понимаем, что у каждого человека есть грехи. Без греха один Господь. Но нам дан от Бога величайший дар – это покаяние. Совесть призывает нас к этому. И мы каемся, плачем о грехах. Это возможность вернуться к Богу, попросить у Него прощения. И святые отцы недаром называли покаяние вторым крещением, потому что в нем мы омываем свои грехи, но уже не водой, а слезами. Также есть еще одна такая вот, что ли, степень плача, которая принимается Господом. Это блаженными слезами можно назвать слезы сострадания, когда мы сопереживаем нашим близким, когда мы проникаемся их горем и стараемся чем-то помочь им. Такой плач тоже угоден Богу. Человек в себя почаще должен заглядывать. Живо ли наше сердце? Отзывается ли оно при виде страданий других людей? Сострадать умеет? Оно умеет, вернее, страдать, а умеет ли сострадать другому человеку? И надо помнить и то, что страдания каждому человеку выпадают, так или иначе, не всегда очищают душу. В каких-то случаях страдание возвышает человека, а иногда может привести к обратным каким-то выводом и может сделать его, в общем-то, зверем. Апостол Павел об этом говорил так: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе послание к Коринфянам. Вот как оказывается. Учимся, поэтому будем стараться учиться сострадать ближним, учимся видеть свои грехи и не просто перечисляем их во время очередной исповеди, но каемся и искренне плачем о них, сознавая, что своих сил справиться с грехом не хватает. Просим помощи у Бога. И тогда вот будет необходимый результат. Таких случаев, когда искреннее покаяние человека приводило к спасению, немало. И за всю историю христианства их было тем более очень много. И не случайно так эту заповедь понимают все святые отцы. Я несколько высказываний святых отцов приведу, чтобы мы понимали, что вот есть такое единомыслие в этом отношении и понимание заповеди о плачущих. Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст. «Ибо они утешатся, — говорит Христос, — скажи мне, где они утешатся? И здесь, и там. Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение, плачь, и не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, когда Господь утешает, хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи». Вот что сказал святитель Иоанн Златоуст об этой заповеди. И действительно, очень важно понять, что Бог награждает труды с преизбытком, поэтому все можно победить, если идти к Богу осознанно и искренне, и плакать о грехах искренне, не просто перечислять их как какой-либо отчет. А вот что говорит другой святитель Григорий Ниский, цитирую: «С первого взгляда блаженным можно признать плач о проступках и о грехах, по учению о печали Павла, который сказал, что не один вид печали, но есть печаль мирская, и есть печаль по Бозе содеваемая, и дело печали мирской смерть, а вторая печаль покаянием соделывает печалющимся спасение». Да, о чем мы и говорили, что печаль ради Бога производит покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. А дальше говорит Григорий Ниский: «Почему блаженны плачущие ныне? Потому что те и утешатся в бесконечные веки. Утешением же служит причастие утешителя. Ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого досподобимся и мы по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Ну, вот это древние отцы. И вот что говорят более близкие к нам по времени. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «Плачущие – суть те, которые, как и нищие духом, исповедуют перед Богом грехи и немощи свои. Они сетуют и плачутся о своем окаянстве, страшась будущего суда Божия, или сами на себя гневаются за то, что прогневали Бога. Это сокрушение сердечное есть печаль по Боге и дело спасительного покаяния». Тоже об этом же говорит и тоже подчеркивает, что такая печаль – это дело спасительного покаяния. А вот говорит святой Лука Крымский, совсем близкий к нам по времени: «Драгоценны пред Богом и слезы тех, кто не может выносить неправды мира, кто мучается и терзается, живя среди людей неистово развратных, как мучился праведный Лот, живя в Содоме. Вот если такие чистые слезы потекут из глаз наших, если терзается душа наша нашим собственным недостоинством, если терзается злом и неправдой мира, тогда блаженны мы, тогда сбудется над нами сказанное Христом: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Утешатся великим, вечным утешением у Бога. Кроме того, есть еще особая, трудно распознаваемая, безотчетная тоска по высшему, по святому, по чистому, тоска, которая гложет сердце людей среди веселья, радости, тоска смутная и мучительная. Что это за тоска? Это тоска души по раю, по потерянному достоинству. Эту тоску по Богу, по райскому блаженству удивительно глубоко изобразил Лермонтов в стихотворении «Ангел». Не могу не прочитать это стихотворение, потому что оно действительно образно и точно говорит то, о чем Лука Крымский нам сказал. Вот это стихотворение. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Вот о чем еще может человек вот печалиться и плакать, вспоминая то, что, может быть, душа когда-то слышала, вот как это изобразил Лермонтов. Да, так вот так вторую заповедь блаженства понимали многие святые, которые оставили нам свои размышления о ней. И не только те, вот, кого я сегодня процитировал, можно найти размышления о второй заповеди блаженства и у Исаака Сирина, и у Семена Нового Богослова. Иоанн Кронштадтский очень так подробно рассматривает ее, ну и многие другие. А мы читаем дальше Нагорную проповедь. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И в следующей беседе поговорим о том, кто они, наследующие землю.
2: Заповеди блаженства.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.

Макарьевский Желтоводский монастырь стоит на месте слияния Керженца и Волги. Обитель в 1435 году основал инок Нижегородского Печерского монастыря преподобный Макарий, Желтоводский и Унжинский чудотворец. Вскоре после основания монастырь был разорен, иноки убиты, а сам Макарий взят в плен отрядом казанского хана. Когда Макария отпустили на волю, он основал новую обитель на Унже. Там он и умер. Обитель же на берегу Волги была возобновлена. В 1624 году была построена первая деревянная церковь. В 1641 году у стен обители была открыта знаменитая Макарьевская ярмарка. Благодаря пошлинным доходам и добровольным вкладам монастырь стал строиться и благоукрашаться. Во второй половине 17 века Макарьевский монастырь достиг своего наивысшего расцвета. Обитель на Желтых водах в 1666 году посетил патриарх Антиохийский Макарий. Он назвал ее Вторым Иерусалимом. Дважды в монастыре бывали царские особы, император Петр I и императрица Екатерина Великая. XIX век стал трудным для монастыря. Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, волжские воды стали приближаться к стенам обители, постепенно разрушая его укрепления. Под угрозой полного разрушения в 1868 году обитель была закрыта. А еще через 15 лет, в 1883 году, монастырь был восстановлен, но уже как женский. Часто в этом монастыре молился с семьей Николай Федорович Филиппов. Он трудился на Волге в качестве матроса, затем стал боцманом, а после революции занялся бакалейной торговлей. В 1927 году монастырь в Макарьеве закрыли, сестер разогнали. В поселке остался действующим храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в 17 веке. На многие годы Казанская церковь стала единственным местом сосредоточения церковной жизни для жителей Макарьева и его окрестностей. А старостой храма в 30-х годах 20 века стал Николай Федорович Филиппов. Вскоре после этого, 15 сентября 1937 года, Николай Федорович был арестован вместе с другими мирянами и священнослужителями Лысковского района. 11 ноября того же 1937 года тройка НКВД приговорила Николая Филиппова к расстрелу. Церковный староста Казанской церкви Макарьева был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году Николай Филиппов был причислен к сонму новомучеников и исповедников российских. Казанский храм в Макарьеве в годы советской власти практически не закрывался. А вот в Желтоводской обители сначала организовали детский дом, затем монастырские постройки сдавали в аренду советским организациям. В годы войны в монастыре размещался эвакогоспиталь, а в 1943 году обитель была передана Лысковскому зооветеринарному техникуму. Вернули Макарьевский Желтоводский монастырь церкви в 1990 году. Сейчас обитель на Желтых водах переживает свое третье возрождение.

Сегодня, 5 сентября, Церковь вспоминает священномученика Иринея, епископа Леонского, священномученика епископа Ефрема, священномученика Иоанна Восторгова, священномученика Павла Гайдая. Священномученик Ириней, епископ Леонский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучал поэзию, философию, риторику и другие науки. Его наставником стал ученик апостола Иоанна Богослова, святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его в священники и послал в гальский город Лугдун, ныне Леон во Франции. Через некоторое время Иринея избрали епископом Леона. Как писал святитель Григорий Турский, в короткое время он своей проповедью преобразовал весь Лугдун в город христианский. Когда утихли гонения на христиан, епископ Ириней изложил православное вероучение в одном из основных своих творений — «Пять книг против ересей». В полемике с различными неверными толкованиями Писания он развил православное учение о спасении. Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемственностью епископата, а также тем, что церковь древнее всех еретиков. Поучаствовал он и в дискуссии о праздновании Пасхи. Епископ Ириней призывал не допускать раскола и прежде всего дорожить церковным миром. Ириней был схвачен во время гонений на христиан при императоре Севере и казнен в 202 году.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру», где мы говорим о вечных ценностях сквозь призму современности, о том, какое место вера и духовность находят в нашей повседневной жизни, в том числе в образовании и науке. В эпоху стремительных технологических изменений, цифровизации всех сфер жизни и переосмысления традиционных ценностей особенно важно понять, какое место в современной системе образования занимают духовные ориентиры. Как воспитывать не только компетентных специалистов, но и нравственно зрелых, ответственных людей? Вопросы эти не праздные. Образование формирует будущее страны, и речь не только о профессиональных навыках. Поговорим о том, как соединить традиции и инновации, знания и добродетели, чтобы образование стало не просто передачей информации, а путем к целостному развитию личности. Сегодня наш гость – Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Виктор Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вы родились в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, выбрали своей дорогой науку, доросли до доцента кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, преподавали на кафедре общей неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии в Кубанском государственном университете, а потом стали помощником губернатора Краснодарского края по вопросам подготовки кадров и экономики. А вот сегодня вы служите в Нижегородском регионе, на вас возлагают большие надежды в организации процессов в научной сфере и высшем образовании. Вот как вы понимаете понятие служения применительно и к профессии, и к личной жизни?
2: Если позволите, я дополню информацию, которую вы сказали обо мне. Я около 6 лет занимался управлением наукой в Краснодарском крае в рамках директора Кубанского научного фонда. И это как раз и предопределило, наверное, мою дальнейшую судьбу уже на уровне назначения меня на должность министра Нижегородской области, министра науки и высшего образования Нижегородской области. Вот весь этот путь, о котором вы говорите, это как раз и есть, наверное, подготовка к служению. Служение для меня прежде всего хорошо, качественно делать свою работу, служить людям, для которых эта работа выполняется. Делать это искренне, честно по отношению к себе и к людям. В этом есть моя миссия служения как работника. С точки зрения человека, наверное, моя миссия служения тем близким людям, которые вокруг меня, так или иначе, от меня зависят. Это и моя семья, это и моя мама, сестра, жена, дети. Все эти люди, они тесно связаны своей судьбой с моей, и мое служение в том числе и для них. То есть они должны понимать, что я у них есть, я у них опора, надежда. И в целом это дает вот общую картину служения. То есть мы приходим в этот мир, каждый со своей миссией. Важно пройти определенный путь для того, чтобы понять, для чего ты на этой земле. То есть, так как моя профессиональная область она затрагивает вопросы безопасности человека, и объяснить, почему кто-то из работников, например, одной бригады, травмировался, попал в неприятную ситуацию, кто-то не попал, бывает очень сложно. И это связано не только с нарушением правил, и не только с соблюдением неукоснительным правил поведения на производстве или в жизни. Очень часто на это наслаивается отношения в семье, когда мы начинали выяснять, почему человек травмировался, оказывается, у него возникла конфликтная ситуация, он поругался с женой. И он думал об этом какой-то интервал времени и всю смену до момента травмирования. Поэтому внимание у него было притуплено, и он был расстроен, он не находил в себе внутренних сил опоры, чтобы жить безопасно и, скажем так, и качественно. И вот когда я начал понимать, что много факторов влияет на безопасность человека, неважно, на производстве он травмируется, или в быту, либо он по дороге попадает в неприятные ситуации, то мне пришлось подумать, а какие же есть еще законы? То есть по каким законам вообще человек живет? Они же не только социальные, не только придуманные в социуме, не только физические, но еще и духовные. И с того момента я начал изучать Библию, и я пришел к идее, что я хочу иметь прямую связь с Богом, собственно, поэтому я прошел обряд крещения. С этого момента понятно, что это, наверное, может быть, ритуальность в этом есть определенная, потому что ты уже пришел внутренне к пониманию, что мир духовен, что необходимо знать законы, а еще лучше им следовать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я приведу, с вашего позволения, если я не занимаю много времени.
1: Нет, все очень интересно. Как раз вот вы раскрываетесь именно так, как бы мы хотели услышать. Наша программа-то называется «Верую».
2: Любой человек имеет мощную основу для жизнедеятельности своей, мотивацию. Мотивация

0: эти потребности удовлетворить, необходимо действовать. То есть в основе любого действия лежит мотивация. Вопрос мотивации зависит от степени вырастания человека. Все начинается с физиологических потребностей, потом социальные, потом духовные. Так человек растет, любой человек. То есть мы, находясь в социуме, получаем признание от коллектива, в котором мы работаем. Мы удовлетворены результатом своего труда. Да, мы, например, собрали самолет, и там частичка нашего труда есть, и мы видим, как он взлетает. Это вызывает в тебе благоговейный трепет, и это является основой для того, чтобы жить и работать дальше. Конечно, и духовные потребности должны удовлетворяться в процессе. И когда мы видим, что все цели достигаются, вот в этом случае человек, во-первых, счастлив, во-вторых, здоров, потому что обратная реакция на результат своего труда у него хорошая. Помогает разобраться с этим результатом понятие греха. Грех что такое? Это значит не попасть в цель. Что такое не попасть в цель? Это, собственно, не научиться на земле быть счастливым. Не заработать кучу денег, не соорудить какую-нибудь там, не знаю, установку, которая будет тебя защищать, или там собрать дом. Надо в этот дом еще вдохнуть жизнь, чтобы в этом доме было счастье. А вот что такое быть счастливым? Это вопрос, на который отвечает человек всю свою жизнь. Он в зависимости от своего взросления, своего опыта, своего не только багажа знаний и компетенций, но еще от пережитых событий, он определяет, а что же на самом деле его делает счастливым. То ли большая зарплата, то ли полный дом детей, да, которые это счастье формируют, то ли еще что-то. То есть каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. И вот когда начались копания мои вот в этой части, это вообще была очень интересная история, потому что целей в жизни, подцелей достаточно много, но и как отличить правильную цель от неправильной, можно отличить только мотивацией. Если ты, заглядывая себе вовнутрь, понимаешь, что ты достигаешь цели для того, чтобы эта цель стала твоей, ну, например, я хочу автомобиль. Плохая цель? Вроде как нет. Социально она вполне себе приемлемая. Так же, как купить квартиру. Но если это является самоцелью, то это приводит к не очень хорошим последствиям. А если мы двигаемся с позиции любви и счастья, тогда мы эту квартиру покупаем, чтобы твоя семья жила в хороших условиях. Ты это делаешь не для себя, а для создания условий своей семьи. Совершенно другой мотив. Мотив взять всегда приводит к плохим последствиям.
1: Хочется дальше понять. Вот смотрите, Хабаровский край, потом Краснодарский край, поближе уже к центру стали перебираться. И вот пути дороги приводят вас в Нижний Новгород, где на вас тоже возлагают очень большие надежды в сфере высшего образования и науки. Вот давайте так, первое впечатление о Нижнем Новгороде с позиции уже министра высшего образования и науки. Ведь вам есть чем сравнивать вот эти регионы, вы многое ездили, повидали, где жили.
0: Первое впечатление очень позитивное, потому что город с такой историей, он не просто архитектурно очень красивен, да, он еще и энергетически очень мощен. И это отражается и на людях. Первое, что бросается в глаза, люди достаточно волевые, сильные, прямые. То есть они обладают достаточной силой внутренней, чтобы быть прямым и открытым народом. Да? Это не просто человек, да? Это просто люди, которые населяют эту Нижегородскую область. Поэтому это заслуживает уважения и с этим приходится считаться.
1: Посеять в сознании молодых исследователей желание заниматься наукой. Это ваша цитата, это ваша сверхзадача. Вот из каких слагаемых она складывается и каким должен быть на выходе результат?
0: Я даже немножко перефразирую то, что я говорил. Конечно, посеять нужно. Должна быть очень мощная мотивация у молодых людей этим заниматься. Но я бы сказал, что любой ребенок обладает вот этими свойствами исследователя, они заложены в любого человека. Важно при посеве уже в сознательном возрасте напомнить им об этом. То есть напомнить, что они вообще-то все люди. все молодые люди, все исследователи,

0: И важно, чтобы они об этом не забывали. И для того, чтобы быть исследователем, нужно, конечно же, иметь определенный навык. И когда мы учим молодых людей, нельзя забывать о навыке исследовательской работы. Поэтому, собственно, и практически с ясельной группы уже внедряются технологии решения изобретательских задач и исследовательских каких-то практик, проектные работы. В школах так это уже является обычной повседневной практикой, когда школьники занимаются исследованиями под руководством опытного педагога.
1: А вот в системе образования, вот детский сад, школа, вуз, вот вера православная какую роль играет, как вам кажется?
0: Я бы даже не делил на возраст. С моей точки зрения, роль веры для человека любого возраста, она одинакова. Вообще, человек достаточно слаб, потому что, как правило, ощущая себя одиноким, такое бывает у всех людей. В период подростковый, так, наверное, все проходят вот это ощущение одиночества, что меня никто не понимает, никто меня не любит. Я один, я одинокий одиночка. Я в этот момент, для того, чтобы человек был в безопасности, необходимо, чтобы у него была внутренняя вера. Потому что ощущение одиночества, оно, это отвратительное ощущение. Ты никогда не один, когда ты понимаешь, что даже условия, в которые ты попадаешь, порой не всегда, с твоей точки зрения, эти условия являются справедливыми. Но не нам судить, справедливы они или нет. Это уже опыт моей жизни показывает, что ситуации, в которые я попадал, да, они сложные, но они были необходимы для того, чтобы я приобрел определенный набор навыков. И вот не скатиться в разочарование, в агрессию и в осуждение всего мира, который якобы несправедлив к тебе, вот для того, чтобы этого не случилось, нужна вера. Только это позволит тебе выстоять в сложной ситуации.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, я представлю нашего гостя, гостя программы «Веру», Виктор Владимирович Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша следующая глава «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот преподобный Серафим Саровский говорил: «Иное скука и иное томление духа, называемое унынием. Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели далее оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Берегитесь от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло». Поговорим об унынии, греховном состоянии, противоположному добродетели. Вот знакомо ли оно вам? Расскажите о самом трудном периоде вашей жизни и что вас спасало от уныния.
0: Очень хорошая тема, потому что я мог в унынии пребывать где-то до 45-48 лет.
1: Ничего себе!
0: Почему? Объясню. Очень долгое время я не мог найти выхода от того потенциала, который заложен был внутри. И отчего возникает уныние? Потому что ты не можешь найти соответствие внутренним потребностям и внешним реакциям мира, да, на эти потребности. То есть они бывают простыми, бывают на уровне капризов детей, да, когда я хочу, чтобы там родители купили мне какую-то игрушку, и они этого не сделали, значит, они меня не любят, я попадаю в уныние. Как это бывает в детском возрасте? Во взрослом возрасте, когда ты понимаешь, что мир не такой, как ты его себе представлял, очень легко впасть в это уныние и сказать, что что-то мне не нравится здесь. Наверное, я буду критиковать этот мир и не очень хорошо к нему относиться. Это как раз признаки этого самого уныния. И так как сопротивлений в этой жизни, в моей жизни было достаточно много, я приведу пример из подросткового периода, когда город, в котором я жил, достаточно суровый с точки зрения людей. Жизнь, она была и в школе непростой, потому что 90-е годы, наверняка, те люди, которые пережили этот период времени и безденежья, и отчасти не очень хороших там, исполнения законов, начали формироваться определенные там, группировки, в том числе и преступные, в молодежной среде это тоже было. Было тяжело выживать и в школе, потому что я по своей структуре достаточно субтильный был подросток.
1: Ну, субтильный — это такой, ну, небольшой, худенький.
0: Все верно, да.
1: И отличник.
0: Отчасти, да, ну, почти отличник, это называется так. Да, но было очень сложно, потому что за правильный ответ на уроки после урока могли тебя побить. То есть, ну, потому что ты не в системе. Ты выбиваешься из этой системы. И тут очень важно было понять, кто ты, с кем ты, как ты себя ведешь, поддаешься ли ты общему влиянию вот этой массы и толпы, скажем так, которая в школе сформировалась, да, и в городе, на улице. Тогда пришлось принять решение, и в 5 классе я пошел на спортивную секцию. Я стал заниматься... Тогда еще не были легализованы единоборства, такие как карате и боевые искусства. Тогда была спортивная секция, самая мощная в городе, это дзюдо и самбо. Я, собственно, туда пошел, я занимался там 7 лет. Почти профессиональный спортсмен, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, стал призером всероссийских соревнований, занимал достаточно высокие места, ну, город, край, область, это все пройдено как чемпионские титулы на уровне России. Уже было посложнее с моей комплекцией, но это было неважно. Это позволило мне войти в некую спортивную социальную группу, которая позволяла мне и сформировать характер, потому что когда я туда пришел, тренер на меня посмотрел, говорит: «Так ты куда идешь? Бальные танцы за углом. Спорт этот серьезный, ты слишком маленький и тонкий». Тем не менее, это было воспринято мной как вызов. Через месяц формировали, набор был один раз в год 100 человек. Через месяц формировали группу 30 человек. Я туда попал, сдал нормативы, попал в эту группу. Через год из этой группы осталось только 2 человека, я и мой друг.
1: Это да.
0: Все остальные были либо отсеяны, либо ушли сами, потому что нагрузки были очень серьезные. Через год я уже был чемпионом города, через полтора года я был чемпионом края и так далее. То есть так пошла моя спортивная карьера, и очень долгое время я этим увлекался и этим жил. Это позволило сформировать терпение, потому что результат не сразу пришел. Нужно было потерпеть и боль, и разочарование в проигрышах, и разочарование недоверия и тренера, и группы, в которую ты попал, еще завоевать доверие от этих же ребят, в чью социальную группу я так неожиданно влился для себя. Но это все позволило мне сформироваться как личности и понять, что когда ты доверяешь не только себе, но и группе людей, с которым ты проходишь эти сложности, результат добиваешься гораздо более высокого. И, возвращаясь к унынию, на каждом шаге можно было сломаться и сказать: это тяжело, это не получается, впасть в то самое уныние, что не позволило бы добиться результата. Поэтому, с моей точки зрения, уныние – это то, что мешает развиваться и мешает добиваться результата. Также я поступил, когда в аспирантуру, мне также сказали: да, это невозможно, у нас защищается очень мало людей. Но я защитился день в день, когда была назначена.
1: То есть вам нужен вызов, чтобы добиться чего-то. Я так понимаю, вас прямо это сильно мотивирует. Когда вам говорят: это невозможно, вы говорите: нет, это возможно, и показываете своим примером.
0: Это антипод унынию.
1: Да.
0: То есть это некий... Можно сказать, что... Да, наверное, это невозможно, и впасть в уныние. А можно воспринять это как вызов. И тогда этот вызов будет вознагражден не всегда быстро. Я почему сказал 45-48 лет? Только в этом возрасте я созрел достаточно мощно и духовно, и с точки зрения компетенции и знаний, которые нужно было приобрести в постоянном преодолении сложностей. После этого стали возникать возможности, о которых я даже не думал, что они могут быть в моей жизни. Я не думал, что я буду министром науки и высшего образования Нижнего Новгорода. Кто бы мог об этом... Вообще, кто бы мне сказал об этом 10 лет назад. Но это становится возможным, как открывающиеся двери благодаря отсутствию уныния, терпению и вере.
1: Знаете, здесь классная фраза, вот в подтверждении всему тому, о чем вы сейчас говорили, что работая над собой, никто не становится хорошим человеком случайно. Это мудрец Сенека говорил. Вот это прям про вас. То есть как вы вкладываете себя, сколько вы потрудились над тем, чтобы, собственно, открылась дверь, и вам предложили такую очень ответственную должность в большом крупном регионе Нижегородской области. А вот умеете ли вы признавать свои ошибки, когда у вас что-то, например, не получается из задуманного? Ну, сейчас вы приводили отличные просто примеры, но тем не менее. И как вы реагируете на то, когда у вас просто ничего не получается?
0: Есть хороший совет. Если не получается проблему решить теми способами, которые ты ее решаешь, доступными тебе, необходимо укрупнить проблему. То есть нужно отойти, посмотреть на проблему как более масштабную, и, как правило, эта проблема решается. Если мы действуем стандартными механизмами, и проблема не решается, то думать о том, что она решится, это большое заблуждение. Нужно принимать решения о нестандартных путях решения этой проблемы. Для того, чтобы это случилось, необходимо на эту проблему взглянуть с другой стороны. Один из способов – укрупнить ее. То есть проблема решается.
1: Благодарю вас, дорогие друзья. Сегодня герой программы «Веру» Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Долготерпение – прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит душу в мирное состояние. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Вот вы терпеливый человек или еще на пути постижения этой добродетели?
0: Очень сложно давать себе характеристику. Наверное, люди, которые меня окружают и по работе, и дома, должны дать на этот вопрос ответ. Но я могу сказать, что в моем организме терпения достаточное количество. Может быть, не максимально, да, но достаточно для того, чтобы избегать многих проблем и для того, чтобы добиваться результата. Почему так? Приведу пример на, наверное, очень доступный всем, у кого есть дети. Когда мы воспитываем ребенка, объясняем им какое-то правило или решаем с ними задачу, которую задают в школе. После того, как мы объяснили в первый раз, сколько детей, нас сразу же поняли. Я думаю, что не очень большой процент. И тут от того терпения, которое заложено в организм родителя, зависит результат, который мы потом получим. Если этого терпения нет, результат, как правило, плохой. Ребенок не усвоил урок, который мы хотели бы, чтобы он усвоил. Он не приобрел навыка, он не приобрел знаний. Он приобрел опыт негативной реакции родителя в отсутствие терпения. То есть в следующий раз, когда необходимо будет эту проблему решить, он к родителям не обратится. Потому что он, имея этот негативный опыт отсутствия терпения у родителей, он понимает, что, скорее всего, прилетит. Для того, чтобы человек стал профессионалом, доказано, что необходимо 10 тысяч часов практики. Это зависит только от терпения. Каких бы мы знания не приобрели сразу, они будут частью тебя только через 10 тысяч часов практического навыка. И это все связано с терпением. А возвращаясь к топливу, терпение невозможно без любви. А любви в широком понимании этого слова. Не любви к кому-то, да, или к чему-то, а любви, которая заложена в нас Господом Богом, потому что мы по образу и подобию Господа все созданы. Как известно, Бог есть любовь. То есть, когда мы проявляем в себе вот это качество любви к тому, к чему мы прилагаем усилия. Это, будь то ребенок, будь то свое любимое дело, не приходится терпеть. Ты это любишь. Слово «терпение» не подходит. Потому что, когда ты любишь, ты не задумываешься, сколько времени, сколько сил на это уходит. А ты ждешь, когда вырастет твое детище. Неважно, что сейчас под этим словом мы понимаем. И поэтому, если мы говорим про долготерпение, значит, важно не разлюбить, значит, много любви должно быть в организме.
1: Вот сегодня в разговоре вы сказали, что вы приехали в Нижний Новгород, и что нужно достаточно времени, чтобы погрузиться, разобраться, да, в нашей системе высшего образования. И я понимаю, что вы человек такой структурный, глубокий, неспешный, а время-то сейчас скоростное, и результаты, и быстрые победы нужны здесь и сейчас. И вот у меня здесь сразу такой момент. А вот не боитесь ли вы, что с вас будут результаты требовать гораздо быстрее, чем... требует того время, и как вот быть? Как не потерять кресло министра? Скажешь, ну вот, еще тут 10 лет будешь сидеть, а нам надо завтра решение, нам нужно уже все, чтобы работало, сверкало и блестело.
0: Для того, чтобы был быстрый результат, я и прошу вот эту школу подготовки до этого момента. Некоторые готовые решения сложившейся ситуации я привез уже со своим опытом из Краснодарского края. Когда мы создавали систему управления научными проектами в Краснодарском крае. Мы 6 лет этим занимались, 6 лет выстраивали эту систему, выстроили экосистему поддержки научных проектов. И я готов этот опыт реализовывать здесь, сейчас, быстро на тех проектах, которые у нас попадают.
1: Ну, слава богу, вот здесь я выдыхаю и говорю, ура!
0: Но с точки зрения изучения пространства, конечно, для того, чтобы это делать более качественно, необходимо быть более погруженным. Но это происходит параллельно выполняемой работе. То есть я не оставил работу и не кинулся изучать этот ландшафт научный. Это все происходит в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.
1: Дорогие друзья, мы движемся дальше. У нас впереди глава милосердия. И сегодня мы разговариваем с Виктором Владимировичем Анисимовым, министром высшего образования и науки Нижегородской области.
2: Милосердие.
1: Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не создал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения постепенно становятся жестокосердными. Преподобный Паисий Святогорец. Поговорим о милосердии. Вот может ли милосердие стать основой новой педагогической этики и какие принципы оно могло бы в себя включать?
0: Наверное, для того, чтобы ответить мне на этот вопрос, необходимо разграничить, где заканчивается жесткость, да, и где начинается милосердие, в каких моментах оно должно проявляться. И тем более, что это вопрос про систему образования. Конечно, примеры милосердия должны быть в системе подготовки детей. Это может быть на примере бытовых вещей. Это конечно же, закладывается в семье. И не всегда понятно, а для чего? Да? Для чего вообще проявляется милосердие? Я приведу вам один пример из своей жизни, который, наверное, позволит понять свое отношение к этому и почему это необходимо, об этом необходимо рассказывать. Был очень, ну, достаточно серьезный промежуток моей жизни, когда я чувствовал себя очень нехорошо, разбитым, раздавленным. Это жизненная ситуация. В такой ситуации может оказаться любой человек. Важно найти в себе силы в подобных ситуациях жить дальше. Это может быть связано с потерей близких. Это может быть связано с утратой здоровья. То есть сейчас мы живем в сложное время, и людей, имеющих физические увечья, достаточно много. И это приводит и к состоянию потери ориентации в социальном мире, и, наверное, не очень хорошее отношение к самому себе. Необходимы силы для того, чтобы жить дальше, искать другую мотивацию для жизни и ставить перед собой цели. Так вот, в моей жизни подобная ситуация была, и я шел по улице, очень часто это делаю, я гуляю по улице, для меня это является таким очень релаксирующим мероприятием, я могу выехать в лес, могу просто пойти погулять по улице. И это был вечер, достаточно темно, я был в своих мыслях, шел по улице и чувствую, что кто-то ткнулся мне сзади в ногу. Это было очень необычное ощущение. Я повернулся и увидел собаку. Повернулся, опешил, потому что она смотрела на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. Она вопрошающим взглядом на меня смотрела. Я проходил мимо магазина, я сказал, ну подожди, я сейчас пойду, тебе что-нибудь куплю. Я вышел с колбасой какой-то там, и что-то я уже не помню, что-то я купил подобное. Отдаю ей, и от собаки я увидел такой благодарный взгляд. Я увидел столько любви, сил, которые она мне передала вот этой благодарностью, что я шел, я забыл о своих бедах. Милосердие, оно необходимо даже не тем людям по отношению или животным, по отношению к которым мы это милосердие проявляем, а по отношению к себе. Это наша жизненная энергия. И если этому не научить любого человека, начиная с детского возраста, то мы лишаем этого человека, прежде всего, духовных сил. Не сможет он преодолеть ни препятствия, ни добиться результата, не обладая вот этими силами. Механизмы даны людям. Пользуйтесь. Проявляя милосердие, вы прежде всего обогащаете себя. И вам даются силы для того, чтобы вы более серьезные проблемы решали.
1: Вот помните, и знаете, да, в последнее время сколько новостей мы читаем, когда в школе там ученик напал на преподавателя, когда вот эти трагедии разыгрываются. Вот я думаю, господи, что стало происходить? Все думаешь, вот в наше время такого не было. Мир сошел с ума. Почему такое неуважение к учителю? И также учителя иногда какие-то недопонимания с учениками. В общем, что-то происходит. Поэтому, может быть, действительно всем нам и не хватает вот этих простых добродетелей, но где ее взять, когда у тебя выгорание, когда у тебя масса проблем, когда ты думаешь, как бы там, я не знаю, прокормить там семью, заплатить налоги, ипотеку. В общем, вот это все куда-то девается. Есть у вас вот совет, как спастись в этих ситуациях? И почему в последнее время стало таких негативных историй больше?
0: Сложный вопрос вы задаете. Нет однозначного ответа, и у меня тоже. Во-первых, я считаю, что нет что-то совершенно кардинально нового в этом мире. Что у нас сейчас поменялось? У нас информация стала более доступной. Сказать, что не было таких явлений 20, 30, 40 лет назад, было бы неправильно. Девиации, отклонения в поведении были и тогда. Просто об этом не было настолько широко известно. Но если мы возьмем статистику случаев 20-летней, 40-летней давности, в таких девиантных поведениях, особенно в 90-е годы, уверяю вас, количество нападений на учителей в то время было не меньше, чем сейчас. И отклонений в поведении школьников тоже было достаточно. Поэтому сказать, что сейчас что-то сильно поменялось и таких случаев стало больше, я бы так не торопился, пока мы не соберем статистику таких случаев. А вопрос, почему это возникает и что с этим делать, это, конечно, вопрос и к воспитанию, в том числе и к морально-нравственному воспитанию. И здесь, наверное, понятно, что необходимо укреплять институт семьи, потому что все основа моральных законов, она формируется в семье. И от того, насколько папа и мама обладают вот этим набором и позитивных качеств, и сильной верой, и духовно развиты, и способны это передать своим детям, зависит их воспитание. У нас очень часто со студентами возникал такой спор. Они делали рефераты про экологические проблемы. И кто-то про озоновые дыры рассказывал, кто-то еще что-то. Я старался поднять тему, которая близка всем. Вот, допустим, ты находишься в лесу, никого нет. Нет камер, которые на тебя смотрят. Нет людей, которые могут тебя осудить. И только от тебя зависит, ты поломаешь дерево или нет, срубишь или нет. Просто от прихоти. Просто от того, что ты так захотел. Потому что оно не ответит тебе. И ты хочешь выместить на нем свое зло. И только моральный закон тебя остановит. Потому что в основном что нас останавливает? Либо осуждение социума, либо дамоклов меч наказания, да, который в виде там, уголовного кодекса, либо еще какого-то. Во всех остальных случаях, пока тебя никто не видит, ты можешь поступать так, как велит тебе твой моральный закон. Поэтому, конечно, воспитание и передача этого морального закона – очень важный аспект и в образовательной среде в том числе. Поэтому, когда мы говорим про базис образовательный, там должна быть и история, там должно быть и искусство, потому что человек, который чувствует искусство, он открывает свою душу для того, чтобы и духовность его развивалась. И, конечно, должны быть элементы религиозного воспитания в обязательном порядке, потому что духовные законы нужно изучать. На уроках физики об этих законах не расскажут. Тогда должны быть уроки, где эти законы будут детям передаваться.
1: Как учитель может показать, да, что вот дерево в лесу, когда стоит миллион деревьев, никто тебя не видит, да, ну, хорошо, взял топорик, раз, его срубил, да, а как это объяснить, что это плохо? Вот, например, вот конкретная ситуация. Как вы докажете, что это плохо?
0: А как написана Библия? Она же написана на примерах?
1: Да.
0: Ну, только на примерах. То есть объяснить можно, когда он видит пример на другом человеке. То есть, а как это отразилось на другом? Набор таких примеров – это самый лучший способ обучения. Конечно, если мы говорим про конкретное дерево, да, и начинаем думать, а как же вот это, в принципе, повлияет на этого человека, приведу свой пример.
1: Отлично.
0: Как бы я объяснил такую нетривиальную задачу? Прежде всего, это решение влияет на его мировоззрение. И когда этот человек становится через какое-то количество лет руководителем какого-нибудь предприятия, и от него зависит, сохранить деревья в зеленой зоне этого предприятия или нет, он не будет колебаться. И то, что люди, которые вокруг него, вокруг этого предприятия, будут болеть онкологическими заболеваниями, которые для этого человека не являются причинно-следственной связью между его поступками, могут приводить к тому, что люди, которые окружают это предприятие, будут очень плохо думать об этом человеке. И так или иначе, эти законы духовные и нравственные будут отражаться на его благополучии. В какой-то момент времени этот человек скажет: «Господи, а за что мне вот это наказание в виде того, что там ушла жена, грубо говоря, да, разрушился его брак, разрушился его бизнес?» Вот эти причинно-следственные связи у человека не выстроятся от сломанного дерева. Задача педагога – выстроить, чтобы он на этом уровне еще школьника понимал, что если через 20 лет ему прилетит какое-то негативное событие в его жизни, это все то, что он привлек самостоятельно, благодаря тому, что принял такое решение. Может быть, не однажды. Оно же накопительный эффект имеет.
1: Виктор Анисимов сегодня герой программы «Верую», министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы еще с вами, Виктор Владимирович, не говорили о любви.
2: Любовь.
1: В начале нашей беседы мы говорили о служении. Сейчас будем говорить о любви. Вот есть ли и какая граница между этими понятиями?
0: Служение невозможно без любви, и тут не должно быть грани. Одно без другого не работает. Когда ты любишь, причем любовь, в моем понимании, это не эгоистическое чувство. Когда ты любишь человека или свое дело, или свою страну, у тебя возникает желание что-то сделать для объекта своей любви. Знаете, как я этот пример привожу студентам, в чем разница между любовью и эгоизмом? Когда ты видишь человека, который тебе понравился, и ты хочешь, чтобы он стал твоим. То есть эта любовь равно эгоизм. А настоящую любовь, ты видишь этого человека, и вне зависимости от того, с тобой он или нет, ты хочешь сделать его счастливым. То есть ты хочешь, чтобы он был счастлив. Вот это любовь. она достаточно альтруистическая, она достаточно такая, бывает, сложная, она с испытаниями. Но это прежде всего то чувство, которое в тебе живет, и оно тебя развивает. И таким образом формируется счастливая семья, например. Таким же образом формируется счастливый коллектив на работе, когда ты не эксплуатируешь людей, которые с тобой работают, а пытаешься выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы делать их жизнь более простой, насколько тебе это доступно.
1: Расскажите немножечко о своей семье. Ну, судя вот по тому, какое у меня впечатление складывается после знакомства с вами, что вы такой счастливый, спокойный, у вас семья, дети, все так прекрасно, вы не конфликтный, не повышаете голос, умеете договариваться, умеете разговаривать. Я права?
0: Не всегда.
1: Давайте тогда говорите все по правде.
0: Конечно, но я человек обычный, и у меня есть свои слабости. Я достаточно обидчивый человек, например. Это мешает в каком-то смысле слова принимать объективные решения. Мне для того, чтобы действовать, необходимо время. Потому что это время позволяет мне прийти в себя, отрешиться от обид и поступать
1: обидчика
0: правильно.
1: Простите.
0: Конечно. То есть прежде всего нужно, да, эту эмоцию пережить. То есть это как любая энергетика, она требует сжигания. Сжигать можно спортом, либо ходьбой по городу, либо в лес. Поэтому нужна пауза просто для того, чтобы прийти в себя. Я рекомендую всем во всякой непонятной ситуации идти в спортзал. Либо поплавать, либо железо потягать, либо в баньку сходить. То есть всегда действует, всегда помогает реабилитироваться с точки зрения энергетики.
1: Ну, про вашу
0: сжечь
1: семью.
0: Необходимо, а?
1: Про вашу семью немножечко.
0: Да, про мою семью. У меня жена, у меня на двоих трое детей. У меня есть мама, сестра, племянник. И, к сожалению, уже нет папы. Это какое-то время назад он ушел. У нас с папой очень такая была очень тесная связь. Он меня очень хорошо понимал, поддерживал всегда во всех начинаниях. Собственно, он, наверное, и передал мне вот это ощущение терпения. Кстати, у мамы тоже достаточно терпения. У папы терпения было меньше, а у мамы терпения больше. Я счастлив в браке, потому что не просто было найти вторую половину. Наконец-то она у меня нашлась. Это произошло не с первого раза. Это не первая семья. Но здесь я себя ощущаю на родине. Знаете, когда я получил не только супругу, но еще так в хорошем смысле слова соратника, соплеменника, человека, который думает и чувствует так же, как я. Многие вещи не нужно объяснять. Я, бывает, подумаю о чем-то или о чем-то, либо какое-то желание появится, либо о чем-то загрущу, и прихожу домой, и я вижу, что жена сделала то, что я хотел. То есть каким-то образом невербальным она это чувствует, и это помогает мне, наверное, в нелегких ситуациях, потому что когда я начинаю грустить, и не хватает порой сил для того, чтобы принять какие-то вещи, она позволяет мне по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию и выйти из этой ситуации победителем.
1: Интересно, в какой сфере ваша супруга работает?
0: Она из многих сфер, скажем так, у нее тоже большой опыт жизненный, и она работала в системе образования. Сейчас мы подыскиваем ей работу на территории Нижегородской области, потому что она только на прошлой неделе
1: приехала. К нам, да?
0: Да, мы наконец-то живем семьей, и это уже облегчает мою участь как министра. У меня есть жена, с которой не страшно быть министром Нижегородской области. И сейчас она думает, куда ей развиваться. Она также работала и в сфере образования, занималась ДПО. Она работала в крупной строительной организации, была заместитель генерального директора по безопасности в крупной промышленной строительной организации, подрядчиком транснефти, объекты газовой, нефтяной инфраструктуры они строили. Достаточно большой опыт имеет.
1: Ну, надежный у вас спутник по жизни, надежный, крепкий такой. Значит, любовь
0: вас.
1: Двигатель процессов.
0: Да, конечно, конечно.
1: А каким вы видите идеальную картину мира в системе высшего образования, ну, скажем, лет через 10? Прям идеальную такую картинку.
0: То есть можно фантазировать.
1: Да, фантазируем, да, как визуализируем, да.
0: Хорошо. Но я надеюсь, что через 10 лет заказчикам в образовании будут реальные предприятия, студенты, школьники будут понимать свою траекторию на ранних стадиях своего образования. Думаю, что образование из задачи только государственной, а сейчас государство является заказчиком в подготовке кадров, в частности, в вузах и в НИИ, кадры готовятся по задаче государственной. Реже мы говорим о целевом наборе, когда это пока очень неразвитая часть заказа, и практически совсем не говорим о системной оплате подготовки студентов по определенному направлению. Вот с моей точки зрения, мы должны прийти к тому, что студент должен приниматься не в университет, он должен приниматься сразу на предприятие. А предприятие должно проходить собеседование на предприятии, знакомиться с тем, как работает это предприятие, понимать, какие жизненные циклы происходят внутри этого предприятия, понимать, что это ему близко, и получать образование, понимая, что он пойдет на это предприятие и будет работать по выбранной специальности и нужной для этого работодателя. Вот это идеальная картина мира.
1: И платить за него будет предприятие.
0: Предприятие как выгодополучатель. А пока такой системы нет, эту обязанность на себя берет государство. Очень часто слышу информацию, что качество выпускников не соответствует требованиям работодателя. Вот, собственно, это и снимет эту проблему. Во-первых, это сейчас не очень объективная оценка. И студент, подготовленный в отрыве от конкретного предприятия, не может на 100% соответствовать этому предприятию. Поэтому, когда студент выпускается и ищет себе работу, априори, что его нужно будет социализировать в той системе, куда он попадает, и давать ему дополнительное образование. Вот для того, чтобы избегать переучиваний, избегать недоучиваний по каким-то важным для предприятия направлением, образование должно быть адресным для конкретного человека под конкретное предприятие, под конкретный заказ. И вот если мы все вместе создадим такую систему подготовки, и не только студентов, например, да, но еще и преподавателей, которые будут понимать, какое оборудование стоит в цехах конкретного завода, какое научное оборудование стоит в лабораториях, например, там, химических предприятий или еще каких-нибудь аграрных, мы не сможем подготовить студента качественно, потому что большой разрыв между практикой и теорией, которую мы даем. Вот для того, чтобы этого не было, образование должно уходить в предприятие. Угу. То есть там должны быть созданы базы практик, там должны быть в обязательном порядке преподаватели не только от высшей школы, например, или от СПО, да, они должны быть и от предприятий в том числе. Поэтому в хорошем смысле слова через 10 лет я бы хотел, чтобы появились не преподаватели, а наставники. А в хорошем смысле слова проводники в знания. Того уровня, который выберет этот студент. То есть это, может быть, и кадры высшей квалификации, но они тоже должны понимать, для чего они защищают кандидатскую, защищают докторскую. Это не должно быть просто фундаментальное исследование, хотя без этого никуда. Я всегда говорю, что фундаменталка – это основа науки, и мы должны вкладываться в фундаментальные исследования. Но должны быть созданы так называемые технологические лидеры, которые обладают глубокими научными знаниями, знают, как заниматься исследованием, для того, чтобы создавать технологии, прорывные, которых еще нет. А это практикоориентированные ученые.
1: Ну и так как вы у нас будете отвечать еще за науку в Нижегородском регионе, вот такой вот вопрос: как вы думаете, наши российские ученые, нижегородские ученые, ну, хотя бы лет через 10 смогут изобрести, придумать, разработать лекарства от онкологических заболеваний?
0: Безусловно. Это мы на пороге уже создания так, и лекарств таких, и методов лечения. Самое главное, методов диагностики, а еще лучше, методов восстановления.
1: Благодарю вас за этот оптимистический прогноз на ближайшие 10 лет. Ну и хотелось бы от вас услышать пожелание всем нашим радиослушателям программы «Верую».
0: Во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение. И всем нашим слушателям я бы пожелал крепкой веры, основанной на любви, и благородных, достойных целей в вашей непростой жизни. Спасибо вам.
1: Благодарю вас, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был министр высшего образования и науки Нижегородской области Виктор Анисимов. Виктор Владимирович, помощи Божией, и чтобы все, о чем мы говорили, о чем вы так мечтаете, все у вас осуществилось. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
1: Слушайте, дорогие друзья, программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. До свидания.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, София и Александр.
6: Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, батюшка, благословите.
5: Бог благословит. Сегодня мы с вами побеседуем о Успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
8: Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет. Одни христианские историки говорят 10 лет, другие 22 года. Апостол Иоанн Богослов по завещанию Господа Иисуса Христа принял ее к себе в дом и с великой любовью заботился о ней, как родной сын, до самой ее кончины. Пресвятая Матерь Божья стала для всех учеников Христовых общей Матерью. Они вместе с нею молились и с великой радостью и утешением слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская распространилась в других странах, то многие христиане приходили из дальних стран увидеть и послушать ее. Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах, плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял ее к себе на небо.
7: Батюшка, скажите, пожалуйста, Богородица настолько любима христианами, но в Евангелии не так много сведений о ней. И даже вот на богослужениях, когда богородичные праздники, читается все время один и тот же отрывок Евангелия, который, казалось бы, не имеет отношения к Богородице, да, то есть это встреча Иисуса Христа с Марфой и Марией, и только в конце женщина, которая возглашает «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы, питавшие тебя», дает нам понимание о том, что этот отрывок посвящен Богородице. То есть действительно ли сама жизнь Иисуса Христа, то есть и то, что вот Иисус Христос, Бог и человек, был Сыном Богородицы, это лучшая характеристика Богородицы?
5: Конечно, это самая лучшая характеристика Пресвятой Владычицы Богородицы, что она является матерью, будучи девой самого Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который положил за нас с вами свою жизнь. А вся его жизнь — это бесконечная проповедь, которая для нас является основой душевного спасения. И Пресвятая Владычица Богородица, она всегда сопровождала Господа нашего Иисуса Христа и вместе с учениками его всегда участвовала в трудностях, в тяжестях его земной жизни с самого раннего детства. И нельзя так сказать, что так мало написано в Евангелии, там много написано. А Пресвятая Владычица Богородицы, каждый отрезок евангельский очень значим для спасения души. Допустим, когда Господь пришел в дом Марфы и Марии, Мария благую часть избрала, слушала Господа, а Марфа старалась служить Господу, приготовить угощение, убраться. И здесь вот описывается один из самых важных путей, который идет человек. Какими путями идет человек? Он, в принципе, идет тремя путями. Первый путь — это служение Богу, которое избрала Мария. Второй путь — это путь Марфы. Марфа — путь служения людям. И в этом Евангелии не описан третий путь, но этим путем мы все идем. Это путь служения себе. Вот святые отцы, они старались идти как можно меньше третьим путем служения себе. Меньше спали, меньше тратили на еду время, меньше тратили на пустые разговоры, на пустое делание какое-то, старались больше тратить на служение Богу и как можно больше ближнему, старались труды и дела своих, помогали ими ближнему, заботились о ближнем. И мы с вами также идем. Но некоторые идут только одним третьим путем, служат только себе. Ни Бога, ни ближнего не знают. Этот путь очень пагубный для человеческой души и очень скудный для духа человеческого.
6: Батюшка, а вот можно ли сказать про Богородицу, что именно она является примером служения именно двумя путями и людям, и Богу?
5: Богородица, она человек, и как каждый человек, все равно она третьим путем тоже идет. Мы все питаемся, и она тоже питалась, да? Мы знаем, что занималась рукоделием, и себе она тоже одежду ткала, и водой напаяла себя. Поэтому нельзя сказать, каждый идет тремя путями. Живой человек, он социальное творение, и он минимум двумя путями идет, даже если неверующий человек. Он служит себе и своим каким-то трудом, он служит ближним. Поэтому двумя путями как минимум все идут. А православные христиане должны тремя идти путями, как можно больше первым вот этим служением Богу. А Богородица нам дала пример для такого пути. Она в основном служила Богу и ближнему, и старалась как можно меньше служить себе. Часто из ее услышали такие выражения: «Я раба Господня». Вот в первую очередь она работать Богу старалась.
6: Батюшка, а почему святая Мария не осталась жить одна после распятия Христа, а ушла к Иоанну?
5: Господь сам, вися на кресте, поручил Матерь Божию апостолу Иоанну, потому что в те времена не принято было, чтобы женщина жила бесхозная одна. Она как вещь должна была кому-то принадлежать, какому-то мужчине. Иначе ее кто-то мог прибрать. Поэтому вот Господь позаботился о ней и поручил одному из учеников заботиться о ней до конца ее дней.
6: Спасибо, батюшка.
5: Слава Божию.
7: Скажите, батюшка, а вот образ жизни Богородицы, как она вела себя, как она общалась с людьми, вот ее ежедневная жизнь, то, что она пребывала в трудах постоянно, это тоже была такая живая проповедь о Христе?
5: Вся ее жизнь от рождения до успения – это живая проповедь о христианской жизни, которую заповедал нам Господь наш Иисус Христос в заповедях, начиная и с смирения, и с терпения, и послушания Господу, и незлобия, и трудолюбия, и много других добродетелей населяли ее сердце.

0: каждой матери, которая живет на этой земле. У каждой семьи, у каждой матери свой крест. Если она живет по-христиански, воспитание детей, служение людям, переживание, вот это все каждая мать, она испытывает. И представь, Владычица Богородица тоже, я думаю, испытывала все это, живя на земле, неся вот этот нелегкий материнский крест. И стала образцом и матерью всего человечества, как и завещал Господь наш Иисус Христос.
1: Спаси Господи, батюшка.
0: На славу Божию.
2: Батюшка, вот почему Богородица так просила сына, чтобы он взял ее к себе? Неужели она так хотела умереть?
0: Вера Пресвятой Владычицы нашей Богородицы во Спасителя, в Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, у нее была очень крепкая. А раз эта вера была крепкой, значит, она была уверена, что будет радоваться вместе с Господом в раю. А встреча с Господом для каждого человека – это большая радость. И она ждала этого момента, чтобы встретиться с Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом. И смерть для каждого православного христианина – это действительно успение, потому что мы все уснем до страшного суда, на котором будет решаться участь каждого человека. Поэтому и православные христиане, никто смерти бояться не должен. Александр, когда ты ложишься спать, не боишься?
2: Нет.
0: Ну, и так же уснет каждый из нас до общего воскресения. Поэтому православные христиане смерти бояться не должны.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Слава Боже.
3: Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райскую финиковую ветвью в руках и сказал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними. И вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно было им лишиться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Богоматерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божья Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу.
2: Отец Владимир, вот финиковая ветвь в руках Гавриила. Это какой-то символ, именно то, что это финиковая ветвь?
0: Описано, что это ветвь райского сада. Да, это возвещение Пресвятой Владычицы Богородицы о скором ее переходе в райские обители. Это подтверждение, и это уже при жизни Владычица почувствовала эту благодать райскую и от архангела, и от ветви. Вот это как бы подготовило ее к успению, к переходу в райские обители.
2: Именно поэтому она и обрадовалась своему отшествию к Господу.
0: И поэтому тоже.
2: Батюшка, вот как совершилось чудо перенесения апостолов для прощания с Богородицей? Не было же тогда самолетов? Или это было не наяву?
0: Да, Сашок, умеешь же ты задать вопрос. Конечно же, Господь сотворил величайшее чудо. В одну секунду собрать всех апостолов, а каждый апостол проповедовал в своем уделе. И мы видим здесь, какую любовь Господь испытывал к своей матери, да? Что в одну секунду всех апостолов собрал в Иерусалиме. Да? Вот так вот переместил, совершилось чудо такое. Это для нас было чудо. Любое прикосновение Господа к человеку – это чудо. И мы видим, что чудес очень много Господь проявляет для нашего укрепления в вере. Да? И здесь он апостолов укрепил в вере, совершив такое чудо. Мы видим много житий святых, в которых есть чудеса. Святые ходят по водам, переносятся по воздуху в одно мгновение. Множество примеров. И вот Господь явил такое чудо, для укрепления веры в апостолах, чтобы они еще ревностно несли Евангелие людям.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Во славу Божию.
1: Батюшка, скажите, пожалуйста, Богородица благословляет апостолов, как мать благословляет своих детей. Все ли апостолы считали Богородицу своей духовной матерью? Среди них же были, наверное, те, которые уже

0: были такие старцы.
1: Мы видим здесь, Пресвятая Богородица является матерью не только для апостолов, и благословляет не только апостолов, но и всех людей, всех православных христиан. И каждый православный христианин считает ее матерью. И о каждом православном христианине озаботится как мать. И молитва ее обязательно доходит до Бога. А уж а в нашем Отечестве множество примеров мы знаем, как Пресвятая Владычица Богородица помогала во лихолетии, невзгоды, достойно перенести вот эти вот тяжести и невзгоды житейские. И неважно, какого возраста.
0: Спасибо, Господи.
1: Во славу Божию.
2: Батюшка, а какая была природа этого необыкновенного света, который осиял комнату во время явления Гавриила Богородицы? Это сама Пречистая Дева сияла? Или это был какой-то нетварный свет?
1: Это был, конечно, свет нетварный. И мы видим, что Господь как-то выделяет вот такие события чудесами. Купина горела, не сгорела. Благодатный огонь сходит в Иерусалиме на православную Пасху. Вот свет явил, Господь явил человеком нетварный, благоухание во время Успения Матери Божией. И не только во время Успения Матери Божией, в Успении святых. Часто мы знаем, что, вот, допустим, преподобный Макарий почил на он же. Трое суток во всем городе было благоухание. Вот как Господь отмечает, отметил и Пресвятую Владычицу Богородицу и святых вот такими чудесами, нетварным светом, благоуханием.
2: Спаси, Господи.
0: Батюшка, скажите, пожалуйста, а Господа Иисуса Христа и ангелов видели все апостолы?
1: Апостолов-то много, нельзя сказать, что все, да? Учеников собрала 12, апостолов-то 70, нельзя сказать, что все видели, только ближайшие. Конечно, видели апостолы, которые находились в горнице. Сияние и благоухание чувствовали, о чем они и возвестили нам.
0: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Слава Божия.
2: Батюшка, вот когда человек умирает, его тело разлучается с его душой, душа же вечна. Почему на иконах Успения Богородица изображена маленькой в руках у Спасителя? Неужели же душа такая маленькая?
1: Хотя, в общем-то, ученые и высчитали вес души 21 грамм. На 21 грамм человек становится легче, когда душа исходит из тела. Но мы с вами разговаривали, что ученые имеют право ошибаться, как каждый человек. А так, душа каждого человека необъятная. Тем более душа Пресвятой Владычицы Богородицы. Господь сотворил ее настолько совершенную, она непостижима, как и много непостижимого для человека. Господь не все нам открывает для нашего разума. Он открывает, что полезно. Что не полезно, он не открывает. До какой степени непостижима душа и необъятна, мы даже не можем догадываться. Если душа Владычицы нашей Богородицы на иконах представлена такой маленькой, мы можем представить, какой необъятный Господь во всей Вселенной.
2: Спасибо, Господи.
1: Во славу Божию.
3: Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райскую финиковую ветвью в руках и сказал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно было им лишиться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Богоматерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божья Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу.
1: Александр, а ты случайно не был в Иерусалиме на месте Успения Пресвятой Владычицы Богородицы?
2: Был.
1: А ты не сможешь нам рассказать о этой пещере?
2: Хорошо. Когда мы спускались вот в эту пещеру, где была похоронена Богородица, мы спустились, ну, до какого-то момента мы увидели именно пещеру Иосифа и его гробницу слева. Затем, пройдя дальше поглубже, мы увидели справа пещеру Богоматери и слева могилу ее родителей. И я думаю, что это как общая усыпальница их семьи.
1: Александр, ты его свидетелем успения Матери Божией. Где и как она была погребена?
2: Батюшка, в законе Божьем сказано, что множество людей пришло проститься с Богородицей. Она была такой известной любимой личностью в Иерусалиме?
1: Очевидно, потому что мы видим, что Пресвятая Владычица Богородица и другие святые, которые делают очень много милости для людей, которые служат Богу, их очень множество людей знает, и множество людей любит. И поэтому пришли, это во-первых. Во-вторых, она при жизни еще и апостолы, и она творили много чудес, исцелений. И мы видим, что во время Успения тоже происходило изгнание нечистых духов, исцеление от всяких недугов и другие чудеса во время Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Поэтому множество народа пришло проститься с Матерью Божией.
2: Батюшка, то есть Дух Святой пребывал на Божьей Матери всегда?
1: Конечно. И, конечно, вот Господь наделил ее возможностью делать чудеса. И при жизни, и при Успении видим. Она же Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Если Господь уж апостолов, учеников своих наделил такими талантами творить чудеса, исцелять больных, да, а Пресвятую Владычицу Богородицу, конечно, наделил такими способностями, такими возможностями, чтобы через нее Евангелие претворялось в жизнь, чтобы укреплять веру в Господа.
0: Батюшка, скажите, пожалуйста, похороны для иудеев – это очень такой важный, значимый обряд. Как, казалось бы, священник, да, то есть не просто какой-то человек, а священник Афоний додумался до того, чтобы опрокинуть одр Пресвятой Богородицы. Как вот вообще, что боялись священники, первосвященники? Или просто это их злоба какая-то вот такая нескончаемая по отношению к христианам?
1: Мы видим здесь, как лукавый ослепляет человека и делает глухим во время озлобления. Неважно, что причиной стало этого озлобления, но человек в злобе, слепой, глухой и творит страшные дела. И вот мы даже видим, что вот священник Афоний, да, он хочет этот одр опрокинуть, сотворить такое кощунство, да, вот это злоба, все у него, все глаза закрыты. Человек тоже в этом мире бывает злобой ослеплен. Мы часто в злобе вообще не ведаем, что творим, не ведаем, какие слова говорим и какие действия. И чаще всего и преступления-то совершаются. Вот даже в семье, среди родных, среди близких, братьев, сестер, родителей, детей, в злобе. Но мы видим, как Господь сотворил чудо и отрезвил Афония. Ангел отсек руки Афонию, а апостол Петр исцелил силой Господа нашего Иисуса Христа. И Афоний в одно мгновение стал христианином и последовал за Христом. Вот так. Все в руках Божьих. И это очень злободневно сейчас, потому что очень во многих семьях дети не хотят ходить в храм, верить в единого Бога. Братья, сестры и родные, родственники, родители переживают очень сильно и спрашивают, что сделать, чтобы привести этих близких людей к Богу. Мы видим, что такая вера и любовь к Богу, и Господь в одну секунду может из хулителя превратить в очень верующего человека. Вот произошло такое чудо.
2: Отец Владимир, вот мне вспоминается история с Ковчегом Завета, когда люди, которые прикасались к нему, падали замертво. Вот уместно здесь такое сравнение?
1: Конечно, уместно, потому что мы видим ковчег святыни, а тело Пресвятой Владычицы Богородицы тоже святыня для каждого православного христианина. Пресвятая Владычица Богородица очень, очень великая святыня, и в ней пребывал сам Господь. Конечно, это же жилище Господа, и, конечно, разве мог Господь позволить, чтобы что-то случилось с таким великим ковчегом, где он сам пребывал с телом. Господь охранял ее. Если уж он охранял ковчег Завета, то можем представить, как он охранял Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Господь промыслительно от тех людей злых, которые хотели навредить Пресвятой Владычице Богородице, на похоронах он закрыл, и они не видели ни процессию, ни гроба, ничего. Он ослепил этих людей временно. И мы знаем, что такое даже и происходило в поздние времена, когда язычники гнали православных христиан и христианок, и чтобы обесчестить, раздевали их до нога и вели по городу. И мы знаем, Господь закрывал их невидимо, их никто не видел. Обнаженные тела их никто не видел. А здесь Господь закрыл от хулителей процессию и погребение Матери Престола Дочери Богородицы, но промыслительно пропустил священника Афония для того, чтобы он явился свидетелем и последователем Господа нашего Иисуса Христа после явленного чуда.
3: Через 3 дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божьей Матерью и всей душой желал поклониться ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божьей Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы он открыл им, что стало с телом Божьей Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божью Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Божья Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь, я с вами во все дни и всегда буду вашей молитвенницей перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Так Господь Иисус Христос прославил свою Пресвятую Матерь. Он воскресил ее и взял к себе с пресвятым телом ее и поставил ее выше всех ангелов своих.
2: Отец Владимир, Фомы опять не было на столь важном событии. Это промыслительно так?
1: Да, промыслительно. Господь промышлял, чтобы был повод для того, чтобы пойти, как и Фома, вот такая личность. Мы видим, что время воскресения Господа нашего Иисуса Христа не было его промыслительно, да, чтобы не было никаких сомнений у людей, что это не поддельное, как иудеи хотели представить, что это поддельное воскресение, что не было этого, то он сам проверил рукой язвы гвоздиные, ребра. И здесь мы видим, Господь промыслил, чтобы его не было, чтобы он, когда пришел в Иерусалим, увидеть, что Пресвятая Владычица Богородица воскресла, и ее тоже во гробе нет.
0: Что на самом деле, батюшка, Богородица воскресла?
1: Видите, как Господь промыслил, да, чтобы все люди узнали, что она воскресла. Не осталось тела ее, она с телом воскресла, поэтому тела есть апостолов, есть кого-то, а тела Пресвятой Владычицы Богородицы нет, она воскресла, как и Господь. Камень на месте, пелены, одежда на месте, а тела нет. И вот ученики, как свидетели, пришли, увидели это. И Пресвятая Владычица Богородица явилась им и обещала быть покровителем их во земной жизни.
2: Батюшка, получается, что если бы Фома не опоздал на это событие, апостолы бы не отворили дверь гроба и не увидели, что Богородица воскресла?
1: Получается так, Александр. Но мы видим, что Господь промыслил, чтобы он опоздал, и чтобы Пресвятая Владычица Богородица во всей славе показалась апостолам после того, как они обнаружили, что она воскресла.
2: Спаси, Господи.
0: Батюшка, апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Можем мы считать это восклицание первой молитвой, обращенной к Пресвятой Богородице, и можем ли мы использовать это как молитву?
1: Конечно, можем использовать как молитву, и это действительно первая молитва Пресвятой Богородицы. Так мы уверены, что Господь ее обязательно услышит до такой степени, что просим ее помощи, как у Господа.
2: Батюшка, вот что значит «поставил Бог ее выше всех ангелов»? Как это?
1: Вот так это. Александр, ангельские чины изучи дома, пожалуйста. Да? Но мы видим, что Господь поставил ее выше всех ангельских чинов, как свою Матерь, и обращаемся к ней со всеми нашими просьбами. Уверены, Господь обязательно ее услышит.
0: Батюшка, в наше время происходит много чудес по молитвам перед иконами Божьей Матери. Но также мы знаем свидетельства того, что многие иконы сейчас мироточат, и многие мироточивые иконы, они не просто вот источают мира вот как в любом месте, да, а это мира проистекает как слезы, вот именно из глаз Божьей Матери. Вот о чем плачет Божья Матерь?
1: Вот вопрос такой не ко мне, конечно, только она знает, о чем она плачет. И Господь творит чудеса в основном для укрепления нас в вере. Вот такой случай. Мы в Иерусалиме были с паломнической поездкой. И на источнике Матери Божией были, там большая икона Пресвятой Богородицы. Она загорожена 2.5 метра оградой, что не дотянешься. Мы начали служить молебен Пресвятой Богородицы, и вдруг эта икона замироточила на наших глазах. Вот. Ну, русский народ, он догадливый. Нашли бамбуковую палку, ватку, достали, это мира, помазали всех. Потом водосвятный молебен служили, еще окропили всех святой водой. Так что мы вот были свидетелями такого чуда. Одного из таких чудес, которых множество, неисчерпаемое множество. Владычица Богородица посылает нам в основном для укрепления веры человека. Ну и для исцеления. Как мы видим, да, от одра исцелялись люди, а при жизни исцелялись люди. И мы видим, что от этого мира, от икон тоже очень много происходит чудес исцеления, изгнания бесов.
0: Спасибо, Господи, батюшка. Это очень для нас утешительно.
1: Во славу Божию.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Александра, как ты как думаешь, почему вот такие чудеса происходят от икон Божией Матери? Что она плачет, что она мироточит?
2: Ну, я думаю, что потому что люди, которым она помогает, не всегда приходят к Богу сами, они ее огорчают этим сильно, грешат, а она им помогает, нам, всем.
1: Давайте постараемся не огорчать Пресвятую Владычицу нашу Богородицу своими грехами, а если и согрешим, то прибегать к сердечному покаянию. И благодарить Господа и Пресвятую Владычицу нашу Богородицу о помощи, которую они нам посылают.
0: Спасибо вас, Господи, батюшка, за такую интересную беседу.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Во славу Божию. Мы сегодня, дорогие радиослушатели, София, Александр, мы сегодня с вами беседовали о Успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и чудесах, сопровождающих Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. До свидания, до новых встреч.
0: До свидания, батюшка.
2: Спасибо, Господи, батюшка. До свидания.
1: До свидания.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
0: Нижегородские авторы детям.
2: Мария Мирославина. Город Нижний Новгород. Рассказы и стихи для детей.
0: Читает автор.
2: Рассказы.
3: Котейкино утро. Ранним утром вышел котейка на прогулку. Довольный, зажмурился от яркого солнца и, распушив шикарный хвост, побежал осматривать окрестности. Опять бросили мусор. Ну и люди. А что это у нас тут такое? Фантик. Как шуршит на ветру. Не могу пробежать мимо. Котейка подпрыгнул, ловко схватил фантик-шуршалочку лапками, отбросил в сторону, затем снова к нему вернулся. Наигравшись вдоволь, он заметил, что за ним наблюдает злющий черный кот. «Ой!» — котейка встряхнул с заживающим ухом. «Что-то не хочется мне сегодня с ним встречаться». Он сделал вид, что увлечен яркой бабочкой, потихоньку отошел на безопасное расстояние и только тогда оглянулся. Фух, погони нет. Под деревьями громко щебетала стайка воробьев. Котейка припал к земле и стал подкрадываться. Он ворчал про себя, что толстый живот мешает, а рыжий мех выдает охотника. Когда до воробьев остался лишь один прыжок, они взлетели на дерево, возмущенно чирикая. Эх, ну и ладно. По тропинке в припрыжку бежала рыжеволосая первоклассница. Яркий рюкзачок с бабочками подпрыгивал вместе с ней. Девочка заметила котейку, подняла с земли тонкую веточку и стала с ним играть. «Какая дружелюбная девочка! Так и быть, разрешу ей себя погладить!» Довольный котейка, мурлыкая, потерся спиной о ноги школьницы. «Хороший какой! Шерстка мягкая! Тебя, наверное, рыжиком звать?» «Ну пока, мне в школу пора!» Девочка убежала. Зато появилась большая белая собака. Она стала искать еду, которую иногда выносили ей жители дома. Котейка спрятался за куст и наблюдал сквозь листву. Собака нашла косточки и принялась с наслаждением их разгрызать. Но бродячий черный кот решил доказать, что территория его. Мяу! Черный изогнул спину и сделал бешеные глаза. Шерсть у него встала дыбом. Он заорал во все кошачье горло. «Мое!» Уронив косточку, собака спаслась бегством. Ну, этого ненормального кота. Черный победно задрал морду и стал доедать угощение. В этот момент в доме открылось окно, и румяная женщина в очках крикнула: «Вася! Вася! Кс-кс-кс! Домой!» Рыжий котейка подпрыгнул и с гордым видом прошел мимо черного. Это его позвали. Как я лебедя погладил. Наступила пятница. Ура! Выходные впереди! После уроков мы, как обычно, заспешили домой. «Дим, может, в парке погуляем?» – предложил Паша. «Давай!» – обрадовался я. Сентябрьский вечер выдался прохладным, но ясным. Настроение у нас было таким же веселым, как яркие листья вокруг. Мы дошли до озера с утками и лебедями. «Эх, жаль, хлеба с собой нет», — вздохнул Паша, глядя на птиц. В этот момент мое внимание привлек белый лебедь. Он сладко спал на берегу на прогретой каменной плите. Всего в нескольких шагах от меня, но нас разделяла высокая железная изгородь. «Паша, подержи-ка мой рюкзак», — попросил я. «Что ты собираешься делать?» – поинтересовался друг. «Сейчас увидишь». Я схватился руками за железные прутья, подтянулся и, нащупывая ногами опору, стал перелезать. Но зацепился карманом брюк за вершину ограждения. Когда я спрыгивал, край кармана с треском оторвался и грустно повис лоскутом. Я замер. Лебедь по-прежнему спал. Его длинная шея и голова лежали на спине. Медленно вытянув руку, я дотронулся до нежных перышек. Вдруг лебедь открыл глаза, резко развернулся и зашипел. «Ой, я тебя только поглажу, не бойся!» Голос мой звучал ласково. Я снова вытянул руку. Лебедь тут же сделал бросок змеи, резко распрямил длинную шею и больно ущипнул мои пальцы. «Ай, ты чего? Я к тебе по-хорошему, а ты?» Но лебедь и не думал останавливаться. Он растопырил крылья и стал наступать, важно вышагивая большими черными лапами. Каждый раз, дотягиваясь до меня, он щипал то руку, то ногу. Такой атаки я не ожидал и попятился. Вдруг моя левая нога поехала по скользкому краю берега, и я оказался в воде. Бултых! «А-а-а!» — закричал я не столько от страха, сколько от неожиданности. Глубина была небольшая, но вода холодная. Тут меня кто-то схватил за пиджак и вытащил на берег. «Пашка! Скорее домой, а то простудишься!» – торопил он. Лебедь уже не наступал, а молча наблюдал, как мы перелезали обратно. Пока бежали из парка, сырая школьная форма прилипла к телу. Вода стекала с меня струйками, и я стучал зубами. Хорошо, что жили мы неподалеку. Напившись дома горячего чая с медом, я повеселел. «Ты видел, какой важный? Я думал, только гуси щипачи!» А все-таки я успел его погладить. Вечером пришла мама с работы. Увидела сырую школьную форму и оторванный карман. Отругала, конечно, но главное, что я не заболел. На следующий день мы купили в зоомагазине пакет корма для водоплавающих птиц. Оказывается, хлеб для них очень вреден. На угощение собралось много гогочущих и крякающих желающих. «Твой-то приплыл?» – спросил Паша. «Наверное. Для меня все лебеди на одно лицо». «Вот этот вроде!» «Да, точно он!» Я подкинул корм ближе к благородному шипуну и улыбнулся. «Будь я лебедем, то тоже ущипнул бы незнакомого мальчишку. На всякий случай». Быстрик. Дед Максим любил ходить в лес. За грибами да ягодами, за хворостом и берестой, за лечебными травами, а иногда и просто так, для души. Вернется, бывало, посадит на колени пятилетнюю внучку Танюшку, да и рассказывает, что увидел, что услышал. Она у них часто гостила. Танюшка слушает, удивляется, да все просит. «Деда, принеси мне кого-нибудь из лесу». «Кого же я тебе принесу?» «Ну, лису или волка, только чермаленьких, а то больших я боюсь». За зиму дед Максим для Танюшки поделок из бересты намастерил. То браслетик с узорами, то шкатулку, то игрушку подарит. А как тепло стало, снова в лес ходить начал. Вернулся как-то с прогулки дед Максим и зовет. «Танюшка, иди сюда, смотри, кого я тебе принес». Подбежала внучка, стуча сандаликами, и с любопытством посмотрела на дедушку. Тот с улыбкой вытащил из-за пазухи маленького лопоухого зверька. «Ой, кто это?» — удивилась девочка. «Зайчонок. Я ходил-ходил по лесу, проголодался. Присел я у елки пообедать, да задремал. Проснулся, вижу, зайчонок в котомку запрыгнул. Видимо, искал баловник, чем поживиться. Ну, я его и принес домой». «А почему он не серый, а коричневый?» «Животик серый. И подшерсток тоже. Вот, смотри». Дед Максим осторожно положил зверька на пол и погладил. Зайчишка замер, а потом как побежит и забился за шкаф. Девчушке обидно стало до слез, что сбежал зверек, а она его и погладить не успела. «Деда, достань зайчика!» «Пусть привыкнет. Он боится нас пока. Сам потом выйдет». Прошло минут 5. Танюшка снова спрашивает. «А когда он выйдет? Скоро?»
4: «Может, к вечеру».
3: «Ой, как долго! А как зайчика зовут?»
4: «А ты придумай ему имя сама». Девочка задумалась.
3: «Он так быстро убежал за шкаф. Пусть будет Быстрик».
4: «Хорошо», — согласился дедушка.
3: «Деда, а что он ест?»
4: «Траву, листья одуванчика и кусочки морковки можно предложить, если бабушка нам выделит».
3: «Берите», — разрешила бабушка. «И петрушка его угостить. В лесу таких деликатесов не растет».
4: Зайчонок весь день так и просидел за шкафом.
3: Повздыхала Танюшка и уснула.
4: Ночью в тишине Быстрик вылез из своего укрытия, съел угощение и решил попробовать что-нибудь еще. Бабушка в темноте слышала какой-то шорох.
3: «Неужели мыши?» – подумала она сквозь сон.
4: Но подниматься с постели не стала. Когда наступило утро, бабушка обнаружила наполовину съеденную газету, а телевизор почему-то никак не хотел включаться.
3: «Максим, телевизор сломался!» – пожаловалась она деду.
4: Дедушка внимательно осмотрел поломку и присвистнул. Наш-то лесной гость перегрыз несколько проводов. Быстрик снова весь день просидел в укрытии. Сколько Танюшка его ни звала, не вышел. А ночью все проснулись от того, что зайчонок грыз ножку нового табурета.
3: «Уносите вашего грызуна обратно в лес!» — рассердилась бабушка.
4: Внучка в слезы, а дед погладил ее по светлым кудряшкам и сказал: «Не плачь, до утра еще у нас поживет, а утром вместе зайчика отнесем». После завтрака отодвинули дедушка с бабушкой тяжелый шкаф. Быстрик побежал под диван, но девочка его перехватила.
3: «Поймала, поймала!» — закричала она и прижала зайчонка к себе. Он был тепленький, мягонький, дышал часто-часто, а сердечко тук-тук-тук, того и гляди, из маленькой зайчьей груди выскочит.
4: Посадили Быстрика в коробку из-под обуви, проделав дырочки для воздуха, и закрыли, чтоб не сбежал. Пошли на то место, где дед зверька нашел. Танюшка шла грустная-грустная и носом хлюпала.
3: «Ты, главное, внучка, не переживай», — успокаивал дед Максим. «Зайчонок свой дом найдет. Не смотри, что маленький. Он умный и самостоятельный».
5: «А мама зайчиха его примет?»
4: «Зайчихи любого зайчонка примут. И молоком, если нужно, накормит. Да и травы в лесу полно. Сыт будет». Девочка успокоилась. Решилась сама доброе дело сделать. Выпустить Быстрика на волю. Она погладила зайчонка на прощание и наклонила коробку.
3: «Беги домой, тебе в лесу лучше. Только не попадайся ни лисе, ни волку».
4: «Не попадется», — обнял дед внучку. «Ни за что».
2: Вы слушаете рассказы и стихи для детей Марии Мирославиной. Город Нижний Новгород. Рассказы.
3: Бабушкин зоопарк.
6: Вы любите ходить в гости?
7: Я обожаю. А больше всего я люблю ходить к бабушке Тосе. Она живет в красивом бревенчатом доме на соседней улице. Так получилось, что своей бабушки у меня нет. Поэтому баба Тося мне как родная. Раньше она работала вместе с моей мамой, а потом вышла на пенсию и решила обзавестись хозяйством. Для меня, городской девчонки, это хозяйство – целый зоопарк. Первыми жителями зоопарка стали хохлатые курочки.
3: Они почти каждый день несут по яичку. Баба Тося поручает мне проверку гнезд. Правда, первый раз я принесла из курятника вместо яиц белые камни. Откуда же мне было знать, что их подкладывают курочкам в гнезда, как обманку? Взрослые смеялись, а я с тех пор камешки не беру. Потом баба Тося купила двух козлят. Пока они были маленькие, я приходила кормить их из бутылочки молоком. У них были забавные короткие рожки, которыми они иногда друг друга бодали. Я назвала козлят Белочка и Полька. Они все время вокруг меня скакали. Теперь Белка и Поля выросли и уже меня угощают сладким молочком. За это я приношу им вкусной, сочной травы. Однажды баба Тося приютила бездомного щенка. Кличку ему дали серьезную – Трезор. Теперь он охраняет дом. Для всех гостей он строгий, но только не для меня. Когда я прихожу, он виляет хвостом, словно пропеллером. Бывает, даже приветственно гавкнет. Потом обнимет меня передними лапами и облизывает мой нос. Помнит, наверное, как я нянчила его и носила на руках. В прошлом году баба Тося завела кошку Мурку, чтобы та ловила мышей. Мурка умная и ласковая, любит спать калачиком на моих коленях и мурлыкать. Хорошая кошка. Месяц назад в зоопарке появились три гусыни. Как их назвать, я еще не придумала. Они на меня шипят, норовят ущипнуть, но ничего, перевоспитаю. Я хожу в магазин за продуктами для бабушки Тоси, помогаю ей по хозяйству. В доме есть большая русская печь. Баба Тося готовит мне щи, пироги, кашу, топленое молоко. Вкуснотища! Так хорошо у нее в гостях, что даже уходить не хочется. Когда на прогулке кто-нибудь рассказывает про свою бабушку, я всегда с гордостью отвечаю: моя бабушка Тося самая любимая. А еще у нее есть свой зоопарк.
7: Память о прадедушке. Весь сентябрь, на удивление, был теплым и солнечным.
3: Бабушка, может, и не надо пока яблоки собирать? Пусть еще повисят, крупнее станут.
5: Нет, Ванюша, погода осенью обманчивая. Сегодня тепло, а завтра раз и заморозки ночью. Так что в выходные едем в деревню Антоновку собирать.
7: Бабушка как чувствовала. Успели собрать урожай. А на следующее утро похолодало. Яблоки стояли в доме, в ящиках. И пахли так сильно, что у Вани слюнки текли. Мама выбирала несколько плодов покрупнее, нарезала их тонкими дольками и укладывала на блюдечко. Возьмешь такую дольку в рот, а она кисленькая, хрустящая. Из таких яблок и шарлотка получается самое вкусное. Но для Ваниной семьи Антоновка в первую очередь напоминала о прадедушке Иване Трофимовиче.
3: Это он посадил яблоню, когда вернулся с фронта, память о победе в Великой Отечественной войне. Тот год он посадил много деревьев, но только Антоновка сохранилась и до сих пор приносила плоды.
7: Бабушка принесла старый альбом с пожелтевшими фотографиями, письма, сложенные треугольником, и прадедушкину гармонь. Ваня не застал Ивана Трофимовича и всегда слушал рассказы о нем с интересом, хотя многие истории бабушка рассказывала уже множество раз. Она играла военные песни, а мама и Ваня ей подпевали. И в эти минуты Ване казалось, что прадедушка сидит с ними рядом, слушает и улыбается. В воскресенье вечером собрались в город. Ваня с мамой носили ящики в машину и аккуратно укладывали их в багажник. Бабушка ходила возле старой яблони и вздыхала.
3: Ох, не знаю, переживет ли эту зиму Антоновка. Уж больно старенькая.
7: А ты не переживай, бабушка. Давай весной новую Антоновку посадим, предложил Ваня.
3: Хорошая идея, поддержала мама. В память о великой победе будет.
7: Молодые яблони в саду вселетних сортов.
4: Зимнюю тоже посадить нужно. Наступила весна. Как только солнце растопило снег на полях, Ваня стал спрашивать.
3: «Ну что, когда поедем яблоню сажать?»
4: «Скоро, скоро», — улыбалась бабушка.
7: И вот в один из теплых дней поехали в деревню. Выкопали яму под саженец, аккуратно положили в нее деревцы, присыпали корни землей и полили. Ваня повязал на веточку Антоновки георгиевскую ленточку.
3: «Расти, яблонька большая, живи долго и радуй всю семью вкусными яблоками».
7: И снова показалось мальчику, что прадедушка рядом. Молодой и веселый, как на фотографии старого семейного альбома, которую так хорошо помнил Ваня.
2: Стихи.
4: Помощник.
3: Я очень люблю помогать своей маме в разных делах. Поглядите-ка сами, игрушки умею я сам собирать. И сам я уже заправляю кровать, а после обеда помою посуду, и кошку свою покормить не забуду, и даже развешу сырое белье. Пол подмести – тоже дело мое. Идем в магазин, донесу я покупки, помоюсь и сам постираю Мишутку. Управлюсь по дому с делами любыми. Я лучший помощник для мамы любимой.
7: Для бабушки. Испек для милой бабушки я с яблоком оладушки и чай для настроения с жасмином заварил. Пушистой вербы веточки связал я красной ленточкой и просто так, без повода, бабуле подарил. Счастье. Для меня семья – отрада. Лучше всех, дороже клада, словно крепость, милый дом. Под родительским крылом не страшат меня ненастья, ведь семья – большое счастье.
4: Мореплаватели.
7: С сестрой из сада гавани пустились в мореплаванье. Плывем по морюшку дрове на деревянном корабле. Мой капитанский мостик, стульчик, сижу, прихлебывая супчик. Обед сейчас на корабле, плывем к неведомой земле. Бинокль бересту смотрю, что вижу море, говорю. «Эй, кок! Там впереди земля, аборигены там, друзья. Они нам машут и зовут с обеда, на игру нас ждут. Бери с собой пакет печенья, нас ждут большие приключения».
4: Чудо-кошка. Живет у нас чудо-кошка. Смотреть она любит в окошко. Всегда у порога встречает. Когда я грущу, замечает. Мордашка с хитринкой усатая, шубка ее полосатая. Любит на солнышке греться, спинкой о ноги тереться. С нами на кухне кушает и чтение сказок слушает. Поет свою чудо-песенку, мурлычную сказку-чудесенку. Любит играть с нами в прятки, коготками щекотит нам пятки, бегает с фетровой мышкой и нянчит сестренку-малышку. Мы любим свою чудо-кошку, что скромно сидит у окошка. С ней в доме уютней, теплее, нет кошки на свете милее.
7: Весна. По полям, по лесам, в платье солнечном вновь шагает, чаруя весна.
3: с небосводом бездонным, облачным, с птичьим щебетом у окна. С каждым днем зеленее проталины, распускается первоцвет, и глаза улыбаются мамины, видя первый весенний букет. Первый дождь. Принесло мне радость небо, серебристый первый дождь. Как давно у нас ты не был, я так ждал, что ты придешь. Приготовил яркий зонтик, дождевик и сапоги, а в ответ шуршит мне дождик: лужи мерить помоги. Я в них сразу растворяюсь, а измерить не могу. Ух ты, лужи, одеваюсь, дождик, я уже бегу.
2: Вы слушали рассказы и стихи для детей Марии Мирославиной, город Нижний Новгород.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже, смотря по сложности вопроса. А вот такой вопрос у нас есть. Я на него постараюсь ответить, пока ждем ваших вопросов устных, ну и письменных тоже. Что такое святость с точки зрения церкви? Святость. Вот действительно очень такое широкое понятие. Во-первых, это святость, одно из свойств, из существенных свойств Бога. В абсолютном смысле только Бог свят, потому что свят по своей природе. Во-вторых, святость — это духовная близость человека к Богу, когда все свое существо, всю свою жизнь он посвящает служению Божеству. Ну, то есть и по задаче сотворения человека, конечно, обожествление, теосис, приближение к человеку, к Богу. Да, вот это тоже святость. Разумные существа могут быть святы и по благодати, и в силу особой причастности к Богу. А Господь, конечно же, всех нас призывает к святости. Вот в книге Левит он говорит: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». То есть я свят, и вы будьте святы. Да. Вот. Все христиане призваны к святости. Апостол Петр пишет в первом своем послании: «По примеру призвавшего нас, святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вот к чему мы призваны. Ну, конечно же, и ангелы являются святыми, и некоторые люди. Люди, праведники, удостоенные Царства Божия. Вот Антоний Суржский говорил так: «Святой – это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, – продолжает он, – что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом». Вот так. А также святой мы называем церковь. Вспомним символ веры. Верую во единую, святую, соборную, апостольскую церковь. В церкви, конечно же, есть грешники, но они и лекаются, и, ну, если это настоящие, да, члены церкви, верующие люди, но никто не застрахован от греха. Вот. Или отпадают от церкви, а она остается, по словам апостола Павла, свята и непорочна, как он говорил в послании жителям Эфеса. И такой она пребудет всегда. А те, кто отпадает от нее, они уже никак повлиять на это не смогут. Вопрос о святости. У нас еще есть несколько таких вопросов. Вот, например, такой: почему в церкви так много святых? И чем они различаются? Апостол, например, от преподобного или мученика? Да, но, как мы и говорили, Господь призывает каждого человека к святости. Да, и многие за ним следуют и воспринимают это как вот такое свое кредо жизненное. Апостол слово, если говорить о том, значит, об отличии апостол, слово древнее и обозначает в переводе с греческого посланник. Ну, посланник, которому поручено исполнить некоторые известные поручения. А мы же чаще всего употребляем это слово по отношению к 12 ученикам Иисуса Христа. Но апостолов, то есть людей, проповедовавших и учение Христа, конечно, было намного больше. Мы знаем, что что, ну, во-первых, 12 тех, кого избрал сам учитель Иисус Христос, потом было еще 70, потом было еще 500, и, конечно же, и намного больше. Потом появились в лике святых такое понятие, как равноапостольный, то есть тот человек, который по своим трудам вот на Ниве Христовой, он стал равен апостолам. Это, например, просветительница Грузии Нина, креститель Руси князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий. Вот по своим трудам они действительно удостоены такого вот высокого звания равноапостольные. А преподобными, это об отличии как раз вот в лике святости, но действительно разные, так сказать, ступени. Вот преподобным мы называем святого из монашеского звания, особенно уподобившегося Богу, достигшего определенной степени обожения и при жизни, и на пути подражания к Богу, уподобления Ему. Это преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Макарий Желтоводский, ну и многие другие. Мученик, или в переводе свидетель с греческого, да, вот, это тот, кто принял мучение и смерть за исповедание веры Христовой. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, но, тем не менее, церковь относит их к лику святых, к апостолам, а не к мученикам. Ну, мучеников тоже сон очень большой. Есть и другие степени в лике святых. Да. Это и страстотерпцы, да, там благоверные князья и так далее. То есть по своей жизни реально, то есть той жизни на земле, где они достигли наибольшего приближения к Богу. Вот вопрос о святости. Почему мы молимся святым, а не сразу Господу? Не противоречит ли это заповеди о поклонении единому Богу? Ну, да, вот вопрос не праздный, что называется, потому что, ну, особенно любят сектанты нас в этом обвинять, что вот у вас многобожие, вы молитесь, значит, многим со своим святым как богам, поэтому вы вот язычники такие. Но это не так, и вовсе не противоречит заповеди о поклонении единому Богу. Ну, уже и потому, что поклоняемся мы только Богу, а святых почитаем. Разница большая. Мы Богу поклоняемся, а святых почитаем. Да? Вот. Да и напрямую к Богу мы обращаемся. Тоже немало молитв, да, и Господу. Вот. Может быть, не меньше. Причем даже обращаясь в молитве к святым, имеющим вот благодать помогать нам в тех или иных нуждах каких-то, мы знаем,

0: Вот очень должны и не помешает. Вот, о традиции иконопочитания, такой вопрос у нас есть. Как сложилась традиция иконопочитания в православии? Да. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, греческое слово «икона», оно переводится как «образ». Вот. Икону называют еще живописным Евангелием, и бессловесной проповедью, и богословием в красках, и окном в невидимый мир – разные названия, и все они отражают то, что и представляет собой вот этот образ, икона святого, Господа, Богородицы и так далее. Я продолжу, пока отвечу на вопрос. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте.
1: Очень рада вас в очередной раз слышать. Благословите.
0: Бог благословит. Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля.
0: Угу. Слушаю вас.
1: Отец Владимир, у меня вот какой вопрос. Последнее время читаю «Оптинский цветник», цитаты наших оптинских старцев. Угу. И вот точно не помню, но смысл был такой, по-моему, преподобного Макария, что если не верьте тем слезам, которые появились раньше, чем Господь простил вас от всех ваших грехов. И теперь каждый раз, когда у меня наступают какие-то слезы в храме, на литургии, или слезы какой-то, может быть, как мне кажется, в благодати, мне начинает казаться, что это слезы от лукавого, это слезы не те, которые должны быть, да, то есть потому что Господь еще не простил меня, еще пока много, наверное, я о себе возомнила. Вот что вы скажете, вот те слезы, которые, как кажется, вот знаете, бывает иногда какая-то слезы вот какой-то вот радости, например, или какого-то вот почувствуешь мир душевный, покой, вот они наступают, вот эти вот слезы, или слезы покаяния, там, перед исповедью или вообще просто на литургии. Вот что, не верить этим слезам?
0: Я думаю, что верить, и даже, ну, как вам сказать, радоваться, я, ну, там, порадуюсь, например, сейчас слышу, да, что вы говорите, даже тому, что вот вы можете вот почувствовать эту радость там во время службы, да, это, конечно, Господь дает. Ведь Он говорит, ну, по большому счету, вот так, да, что мы не раз встречаем это выражение «плачьте о грехах». Да, пока на самом деле человек, вы говорите, он меня не простил. Ну, я, конечно, не знаю там вас, поэтому, чтобы так сказать, простил он или нет. Но если вы каетесь и делаете это искренне, все, что вы покаялись, искренне, я не случайно это повторяю, искренне не просто назвали, а покаялись, и слеза хоть одна капнула, когда вы это делали и каялись, и, значит, постарались больше не повторять этот грех, то вот и случилось то, что остальные слезы будут от Господа, конечно, чтобы мы не забывали о грехах каяться, чтобы мы, ну, вот все эти наши чувства не были подменены как-то другими. Вот. А уж то, что происходит во время богослужения, и что вы всплакнули от радости, там, от умиления, от какой-то вот той благодати, которая дает нам церковь, когда служится божественная литургия там, и так далее. Вот. Я думаю, что это сомневаться вам не нужно. Все это так. А вот каяться, если есть о чем, ну, какие-то грехи мы можем повторять. И это тоже не раз говорили святые отцы, что не бывает так, чтобы человек, ну, вообще кто-то был без греха, да, и часто мы, покаявшись даже и искренне, невольно или вольно, какой-то грех повторяется, чтобы мы не опускали руки, и чтобы не думали, что ну что, все теперь. Да. Иногда вот так бывает. Великий пост начался, да, и приходит человек на исповедь и говорит, вот первую неделю, вообще решил попоститься, вот началась первая неделя Великого поста, ну и получилось так, что что-то съел, чего ж теперь поститься-то? Нет, так не надо. Это, знаете, очень простое, уж точно от лукавого искушение такое. Поэтому нет, проститься дальше надо, да, это, об этом святитель Феофан Затворник говорил, да, о том, что не надо вот так вот отчаиваться в совершенном грехе, встал, если упал, и иди дальше. У нас еще звонок есть, слушаю вас. Говорите.
2: Владимир, здравствуйте.

0: Раба Божия Ольга, у меня вот такой вопрос, вот такое расхожее мнение, сколько раз слышу, душа по своей природе христианка, если душа зарождается вместе с телом одновременно, о какой природе тут имеется в виду, а если она зарождается у мусульманина, там, у иудея, как определили природу? Спасибо, Господи.
1: Знаете, когда говорил это, говорил Тертуллиан, а Тертуллиан жил в третьем, если не ошибаюсь, веке, вот, едва ли тогда мусульмане были, он имел в виду, знаете, состояние вот, что такое, да, мы понимаем, еще христиане уже, как бы, Господь сформулировал, апостолы сформулировали наше состояние души, какое оно должно быть у христианина, да, и прощение, и, не, и как бы отсутствие зависти и всего остального. Я думаю, что христиан, что рождается человек, в какой бы он ни родился, вот, вот в этом понимании Господь дает. Я как-то не хотелось бы думать, что рождается человек заранее, уже душа обречена на какие-то злодейства и к этому готова, еще только появился на свет ребенок, а он уже к этому готов. Тут, видите, все о промысле Божьем, тема бесконечно огромна, и, наверное, всегда, во все годы будут говорить о ней, размышлять философы, там, богословы, и думать сами люди, но я думаю, что он выразил это точно, что по своим качествам рождается. Вообще, происхождение души-то это тоже загадка, да? Я думаю, что вы слышали, наверное, что есть три теории, и, собственно говоря, ни одна из них не признана такой вот, что ли, основной. Три теории, да, но одна осуждена на Пятом соборе, была Регеновская, это о том, что души сразу все были сотворены Господом, потом они там даются при рождении человека, потом... И другие теории, все они имеют свои понятные плюсы и понятные минусы, и вот так вот очень трудно сказать, что о самом происхождении, но то, что она по природе... Вот имеет такие качества, или они развились, или они высохли, так сказать, умерли и не развились, вот эти лучшие качества. Это уже зависит от других каких-то свойств, условий жизни там, и так далее. Вот так. Да, да, об иконе мы говорили. Угу. По-разному, да, икону называют, и бессловесной проповедью, окном невидимый мир, и так далее. Разумеется, верующие люди чествуют и почитают иконы, ну, как раз, собственно говоря, вот это в соответствии с догматом святых отцов Седьмого Вселенского Собора. А он утверждает, что, взирая на образ, то есть на икону, когда мы смотрим, да, и, взирая на него умом, мы восходим, да, вот смотрим это зрительно, да, а умом мы восходим к первообразу Богу Троице, к личности Иисуса Христа, личности Богородицы или того или иного святого, чей образ перед нами находится, да. Вот, видим вот это и к вот такой вот почитание, что ли, в образе первообразу мы поклоняемся, да, мы обращаемся к первообразу, глядя на образ. Вот такая вот получается картина. Вот. И вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру или какому-либо изображению. Есть такая заповедь, да, есть, ее часто вспоминаю, там икона непочитателей, да. А почему? Она дана была ведь для людей той эпохи, которые, чтобы они не поклонялись языческим идолам. Мы знаем, что Бога нельзя было увидеть, и нельзя было изобразить. А мы живем в те времена, когда вообще-то совершилось уже Боговоплощение. Человек Бога видел в лице Иисуса Христа. Вспомним Евангелие, да, от Иоанна. Апостол Филипп спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А ему отвечает Господь: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Вот и получается, что мы действительно видели Бога. Таким образом, стало возможно изображать Бога. «Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил». Это тоже Иоанн Богослов говорит, да, никто никогда не видел Бога, Творца. Но вот в Единородном Сыне мы видим Отца, как и говорит он апостолу Филиппу. Преподобный Иоанн Дамаскин писал следующее. «В древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти, из человека поживе изображаю видимое Бога». Вот отпечаток лика Иисуса Христа на убрусе, да, известный, да, нерукотворный образ. Он послужил основанием для написания икон Спасителя, его Пречистой Матери, ангелов, святых угодников. Да, ну и почитание их христианами. Почитание, мы еще подчеркну, да, не поклонение, почитание. Поклоняемся только Богу. Важное значение придавали иконопочитанию святые отцы. Например, преподобный Федор Студит говорит так. «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается, уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точно так же поклонение Христу». Вот как серьезно к этому относятся христиане. Ну вот, о святости еще есть вопросы. Что часто говорят, святой сильный, значит ли это, что есть слабые святые? И вообще, допустим ли нам выделять кого-то из святых? Ну, много чего говорят. Знаете, вот в народе складываются свои такие вот понятия. Не всегда они соответствуют тому, чему учит церковь. Да, поэтому говорят много, а слушать надо не все. Некоторым святым дается Богом благодать помогать людям в том или ином, в каких-то их нуждах, да, донося до Господа наши молитвы. Вот, и эти святые помогают нам в меру нашей необходимости и воли Божией о нас, грешных. И мы, конечно же, должны помнить, что подателем всех благ является Господь, вот, и поэтому не будем делить на сильных или на слабых. Вот неправильно это. Даже вот понятно, что вот, например, перед иконой той или иной много молилось людей, говорит, она намоленная, она сильнее. Разве в этом дело, да? Это очень хорошо, что молились люди, все. Мы ее ценим, и поэтому тоже. Но, как опять же говорил Феофан Затворник, о том, что и на бумажную икону может Господь дать, через нее свою благодать явить. Да? Дело не в этом, вот, а в том, что, чтобы мы, когда молимся, ну, во-первых, просили благого, то есть для души нашей полезного, и было, и совпало это с волей Божией о нас тогда. Господь посылает нам, да, и через того святого, перед иконой которого мы свою молитву совершали, посылает нам ответ, и дает ответ, и помогает нам, вот, или там исцеляет и так далее. А не от того, что он сильнее или не сильнее. Ну, да, так, ну, человек живой. В народе складывается, да, почитание того или иного святого особенно. Особенно, да. Почитаем мы Николая Чудотворца. Во всех концах земли, так сказать, почитаемый святой. Ну, почему это сложилось, трудно ответить. Это все веками как-то формировалось. Почитаем, вот, например, святитель Спиридон Тримифунский. Некоторое время назад его, конечно, ну, знали там, да, можно было в календаре увидеть, но такого почитания не было на Руси. Да. А потом вот очень в 90-е годы вот прошлого столетия, значит, там как-то было, почитали и Очень-очень активно было почитание Ксении, блаженной Ксении Петербургской. Потом появилось, и как-то так возникло стихийно, там уж как-то, да, вот, по промыслу, наверное, Божию, почитание Матроны Московской. И несколько меньше стало, ну, тут сравнивать, наверное, это невозможно, но это чувствуется по запискам, которые на молебны передаются. Меньше стало Ксении Петербургской, да. Так или иначе, вот как-то возникает такое вклонение. Также, скажем, вот Дмитрий Солунский. Когда-то на Руси он очень был почитаем. Много было храмов Дмитрия Солунского. А потом вдруг стал преобладать великомученик Пантелеймон Целитель. Как это объяснить? Ну, наверное, просто объяснить это невозможно. Так оно происходит в жизни. Вот так, да. Поэтому не будем мы с вами, еще раз скажу, делить на сильных или слабых. Молимся Богу через того или обращаясь к тому или иному святому. И не делим, да. Ну вот, как относиться к современным старцам, слава которых распространяется среди людей, и которым едут со всей страны. Но во все времена были подвижники, которые мы вот называем старцами. Может быть, не повторится такое старчество, расцвет, вот, которого Бог явил вот нам в конце 19-го, начале 20 века, в Оптиной пустыне, но так или иначе будут и есть, конечно, духоносные отцы и в наши дни. Да, например, старцем называли отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина и других. Главное, чтобы мы правильно понимали это явление. Вот не ждали от старцев каких-либо пророчеств, потому что очень часто говорят: «О, прозорливый, я поеду к прозорливому старцу». А зачем? А узнать, что будет в будущем? А зачем тебе узнать, что будет в будущем? Если Господь от тебя скрыл, ты зачем туда заглядываешь? Все по промыслу Божию, причем очень мудро устроено. Ну, представляю, что если мы заглядываем в будущее, смотрю, ага, день моей кончины такого-то сентября, такого-то года. И как им не жить потом? Каждый день вычеркивать из календаря какой-нибудь один из дней, да, вот, ага, все ближе дата-то, вот так. Это не жизнь будет. Господь это скрыл от нас, да. Поэтому не надо туда заглядывать, куда запрещено. И поэтому вот понятно, что какие-то другие пророчества, которые открывает Господь, которые полезны душе человека, это другое дело, да, вот, и чтобы не ждать нам от старцев ни чудес, они все-таки и не фокусники какие-то, да, не просить открывать там будущее, за нас наши проблемы решать, а вот искать духовной помощи и поддержки, и молитвенного общения, это другое дело. Ну, звонок у нас есть, да, успею, может быть, слушаю вас.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый.
2: Слава Божьей Фатии.
1: Да.
2: Отец Владимир, вот очень многие мучаются. Рак, там, 5-10 болезни, страшные, ужасные, мучаются годами. Именно мучаются. Достигают ли они святости или нет? И умирают. Но они же мучаются годами. Некоторые даже десятилетиями.
1: Вот, знаете, об этом можно было бы говорить более подробно, и хотелось бы, но так как у нас вот время истекло, я скажу только, не забываем мы, что мученик за Христа. Вот я думаю, что вы видели умирающих, проклинающих все на свете, мучающихся и проклинающих, или наоборот, обращающихся к Христу и умирают с именем Спасителя на устах. Вот в этом разница. Понимаете? Все, больше я уже не успею. Но я думаю, что вы поймете, о чем речь идет. Храни вас Господь.
3: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?». Читает Екатерина Краснобаева.

сигаретный дым плыл над этим спектаклем, собрав в одной пьесе актеров простеньких, не ахти каких бойких, раскрученных и гениальных. «Юля, у вас все подруги такие красивые, как Анна?» «Это Артем». «Нет, только самые верные». «Это Аня». «У верных подруг должны быть и друзья верные». «Это Павел». «Верность друзей требует доказательств». «Это Аня». «Котенок, я у тебя верный?» «Это Паша, Юля». «Докажи, я хочу мороженого, как в прошлый раз с орехами». «Если был прошлый раз, значит, уже верный». «Это Аня», звонко рассмеявшись и только на несколько секунд вглядевшись Паше в глаза. «Встречаемся завтра здесь же. Я тоже хочу быть верным». «Это Артем». «К экзамену на верность нужна подготовка. Я прошу неделю». «Это опять Аня». «А я согласна на завтра». «Это Юля». Они шутили, острословили, пили коньяк, и всем было хорошо. Слегка захмелевшая Аня раскраснелась. Ей хотелось расслабиться, быть просто самой собой. Но разве можно отступить от сценария? Итак, Павел, Юля рассказывала мне, что вы талантливый музыкант. Спросите меня, а не Юлю. Я тоже талантливый, но до друга мне далеко. Да ладно, Артем, таких, как я, много. Нет, Паша, нет, ты единственный, пискнула Юля. Я очень люблю музыку. Так жалко, что не училась в свое время. Родители заставляли, а я уперлась и ни в какую. А вот слушать люблю. Когда-нибудь Юля и Павел пригласите меня послушать? Без меня? Шутливо обиделся Артем. Почему же без вас? Два талантливых музыканта лучше, чем один. Да я не музыкант, я просто талантливый. Опять посмеялись. Еще выпили. Артема немного разморило, он сидел, поддерживая кулаками тяжелую голову. Аня, как бы незначай, глянула на Павла и, будто пойманная на месте преступления, мгновенно свой взгляд отвела. Паша этот взгляд заметил. «А какая музыка вам нравится, Аня?» — спросил он как можно равнодушнее. Аня совершенно не знала никакой музыки. Так, самую затрапезную попсу, о которой говорить в музыкальных кругах неприлично. В ее сценарии про музыку не было ничего. Но редкий режиссер не отходит от сценария. Аня глубокомысленно произнесла: «В талантливом исполнении любая». Теперь Паша кинул на нее беглый взгляд. И тоже так, чтобы заметила его только Аня. «У меня есть предложение», — сказал он. «Едем ко мне. Будем пить кофе и слушать музыку. Сам я сегодня не в форме, но уникальные записи обещаю». Юля растерянно посмотрела на Пашу. «А как же? Все будет хорошо. Едем». Артем разморил еще в такси. Паша попросил таксиста отвезти его домой, дал денег, шепнул адрес. И они втроем, Юля, Паша и Аня, вошли в небольшую, со вкусом обставленную квартиру. Аня жадно осматривалась по сторонам, знала. Вскоре ей предстоит прийти сюда одной, времени будет мало, надо все хорошо запомнить. Слушали музыку, которая мало кому была интересна. Юля, вцепившись в рукав Паши, шептала ему на ухо что-то личное. Аня подчеркнуто скучала. Она чувствовала, что Павел нервничает, что Юля его тяготит, и он мечется в мыслях, не зная, что бы такое придумать, чтобы разрулить ситуацию. А Аня свою уже давно разрулила. Она пару раз отлучилась из комнаты, дабы оставить Голубков наедине. Легко и быстро обследовав ящики в прихожей, нашла связку с запасными ключами. До завтра они никому не понадобятся. Все идет хорошо. Все идет просто замечательно. Она посидела еще минут 30 и резко поднялась. «Пора и честь знать. Павел, я вам очень благодарна за чудный вечер. А уж тебе, Юля, вообще за все». Павел вышел проводить ее в прихожую, Юля за ним. Конечно, она не понимала, что Паша хочет остаться с Аней хотя бы на минутку. Аня понимала. «Котенок, я должен посадить Аню в такси. Я с тобой. Не стоит. Сделай мне кофе, я сейчас». Подруги расцеловались. «Созвонимся». И вот они в лифте, вдвоем. Павел решительно прижимает к себе Аню. «Я верная подруга», — говорит Аня, отстраняется. «А я талантливый музыкант и требую к себе повышенного внимания». Аня смотрит на него многозначительно. «Только не сегодня. Сегодня ты получишь большую порцию внимания от моей верной подруги». Она не просто так сказала ему «ты». «Ты» — это надежда, это обещание. «Когда?» «Завтра? Я жду тебя завтра». «Придешь и столкнусь в дверях с Юлей, да? Очень забавно будет. Я попробую избавиться от нее сегодня. Я знаю, как это сделать. У меня есть свои секреты». «А у меня есть свои». Она дерзко посмотрела на Павла и чуть не расхохоталась.
В такси она так развеселилась, что стала напевать себе под нос, отчего так в России березы шумят, отчего белоствольные все понимают. С утра поехала заказывать себе ключи. Нервничала, торопилась. А мастер, наоборот, не торопился совсем. Когда она протянула ему два ключа, он достал термос и стал откручивать крышку. «У меня мало времени, а я голодный. 3 минуты подождите, я быстро». «Еще раз повторяю, я тороплюсь». Голос Сани зазвенел от злости. «Нечего на меня орать». Мастер спокойно наливал в пластмассовый стаканчик чай. «Торопишься? Иди, никто тебя не держит. Имей в виду, я эти ключи буду делать долго, они непростые». Аня готова была двинуть мастера по физиономии. «Козел!» Процедила тихо и ушла. В другом месте все сделали быстро. Она успела по назначенному адресу в срок. Ее ждали. Из кухни плыл раздражающий запах кофе. На столе 2 бокала, бутылка ликера. Наконец-то. Паша обнял ее уже в прихожей. «Не бойся, никого нет». «И жены?» Она кокетливо на него посмотрела. «Жены? Тебе Юлька и про жену рассказала?» «Жену я для Юльки придумал, чтобы она не строила насчет себя никаких планов». «Теперь самое главное — незаметно положить ключи на место и мотать отсюда побыстрее». Паша был ей теперь уже совершенно неинтересен. Она уже, кажется, что-то придумала. Задержалась в прихожей, быстренько, аккуратно, чтобы не греметь, положила ключи на место, зашла в ванную, включила воду и отправила близкой подруге смс-ку. «Позвони мне через 10 минут». Этого времени хватило, чтобы вернуться в комнату, поговорить с Пашей ни о чем, сделать 3 глотка кофе. Зазвонил Анин мобильник. «Когда? А сейчас как? Плохо?» Анино лицо стало напряженным, губы задрожали. «Еду. Сейчас еду. Прости, Паша, у меня маму отвезли в больницу. Давление, гипертонический криз. Созвонимся». Она опрометью бросилась из квартиры. Теперь ей надо какое-то время Павла динамить. Мобильник ответил сразу. Паша ждал. «Прости, маме немного лучше, я от нее звоню из больницы. Давай встретимся сегодня вечером. Я буду ждать». Вечером перезвонила. «Я у мамы. Наверное, задержусь. Смогу только завтра утром. Завтра меня целый день не будет дома. Давай послезавтра, в любое время. Я устал ждать». «Так, вот это по-нашему. Целый день его не будет дома. Ты молодец, Паша. 5 баллов». Но начали одолевать сомнения. А вдруг это отговорка? А вдруг завтра к нему придет Юлька на целый день? Звонит Юльке. «Привет. Все нормально?» «Артем? Да ладно, он не в моем вкусе, пьет много. А за тебя я рада. Знаешь, я за вами незаметно наблюдала. Паш так тебя любит, жаль, что он женат. Жена его совсем не понимает, она все время...

Давай встретимся завтра, сходим куда-нибудь. Давай, обрадовалась подруга. Я после работы совершенно свободна. Похоже, действительно, его целый день не будет. Вечером созвонимся, а то вдруг что-нибудь непредвиденное. Значит, завтра? Она хорошо выспалась в эту ночь. Ловко просочилась в переполненный студентами автобус. Была пора летней сессии. Молодежь нервничала, листала конспекты, забыв старую русскую пословицу, что перед смертью не надышишься. Аня высокомерно на них поглядывала. «Учитесь, сушите мозги, а потом будете считать копейки, стрелять у соседей до зарплаты. Нет, это не для меня. Если сегодня все состоится, она безбедно поживет, ну, полгода точно. А если не состоится?» — прозвучал в ней противный невежливый голос. «А если опять юзом по замерзшей луже, как тогда перед первой ходкой?» «Дурная была, маленькой, самоуверенной», — стала она себя убеждать. «Мне тогда сколько было? 15? А сейчас 18. Все состоится, все идет по сценарию». Она обошла дом Паши с той стороны, откуда практически никто не ходит. Быстро по-военному залезла в веселый теремок на детской площадке. Из теремка хорошо видна дверь Пашиного подъезда. Стала ждать. Спустя минут 40 позвонила. Голос ее был вкрадчивым и мягким. «У тебя ничего не изменилось?» «Думаю, позвоню, узнаю». «Анка, солнышко, убегаю. Опаздывай, сегодня никак. У нас концерт, обещают неплохие деньги. Вернусь поздно ночью, а завтра я твой». Аня вздохнула. «Я буду очень ждать наступления завтра». Минут через 10 подъехала машина. Пару раз посигналила, и из подъезда легко выбежал Паша. Уехали. Нет, она не кинется в подъезд сразу. Она подождет. А вдруг он что-то забыл и вернется? А вот теперь пора. Аня медленно и равнодушно прошлась мимо дома. Все тихо. Вышла с собачкой девочка-подросток. Подъехала белая Нива. Из нее вышли двое, мужчина и женщина. Стали доставать из багажника сумки. Ключ открыл дверь без всяких проблем, и она оказалась в квартире Павла. Походила по ней не спеша, зачем-то заглянула в ванную, постояла у зеркала. На нее спокойно смотрела кореглазая девушка, которая знала себе цену. «Времени терять нельзя», — подумала девушка и принялась за дело. Она уложила все, что присмотрела, в яркий вместительный пакет с крепкими ручками. Особенно ее порадовал новенький ноутбук, еще даже не распакованный, его можно нести отдельно. Стала искать деньги и нашла. Ойкнула. Много. В кармане, убранной на лето дубленки, было два конверта. Один с долларами, потом пересчитаю. И с тысячными рублевыми купюрами. «Зачем он их разложил отдельно?» — усмехнулась Аня. «Все равно ведь я их объединю». Дома вечером она устроила себе пир. Купила курицу-гриль, большую, жирную, банку красной икры, какие-то неведомые ей разносолы, типа миди и щупалец осьминогов. Такая гадость. Она сидела за уставленным яствами столом и скучала. Вот и все. Сценаристом она оказалась толковым, режиссером тоже. А уж актрисой вообще бесподобной. Театрально, что ли, пойти? Ну, спектакль кончился, и теперь начинается рутинная, скучная жизнь. Правда, жизнь безбедная. Да только ей, Ане, это особой радости не доставляет. Ну, купит себе какую-нибудь фирменную тряпку, ну, в дом что-нибудь. Положит энную сумму на книжку на черный день. Жалко, кончилась эта история, которая украшала ее однообразные будни и гнала по жилам кровь, будоражила воображение. Но история-то только начиналась. Обнаружив кражу, Павел позвонил Артему. Они заявили в милицию и стали гадать, кто. Паша разводил руками, а Артем напряженно думал. Стал анализировать, вспоминать, кто был в квартире у друга в последнее время. Юлька отпала сразу, глупая, доверчивая, недалекая. А вот Аня... Позвонил Юльке, стал расспрашивать, куда пропала Аня, надо бы встретиться, а где она работает, где живет. И Юля, душа незамутненная, рассказала Артему все, что знала. Аня нигде не работает, и что мама у нее умерла в психушке, и что она, так говорят, врать не буду, вроде сидела в малолетке. Аня раскладывала деньги по кучкам. В дверь позвонили. Настойчиво, еще, долго, требовательно –

0: И в написанный Аней сценарий вписалась очень естественно ее вторая ходка. На этот раз не в малолетку, а в женскую трудовую колонию. Дали ей щедро, 5 лет. Нельзя сказать, что это ее подкосило. Она досадовала, что кто-то оказался умнее и хитрее ее. Жалеть ее некому. Мама умерла. Таня, бабочка, давно улетела, а с отцом Турком и братом Мустафой ничего общего у нее не было. Дни шли за днями, однообразные тюремные дни. От скуки она стала много читать. Библиотека в колонии хорошая, она глотала книгу за книгой. Читала Достоевского, Мопассана, Толстого, все, что попадалось под руку. Взялась за Фрейда, но, испытав какое-то противное, почти брезгливое чувство, забросила. Ее никто не навещал, не приносил передачи. Она по-прежнему любила думать. Один раз додумалась до того, что сглупила, что не поехала с Мустафой в Стамбул. Жила бы, забот не знала, а теперь вот мотает срок, и долго еще мотать, долго. Но потом убедила себя, что поступила правильно. Ну что она там, в Турции, забыла? «Россию любишь?» — спросила себя насмешливо. «Ну-ну, люби. Да только любовь эта безответная. Еще 20 нет, а уже вторая ходка». Любуйся российским небом сквозь колючую проволоку тюремного забора. Посылай своих товарок подальше отборным российским матом. И считай дни, и думай, думай. 4 дня рождения отметила Аня в зоне. Но даже то, что мучительно и долго не настает, все равно в конце концов настанет. Он и настал. День Аниного освобождения. Она опять вернулась в свою хрущевку, требующую ремонта, бесхозную, неуютную, хранящую горькую память ее щедрых на невеселые события, хотя еще очень немногих лет. Здесь умер отчим, здесь погибла Таня. Здесь она получила весточку, что в больнице умерла мама. Отсюда ее брали 2 раза и увозили. Здесь она никогда не была счастлива. Постылый дом будто стыдился радости, будто увертывался от нее, будто прилежно выполнял чью-то злую волю. Она ходила по квартире и совершенно не знала, с чего начать жить. Ей не было страшно, ей было все равно. Без образования, без работы, без родных, с 2 судимостями. Кому нужна она в этом мире, где без нее все хорошо и давно отлажено? От безделья и скуки пошла в храм. В зоне была церковь, но Аня не ходила в нее ни разу. Ей казалось, что над их тюремным храмом висит какая-то мутная завеса. Лица женщин, которые туда ходили, были серые и безрадостные. Вера совсем не озаряла эти лица и эти тусклые глаза. А какой смысл в долгих стояниях и поклонах? Что она, осужденная Анна Каренина, должна вымаливать перед этими простенькими иконами, если она одна во всем виновата? Так думала она в зоне. А на свободе пошла в храм сравнить. А здесь-то как? А в храме было тесно и душно. Всенощная перед праздником преображения уже подходила к концу. Аня пристроилась справа, почти у входа, рядом со свечным ящиком. Она слышала, как люди все время о чем-то спрашивали женщину за прилавком. «Матушка, я жену схоронила. Тяжело, матушка. А ты вместо того, чтобы раскисать, молись о ней. Много молись, часто. И отпустит. Вот увидишь. А ей-то усопшей какая польза? Наши сродники, отошедшие, только наших молитвы просят». Аня замерла от этих неожиданных слов. «Молитв просят? Выходит, и отчим просит, и мама, и Таня?» Мысль о том, что Таня просит молитв, удивила больше всего. А она тут прохлаждается за всю свою непутевую жизнь, ни разу лба не перекрестила. А кто за Таню помолится, кроме нее, родной ее и одноутробной сестры? А как молиться? Спросить стыдно. А почему, собственно, стыдно? Все спрашивают ничего, а мне нельзя. Смело подошла к женщине. «Скажите, у меня сестренка была. Мы близняшки с ней, и она в 5 лет полетать хотела, ну, как бабочка, и прыгнула с балкона, насмерть. Как за нее молиться? Кому?» Женщина внимательно посмотрела на Аню. «А ты в храм часто ходишь?» «Вообще не хожу». «Теперь ходи. Молись слезно, проси, чтобы Господь твою сестренку в хорошее место определил». «Как-то в хорошее место». Женщина взяла с витрины маленькую книжечку и протянула Ане. «Читай, там все написано. А теперь иди к иконе и плачь». Аня послушно направилась к иконе. И вот ведь чудеса. Заплакала. Она удивилась своим слезам, которые очень редко, а практически никогда не орошают ее лицо. А тут плакала. Не сказать, что только о бедной Тане, а себе тоже. Собственная жизнь показалась ей такой убогой, жалкой, что плачущее сердце содрогнулось и зашлось от острой боли. Будто терпела она, терпела, делала хорошую мину при плохой игре, и надоело ей это. Противно стало притворяться и принаряживаться. Невыносимо захотелось завыть. Пусть стыдно, пусть некрасиво, зато правда. Тушь размазалась по щекам, нос распух и покраснел. Плакала. А ведь действительно, улегчала. А книжечку она читать не стала. Полистала, да и вернула через пару дней. Я ничего тут не поняла. Стала ходить в храм. Осторожно, нечасто. Будто боялась, что привыкнет. Такая уж была у Ани натура. Она боялась правды в самой себе. Теперь она уже знала, что женщину зовут Лидия Трофимовна. В храме она всего около года. Ушла с хорошей работы, была гидом, а теперь здесь, за свечным ящиком, за копейки. «Зачем?» — спросила Аня как-то. И услышала. Беда молиться заставила. «Какая такая беда?» — Аня из вежливости не спросила. Прошло время. Аня изредка появлялась в храме. Подходила к свечному ящику. Вскоре Лидия Трофимовна пригласила Аню в гости. Жила она совсем рядом с храмом, только дорогу перейти и свернуть в переулок. Наварила борща, налепила пельменей. Познакомила с сыном-студентом. Сын стеснялся, отвечал односложно, хотя они были ровесниками, и общих тем могли найти много. Аня сразу поняла, что Лидия Трофимовна пытается разговорить сына, расположить его к Ане, а Аню — к Аркадию. Конечно, Аркадий пошел ее провожать. Конечно, они стали встречаться. Аркадий оказался прямодушным, добрым, как и Лидия Трофимовна. Знал два языка — английский и французский. Пробовал писать стихи. Аня сначала стеснялась своей необразованности, но Аркадий ничем учености не выказывал, и она совершенно освоилась. И стала ждать в полной уверенности, что это произойдет скоро, когда Аркадий сделает ей предложение. Вот оно, счастье, свалившееся на Аню так нежданно, так негаданно. Пылкой любви она к Аркадию не испытывала. Она вообще такая девушка без головокружения. Но встреч с ним ждала, планы строила. Вскоре предложение было сделано. Правда, как-то немного странно. Больше от Лидии Трофимовны. «Анечка, переезжай к нам. Все равно жить вместе будем. Одни еще наживетесь. Мы с Аркадием вчера все очень серьезно обсудили. Ну, Аркаш, ты-то что молчишь? Кто жениться собрался, ты или я?» Аркадий торжественно, чуть театрально подошел к Ане и низко ей поклонился. Она раскраснелась и почему-то бросилась на шею не Аркадию, а Лидии Трофимовне. Вот уж смеялись. Венчались на покров. Тихо, без лишнего шума и суеты. Аня была в этот день хороша необыкновенно. Подвенечное платье купили по совету Лидии Трофимовны не открытое, а целомудренно строгое. Кружевная накидка сверху делала его особенно элегантным. Аркадий серьезный, дальше некуда. Мускулы напряжены, глаза долу. Аня ликовала и любила весь мир. Особенно Лидию Трофимовну, ну и Аркадия, конечно. Свекровь сразу заняла в Анином сердце особое место. В ней был красивый величавый покой. Аня не видела, чтобы свекровь суетилась. Она все делала ладно, быстро и без лишних слов. Очень уставала на храмовых послушаниях, но никогда не позволяла себе роптать и охать. Много читала. Но еще больше молилась. Бывало, что, проснувшись среди ночи, Аня слышала из соседней комнаты молитвенный шепот. Один раз ночью Ане очень захотелось встать рядом со свекровью на молитву. Она поднялась, стараясь не будить мужа. Робко приоткрыла дверь ее комнаты. «А можно мне с тобой, мама?» Первый раз она назвала свекровь мамой. Робела, не решалась, а получилось просто естественно. Лидия Трофимовна благодарно взглянула на невестку. «Девочка моя, спасибо тебе».
1: Продолжение следует.

Вечная мудрость. Добро христианское требует не притворства, а душевной и сердечной простоты. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Рассказы моего деда формировали мое мировоззрение. Долг родителей и старшего поколения – формирование мировоззрения человека, его взгляда на жизнь. В этом смысле особую роль сыграл мой дед, который прошел многие испытания и вообще чудом остался жив. Он не должен был остаться в живых, претерпевая страшные истязания в Соловецком лагере особого назначения на далеком севере, на холодном Белом море. Он оставил очень сильный и яркий след в моей душе. Я с вниманием слушал его рассказы и, будучи еще ребенком, поражался тому, как спокойно он говорил о страшных испытаниях, которые даже представить было невозможно. Но он всегда подчеркивал, что без Божьей помощи он не только не смог бы стать священнослужителем, он бы в живых не остался. И рассказы деда, конечно, формировали мое мировоззрение, взгляды на жизнь, понимание того, что вера – это великая сила, это всегда Божий дар, за который можно и жизнь отдать. Потому что ко всем этим испытаниям дед был готов. И не только он, но и его поколение – православных людей. Проповедь после молебна в Михаило-Архангельском храме Троицкого монастыря города Бирска 4 июня 2016 года.
5: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

с кем поведешься. День за днем. Дневник православного священника. 5 сентября. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Это изречение апостола Павла, повторяемое так часто, сделалось почти пословицей. И многие забыли о его происхождении. Уже в Ветхом Завете мы находим ту же мысль в притче Соломона. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Книга Притч, глава 13, стих 21. Не всегда от нас зависит выбирать общество, в котором мы вращаемся. Иногда жизнь сводит нас с людьми против нашей воли, и, подобно Лоту, мы мучаемся зрелищем недостойных дел. Что делать, когда жизненные обстоятельства ставят молодежь в сообщество дурных товарищей? Юноша должен избегать не только разврата, но и легкомыслия. В свете часто все понятия и взгляды до того фальшивы, что молодежь, невольно подчиняясь им, незаметно для себя изменяет постепенно своим высоким идеалам, своим благородным стремлением. Она перестает возмущаться злом и уже не преклоняется перед добром так горячо, как бывало. Дурным обществом можно также назвать дурные книги, которых, увы, так много в наше время. В них как бы изощряются рисовать зло в самых привлекательных красках. И, приучая воображение ко всему дурному, оскверняют первобытную свежесть юношеского ума. Есть еще одно дурное общество, которое преследует нас даже в одиночестве. Это общество дурных мыслей, которыми дух зла искушает нас, подобно тому, как он искушал Христа в пустыне. Я ненавижу этот внутренний голос, я его страшусь и не могу от него избавиться. Я его гоню от себя всеми силами, а он все возвращается. Боже, Ты, который победил сатану, избавь меня от зла. Защити меня Твоей любовью, укрепи Твоею силою, победи и уничтожь всю скверну души моей, Твоею победою.

0: Пора читать.
1: Ольга Седокова. И жизнь, и новизна. Об искусстве, вере и обществе. Новая книга известного поэта, мыслителя, переводчика Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» имеет подзаголовок «Об искусстве, вере и обществе». В ней автор размышляет о смысле и назначении культуры и искусства, неизменно напоминающих о высоком достоинстве человека и о новизне христианской вести, несущей жизнь. На страницах книги мы встречаемся с вдохновляющим взглядом поэта на христианство и с любящим взглядом христианина на свободное человеческое творчество. Вслушиваясь в голоса как церковной, так и светской культуры, от Пастернака до митрополита Антония Сурожского и Сергея Аверинцева, Ольге Александровне неизменно удается расслышать и донести весть о высоком призвании человека и о единственной власти, к которой он всегда по-настоящему стремится – власти счастья. Вот как об этом пишет Анна Ильинична Шмайна-Великанова, российский библеист, переводчик, педагог, доктор культурологии, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Это совсем новое богословие. Оно показывает, что можно радоваться церкви как дару жизни, а не учит православию как искусству умирать. К этому трудно привыкнуть. Нам всем придется еще долго готовиться к невероятному счастью христианства. В книгу вошли размышления о богословии творчества, непростых отношениях церкви и современного общества, а также о великих христианских свидетелях XX века. Завершают книгу эссе «Свет жизни. Заметки о православном мировосприятии». Тексты Ольги Седоковой – это и школа открытого взгляда, и мысли о методах этой школы. Открыто смотреть на мир – это труд. Еще больший труд – поделиться этим опытом так, чтобы другие могли тоже его пережить. Поэт разделяет с нами свой открытый взгляд. В опыте Ольги Седоковой искусство, независимо от того, обращается ли оно к религиозным мотивам или нет, готовит человека к созерцанию, оставляя его с невероятной радостью риска, наградой за которой будет встреча. В этом состоит невидимая работа Творца. Осознанно или неосознанно он открывает двери другим. Особенно интересно рассуждение автора на трудные темы о природе добра и зла, о литургическом богословии смерти и многие другие. По мнению автора, искусство исцеляет нас от замкнутости, от робости желаний. А что касается свободы, то если же свобода в самом деле дарована человеку, ее никто не отнимет, как той радости, которую завещал Христос. В целом, новая книга Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» – это глубокий богословский взгляд поэта и христианина на смысл и назначение свободного искусства и творчества, на евангельские мотивы в литературе и поэзии XX века. Эта книга – острый и актуальный анализ современной постсоветской действительности, культуры и общества после эпохи безверия, вдохновенное свидетельство о великих христианских подвижниках и мыслителях XX века. Кому будет интересна эта книга? Всем, кто всерьез интересуется вопросами литературы, философии, поэзии, искусства и богословия. Всем, кто хочет вместе с автором поразмышлять на сложные темы сегодняшнего дня. Коротко об авторе. Ольга Седокова – известная русская поэтесса, переводчик, мыслитель, философ, этнограф, кандидат философских наук, автор многочисленных переводов европейской поэзии, драмы, философии и богословия.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Этот выпуск, конечно, необходимо начать с мощей святителя Спиридона Тримифунского. Нам с коллегами довелось встречать ковчег с десницей святого в Дивееве. Примерно за час до прибытия мощей люди уже стояли с двух сторон дороги, и это не считая тех, кто стоял за ограждением, огромное количество людей. Это было похоже на почетный караул, на парад, на великий народный праздник. Ковчег с мощами крестным ходом перенесли в Преображенский собор, процессия двигалась по Святой Канавке. Люди говорили нам «это не описать словами», так повторили несколько человек. «Любимый святой, благодать неописуемая». Интересно, что по прогнозу погоды целый день должны были царствовать грозы, а на самом деле легкий дождик покапал буквально несколько минут, когда мощи святителя Спиридона пребывали на Святой Канавке. Святитель Спиридон жил в 3-4 веках на Кипре, прославился делами милосердия и своими чудесами. По молитве епископа Спиридона расступались воды, воскресали мертвые, исцелялись тяжелобольные. Несколько раз нас спрашивали, почему привезли десницу, правую руку святителя. Как известно, мощи святого Спиридона хранятся на острове Корфу целиком. Так вот, вкратце история такая. Десница святителя некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу в 1984 году и в настоящее время хранится в серебряном ковчеге вместе с остальными мощами. Исторически сложилось, что именно десницу периодически переносят для поклонения в разные страны. Мощи святителя Спиридона пребывали в Дивееве сутки, очередь шла через весь монастырь, люди прикладывались. Как и на следующий день в Нижнем Новгороде, мы с семьей приехали в собор Александра Невского в 6 утра. И то была не очень большая внутри собора очередь. Но уже с 6:30 утра народ снова стал прибывать. А так и ночью, и тем более вечером, было огромное количество желающих приложиться к мощам. Потом посчитали, что за 3 дня пребывания мощей святителя Спиридона в Нижегородской епархии, в Дивееве и в Нижнем, к святыне приложились 95 600 человек, включая паломников, приехавших из других регионов. Организация была на уровне. В первый день в Нижнем была огромная толпа, люди почти устроили давку и ругали организацию, но на самом деле все упорядочилось быстро. К ковчегу с мощами подходили и прикладывались сразу с двух сторон, двумя такими небольшими очередями, поэтому все шло быстро и удобно. Во второй части программы расскажу вкратце о новом просветительском сюжете, который мы выпустили. Назвали мы ролик «Что такое спасы?» Медовый, яблочный, ореховый. Спасы – народное название трех православных праздников, которые отмечают в августе. Медовый спас – происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня. Яблочный спас – преображение. Ореховый или хлебный спас – перенесение нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Одессы в Константинополь. В церковном календаре спасов нет. В народе назвали так разные праздники, привязав их к новому урожаю. Само слово «спас» – сокращенная форма от «спаситель», так называют Иисуса Христа, который избавил людей от рабства греху, даровал всему человечеству возможность спасения души и вечной жизни. Медовый спас отмечается 14 августа. В народной традиции к этому времени пасечники обычно приступали к сбору меда нового урожая и приносили его в храм для освящения. Считалось, что после этого мед обретает целебную силу. Вместе с медом в церковь приносили мак и лекарственные травы – зверобой, полынь, ромашку, которые собирали в августе. Яблочный спас отмечается 19 августа. С древнейших времен в христианской традиции в этот день освящали виноград – основной плод Средиземноморья. Но на Руси виноград не был распространен, поэтому постепенно сложился обычай освящать яблоки, которые как раз созревали к середине августа. В этот день принято посещать храм, освящать плоды нового урожая, яблоки, груши, сливы. После освящения яблоками принято угощать родных, соседей и нуждающихся. На праздничный стол готовят яблочные пироги, печеные яблоки, варенье. Ореховый или хлебный спас отмечается 29 августа. В народе в этот день пекли первый хлеб из муки нового урожая и освящали его, а также освящали орехи и зерно. Как раз к концу августа в лесах созревали лесные орехи, а на полях завершалась уборка зерновых. Еще одно народное название – «холщовый спас» – связано с ярмарками, где продавали домотканные холсты. Традиционно в этот день посещали храм, освящали хлеб, орехи, зерно и другие плоды нового урожая, пекли хлеб из свежей муки, угощали близких, начинали заготовки на зиму. Так что такое спасы? По сути, это праздники, когда люди благодарят Бога за щедрость лета. Практика освящения плодов нового урожая идет еще от описанного в Ветхом Завете. Обычая приносить Богу, как владыке неба и земли, начатки плодов и скота. Изначально смысл традиции освящения плодов состоял именно в том, что это были плоды, выращенные собственными руками. Люди приносили их в храм и благодарили Бога за то, что Он благословил их труды. Сегодня люди несут в храм освящать виноград, яблоки, мед, купленные в магазине. Это одновременно и благочестивая традиция, и способ все-таки выражать благодарность Богу за то, что Он по-прежнему благословляет наши труды и дает пропитание. Вот как-то так. Праздники народные, про урожай, но с глубокой духовной идеей не забывать говорить «Слава Богу за все». До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Издательский дом «Фома» представляет программу «Вопросы Веры и Фомы».
3: День знаний.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому

0: Здравствуйте, мои хорошие. Алтай, голос. Это вас приветствует мой друг, пес Алтай. А меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург, сейчас на пенсии. Иногда помогаю в клинике, а так дома. Читаю, гуляю с Алтаем, помогаю нашему храму. Еще люблю готовить, особенно для своих соседей, Веры и Фомы. Славные ребята. Частенько заглядывают к нам в гости на чай с вареньем. Поговорить с ними — большое удовольствие. Что-то я им рассказываю, а чему-то у них учусь. Вот жду их с минуты на минуту. Идут!
1: Привет, Алтайка! Здравствуйте, дядя Миша!
2: Михаил Гаврилович, Алтайка, здорово!
0: Привет! Поздравляю с началом учебного года, с Днем Знаний!
2: Спасибо!
1: Да, мы с мамой тоже Фому в школу провожали. Меня мама даже отпросила из садика. А бабушка Фоме букет передала с дачей. Красивый!
2: Астры!
0: Замечательно! Мойте руки, проходите в комнату. Клубничное варенье, пирожки.
2: А мне бы чаю, так пить хочется после уроков.
0: Да вот и чай. Ну, рассказывайте, как праздник прошел?
2: Да как обычно, цветы, бантики у девчонок, колокольчик.
1: Это тебе обычно, а мне так понравилось. Цветы, бантики у девочек, колокольчик.
0: Я тоже всегда любил 1 сентября. Только у меня не астры были, а гладиолусы.
2: А что, в ваше время тоже, значит, День знаний был?
0: А как же? И учителя выступали, и первый звонок, и белые фарточки у девочек, а у мальчишек белые рубашки.
2: А вот интересно, как в древности отмечали 1 сентября?
1: При Дмитрии Донском или при Иване Грозном?
0: При Грозном никак, не было такого праздника. Он только в 1935 году стал официальным днем начала учебных занятий.
1: И Днем знаний.
0: Государственным праздником, Днем знаний, 1 сентября стало еще позже, в 1984 году. Хотя для нас, школьников, этот день всегда был праздником.
2: А когда же тогда начинали учиться до 35 года?
0: А когда придется. Школы и гимназии у нас появились при Петре Первом, и свой график они меняли по желанию родителей и учеников.
1: Ух ты! Захотел папа, чтобы его сыночек зимой начал учиться? Пожалуйста, или весной, или вообще пропустил целый месяц, так что ли?
0: Ну, так не так, но одной даты для начала занятий не было. Если уроки начинались в августе или, например, в октябре, это никого не удивляло.
2: А почему так?
0: А потому что отправить ребенка в гимназию было недешево. Это могли позволить себе только состоятельные родители.
2: Ясно. А, раз они гимназии платят, то сами и решают, когда удобнее, да?
1: А бедные детки, они что же, не учились?
0: Ну почему? Чем ближе к нашему времени, тем больше было грамотных ребят в крестьянских семьях. Правда...
2: Что?
0: Лето для земледельца – самая горячая пора. Дети с малых лет помогали родителям в поле.
2: А, да, урожай же, надо было хлеб убирать.
0: А вот осенью, после сбора урожая, самое время садиться за учебу.
1: Поэтому День знаний сделали 1 сентября?
0: Не только поэтому. Каникулы же. Представьте, что учебный год начинается, допустим, в середине мая.
1: И чего?
2: Чего? Ха, все лето тогда учиться придется, Вер. А на каникулы отпустят только, когда дожди пойдут и похолодает. Не, я не согласен. Летом надо загорать, купаться, за грибами ходить.
1: Точно! Главное, я поняла. Раньше учились как хотели, когда хотели и чему хотели.
2: А некоторые вообще ничему не учились.
0: Ну, все совсем не так, ребят. Давайте определимся сначала. Нас какая история больше интересует? Наша или мировая?
1: Наша!
2: Ага. Интересует, как у нас раньше учились. Ну, например, какие в древние времена были прописи, там, буквари, азбуки.
0: Интересная тема. Сейчас ноутбук открою. Так. Ну вот, смотрите.
2: Это чего вообще? Какие-то каракули.
1: Рисунки! Здесь человечек на коне с мечом. Это воин побеждает копьем врага.
2: Ага, а руки как грабли. Ха-ха.
1: Ну и что? А вот еще человечки. Раз, два, три, семь. За руки держатся. А сверху буквы какие-то непонятные.
0: Тут написано: «Иже в шестый час». Это фрагмент церковной молитвы.
2: А здесь что?
0: Дай посмотрю. Так, грамота номер 203. Господи, помози рабу своему Анфиму.
1: А что такое Анфиму?
0: Так звали мальчика, который сделал эту надпись.
1: Анфим! Чудно!
2: Грамота? Подождите, грамота! Берестяная? А, так это берестяные грамоты.
0: Ну, конечно, рисунки с них. 13 век, новгородский мальчик, 6-7 лет, упражняется в письме, выписывает с восковых табличек на бересту коротенькие кусочки из псалтири, пишет азбуку и склады.
1: Псалтири, склады. Опять слова какие-то непонятные.
2: Вер, псалтирь — это Библия же. Да, Михаил Гаврилович?
0: Совершенно верно. Это одна из библейских книг, которая состоит из молитвенных песен и гимнов. А склады – это слоги. Ба-ва-га-да-жа-за.
1: Гуси-гуси, га-га-га.
2: Есть хотите? Да-да-да. Мы тоже в первом классе писали.
1: И меня мама учит писать по слогам и читать.
2: В общем, ясно. Этот Анфим делает домашку, а когда надоедает, начинает рисовать всяких человечков.
1: Прям как ты.
2: Ну и что, да, бывает. Доктор, а что, вот этих грамот Анфима много?
0: Нашли сразу 12. Похоже, он их разом потерял.
1: Когда из школы шел?
2: В 13 веке? Ха-ха. Тогда, небось, и школ-то не было. Или были?
0: Были, во многих городах. И в Новгороде, конечно. И грамотными были практически все. И мужчины, и женщины. И бедные, и богатые.
1: А мы же говорили про это, Фом. Киево-Печерская лавра. Вспомни.
2: Точно, правда.
0: В древней летописи «Повести временных лет» сказано, что в 988 году князь Владимир послал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное.
1: Как это в книжное обучение?
2: Книжки переписывать, небось. Тогда же книги-то были рукописные.
0: Учиться грамоте, читать, переписывать. А еще через полвека, в 1030 году, задолго до мальчика Анфима, появилась в Новгороде первая школа. Князь Ярослав Мудрый велел собрать 300 детей, чтобы учить их книгам. Это и была первая школа.
1: А чему в тех древних школах учили? О, Алтай, правильно!
0: Отправимся в возможную реальность и все увидим.
2: А правда, чего мы тут все с пирожками? Алтай, тащи ошейник.
1: Принес уже, и я его уже даже застегнула. Встали, взялись за поводок.
2: Большой деревянный дом. Смотрите, мама на крыльце провожает мальчика. На учебу, да?

0: Ирина, а церковь-то тут при чем? Для чего ей-то было учреждать университеты? Не понимаю.
1: Ну, сама, для многого. Во-первых, церковь была заинтересована, чтобы было как можно больше образованных людей, которые получили правильные знания о мире и о Боге.
0: А во-вторых?
1: А во-вторых, университеты были нужны для борьбы с суевериями и шарлатанством.
2: А это что такое?
0: Обман, Вер, обман и надувательство.
1: В средние века развелось много мошенников, которые обманывали людей и на этом наживались.
0: О, правильно, Алтай, пора слетать туда, в средневековье.
2: Ура, беремся за поводок.
0: О, площадь, в каком-то городе средневековом.
2: Толпа народу, похоже на ярмарку. Шумно, весело, только как-то грязно.
0: А вот зазывала что-то выкрикивает. Куда это он всех зовет?
1: Приглашает увидеть мага и чародея, повелителя духов.
0: Ух ты, я бы тоже посмотрел.
1: Ну, нам можно бесплатно, а с остальных требуют монеты. Вон там публика собралась, и на подмостки выходит...
2: Ой, человек в длинном плаще, в колпаке, руками так размахивает, брови сдвинул. Правда, что ли, чародей?
0: Ему помощница подает какие-то шары.
1: Сейчас я прочту заклинание, и в эти два железных шара вселятся могучие духи. И эти духи, испытывая друг другу симпатию, притянутся один к другому.
2: Ого! Шары и правда прилипли друг к другу. Не разорвать! Мамочки! А вдруг эти духи сейчас на нас из шаров вылетят? Он настоящий повелитель!
0: Да какой повелитель, Вер? Это же магниты просто! Эй, ты! Хватит всех дурить! Никаких тут духов и никакой симпатии! Мы это в школе проходили! Ха! Один шар намагничен, а второй к нему поэтому и притягивается.
2: Фом, он уже другое показывает. Ему вынесли лук и стрелы.
0: Точно! А он тетиву натянул и целится в каменную башню. Опять что-то выкрикивает.
1: В эту стрелу я вложу силу самого властителя ветра, и стрела моя улетит вон до той бойницы башни.
2: Читает заклинание, спустил тетиву. О-о-о! Она правда летит туда, к башне. Как далеко, как высоко.
3: Бойтесь могучего повелителя ураганов и меня заодно.
0: А толпа-то как вся кричит, все шапки подбрасывают, а у них опять собирают деньги. Вон, все за кошельки взялись. Да что же это, никто не понимает, что ли?
2: Чего не понимает, Фом?
0: Ну что, никакой он не повелитель, это же закон природы.
2: Какой закон?
0: Ну, как-то там дядя Валера объяснял, ну вот какая-то это механика, что ли, перепады давления. В общем, легко можно все по-научному объяснить.
1: Можно, если иметь образование. Кстати, закон физики, который объясняет полет стрелы, в 17 веке был включен в учебники по богословию. Вот каким почтением пользовалась наука.
0: Нет, я этого терпеть больше не могу. Но вы посмотрите только, что он там на сцене творит. Дядя Валера на него нет. Ну ничего, я сам. Сейчас я ему покажу, как из людей дураков делать.
1: Фома, ты куда?
2: Он к чародею хочет пробраться.
1: Алтай, ну-ка останови его. Вон там уже нашлись другие знатоки.
2: О, точно, три юноши. Такого очень даже благородного вида. Что-то кричат и через толпу тоже туда проталкиваются.
0: Да все, Алтай, все. Отстань, ну не лезу я уже никуда. Приволок меня прям за штаны, отцепись. Полицейский тоже мне.
1: Ну, Алтай, молодец, молодец, насухай. Фома, не лезь на рожон, когда не надо. Я понимаю, ты за справедливость, мошенника хотел разоблачить, но рисковать-то так.
0: Да ладно, там и без меня обошлись.
2: А кто эти юноши? Чародей хотел от них убежать, а сам в плаще запутался, колпак с париком потерял и в угол забился.
0: Они уже все его секреты выдают публике. Я понял, это студенты, поэтому знают и про магнит, и про механику. А зрители-то кто хохочет, кто возмущается и деньги назад требует. Молодцы!
1: Ну, это уже без нас. Алтай, давай домой.

0: Да, полезная вещь — университеты.
1: А я еще один университет знаю — МГУ.
2: У нас много университетов, Вер, во многих городах.
0: Ага, доктор, вот вы и попались. Я точно знаю, что первый наш университет основал никакой не священник и не церковь, а Ломоносов.
2: Что сказать, пятерка тебе. И вот еще пирожок в придачу.
1: За что это ему пятерку и пирожок в придачу?
2: За Михаила Васильевича Ломоносова. Такого человека вспомнил. Знаменитейшего ученого, гения. Действительно, основателя Московского университета. Вот только...
0: Опять только? Что не так?
2: Фома, первым высшим учебным заведением в России был не университет.
1: А что? Училище? Школа какая-нибудь?
0: Тебе же говорят «высшие». А школа и училище — это не высшее.
2: Первой в России была славяно-греко-латинская академия, открытая при Заиконоспасском монастыре. Она появилась в Москве благодаря монаху, выпускнику Киево-Могилянской академии Симеону Полоцкому.
1: Слышал? Монаху при монастыре, как в Новгороде и в Европе.
0: Да слышал, слышал.
2: А для академии тоже была основа — Артищевская школа, открытая при...
1: Монастыре?
2: Монастыре. Андреевском, между прочим, это вообще было первое образовательное учреждение в России.
0: А что за странное название «Ртищевская»?
2: По фамилии Федора Ртищева. Он был знатным вельможей, другом царя Алексея Михайловича Романова.
0: А чего же нам в школе говорят «Ломоносов, Ломоносов»?
2: Правильно вам все говорят. Михаил Ломоносов – гордость России. Естествоиспытатель, химик, физик, поэт, художник.
0: И не священник.
2: Нет, не священник, ученый, но глубоко верующий человек.
0: Да ну, скажете тоже, Ломоносов.
2: Не веришь? Эх, что ж, придется тебе кое-что процитировать о Боге.
1: Процитируйте.
2: Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величие, в другой — свою волю. Первое — видимый этот мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга — священное писание. В ней показано создателево благословение к нашему спасению.
0: Ну и что? Сказано хорошо. Но при чем тут Ломоносов?
2: А при том, что это его слова.
0: Во как! Да! Никогда бы не подумал, чтобы сам Ломоносов... И что? Много таких ученых было, верующих?
2: И были, и есть. Да, таких очень много.
1: А кто?
0: Только сначала из наших, из российских назовите.
2: Из наших? Ну, пожалуйста. Великий химик Дмитрий Иванович Менделеев, который создал...
0: Таблицу Менделеева!
1: Что за таблица?
2: Верочка, это периодический закон химических элементов.
0: Вер, у дяди Валеры на стене висит, я тебе покажу потом. А дальше, доктор?
2: Дальше? Ну, хорошо. Вот, знаменитый хирург Николай Пирогов, который основал военно-полевую хирургию. Кстати, Евангелие было его любимой книгой.
0: Ну, про врачей-то вы все знаете. Еще?
2: Еще? Еще генетик Николай Вавилов, великий конструктор Сергей Королёв.
0: О, про Королёва я сам могу рассказать. Он первый спутник в космос запустил и первого космонавта.
1: Юрия Гагарина.
2: Да, еще друг Королёва, один из основателей российской космонавтики, академик Борис Раушенбах.
0: Космонавтика – это сила. А самолетами никто из верующих ученых не занимался?
2: Как же, Игорь Иванович Сикорский.
1: Это кто?
2: Создатель первых в мире самолетов-амфибий, транспортных самолетов, вертолетов. А еще он известен как автор богословских трактатов.
0: Ух ты! А я тоже одного великого человека вспомнил. Тоже врача. Архиепископа Луку. То есть до того, как он стал священником, его звали...
1: Воина Ясенецкий! Валентин Феликсович! Он был хирургом и святым.
2: Как ты все это запомнил, Вер?
1: Ой, дядя Миша, мы после того раза, когда про батюшку Луку разговаривали с вами, очень часто о нем вспоминали.
0: Да, путешествие тогда получилось вообще супер.
2: А еще священником был врач-физиолог Алексей Ухтомский.
1: Дядя Миш, хватит, хватит, я столько имен не запомню все равно.
2: Понял, понял, извини, увлекся.
0: Да, Михаил Гаврилович, вы мне лучше потом на флешку скиньте или на почту. А я дяде Валере ваш список ученых покажу.
1: Ага, список на флешку, а нам лучше по-настоящему кого-нибудь покажите. То есть, возможно, реальности. Алтай, ты как?
0: Только теперь уже не из наших ученых, а из заграничных.
2: Ну что ж, тогда давайте-ка слетаем в Чехию. Как, Алтай? Будь добр, перенеси нас в 19 век.
1: Куда это мы попали? Огородик. Какой аккуратненький. И тут еще рядом церковь и всякие домики. Это монастырь, что ли? Только не наш.
2: Католический.
0: Ну вот, а я думал, мы в какую-нибудь лабораторию там переместимся или в университет.
2: Ну ты не спеши с выводами. Вот идет аббат Грегор Мендель, настоятель монастыря.
0: Который в черной такой одежде с белым воротничком и в очках, да? А рядом два монаха. А куда они... Опа, грядкам с горохом.
1: Я зеленый горошек очень люблю. В салате особенно. А у них там много его, интересно. Я парочку стручков сорву, можно? Никто не заметит.
0: Вер, ну ты что, монахов объедать? Они, может быть, этот горошек себе на обед собирают.
2: А вот и не на обед. Но, Вер, стручок действительно срывать не стоит, поскольку он ценный научный материал.
1: Ну вы вообще, дядь Миша, горошек, научный материал. Что там изучать-то? В одном стручке 5 горошин, а в другом 6?
0: Вер, зря смеялась, смотри.
1: Они срывают несколько стручков, раскрывают их и горошинки разглядывают. А чего там?
2: Сравнивают, на каком растении горошины гладкие, а где сморщенные.
1: А зачем?
2: А затем, что Грегор Мендель не только священник и монах. Он еще и биолог, ботаник, а еще основатель замечательной науки – генетики.
0: Что? Монах и основатель генетики?
1: Про основателей монастырей говорили, про основателей университетов тоже. А про основателей генетики не говорили.
0: Ну, Вер, ну генетика же это... Как тебе объяснить-то? Вот ты больше на папу похожа, а я на маму. И это и есть генетика.
1: Я на принцессу похожа. Мне бабушка говорила, ты в этом платье вылитая принцесса.
0: Да при чем тут это-то?
1: А горох при чем?
2: Вер, генетика – наука о наследственности. Фома верно вопрос поставил. Почему дети похожи на своих родителей? На этот вопрос и пытается ответить генетика.
0: А горох при том, наверное, что одни горошинки по наследству получаются гладкими, а другие сморщенными. И Мендель за этим наблюдает.
1: Ну, так бы сразу и объяснили. А то на маму, на папу.
2: Все верно, Фома. Так, Алтай, он уже что-то жует, а? Что это такое? Ты что, все-таки сорвал горошек? Кто тебе разрешил, а?
0: Нет, доктор, это там упал один стручок, а Алтайка подобрал.
2: А, ну ладно, смотри у меня. Давай домой, а то еще набедокуришь здесь.
1: Дядя Миша, а еще раз про горошинки.
2: Мендель много лет проводил опыты с горохом и доказал, что признаки, которые передаются по наследству, подчиняются строгим математическим законам.
0: Он про гены тоже доказал.
2: Не сам, но через много лет уже другие ученые именно на основе его схемы, составленной для растений, сделали величайшие открытия в генетике для всех живых организмов.
1: А какие открытия?
2: Например, уже в наше время расшифровали геном человека.
1: Человека-паука знаю, про человека-невидимку слышала. А кто такой геном человек?
0: Ой, ну я не могу с ней, Алтай, моя сестра не понимает. Видишь, она еще про науку не очень-то. Ей надо все показывать.
2: Фу, мы даже чаю не успели глотнуть. Опять путешествие затеваешь. Ну ладно, тогда знаете что? не слетать ли нам в Белый дом?
0: Куда? А нас туда пустят?
2: С Алтайкой нас там никто не заметит.
1: А почему в белый? Давайте в синий или в зеленый.
0: Вера! Так, спокойно, Фома, спокойно. Белый дом – это в Америке, в Вашингтоне, как у нас Кремль в Москве. Понятно тебе, нет?
1: Понятно.
2: Алтай. Время 26 июня 2000 года. Вперед!
0: О, я по телеку видел, как тут все, а внутри не думал, что окажусь.
1: А стены и правда белые.
0: Какое-то большое собрание. Ого, журналисты с микрофонами, люди в костюмах.
2: Это научная конференция по генетике. Даже президент страны здесь.
1: А вон дядечка вышел выступать в очках с усами. Сразу видно, что ученый.
2: Слово взял знаменитый американский генетик, руководитель проекта по расшифровке генома человека Фрэнсис Коллинз.
1: Ой, ну давайте, ученые-академики, объясняйте глупой девочке, что такое ваш геном.
2: Вер, ну насчет глупой это ты кокетничаешь. Мне иногда кажется, что тебе и в школе-то делать нечего. До того ты такая умница у нас.
0: Ага, сразу в университет поступать.
2: Геном – это как будто книжка, в которой про каждого из нас все записано. Какой будет цвет глаз, волос, рост, какой формы нос, курносый или с горбинкой.
0: В общем, его расшифровали, и это великое открытие. Только я не понял, мы-то тут зачем, доктор?
2: А мы послушаем Фрэнсиса Коллинза. Сегодня счастливый день для всего мира. Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены и которая до сих пор была известна одному лишь Богу.
1: Во как! И он тоже про Бога. Алтай! Эй, Алтайка, нельзя! Фу!
2: Что такое?
0: Да он какой-то провод потянул из-за шторы. Сейчас выдернет и вся эта конференция.
2: Алтай! Фу! Ну, давай домой! Ай-яй-яй. Если бы провод перегрыз, микрофоны бы отключил все, а током бы ударило. Что ты сегодня разыгрался? Ну, марш на коврик. Наказан.
0: Ну ладно вам, Михаил Гаврилович. Он, может быть, тоже мир изучает, исследует. Давайте лучше чайку попьем. Я сейчас разогрею.
1: Чего? Ничего, Алтаюшка. Он чуть-чуть посердится, а потом простит. Да, хорошо много знать.
2: Да, Вер, много знать действительно хорошо, но этого недостаточно. Нужно еще уметь распорядиться всем, что ты знаешь. Книжки читают многие, но учеными становятся далеко не все.
0: Это точно. Ученый, он ведь не только много знает, он еще сам такой умный, сообразительный.
2: Да, любознательный, пытливый. Он понимает, что с Божьей помощью человек способен познавать наш мир, открывать законы, по которым он существует, и о себе самом узнавать все больше и больше.
1: Очень хочется быть такой, как вы говорите, дядя Миша. Как Ломоносов, как все эти генетики, как дядя Валера. Или как святые отцы. Но как?
0: Как-как? Вот в школу пойдешь, будешь учиться, книжки читать и станешь умной.
1: Учатся, Фома, все, а умные не все. Вот если бы были какие-нибудь таблетки для ума, или упражнения, или, я не знаю, помолилась кому-нибудь, раз, и поумнела.
0: Ага, так бы все хотели. Только так не бывает, Вера.
2: Да почему же не бывает? И молятся люди о вразумлении, о прибавлении ума и упражнений делают.
1: Ой, а кому молятся?
0: А какие упражнения?
2: Как вы сразу оживились, да? Ну хорошо, дам вам одно упражнение для ума. Алтай, ну-ка принеси-ка мне вон ту папку. Ага, спасибо.
0: А там что у вас? Бумага и карандаши, да?
2: Вот, Фома, тебе чистый лист. И тебе, Вера. и по два карандаша.
0: А почему по два?
1: И что будем делать?
2: Рисовать. Но не просто так. Возьмите по карандашу в каждую руку. Теперь обеими руками начинайте рисовать одновременно зеркальные и симметричные рисунки. Буквы, цифры.
1: Ого! Фома, а ты что будешь рисовать?
0: Не знаю. О, я буквы всякие. Букву «Б» и к ней зеркальную тоже «Б». Ха. Не очень получается, но интересно.
1: А я вот такие буду фигурки рисовать. Всякие кружочки, треугольнички.
2: Только следи, Вера, чтобы обе руки двигались одновременно. В разные стороны, как в зеркале.
1: Ой, как необычно.
2: Сейчас деятельность обоих полушарий вашего мозга синхронизируется, и весь мозг работает заметно эффективнее.
1: Чего?
2: Ну, проще сказать, Вер, обычно, когда ты что-нибудь делаешь, рисуешь, например, у тебя работает только одно полушарие мозга.
0: Ну, как будто половина головы. А когда двумя руками сразу рисуешь, работает вся голова. И ты умнеешь прямо на глазах. Круто, доктор! Вы нам такие упражнения давайте иногда, ладно?
2: Ладно.
1: Дядя Миша, а про молитвы-то?
2: Вер, молиться о прибавлении ума, о помощи в учении, о хороших оценках и успешной сдаче экзаменов можно любому святому. Например, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
0: Это которые славянский алфавит составили? Мы проходили в школе.
2: Совершенно верно. Студенты и школьники молятся святой Татьяне, просят о помощи у Сергия Радонежского.
1: О, да, это мы знаем. Он ведь сам, когда маленьким был, плохо учился.
2: Да, и у праведного Иоанна Кронштадтского, о котором мы тоже с вами говорили, была похожая история. Учеба давалась мальчику Ване с большим трудом. Он от этого очень страдал.
0: Помню. Он один раз перед тем, как лечь спать, сильно-сильно помолился, чтобы его учеба наладилась.
1: И Бог его услышал.
2: Именно так, Верочка. А теперь ученики и студенты молятся уже самому святому Иоанну Кронштадтскому о просвещении ума и разумении учения.
1: Фома, запомнил? Иоанну, Сергию, Татьяне, еще Кириллу и Мефодию.
2: Повторюсь, если вам захочется попросить о помощи, например, святителя Николая или Ксению Петербургскую, или ангела-хранителя, это тоже будет хорошо. Только уроки учить при этом не забывайте.
0: Ой, мамочки, уроки, у меня ж домашка. Михаил Гаврилович, нам пора.
2: Ха, ну да, день знаний, учебный год, а я вас так задержал, ну простите.
1: Нет, не задержали, было здорово. Спасибо, дядь Миша. Алтайка, и тебе спасибо. Пока.
2: До свидания, ребята. Храни вас Бог.
3: В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощай.

0: Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
1: и снова услышим рассказы дяди Миши о том,

0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Малышам и малышкам.
3: Добрые православные сказки для самых маленьких.
4: Виктор Кротов. Червячок Игнатий и его друзья. 20 сказочных историй. Что может сделать тот, на кого и внимания особо порой не обращают? Сидеть в своей норке и не высовываться? Червячок Игнатий не такой. Он успевает и поработать, и почитать, и поиграть, и напоить гостей чаем. Кроме того, с ним происходят удивительные приключения, из которых он всегда выходит с честью. А какие у него друзья? С червячком Игнатием и его друзьями вы не заскучаете. И даже задумаетесь о каких-то вещах, о которых надо поразмышлять, кто бы ты ни был. Червячок, ребенок или взрослый. 20 сказочных историй прозвучат в исполнении Елены Дементьевой и Михаила Чичикина.
5: Как-то раз червячок Игнатий, лежа среди цветов и травинок, размышлял о людях.
6: «Странно устроен человек, — думал червячок Игнатий. — Червячки все добрые, а люди бывают злыми, бывают вредными. Вон там, на детской площадке, мальчик игрушки у малышей отбирает, песком кидается, даже стукнул кого-то. Червячок ничего такого в жизни не сделает. Просто, наверное, человек очень большой, гораздо больше червячка. Вот в нем много всего и помещается».
5: Увидев, что вредный мальчик с детской площадки идет в его сторону, червячок Игнатий забрался поглубже под лист подорожника и стал думать дальше.
6: «Конечно, человек слишком большой. Когда у меня была маленькая норка, в ней всегда было чисто. А когда я ее удлинил чуть ли не до самой Австралии, кое-где я просто не успеваю убираться. Ой-ой-ой!»
5: Дальше размышлять стало трудно, потому что червячок Игнатий болтался в воздухе. Тот самый мальчик вытащил его из травы, сжал поперек туловища и теперь нес неизвестно куда и неизвестно зачем. Мальчик положил червячка Игнатия в песочницу возле большого замка, построенного из камушков, песка и веток.
6: «Наверное, это кто-то другой построил», — успел подумать червячок Игнатий. «Вряд ли такой разрушительный мальчик мог построить такой дворец».
7: «Это заколдованный замок», — сказал мальчик червячку Игнатию. «В нем живут маленькие глупые человечки, а ты будешь страшным драконом. Ты будешь поедать этих дурачков, и они будут тебя бояться».
6: «Нет», — ответил червячок Игнатий, — «я не буду драконом».
7: «Тогда я тебя раздавлю», — пригрозил мальчик.
6: «Знаешь что, лучше послушай мою сказку», — предложил червячок Игнатий.
7: «Ну ладно, сказку послушаю, а потом ты будешь драконом».
6: «Ничего подобного», — подумал про себя червячок Игнатий. И начал свою сказку. «Жил-был мальчик. Тебя как зовут?» — спросил он вредного мальчика.
7: «Меня зовут Дрыбыдыр», — захохотал мальчик.
6: «Подумать только! И того мальчика как раз звали Дрыбыдыр. Он был очень вредным мальчиком. Всех обижал, даже самых маленьких. И вот однажды после дождя, когда на прогулку вышло великое множество червячков, Дрыбыдыр придумал себе забаву. Он брал червячка и кидал его на какого-нибудь малыша. Малыш пугался, червячок ушибался, а довольный Дрыбыдыр хихикал».
7: «Ух, какая отличная игра!» —
5: крикнул мальчик, который назвал себя Дрыбыдыром. «Раз он себя так назвал, значит, и нам придется называть его так же. Хотя мама с папой, наверное, назвали его получше». А червячок Игнатий продолжал свою сказку.
6: «Но один из червячков, которого Дрыбыдыр схватил и приготовился бросить на крошечную девочку в пышном розовом платьице, крикнул ему: „Перестань сейчас же, а то я пожалуюсь ромашковому эльфу. Подумаешь, напугал, фыркнул Дрыбыдыр и бросил червячка на розовую девочку. Но червячок извернулся в воздухе и сумел отклониться. Он упал в траву, подполз к ближайшей ромашке и потряс ее за стебелек. Ромашка наклонилась к нему, и червячок что-то прошептал прямо в ее желтую серединку. И вдруг ромашка превратилась в маленького волшебного мальчика с белыми волосами, торчащими во все стороны. Это был ромашковый эльф. Он огляделся и сразу все понял. Сложив ладошки трубочкой у рта, ромашковый эльф подул на Дрыбыдыра. И Дрыбыдыр превратился в колючий куст репейника у дороги. Так он и простоял много дней, пока не перестал цепляться к прохожим. Только тогда ромашковый эльф расколдовал его.
5: Червячок Игнатий закончил свою сказку, а мальчик, назвавший себя Дрыбыдыром, сидел на краю песочницы и молчал. Потом он осторожно взял червячка Игнатия и отнес его туда, где червячок Игнатий размышлял о людях. Мальчик положил червячка Игнатия в траву и сказал: «Меня зовут Игорь, я не Дрыбыдыр». И он пошел куда-то по траве, старательно обходя каждую ромашку.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар», где мы ведем разговор о таланте, как о даре свыше, о пути человека, который этот дар раскрывает и приумножает.
2: И, как всегда, передача будет разделена на две части – дарование и дерзновение. Дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Нечто такое, что он как некое доверие получает свыше. Но таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить и сделать это неким усилием воли, решимостью, дерзновением.
1: У нас в студии «Радиообраз» актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Мы очень рады, что нам удалось заполучить в студию такую гостью, я бы даже сказала, редкую залетную птицу. Буквально несколько часов назад самолет приземлился в Нижегородском аэропорту, и вот Евгения у нас. Все делается, как мне кажется, не случайно, по промыслу Божию. Фильм «Лизонька», в котором наша героиня сыграла блаженную Елизавету Белбужскую, получил гран-при на кинофестивале «Крылатый барс» в Казани. Евгения Разумная получила награду за лучшую женскую роль. И мы поговорим сегодня об этой роли, о фильме и, конечно, об искусстве, которое способно и должно духовно преображать.
2: Также поговорим о многогранном таланте нашей гости, ведь Евгения не только актриса, но и режиссер. Но начнем с первой части нашей программы. Как мы уже сказали, она называется «Дарование».
0: Дарование.
1: Евгения, расскажите о вашем детстве и о тех талантах, которые, может быть, уже тогда проявлялись.
3: Здравствуйте. Большое спасибо вам за приглашение. Начну с того, что о профессии актрисы я никогда не мечтала. И в театральной студии никогда не занималась.
2: Странно, мне кажется, все девочки маленькие видят себя не иначе, как актрисами. Неужели у вас никогда не было вот такого желания вот выйти на сцену или в кино, быть популярной актрисой? Нет? О чем вы мечтали в детстве?
3: Но, видите, я из провинции, и
2: там... Так и мы тоже из провинции, Евгения. Хорошо, это что там было?
3: Наверное, на сцене быть хотелось, но немножко в другой области, в области хореографии. Вот.
2: Это балерины хотели стать?
3: Не совсем. Хореографом.
2: Хореографом?
3: Да.
1: Угу. Давайте начнем.
2: Вы сказали,
1: с того, где родилась Евгения.
2: Да, вот из провинции. Откуда вы?
3: Давайте я начну с того, что родилась я в замечательном месте, в Приморском крае, город Находка. Город омывает Тихий океан, Японское море. У нас очень уютный, красивый город. Я там выросла и жила до 18 лет. Как говорится, все мы родом из детства, поэтому, мне кажется, очень важно сказать, откуда я. С 3 до 7 лет мы с родителями и сестрой жили в поселке городского типа. И эта местность очень повлияла на мое становление личности, как мне кажется. Там были коровы, козы, гуси, деревья выше тебя ростом, сопки, лес. Мы с сестрой ходили в школу. Она была маленькая, деревянная, одноэтажная, и от дома до школы идти было очень далеко. Ну и пока я возвращалась домой, и пока никто не видел, пела песни на разный манер, известные только мне самой. Но потом, когда случайно оказывались сзади спины слушатели моего таланта, я резко обрывала песню, краснела, как помидор, и быстрым шагом бежала домой, чтобы мой гениальный позор не длился так долго.
2: Что любили петь? Были у вас какие-то любимые песни? Или
3: ну,
2: это были ваши песни?
3: В основном это были авторские мои песни.
2: Свои
3: на
2: песни,
3: разных языках, конечно.
2: На разных языках? На разных языках?
1: Да-да-да.
3: Да-да-да, что вижу, то
2: на только мне понятном языке, да,
3: абсолютно так. Ну, а вообще я была довольно робкой девочкой, стеснительной. Часто разговаривала сама с собой. Разыгрывала внутри себя сценки. Представляла эмоции людей. И когда кто-то это случайно видел, то надо мной смеялись, вот, подсмеивались. Потом уже, будучи педагогом и актрисой, я узнала, что есть, оказывается, такой метод репетиции по Михаилу Чехову — репетировать сцены в своем воображении. Тогда я этого не знала, но теперь я этим пользуюсь. Вот.
2: Ну вот мне показалось, Евгения, что, может, вы и не хотели, как говорите, быть актрисой, но вот эти ваши детские моменты, они как раз что-то вот имеют какое-то отношение.
3: Да,
2: да? Вот,
3: мне...
2: То есть вы пели...
3: Придумывали в голове миры.
2: Да, вот придумывали какие-то сценарии, так скажем, да, что-то пытались сыграть. То
3: есть да, вот... мне кажется, моя природа как-то вот она сама подсказывала мне и... Например, для артиста это же очень важно, чтобы у тебя было богатое воображение. И для педагога, и для артиста. Вот. Я собирала у себя во дворе детей. У нас с сестрой были друзья. Я устраивала конкурсы, давала какие-то задания. Мы делали шуточные сценки. И за это каждый участник мог получить жвачку по рублю. Это было моей мотивацией, да. Угу. Наверное, вот если говорить про какие-то зерна творчества из детства, так это были они.
2: У вас небольшой город, поселок городского типа, да, и там были вот и коровы. И вы вот прям сами можете все, да, да, вот корову подоить.
3: Корову подоить не могу. Уехала оттуда, к сожалению, в 7 лет.
2: Научиться
3: не успела, да. Вот. А дальше я уже росла в городе.
2: А в каком городе? Куда уехали?
3: Город Находка. Это был просто как бы.
2: В черте, может сказать, даже города. Это ближе к центру.
3: И в 13 лет мама записала меня на танцы. Как я уже говорила, что хотела стать хореографом. На танцах у нас были удивительные педагоги по хореографии. Фофанова Ольга Юрьевна и Чех Дмитрий Анатольевич. Вернее, до танцев за все, что я бралась, какие бы секции ни посещала, постоянно все бросала. Не доводила дело до конца и не могла понять, почему так. А потом, когда мне встретились эти педагоги, там были танцы не ради танцев, а в каждом танце был смысл. То, ради чего и почему мы это делаем. Ну вот, например, танец дерева, когда из семечка вдруг прорастает росток, проходят какие-то испытания в виде грозы, молнии и так далее, а дальше превращается в красивое дерево. Казалось бы, очень простая история – жизнь дерева, но сила как раз-таки вот в самой этой простоте. И вот в этом танце расскажу такой тоже забавный момент, который, наверное, тоже можно считать... повлиял на мою актерскую профессию. В этом танце у нас был момент небольшой импровизации. В чем заключалась эта импровизация? В какой-то момент деревья начинают блуждать по лесу, потом вдруг резкое ухудшение погодных условий, дождь, ветер, гроза, молния. И вот мы ходим, блуждаем, и на звук грома должны сильно испугаться, а потом быстро прибежать на свое место и дальше завершить танец. На репетиции в классе это одно – а на сцене это совсем другое. Тем более, что это был наш первый выход на большую сцену. Встали мы по точкам, музыка началась, мы дышим, потом растем, доходим до момента импровизации, деревья начинают блуждать, и тут я понимаю, что я реально заблудилась. Они там какой-то дым пустили на сцене, и я без шуток заблудилась на сцене.
2: То есть одно дерево ушло со сцены?
3: Нет-нет-нет, хожу-брожу, вдруг всплываю из этого облака дыма и оказываюсь на авансцене. Вижу зрителей, они сидят и все смотрят на меня. Боже мой, как я стала волноваться. От неожиданности я испугалась, и мой испуг совпал со звуком грома. И я побежала обратно. Какое это было погружение в роль.
2: Да, это, в общем-то,
3: очень правдиво.
2: Обстоятельства вам помогли справиться с первой ролью.
3: Так вот, а на следующий день в студии всех собрали, озвучивали хорошие моменты, хвалили, поздравляли с первым выходом на сцену. И потом педагоги говорят, нас, конечно, очень удивила Женя. Как она испугалась! И мы все вместе стали смотреть видеозапись, и несколько раз педагоги перематывали и показывали всем фрагмент, где был запечатлен мой гениальный испуг. Вот. Ну и после этого я решила, что стану хореографом, но все складывалось не так, как я этого хотела. В моей жизни случился переломный момент, травма коленки, трещина в мениске, и врачи сказали, вам больше танцевать нельзя. Для меня это была трагедия жизни, потому что подростку и

0: Думаю, ну, у меня теперь много свободного времени, на танцы я не хожу, скоро операция, поэтому тоже, думаю, соглашусь, а там видно будет. И, в общем, вот эти обстоятельства, наверное, и решили дальнейший мой путь пойти учиться на актрису. Прихожу домой и говорю: «Мама, папа, я буду актрисой». Они, конечно, очень удивились, но поддержали меня, за что я им просто бесконечно благодарна.
1: Ну да, часто бывает, что вот к нам тоже приходят гости, люди творческие, и зачастую бывает так, что родители не всегда поддерживают, так скажем, своих детей, когда те выбирают для себя перспективу. Я буду актрисой, например. И сразу у родителей такое сомнение: ну, актриса, а что это актриса? Ну, может быть, куда-нибудь вот в институт поступить, куда-нибудь. Вот вас родители всегда понимали, и вы их, то есть было такое взаимопонимание, или вас просто, может быть, пытались куда-то направить в другую сторону, или ну, к чем-то увлекались, может, в школе учились хорошо, может, математику у вас хорошо была, или что-то нет?
0: Ой, математика нет, но в школе я училась хорошо, и, знаете, родители меня, они всегда нам с сестрой давали свободу выбора. Я знаю, что так не во всех семьях, но мои мама с папой, они, конечно, в этом плане...
1: Ну, помогали, очень, понимали вас, да?
0: Да, понимали.
1: А они сами не творческие, ну, вот, как бы, не из творческих профессий, если не секрет. Вот.
0: Вы знаете, это не секрет, и я долгое время говорила, что мои родители не из творческих профессий, потому что папа у меня сапожный мастер, сапожник, а мама у меня повар. Но как-то, вот как раз, когда я приехала на съемки «Лизоньки», и кому-то я из паломников, я поделилась, что мои родители не из творческой профессии, а мне сказали: знаете, они очень даже из творческой профессии. А вы попробуйте борщ приготовить, это же искусство, понимаете? Или там обувь подлатать, зашить правильно и красиво. Поэтому они
1: да,
0: у меня из творческой профессии.
1: Я вот сейчас спросил, и пока вы отвечали, думаю, а какая бы профессия могла быть не творческой? И понимаю, что их, наверное, не так много, а вообще любую профессию можно назвать творческой, потому что все зависит от того, как человек к ней относится.
0: Да, какой подход?
1: Этим живет. Он, и у него подход к творческой, к любой работе, к любой профессии. Это действительно
0: абсолютно
1: так.
0: Абсолютно согласна.
1: Евгений, мой любимый вопрос, один из любимых. Я всегда люблю спрашивать, чем еще наши вот гости любили заниматься в детстве. Есть такие занятия, которые как бы школа, музыкальная школа, хореографический кружок. То есть это есть такие вот глобальные такие задачи. А есть увлечения, которые, может быть, на первый взгляд не важны, а может, незаметны. Но, тем не менее, каждый чем-то увлекается. Кто-то марки собирает, кто-то на каток кататься. Вот это были какие-то такие детские увлечения, ну, тем, чем вы любили заниматься, пока еще не решили, что вы будете вот уже актрисой, например.
0: Ну, мне нравилась поэзия. Мне нравилось...
1: Читать любили или сочинять?
0: Читать.
1: Читать.
0: Да. Я любила кататься на велосипеде. Это была моя просто мечта, чтобы у меня был свой велик. У родителей не было сначала возможности его купить, а когда появилась, они, так как находка, она граничит рядом с Китаем, они заказали из Китая велосипед. Как они думали, что они заказали крутой, навороченный, такой спортивный, но с маленькими колесами, понимаете? А для меня велик — это что? Это большие-большие колеса, чтобы я ехала, и меня все издалека видели. Вот. И поэтому, когда они подарили, ну вот такой у меня был подростковый бунт, мне было так стыдно кататься с маленькими колесами. Вот.
1: Ну, родители увидели, что вы недовольны? Или вы, проявив свой дар актрисы, может быть, уже тогда...
0: Нет, я сказала, конечно, да. Да, я сказала. Ну, вот, наверное, какие-то... Вообще, я такой спортивной девчонкой была. Бегала, прыгала, в соревнованиях участвовала. В принципе, я была активисткой достаточно.
1: А вообще была? Сейчас нет, еще не бегаете?
0: Вы знаете... Сейчас не бегаю, не знаю, как это объяснить, не зажигает, что ли. Потому что когда ты этим увлечен и ты этим горишь, то на все время у тебя появится. Вот. А сейчас я в поисках чего-то своего, не знаю. Йога, может быть, ну, пока присматриваюсь, потому что понимаю, что все-таки физкультура должна быть в жизни. Вот.
1: Так, Евгений, давайте тогда пойдем дальше по вашей такой лесенке, да?
2: Когда родители сказали, дали добро. Как дальше развивались события? Ведь вам нужно было из находки попасть в Петербург.
1: Ну да, из провинции.
2: Почему такой город вы выбрали?
1: Да, почему Петербург? И интересно ваше впечатление о второй столице. Вот из провинции вы приехали во вторую столицу. Как это все было? И как вы решились именно? Как вас отпустили тут?
0: Вы знаете, это было непросто, поскольку сначала я собиралась поступать в академию во Владивостоке имени Горького. Но события

0: стали разворачиваться так, что мои одноклассники, однокашники, в общем, была такая компания людей, которые собирались в Питер. А мне нравился мальчик, который собирался в Петербург. И он мне говорит: «Женька, давай тоже с нами, поехали. Что-то, у тебя все получится». И я прихожу домой и говорю: «Папа, я хочу в Питер поступать». Он засмеялся, он не воспринял это всерьез, говорит: «Да нет, ну что ты, у нас нет денег, куда ты поедешь?» Потому что у меня еще сестра, мы с ней вдвоем заканчивали один класс. Ну вот, проходит 2 недели, я опять подхожу к папе, говорю: «Папа, я хочу в Питер». Он говорит: «Нет, Женя, ты не поедешь». Я в третий раз через какое-то время подхожу, и он мне уже серьезно говорит: «Нет». И я понимаю: «Нет», потому что у нас как бы нет возможности на это, на билет, там, на жизнь и так далее. Не знаю, может быть, папа отпускать просто не хотел, да?
1: Ну, вполне возможно.
0: Но для меня тогда была причиной: нет денег. А если их нет, значит, их надо заработать. Поэтому я что? Я устраиваюсь по выходным на работу в кафе, где я работаю официанткой, и зарабатываю себе на билет. Я заработала себе полсуммы на билет, а вторую сумму мне подарила моя учительница Ирина Александровна Дубовская.
1: И такое бывает, да, что учительница...
0: Да,
1: она знала, что вы едете поступать именно в театральное, да, или как?
0: Она знала, да, ей рассказали. Это моя любимая учительница в начальных классах была, и она копила деньги для своего сына, думала, что он вдруг поступит на платное, а он поступил на бесплатное, и у них остались деньги. И тогда она спросила разрешение у своего сына, Миши. И он сказал: «Конечно, да, давайте поможем Жене». И вот она мне дала вторую половину. И тогда я подхожу к папе, кладу деньги на стол и говорю: «Мам, пап, я хочу в Питер». Они так переглянулись между собой, поняли, что дочка, видать, настроена очень серьезно, да. И сказали: «Ну что, поехали покупать билет». И все. И папа сказал: «Только не в Москву». Вот, потому что в Петербурге он у меня жил тогда еще отец крестный, и папа сказал: он хотя бы сможет тебе помочь, встретить тебя, присмотрит. И тогда вот после таких обстоятельств я поехала в Питер.
2: Евгений, прямо уже какой-то прям фильм. Я вот вы рассказываете, я прямо смотрю фильм уже, какой-то сценарий такой.
0: Вы знаете,
2: как девочка идет к своей мечте буквально.
0: Вы знаете, так интересно, что когда я купила билет, я увидела глаза своей мамы, как она прослезилась. И мне в эту секунду хотелось сдать этот билет. Я думаю, что же я делаю? Я же, ну, как бы, получается, уезжаю из гнезда, из родного дома, из детства, получается. Но так как я была сильной девочкой, я не могла об этом сказать родителям. И раз уж начала, надо идти дальше. Поэтому так.
1: То есть характер такой у вас проявился с юных лет, так скажем.
3: И он еще понадобится, ведь поступить туда
1: тоже. Дом всегда понадобится.
3: Очень сложно.
1: Интересно, да? А вот ваши друзья, с которыми вы собирались в Питер ехать, вы вместе поступали? Или они по разным вузам? И как мальчик, собственно говоря?
0: А вы знаете...
1: Сам-то поехал.
0: Так сложилось, что буквально через неделю после покупки билетов я перестала общаться с этим мальчиком, и как бы...
1: Было уже неважно, да? Едет ли он,
0: да? Но решение уже было. И нужно было за него, да, и нужно было за это отвечать. А он сыграл свою роль.
1: Мальчик сыграл свою важную роль в становлении Евгения.
0: За что ему огромное спасибо.
1: И вовремя слился.
3: Итак, вы приехали в Петербург. Интересно ваши впечатления.
0: Город очень красивый, большой, красивый. Я еще попала в белые ночи. Это было невероятное такое атмосферное время. Но когда я пошла на прослушивание, я вдруг увидела... Ну, знаете, вот ты жил в провинции, жил, ходил в школу, знал, что ты будешь делать, что ты будешь есть, какие у тебя друзья. И тут ты попадаешь совершенно к другим людям и видишь, что, оказывается, ты не такая талантливая, что ли. Ты начинаешь себя сравнивать, ты смотришь на других. Тут большой город... Конкуренция, много талантливых, сильных людей. Я думаю, боже мой, что же я...
1: То есть было несколько неуютно, да?
0: Конечно, думаю, что же я тут делаю? Я песчинка. И поэтому билет обратно был куплен буквально через неделю.
1: Стоп, а как же поступление или что?
0: И я думала, что я не поступлю. То есть я уже думала, я сейчас попробую.
1: То есть еще до начала экзаменов вы уже купили билет обратно?
0: Да, да, да. Я, понимаете, я как бы верила, но не знаю, вот как-то я посмотрела.
1: Ну,
0: по
1: вот
0: сторонам.
1: Это, видимо, последствия, мне кажется, вот такого неуютного себя ощущения в новом городе, да, и вот когда ты видишь вот других людей, другую обстановку, и ты уже, конечно, отказаться от идеи, что поступать надо, не можешь уже, а уже думаешь о том, как вернуться, да, то есть было такое распутье такое, да, буквально.
0: Да, я вдруг поняла,
1: еще
0: что...
1: чуть-чуть вы даже поступать, наверное, не пошли, еще бы чуть-чуть.
0: Нет, поступать все-таки хотелось.
1: Это было твердо, да,
0: все-таки,
1: да?
0: Все-таки
1: то есть
0: хотелось
1: тут уже не
0: попробовать.
1: Стоял вопрос.
0: Я вдруг поняла, что я не такая взрослая, как я себе возомнила, что я еще ребенок. И поэтому я через неделю думала, что я уеду. Но вдруг я стала проходить туры. Один тур, мы раз обменяли билеты, второй тур, второй раз обменяли, третий тур. И вот я прожила в Петербурге где-то 3 недели, наверное, и поступила в 2 вуза.
1: Какие?
0: Мне пришлось выбирать. Первый — это Институт культуры и искусств, а второй — это вот школа русской драмы имени Горбачева, которую я, собственно, и закончила. Это...
1: То есть поступали вообще без проблем, да? Там, ну, все туры прошли.
3: И сразу в 2 вуза.
1: Ну,
0: да,
1: легко.
0: Да,
1: а что были за туры? Ну, вкратце, вот, что за туры, что представляли? Ну, я так понимаю, большой практики актерской у вас ведь не было, да?
0: Не
1: у вас
0: было совсем.
1: Даже никакого
0: у меня была
1: театральной студии, да. Вы хореографией занимались, по сути, да?
0: Да, у меня была скудная очень программа.
1: Там
0: несколько стихотворений, басня и, по-моему, даже вообще недоученная проза. То есть вот настолько. И я, значит, первый тур — это рассказать стих, басню, прозу. Второй тур — тоже ты рассказываешь стих, басню, прозу. Потом танец, вокал и еще коллоквиум.
1: Ну, к танцу и к вокалу отчасти вы были готовы, как мы знаем по вашему детству, да? Тренировки с пением были, хореография была,
0: ну,
1: да?
0: Ну, к хореографии я была готова, я танцевала цыганочку, а к вокалу я была абсолютно не готова, потому что...
1: Подготовки не было такой профессиональной, да?
0: Да, да. И, собственно, я прошла, мне кажется, педагоги, наверное, разглядели какую-то во мне детскую непосредственность, потому что у меня было стихотворение про козу. И я думаю, надо чем-то удивлять. И я вот, как бы, знаете, у оленя дом большой. Вот все, что говорила, то и показывала. А еще и ходила по сторонам. И педагоги говорили: Евгения, остановитесь. Мы вас берем на следующий тур. Только одна просьба. Стойте на месте. Вот. И они, конечно, так умилялись, смеялись. И, наверное, вот что-то такое их зацепило.
1: Вы знаете, Евгения, мне кажется, что одно из ваших достоинств и то, что вам всегда, по крайней мере, на этом этапе помогало, я думаю, будет помогать, это... характер. То есть, когда вы сами чувствуете, что у вас не хватает некоторых компетенций, да, или вот чтобы просто пройти профессионально, так скажем, все испытания, только на характере можно, на харизме выйти в такой ситуации. Наверное, все-таки, мне кажется, дело в этом, что вы все-таки...
0: Возможно. Ну, а без характера, наверное, мне кажется, в этой профессии делать нечего.
1: Ну и так, вы, значит, в 2 института.
0: Двигайте.
1: Что для вас было 2 института поступить? Вы ожидали? Как, вот, как выбирали между ними, в конце концов?
0: Вы знаете, сложно
1: родители
0: выбирала.
1: Родители порадовали, позвонили, сообщили.
0: Конечно, я сложно выбирала, потому что во 2-м вузе я вообще в последний вагон запрыгнула. Меня последнюю прослушали. И мне сказали: Евгения, мы хотим вас взять, только вы нам пообещайте, что вы точно приедете. А я выбрала другой вуз. Я по сердцу выбирала. Ну вот, поэтому сложно было, конечно. Хотелось, все-таки там слово дала, но выбрала, что выбрала, и не жалею.
4: Дерзновение.
3: Все всегда с таким трепетом рассказывают о своем обучении в театральном, каким оно было. Нам говорили круглосуточным. Это так?
1: Ну да, часто актеры говорят, что обучение...
0: Круглосуточным,
1: ну,
0: без выходных.
1: Без выключений из процесса практически.
0: Да, и вы знаете, это было очень интересно, но это было очень-очень сложно. Начнем с того, что на 1-м курсе я вообще висела на отчислении, потому что, ну вы представляете, я не занималась в театральной студии, я не знаю, что такое этюды, я не знаю, что такое зачин, я не знаю каких-то именитых режиссеров, актеров и так далее, я не могу даже разговор поддержать. Я девочка из деревни. Из острова. Вот, как подшучивал надо мной мой педагог Александр Владимирович Алексеев, что я из острова и живу там только я, больше там нет людей. Вот, что я дикая, он меня называл дикой. Ну, в хорошем смысле.
1: Понятно.
0: Да, мне было сложно, я не понимала правил игры, что от меня хотят, что требовалось, потому что все мои однокурсники, они, конечно, были с таким стажем, они там чуть ли не с пеленок мечтали стать актрисами, артистами, готовились к этому. И когда меня спрашивали: «Женя, а ты знаешь вот такого-то режиссера?» А я не умею врать. Я говорю: «Нет, не знаю». И каждый раз это надо было выслушивать. «Как? Как ты этого не знаешь?» И я, конечно, благодарна очень своему педагогу, замечательному Татьяне Николаевне Ивановой, которая взяла меня просто за руку и стала водить меня по музеям, стала мне рассказывать историю Петербурга, стала учить со мной Пушкина, стихи. Поэтому вот так началось мое такое образование.
1: Интересно, какая роль педагогов в вашей жизни, да? Вот
0: очень
1: учительница
0: большое.
1: В школе буквально купила вам, можно сказать, билет в Петербург.
0: Вы знаете,
1: преподаватель в институте вашем, да, вот в театральном, взяла вас буквально за руку и повела по музеям. То есть
0: да,
1: вот...
0: вы знаете, мне очень повезло в жизни с педагогами, очень. Марк Алексеевич Макаренков, тоже мой любимый педагог, его уже, к сожалению, с нами нет, но я всегда вспоминаю и всегда, вот, так скажем, прислушиваюсь к его советам. Он все время незримо со мной, поэтому я и ему тоже благодарна. Мой мастер курса Юрий Альгердович Радкевич, Сытник Семен Семенович — это вот все педагоги в школе русской драмы, которых я очень люблю и с благодарностью вспоминаю.
1: Евгений, мне кажется, вам, наверное, было, ну, мне так кажется, наверное, было трудновато, да, влиться вот в это общество, да, новое для вас, да, вот вы же сказали, что там люди там с пеленок готовились стать актрисами, актерами, занимались везде, там все уже были подготовлены. Как вы вошли в эту компанию, так скажем, вот были сложности или вас тоже приняли как свою?
0: Сначала было сложно на моменте адаптации, да, а потом трудолюбие и воля. Вот это главное, наверное, и талант на третьем месте, может быть.
1: Угу. То есть упорством работает, да?
0: Да, да.
1: И люди, когда видят, что вы делаете самоотверженно,
0: да,
1: какие-то вещи, они вас начинают принимать и уважать, видимо, да?
0: Да, и потом так сложилось, что уже в конце четвертого курса я была занята во всех дипломных спектаклях, да.
1: Дипломных, в смысле, не ваших, а других?
0: Нет, наших дипломных курсов.
1: Ну, каждый студент, да, ставит спектакль, и в каждом спектакле вы были заняты в какой-то роли.
0: Каждый
1: так?
0: педагог ставил работу, да.
1: Угу.
0: И в каждой работе я была занята.
1: Угу.
0: И, ну, так сложилось, слава богу, что еще и такая, наверное, моя актерская природа мне помогла. Потому что если бы ее, наверное, не было, то все-таки это все равно уход из профессии, потому что поступила, например, нас 30 человек, а закончила только 14.
3: А почему не доходит до конца?
0: Кто-то понимает, что это не его. Кто-то понимает, что, ну, просто проф непригоден. У каждого разные ситуации, обстоятельства. Тем более, что родители так меня поддерживали и выучили меня. Поэтому нужно было дойти до конца.
3: Но ваш характер — это не только в том, чтобы дойти до конца в актерской профессии. Мы поняли, что потом вы решили стать еще и режиссером.
0: Этого я совсем не хотела, и это получилось совершенно случайно. Получилось так, что моя подруга, она захотела поступать, это называлось «Методология режиссерско-педагогической работы», курс Сергея Дмитриевича Черкасского в РГИСИ. И она хотела туда поступать и говорит: «Женя, пожалуйста, сходи со мной на консультацию, я очень хочу». А я не собиралась, у меня были другие планы. Я только год как закончила институт, я хотела набираться опыта, какой-то взрослой уже не студенческой жизни, мне хотелось играть, репетировать. Ну и как это часто бывает, ирония судьбы, я сходила с ней на консультацию и поступила.
1: А она нет, да? Нет?
0: Да, да, не, да, к сожалению, нет.
1: Почему-то так бывает всегда.
0: Поэтому, ну, я на самом деле, это был такой, не знаю, промысел Бога, но я очень рада, что это случилось. Я там такие знания получила, для меня важные и нужные. Там программа обучения очень интересная была. И я после этого стала преподавать.
3: Интересно,
1: а что преподаете? Где? Тоже в двух словах нам расскажите.
0: Театральная...
1: Уже вот все время вы у нас были ученица, ученица, ученица, и вот теперь вы уже и педагог. Что,
0: да,
1: же вы теперь делаете?
0: Театральная студия «Мы». Я руководитель и педагог по актерскому мастерству и сценической речи. Преподаю я подросткам. Я очень люблю этот возраст, такой хаос, такой какой-то бунт, который нужно направлять. И мне, наверное, если говорить, может быть, о некой миссии педагогической, то мне вот очень нравится фраза Селлинджера «Ловить детишек над пропастью во ржи», потому что подростки очень часто встречаются с плохими компаниями, как-то вот, понимаете, могут не туда пойти, и когда их энергия направлена на творчество, то это, конечно, дает свои плоды. Поэтому я с радостью теперь уже и преподаю.
1: Хорошая, хорошая миссия, так не то, что хорошая, а просто достойная миссия.
3: Актриса, режиссер, педагог.
1: Хотелось бы еще спросить, вот закончили вы учиться, вы стали актрисой, вот ваша профессиональная деятельность как складывалась, то есть куда вы направились после окончания, и так ли все складывалось, как вы себе представляли или как хотели, или опять, может, возникали трудности какие-то?
0: Спасибо за вопрос. Я после института попала в очень хороший театр, театр «Ковчег». Камерный драматический театр. Его создала мой учитель, режиссер Людмила Николаевна Манонина Петрович. Это ученица Карагодского, Козлова, Рима Сатуминаса. И я 7 лет там играла спектакли. Спектакли замечательные, светлые, всегда со светлой надеждой в конце. Спектакли, в которых есть не только горизонталь, но и вот эта вертикаль. И там, конечно, я выросла и личностно, и творчески, и, можно сказать, даже нравственно-духовно. Вот так. Попала я в этот театр благодаря своему педагогу Александру Владимировичу Алексееву. А сейчас я преподаю и снимаюсь в кино.
1: Скажите, вот, Евгения, вот ваш переход от театральной сцены в кино, ведь это ведь не просто, наверное, вот, несмотря на то, что очень молоды, но 7 лет вы играли в театре, играли, выходили на сцену к живым людям, к зрителям, и вдруг в какой-то момент вы понимаете, что этого больше не будет, что вы будете сниматься в кино, а кино совсем другое. Вот,
0: ну, пути Господни неисповедимы, может быть, это еще и будет.
1: Собственно говоря, что-то я так сразу сказал, что этого не будет. Конечно, это все возможно, но просто это было принято решение, ведь, да, то есть это же вы как-то ушли из театра.
0: Вы знаете, как-то так жизнь, она сама повернула. Этот опыт мне очень помогает
1: сейчас. Это было предложение или ваше желание? Вот инициатива, вот как это произошло? То есть вам пришел режиссер, сказал, я беру вас на главную роль. Или вы сказали, я ухожу из театра, я пойду сниматься в кино. Вот как это было?
0: Нет-нет, смотрите, в другой театр я пойти не могла, потому что для меня это, наверное, предательство, поскольку...
1: По отношению
0: вот есть
1: к своим
0: у тебя,
1: коллегам,
0: конечно,
1: да,
0: поскольку у тебя есть дом, как бы такая... Ну, семья, что ли, и куда-то пойти там налево-направо, наверное, мне воспитание не позволяет. Но все-таки свой потенциал актерский мне хотелось реализовывать, и поэтому я пробовалась в кино. И, собственно, как-то вот этот переход сам произошел.
1: То есть в том-то театре вы как бы достигли потолка своего. Почему возникло вот это какие-то сомнения или желание сменить сферу деятельности или уйти из этого именно театра? Это как-то само собой созрело, это желание?
0: Наверное, это само собой.
1: И вы стали пробоваться в кино, да?
0: Да, да, меня стали звать, потом случилась «Лизонька», потом случились другие проекты, и как-то вот. Но свой театральный опыт я, конечно, с большой благодарностью вспоминаю и с радостью.
1: Ну, сегодня мы, конечно, скажем о «Лизоньке», и даже не то, что скажем, а поговорим, потому что очень важный для вас и вообще, в принципе, важный фильм. Но вот первый ваш опыт кино, вот как это было? Вкратце, история. То есть как, ну, вот я не представляю, вот я сижу, мне кто-то, я должен сам искать, или мне должны прийти позвать, то есть, или что я должен играть? Как это было? Вот,
0: Первый раз. Самый первый раз?
1: Да, второй, я не знаю, какой для вас.
0: Это было на втором курсе.
1: А, то есть это даже еще во время учебы.
0: Да, и это было на втором курсе, был маленький эпизод, меня позвали. Я помню, что у меня тогда поднялась температура, выскочила простуда. Я позвонила, сказала, говорю, может, мы перенесем на другой день? Мне сказали, нет, что вы, Евгения, так, это невозможно. Приезжайте, мы замажем вам все. Я приехала, и для меня все казалось очень странным. Почему мы так долго не репетируем, как в театре, например, как на учебе, да? То есть просто мы встаем по точкам, нужно сказать текст, и не нужно посылать его там до последнего ряда. Буквально ты открываешь губы, то есть это гораздо тише, чем в театре. Для меня это тоже было таким открытием. А еще, конечно, я поверить не могла. Я сидела в киновагончике, и тут по рации передали: актрису на площадку, актрису на площадку. А я еще училась, и я даже еще не поверила в то, что я вообще актриса.
2: Я
0: говорю: меня, что ли? И я: ха-ха-ха-ха-ха, актриса на площадку, подумаешь, королева какая. Вот. И как-то я пришла к режиссеру, пришел мой партнер по сцене, я все сделала, и вот как-то снялась, и мне сказали: стоп, снято. И я думаю: как все? Подождите. А репетиции, а там внутренний монолог, а шлейф, а вот это вот все, чему нас учили, это что, не надо? Нет, Евгения, все, домой. Я говорю: как? И тогда я, честно говоря, не получила такого удовольствия и такой радости, как от театра. И я подумала: нет, в кино я сниматься не хочу.
1: Но это был же только еще второй курс.
0: Да, второй курс, и все, меня как-то отрезало. И я, наверное, лет 5-6 туда даже и не сувалась. Угу. Вот.
1: Ну, а первый тогда опыт более такой сознательный и более, может быть, ну, значимый, что ли, уже после того, как вы ушли из театра. Какой ваш первый опыт был такой съемок в фильме?
0: «Лизонька».
1: Это первый?
0: Да, это...
1: Это первый?
0: Да, «Лизонька».
1: А как вы попали сразу так вот, наверное, на «Лизоньку»? Интересно.
0: Знаете, наверное, я бы уточнила, я не ушла, я взяла паузу. Наверное,
1: не ушли из театра просто.
0: Да.
1: Ну, я все время закончил, действительно, почему, собственно, нельзя вернуться? Конечно.
0: Я очень люблю.
1: Ну да, да, действительно, не буду больше так говорить. Это...
3: Фильм «Лизонька». Называет его прорывом и не случайно, немного напомню о прототипе. «Лизонька», Христа ради юродивая, реальная историческая личность, подвязалась в Белбургском монастыре в XIX веке, с 18 лет приняла на себя подвиг юродства и по сей день при молитвенном обращении блаженная, как уверяют верующие, помогает всем с верою к ней притекающим. Итак, Евгения, вы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале «Крылатый барс», и мне интересно, вот говорят, что актеры говорят: роль меня выбрала. Это был ваш случай? И вот было ли внутреннее согласие сразу?
0: Это, наверное, было по взаимному согласию меня и Лизоньки. Если можно так говорить, я не знаю. Какое-то такое внутреннее
2: ощущение. Ну, просто расскажите, как это было, а мы сами подумаем и представим себе, как это назвать правильно.
0: Знаете, я когда... впервые прочитала сценарий, меня начало потрясывать. Я что-то почувствовала, но не могла объяснить, что я почувствовала. То есть тело отреагировало, а что это такое? И, в общем, со мной рядом в этот момент был мой педагог Людмила Николаевна, человек, которому я очень доверяю в этих вопросах. Я попросила ее прочитать сценарий и посоветовать мне, стоит ли за это браться, потому что тема особенная, нетипичная, не банальная. Она прочла и сказала: «Женя, это очень хорошая история. Если ты туда попадешь, то это будет здорово». И я начала к этому готовиться, можно сказать, с ее такого педагогического благословения. Но это все равно не так просто, потому что я не знала, как к этому подступиться. Меня попросили записать самопробу актерскую и на свой взгляд выбрать любую сцену и сценарий и записать на видео. Но как это сделать? Я не понимала. Роль действительно необычная. У меня нет никакого духовного опыта. Я никогда не видела юродивых. И я решила, что пойду, схожу, прогуляюсь, зайду в храм. Как-то нужно было с этой мыслью походить, что ли, выносить ее. И зашла в храм, он был закрыт. Я пошла дальше гулять, и после прогулки, когда стала возвращаться, то вдруг какой-то художник меня остановил и сказал: «Ну как там в XIX веке?» Я говорю: «Не знаю». «Да? А выглядите так, будто вы там были». Я говорю: «Так холодно ведь, а у меня юбка длинная», поэтому он так сказал. Потом какой-то мужчина за меня заступился, говорит: «Да он, наверное, сам там бывал». Ну, раз так говорит. Я говорю: ну, я улыбнулась и пошла дальше. И потом я прихожу к себе в номер, открываю книжку о ее житии, И первая фраза там написана: «Она жила в XIX веке». И я такая: «Ага».
3: Интересно.
0: Интересно, да. И начала готовиться.
3: А какова была подготовка? Прочитали «Житие»?
0: Конечно, я прочитала «Житие», я прочитала много литературы, посмотрела документальные фильмы различные. Мне не было вдохновиться какими-то, например, художественными фильмами, потому что про юродивых...
3: Ну, мне вот вспомнился сразу Андрей Рублев.
0: Андрей Рублев?
3: Рублев, да, там «Дурочка» она называлась.
0: И «Остров», наверное.
3: Ирма Рауш, вот я нашла, сыграла. «Остров», там тоже есть, да?
0: «Остров», ну там не юродивы, наверное. Или, может быть, у него есть, как сказать, он юродствует, да. Не знаю, но я все равно вдохновилась.
3: Ну, в общем-то, не очень много примеров, да, получается, в кинематографе юродивых.
0: Да, не очень много. И так вот, чтобы где-то подсмотреть, как это должно быть на тот момент... Не было у меня такой информации. И, конечно, я, с одной стороны, я очень переживала, потому что, ну как, я не воцерковлена, как я буду браться-то за эту тему? А с другой стороны, мне было очень интересно и с исторической точки зрения почитать про таких людей, как они жили, что делали, и, конечно, с духовной.
1: Я вчера смотрел этот фильм. А интересно, какой эпизод вы выбрали, чтобы отправить на просмотр, как бы тестовый?
0: Вы знаете, я взяла там, где она приходит к нему во сне.
1: Угу.
0: Я сократила его реплики и сделала это монологом.
1: Это Лизонька приходит во сне к герою фильма.
0: Да, к Афанасию.
3: Смоленный грех, да?
1: Да, который действительно, эта Лиза сыграла огромную роль в жизни этого главного героя. Он практически изменил всю свою жизнь в лучшую сторону. Я не буду рассказывать, конечно, подробности. Я думаю, наши радиослушатели, кто еще не смотрел, или кто не смотрел, не знает, могут себе это позволить. Фильм есть, можем посмотреть. Называется «Лизонька». Посмотрите, пожалуйста, и вам будет, я думаю, очень интересно.
0: И обязательно поделитесь своими впечатлениями.
1: Да, с нами. Звоните, рассказывайте.
3: Ага. Апостол Павел писал: «Мы безумны Христа ради». И это не образные выражения, а указание на особый духовный путь, отказ от человеческой мудрости ради истины Божией. Да, сыграть такое непросто, и я знаю, что Евгения какое-то время жила в монастыре. Очень интересно. Вопрос был у меня про то, что это был скорее духовный какой-то путь или не просто актерское исследование, так ведь?
1: Ну, прочувствовать надо было место, да, и прочувствовать положение. Вот как вы на это решились, и что вам это дало, и как вот эта жизнь монастырская на вас подействовала, что вы почувствовали, что нового для себя открыли?
0: Знаете, наверное, я когда... ехала в монастырь, я ничего не ожидала. Я не знала, что меня ждет. Когда меня туда привезли, мне сказали: «Женя, кстати, тут не будет связи вообще». Я думаю, как не будет связи? Я же, ну, современный человек, интернет, мне же надо как-то выходить в мир, общаться. Что я тут буду делать? И когда я туда приехала, там, знаете, такая какая-то звенящая тишина, по которой ты очень скучаешь, когда находишься в мегаполисе. И это настолько благодатное место, село Белбаш. Там удивительно хорошо. Про это место говорят: место, где душа поет. И действительно, ты когда там живешь уже не один день, ты вдруг замечаешь за собой, что ты начинаешь напевать какие-то песенки.
1: Как в детстве, да,
0: Евгения? Да. И как-то ты живешь, ты расцветаешь, ты живешь в какой-то естественной своей среде. Мне было там так хорошо, за что я бесконечно благодарна отцу Евлогию за эту возможность, что он выбрал меня, что он доверил такую роль мне. Вот за эту возможность просто быть частью этой истории.
1: Отец Евлогий, расскажите, кто он, какую роль он сыграл в вашей вот этой вот истории с вашей ролью, такой главной, первой, видимо, ролью?
0: Отец Евлогий раньше был настоятелем этого монастыря, он там служил 6 лет, и после съемок фильма «Лизонька» его направили в другое место служить в Ветлугу. Вот, и монастырь, ну, как бы он всегда был женским, и поэтому решили оставить его женским. Это его последнее, как бы...
1: То есть он был инициатором съемок, да, я так понимаю?
0: Нет, он не был инициатором. Инициатива пришла извне. Туда приехал Сергей Долженко, сценарист, который написал, собственно, сценарий. И он тогда снимал короткометражные фильмы православные. И ему не хватало для своей истории еще одного фильма. И когда ему рассказали в Белбаже про Лизоньку, он вдруг так этим вдохновился, что написал сценарий и позвонил отцу Евлогию, сказал: «Я хочу снимать про это». И тогда они с отцом Евлогием работали вместе над сценарием, что-то уточняли, и вот. А потом так получилось, что режиссер фильма поменялся. Вместо Сергея пришел Михаил. Когда я там жила месяц, как я готовилась к роли, конечно, обязательным условием было это исповедаться и причаститься. То есть тебя никто не заставлял, тебе никто это не проговаривал. Это как-то само собой разумеющееся. Как вот ты ешь, пьешь, так и нужно сходить исповедаться и причаститься. И работа души шла очень плодотворная. Когда я не знала, какой должна быть Лизонькой и что делать, я начала просто физически делать то, что делала она. Как написано в житие, я стала ходить босиком, пробовать. Там в житие написано, что она кормила птиц пряниками. Я пошла, пока никто не видит. Начала искать птиц. Оказалось, что в монастыре нет голубей. Я думаю, как же так? Написано-то, что есть. Села у могилки.
1: У ее могилки.
0: Да, у могилки Елизаветы.
1: Она там похоронена.
0: С ней разговаривала каждый день. Говорю: «Лизонька, а где птицы-то? Где голуби?» И тут сзади меня на крыше храма три голубя начали ворковать. Я говорю: «А, вот они, понятно». Я взяла монастырский хлеб, начала разбрасывать, хотела их подкормить, но они почему-то ко мне не летели. Не знаю, может быть, боялись. Там все-таки еще кошки живут. Потом я начала проявлять смекалку. Я нашла в интернете звук голубей, чтобы они урчали, и голуби полетели. Ну, в общем, они там смотрели на меня, но так и не прилетели ко мне. Ну вот, какие-то такие вещи делала я, чтобы готовиться. Конечно, я читала. Мне Алексей при храме, человек там живет, он дал прочитать книжку Ксении Петербургской. Я тоже вдохновлялась этой историей. Само место как-то располагало к этой атмосфере, вхождению в эту историю. Вот.
1: Ну и как проходили съемки? Я знаю, что снимали и летом, и зимой, да? И как вы включились в эту работу, в эту роль? Легко ли давалось, или трудности какие-то встречались?
3: Может быть, такие тоже чудеса были интересные.
1: Ну, чудеса — это вообще интересно, конечно.
3: Как с голубями.
0: Конечно, было очень трудно, но когда ты этим увлечен и когда ты занимаешься любимым делом, конечно, все эти сложности, они не кажутся такой катастрофой. Они все равно превращаются, наверное, в задачи, которые ты должен сделать. И сколько бы ты теории ни начитался, все равно, как это понять практически? Кто это такие юродивые, блаженные? Кто это? Наверное, после моей первой исповеди такой трехчасовой, генеральный, да, представляете? Да, три с половиной часа
1: даже.
0: Меня исповедовали. Mm-hmm. Я вышла, и вдруг я стала замечать, что у меня ни одной тревожной мысли в голове. Вот просто я думаю, а что так бывает? Я вдруг осознала, что я теперь не тревожусь, что мне надо кому-то позвонить, что-то сказать. На следующий день я встала, и вот это, наверное, состояние блаженства, что такое блаженство? Это счастье, да? Я вдруг ощутила, может быть, в какой-то легкой мере. Конечно, не так, как Лизонька, мне до этого очень и очень далеко, но что-то около того, и тогда я: «А, вот она что!» К тому же ее там все называют Лизонька. То есть человек прожил до 90 лет, а все ее зовут Лизонька. Это о чем говорит? Значит, человек с какой-то такой, наверное, детскостью, да, непосредственностью, радостью к этому миру.
1: Интересно, я вот читал тоже, и Лизонька всегда ходила в красном сарафане, да, так легко одетая, и зимой, и летом она всегда одевалась одинаково, и по снегу ходила босиком зимой, и я смотрю фильм, и я знаю, что это актриса, конечно, вот она идет в сарафане зимой, там снегу по колено,
3: да,
1: она идет, видно голыми ногами,
3: сделать.
1: Я так вот думаю, вот если Евгения придет, я обязательно спрошу: «Евгения, это вы сами ходили, это был каскадер какой-нибудь, или это был монтаж, вот вам реально в сарафане приходилось зимой по снегу ходить на съемках?»
0: Вы знаете, это уже традиционный вопрос от зрителя.
1: Естественно.
0: Надо уже готовить вариации ответов. Ну, я сама, да, ходила. И я узнала, что такое настоящая зима. И, конечно, профессия, она подразумевает. Когда в кино это очень часто летом мы играем зиму, зимой мы играем лето. И будь обязан в кадре отработай. А вот уже после кадра я, конечно, в эмоциях не стеснялась. Но обо мне заботились. Это всегда горячий термос, это всегда валенки, теплые носки, одеяло, шубы и так далее. Поэтому меня в промежутках утепляли.
1: А вот в съемочной группе, в вашей команде, какие отношения были? Вот это был первый ваш опыт в работе в кино. Почувствую разницу. Это так, как в театре, не так, как в театре, легче, сложнее. Вот как складывались отношения, и что вы для себя нового, может быть, там увидели?
0: Знаете, один мой педагог однажды сказала такую фразу. Она это не мне причем говорила, а кому-то из артистов, что профессия — это, конечно, прекрасно, только в такой последовательности, что на первом месте это человек. То есть человек, а потом профессия, хобби и все остальное. И вот в этой команде подобрались удивительные люди. И все какие-то люди не случайные. Да, с разным опытом. Да, кто-то чего-то не знает. Но все друг друга поддерживали, помогали. Если не знали, осваивали тут же. Например, режиссер наш Михаил Гущин, он занимался не только режиссурой, но и как художник локаций. У некоторых людей было по несколько позиций, за что они должны отвечать. И, конечно, большое спасибо за то, что меня от всех организационных вопросов меня как бы оградили, и я занималась только творчеством. Это счастье. Большое спасибо. Поэтому команда у нас здоровская.
1: Отлично. Ну, первый опыт вас не разочаровал, я так понимаю, да? Вы утвердились в желании своем быть и киноактрисой тоже.
0: Я утвердилась, но, конечно, это не просто, потому что теперь у тебя есть планка, и не на все проекты я соглашаюсь.
1: А предлагают?
0: Конечно, предлагают.
1: А чем руководствуетесь? Ну, действительно, планка большая, но...
0: Я в прошлом году, например, от трех проектов отказалась, потому что... Ну, потому что я, наверное, за нравственные ценности, за семейные ценности, за... Мне хочется, чтобы светло было, понимаете, чтобы зритель с чем-то ушел, ради чего все это мы делаем. А есть и какие-то другие вещи, которые мне не близки.
1: Ну, то есть пока вы свою еще новую роль пока не нашли, да, то есть вы к этому очень трепетно относитесь, да, и ждете предложения, именно которые будут устраивать и вас тоже, ну, как-то, не знаю, с моральной, с какой точки зрения, еще с какой-то, да.
0: Ну, конечно, к предложениям я открыта. Например, в прошлом году мне посчастливилось сняться для Первого канала. Это документально-художественный фильм «Империя» про Александра Третьего. Я сыграла там роль мини-императрицы Марии Федоровны. И это удивительная роль. Во-первых, этот человек, эта личность, она верит в Бога. Для меня это важно. Хотя я бы согласилась даже сыграть атеиста, но в конце обязательно нужно, чтобы он уверовал. Ну вот, поэтому вот такие роли мне интересны. И человек, вот Мария Федоровна, да, она, у нее была непростая судьба, но за свою жизнь она не обозлилась. С Верой она смогла пережить все тяготы жизни, наверное. Вот такие роли мне интересны.
1: Ну, немножко забегая вперед, мы знаем, опять же, конечно же, что снималась вторая часть уже фильма «Лизонька», да? Вы тоже там, естественно, участвуете как главная героиня. Буквально тоже в нескольких словах, как проходили съемки, и уже вам эта роль знакома, вы в нее второй раз легко зашли, в эту жизнь, в эту атмосферу. И, если не секрет, в двух словах, о чем будет этот фильм? То есть там вот была в первом фильме одна история такая, законченная, полная, да, как бы, ну, конечно, с открытым практически финалом для «Лизоньки», но история для человека главного героя закончено. Здесь что будет? Вот если не секрет, ну просто мы будем ждать фильм, смотреть потом.
0: Мне кажется, что это не секрет, я могу немножко с вами поделиться. Это будет детство Лизоньки. Да.
1: Угу, то есть немножечко назад. Да,
0: младенчество, когда она ребенок, и когда она уже девушка 20 лет, уходящая, собственно, из семьи. Это были совершенно другие задачи. Если в первой части, которую мы уже отсняли, хотя по хронологии она уже будет второй, сейчас пока она первая, да, там была задача нащупать персонажа, кто такие ее родивые, да, попробовать, то во второй части, так как снималось ее детство, в книжке написано, что она до 17 лет была обычным ребенком. и ничем не отличалась от других. Поэтому вот этот переход, да, от какой-то нормальной жизни...
1: простой девочки.
0: Да, к юродству.
1: Это вам предстоит все,
0: да,
1: это.
0: Да, мне это предстояло
1: показать.
0: Ну, прожить.
1: Это сложная, интересная задача.
0: Да, это сложно, но это интересно. Не знаю, получилось ли. Я не видела исходных материалов.
1: Ну, если режиссер согласился, значит, наверное, получилось. Будем смотреть.
0: Да, и, конечно, важно было, как сказать, я понимаю, что, да, в первой части уже нащупались какие-то там состояния, что она в блаженстве юродствует. И вот не пойти по тому же сценарию, не пойти по тому же, а вскрыть совершенно другое. Ведь тоже человек с какой-то своей болью, горечью, понимаете? И не сыграть результат, то есть блаженство, не знаю, вера, это уже сыграть результат, а именно движение души. Вот это для меня было важно сделать.
1: Наверное, будем переходить к нашей заключительной рубрике, которая называется «Подарок». В этой рубрике Анастасия, она пишет стихи, и она каждому нашему гостю, надо дать ей должное, пишет стихотворение. Такое стихотворение сегодня есть и для вас, Евгения, специально написанное. А потом в качестве подарка от вас, для нас и для наших радиослушателей, мы ждем некоторые напутствия, пожелания о том, как не пропустить, не упустить и возделывать свой талант. Ну, так вот, от вас такой будет подарок нам сегодня, так, Настя?
4: Подарок.
3: Мне как-то очень легко написала стихотворение для Евгении, и я даже его сначала назвала «Евгения-Елизавета». А потом почему-то, когда я начала писать, я поняла, что большую часть творческого потенциала все-таки забирает Лизонька. Стихотворение Елизаветы Билбашской называется, но посвящено оно вам. А ты, душа, какое нынче оперенье себе возьмешь? Зажжешь свой свет, проникнешь в откровенье, уста сомкнешь. Туманы, степи и ветра, и блики света. Из Белбожа пешком пришла к нам Лизавета. Сама, как не вечерний свет и босонога, как день вчерашний сотни лет прошла у Бога. А Лизонька все та ж, гляди, нам правит зренье. Да ты по петельке приди себе спасенье. Она-то разомкнет уста, засовы, дверцы и скажет. Правда нам горька, но лечит сердце. Познай свой путь, познай свой дар, сними оковы. Травой сгорит земная грусть в очах у Бога душа. Как выжженная степь, но оросится мольбой блаженных обо всех, незрячих, умствующих зря, о прозревающих себя, о людях, птицах.
0: Ой, большое спасибо.
1: Такое
0: замечательное стихотворение.
1: Написано специально для вас, и, видимо, вот Настя так видит вас и вашу роль, как-то вот сочетающиеся между собой. Теперь,
0: спасибо,
1: Евгения, вам, пожалуйста, такой подарок для нас, для наших радиослушателей. Что бы пожелали нам?
3: Людям, которые ищут свой дар, что бы вы сказали этому человеку?
0: Я бы сказала: помолись, дружок, и обязательно посети село Белбаш. И сходи в гости к Лизоньке. Она тебя выслушает. И не переживай ни о чем. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам, Евгения, за то, что нашли время в свой короткий визит в Нижний Новгород забежать и к нам в студию, уделить нам много времени. Спасибо вам большое. Было очень интересно с вами общаться.
3: Сегодня у нас в гостях была талантливая актриса из Санкт-Петербурга Евгения Разумная. Фильм «Лизонька», где Евгения исполнила главную роль, получил уже больше 6, напомните, Евгения, наград.
0: Да-да.
3: На международных и всероссийских кинофестивалях. А Евгения получила награду за лучшую женскую роль, роль блаженной Елизаветы Белобожской. Спасибо вам за вдохновение. Каждый человек, каждый герой нашей передачи — это своя история и история обретения призвания. Такую историю послушать, как у Евгении, это прикоснуться к чему-то действительно очень светлому и поучительному. Ваш опыт уникален. Спасибо.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 17.

Евгений Эрастов. Евгений Ростиславович Эрастов родился в 1963 году в городе Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт, литературный институт. Доктор медицинских наук. Пишет стихи и прозу. Автор нескольких книг. Никуда не уйти от размера. Венский вальсик по венам бежит. День осенний, дождливый и серый, вместе с тонкой осинкой дрожит. Но трехдольная музыка эта под сурдинку валторны рябой, словно след отгоревшего лета, черноморский упрямый прибой. Евгений Эрастов.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

Этот город прекрасен в любое время года и при любой погоде. Можете убеждать меня, что это не так, а я все равно буду стоять на своем.

Я родился и вырос здесь. И всем сердцем люблю каждый уголок Москвы, непрестанные движения ее жизни. Тихие дворики, оживленные улицы, размах площадей, строгие очертания и светлые колокольни церквей — все это создает особое настроение города, в сердце которого величественный Кремль. Московский Кремль становится волшебным зимой, когда он укутан пушистым снегом. Он кажется совсем юным и чистым и свежим в весенней дымке. Он тих и задумчив на фоне серого осеннего неба. А сегодня, в ясный летний день, Кремль выглядит радостным и нарядным. На фоне его башен и церквей разворачивается повседневная жизнь Москвы. По Москворецкому мосту спешат люди с мешками и авоськами. Пронзительные звонки сопровождают движение трамвая. Первый трамвай появился в городе лишь 15 лет назад, и старики до сих пор с недоверием поглядывают на желто-красные вагоны. За мостом почти вплотную друг к другу стоят невысокие домики, типичные для старой Москвы. Разноцветные вывески яркими пятнами выделяются на фоне их белых стен. Под лучами летнего солнца веселее краски города. В Москве-реке дрожит отражение набережной. Вода переливается солнечными бликами. Каждое мгновение что-то меняется в этой картине. За этими незначительными переменами я и люблю подсматривать больше всего. В этом мне открывается ритм городской жизни. А над ежедневной суетой, как символ постоянства в изменчивом мире, возвышаются незыблемые башни Кремля и нарядные купола собора Василия Блаженного.

0: Художник Константин Коровин был коренным москвичом. Несмотря на то, что часть жизни он провел в Париже, Коровин горячо любил свой родной город. Но изображение Москвы встречается в его работах нечасто. Профессиональное художественное образование Константин Коровин начал в стенах Московского училища живописи, ваяния и зодчества, куда в 14 лет поступил на архитектурное отделение. Через год он перевелся на отделение живописи, где его наставником стал Алексей Саврасов, а затем Василий Поленов. Внимательно следил он и за творчеством других преподавателей училища и с теплом отзывался о каждом из них.
1: Они были художники и думали, что и мы будем такими же их продолжателями и продолжим все то, что делали они. Но они не думали, не знали, не поняли, что у нас-то своя любовь, свой глаз, и сердце искало правды в самом себе, своей красоты, своей радости.
0: Среди учителей он особенно выделял Саврасова.
1: Саврасов этот был отдельно.
0: Этот живописец оказал огромное влияние на формирование творческой манеры юного Константина Коровина. В 1882 году Саврасов был вынужден оставить преподавательскую деятельность. Возможно, это послужило одной из причин переезда Коровина в Санкт-Петербург, где он поступил в Академию художеств, чтобы закончить образование. Однако учился он там всего несколько месяцев.
1: В этой чудной академии дух искусства был так мне чужд. Условность и серьезничание по поводу несерьезного, работы каких-то театральных бутафорий.
0: Оставил свои воспоминания художник. Он возвращается в московское училище и продолжает обучение в пейзажном классе, теперь уже под руководством Василия Поленова. Художник Михаил Нестеров вспоминал.
2: Все в нем жило, копошилось, цвело и процветало. Костя был тип художника, неотразимо действующего на воображение. Он влюблял в себя направо и налево, никогда не оставляя места для долгой обиды, как бы ни было неожиданно им содеянное. Все его качества покрывались его особым дивным талантом живописца. Легко и жизнерадостно проходил Костя школьный, а потом и житейский путь свой.
0: Уже в училище Коровин стремится к передаче на холсте непосредственного впечатления от натуры. Первой работой, принесшей известность молодому художнику, был портрет хористки, созданный в 1883 году. Искусствоведы считают, что этот портрет положил начало направлению импрессионизма в истории русского изобразительного искусства. Как часто случается, новаторство художника было оценено не сразу, и коллеги критиковали картину. Илья Репин довольно резко высказался в адрес портрета хористки.
3: Это живопись для живописи только. Такое было позволительно испанцу, но у русского к чему это?
0: Оценка Репина произвела сильное впечатление на Коровина, и он записал его слова на обороте картины. В конце 80-х годов XIX века Коровин впервые посещает Париж. Во Франции он обнаруживает идеи, близкие его творческим устремлениям.
1: «Импрессионисты, у них я нашел все то самое, за что так ругали меня дома, в Москве».
0: Однако Коровин не повторяет технических приемов французских импрессионистов. Предметы, изображенные на его картинах, не растворяются в световоздушной среде. Они объемны и материальны. Его живописные работы передают настроение, но не сводятся к мимолетному впечатлению художника. Константин Коровин совершает несколько путешествий. Как живописец он многому научился во время поездки в северные края. Коровин совершенствует свое мастерство колориста. Природа севера очаровала художника. Он пишет Валентину Серову.
1: «Какой чудесный край, север дикий, и ни капли злобы здесь нет от людей. И какой тут быт, подумай, и какая красота!»
0: В 1896 году Константин Коровин оформил павильон «Крайний север», построенный по его проекту на ярмарке в Нижнем Новгороде. По возвращении в Москву он неустанно работает. Создает множество этюдов, картин, декораций к спектаклям.
1: Вол работает 20 часов, но не художник. Художник думает все время и работает час в достижении. А потому я хочу сказать, что одна работа еще не делает артиста. Разрешение задач, поставленных себе, как гимн радостный, увлечение красотой, вот здесь, около этих понятий что-то есть.
0: Писал мастер. В 1913 году Коровин пишет этюд «Старая Москва», а в следующем году создает новую картину, которая представляет собой панораму с видом на Московский Кремль, собор Василия Блаженного, колокольню храма Николая Чудотворца Москворецкого и Васильевский спуск. Пройдет чуть более 20 лет, и эта часть столицы изменит свой облик. В середине 30-х разрушены домики на Васильевском спуске. Тогда же, при перестройке Москворецкого моста, уничтожен храм Николая Чудотворца. На картине Константина Коровина мы видим яркую, солнечную Москву. Художник использует легкие, светлые тона. Вместе с композиционным решением это дает ощущение размаха столичного пейзажа. Передний план холста свободен от деталей. Задний, напротив, заполнен множеством построек. На ближней к зрителю половине моста, соединяющего берега Москвы и реки, совершенно пусто. А ближе к противоположному берегу мы видим и спешащих людей, и яркий трамвай. Мост является связующим звеном между частями картины. Такая композиция позволила художнику передать в одной работе и ощущение простора, и биение жизни этого огромного города. Этот пейзаж создан в непростой период жизни художника. Личные потрясения оставили глубокий след в его душе. Но работы его остаются оптимистичными и жизнеутверждающими.
4: Живопись Коровина – образное воплощение счастья живописца и радости жизни. Его манили и ему улыбались все краски мира.
0: Писал его ученик Константин Юон. «Мы не можем увидеть той Москвы, какой видел ее Коровин. Но она открывается перед нами во всем своем очаровании, когда мы смотрим на его картину».
5: Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914 год. Государственный исторический музей. Москва.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
3: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
4: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
5: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме тремя коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
4: Губернская хроника.
5: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство – жилка операции. Постройка 30 новых домов – жилка операции для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. Укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
4: Письмо в редакцию.
5: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
3: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих

и отстучат дожди по крышам. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердца, ни взгляда, просто небо в том,

стучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Лувр.
2: По богатству и художественной ценности собраний шедевров мирового искусства Лувр по праву относится к самым крупным, самым известным и самым посещаемым музеям мира. В 2012 году его посетило около 10 миллионов человек. Абсолютный рекорд среди музеев мира. И значение коллекции при этом дополняется исторической ролью самого здания музея, бывшего дворца короля Солнца Людовика XIV. Первоначально это был охотничий домик в Волчьем лесу. Лупус в переводе с латинского означает «волк». Это и дало название одной из парижских крепостей – Лувр, воздвигнутой на этом месте в конце XII века. Позднее крепость была перестроена в средневековый замок с массивными круглыми башнями. Одна из них служила не только надежной тюрьмой, но и сокровищницей. В 1541 году старый замок разрушили и на его месте заложили новый дворец. Теперь это был самый центр Парижа. И на протяжении нескольких столетий стараниями французских и итальянских архитекторов средневековая цитадель постепенно превратилась в прекрасный дворец высокого ренессанса. Собирание произведений искусства во все времена считалось неотъемлемой привилегией монархов. Понимая приоритеты итальянского искусства и стремясь заполучить шедевры великих мастеров Возрождения, французские короли не раз предпринимали военные походы в эту страну. Леонардо да Винчи, запечатлевший торжественный въезд Людовика XII в Милан, получил королевскую пенсию и был принят на службу в качестве военного инженера. Позднее Франциск I во время военных походов привез несколько шедевров флорентийской и римской живописи. Он поселил Леонардо близ местечка Амбуаза, и все картины, находившиеся у художника к моменту его смерти в 1519 году, наследовал король, в их числе и знаменитый портрет Моны Лизы. В 1621 году Мария Медичи заказала Рубенсу для своей резиденции серию огромных холстов, которые должны были возвеличить ее образ. Почти через 200 лет весь цикл из 21 картины занял свое почетное место в Лувре. Ни один европейский монарх не знал так хорошо искусство своего времени, как король Солнца Людовик XIV. Он приобрел лучшие полотна Рафаэля, Тициана и Кареджио. Сразу после смерти Рембрандта для королевской коллекции были приобретены работы великого голландца. Только за 20 лет правления Людовика XIV коллекция увеличилась с 200 холстов до 2000 произведений. После его смерти для Лувра наступил режим жесткой экономии. Зато при Людовике XVI были не только пополнены все коллекции дворца, но и была проведена полная систематизация художественного собрания. Великая французская революция решительно изменила жизнь Лувра. Она провозгласила: «Искусство должно принадлежать народу». И 10 августа 1793 года главный музей искусств, как он тогда назывался, открыл свои двери для народа. В период директории генерал Наполеон Бонапарт приказал своей армии захватывать самые прославленные произведения искусства в пользу Лувра. И целые караваны шедевров из Нидерландов, Италии, Австрии и Германии прибывали в главный музей Франции. Революционный пример Лувра вдохновил местные власти как во Франции, так и во всей Европе на создание публичных музеев и галерей. И когда Наполеон был низложен, захваченные произведения искусства возвращались не в церкви, откуда они были изъяты, а в картинные галереи и музеи. Тем не менее, после падения империи и возврата награбленных шедевров в Лувре осталась ровно половина картин, вывезенных из Италии. Причиной тому послужил отказ представителей Тосканы принять свои шедевры. Они утверждали, что французы обращались с ними лучше, чем их прежние владельцы. Кроме того, немалую роль сыграло то, что уровень и значимость живописных работ раскрылись именно в Лувре. В настоящее время Лувр занимает огромную территорию – 18 гектаров. В его залах экспонируется более 400 тысяч произведений искусства. И это лишь малая часть хранящихся в музее сокровищ. Экспозиция насчитывает 7 отделов, в которых выставлены живопись, скульптура, графика, прикладное искусство, искусство Древнего Египта, античное искусство и искусство Востока.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова Чехову. 1 марта 1902 года. Харьков. Подъезжаем к Харькову, Дусик мой. Я все лежу и читаю. Прочла «Русские ведомости», «Новости дня». Читаю твои рассказы. И они мне все как-то ближе, понятнее. И ты мне тоже ближе и понятнее. Ты теперь сидишь у себя в кабинете, но не в кресле, правда? Что читаешь, что думаешь, милый, дорогой мой? Как сон пролетели эти 5 дней, так мимолетно, что и схватиться как будто не за что. Как мне больно оставлять тебя. Как я чувствую, что должна устроить тебе жизнь приятную. Меня гнетет мысль, что ты там томишься день за днем, как в тюрьме. Жаждешь другой жизни и терпишь, терпишь без конца. При таких мыслях я чувствую себя низкой, мелкой, неспособной сделать что-нибудь большое и хорошее в жизни. Мне вот и сейчас противно, что я пишу тебе это, когда надо не писать, а делать. Ну, увидим. Моя спутница рассказала мне трагедии своей жизни. Стоим в Харькове. Как это я тебя не поцеловала в последний раз? Глупо, но меня это мучает. Ты ведь шел было на двор, но ветер остановил тебя. А я шла с мыслью, что ты со мной идешь, и очнулась, когда извозчик уже поехал. Мне не хочется думать ни о Москве, ни о Питере. Я все еще в Ялте. Хотя заставляю себя думать о ролях, чтобы не быть застигнутой врасплох в Питере. Целую тебя, дорогой мой, крепко-крепко. Буду писать каждый день. Не думай дурно обо мне. Оля.
0: Ольга Книпер-Чехова пробыла в Ялте с 22 по 28 февраля 1902 года. Оттуда она уехала в Петербург, где начинались гастроли художественного театра. Ольге Леонардовне суждено было пережить Чехова на 55 лет. Ее талант будет знать немало взлетов. Она создаст выдающиеся образы в произведениях Тургенева, Гоголя, Достоевского, Горького. Но вершинами творчества актрисы остались ее Маша, ее Раневская. В 1924 году за границей были опубликованы письма Чехова к ней. В 1934 и 1936 годах издатель «Дерман» выпустил 2 первых тома переписки Чехова и Книпер.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою. Александр Пушкин. Из письма Александра Сергеевича Пушкина автору этой книги Александре Осиповне Ишимовой.
1: Славяне до 862 года христианского летоисчисления.
0: Милые дети, вы любите слушать чудесные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах. Вас веселят сказки о добрых и злых волшебницах. Наверное, для вас еще приятнее будет слышать не сказку, а быль, то есть сущую правду. Послушайте же, я расскажу вам о делах ваших предков. В старину, в отечестве нашем России, не было таких прекрасных городов, как Петербург и Москва. На тех местах, где вы любуетесь теперь красивыми строениями, где вы так весело бегаете в тени прохладных садов, некогда были непроходимые леса, топкие болота и дымные избушки. Местами были и города, но вовсе не такие обширные, как в наше время. В них жили люди, красивые лицом и станом, гордые славными делами предков, честные, добрые и ласковые дома, но страшные и непримиримые на войне. Их называли славянами. Верно, и самые маленькие из вас понимают, что значит слава. Славяне старались доказать, что недаром их назвали так, и отличались всеми хорошими качествами, которыми можно заслужить славу. Они были так честны, что в обещаниях своих вместо клятв говорили только: «Если я не сдержу моего слова, да будет мне стыдно», и всегда исполняли обещанное. Так храбры, что и отдаленные народы боялись их, так ласковы и гостеприимны, что наказывали того хозяина, у которого гость был чем-нибудь оскорблен. Жаль только, что они не знали истинного Бога и молились не ему, а разным идолам. Идол — значит статуя, сделанная из дерева или какого-нибудь металла и представляющая человека или зверя. Славяне разделялись на разные племена. У северных или новгородских славян не было и государя, что бывает у многих необразованных народов. Они почитали начальником своим того, кто более всех отличался на войне. Поэтому вы видите, как они любили войну и все соединенное с ней. На поле, где сражались они и потом торжествовали победу или славную смерть погибших товарищей, можно было всего лучше видеть истинный характер славян. Жаль, что до нас не дошли песни, которые обыкновенно пелись в это время певцами. Мы хорошо узнали бы тогда их самих, потому что в песнях народных выражается народ. Но я могу предложить вам здесь несколько строк, из которых вы все-таки получите понятие о славянах. Это отрывок из «Песни барда над гробом славян-победителей» Жуковского. «Ударь во звонкий щит! Стекитесь, ополченны! Умолкла брань, враги утихли расточенны! Лишь пар над пеплом сел густой, лишь волк, сокрытый нощи мглой, очами блещущий, бежит на лов обильный. Зажжем костер дубов, изройте ров могильный. Сложите на щиты поверженных во прах, Да холм вещает здесь векам о бранных днях, да камень здесь хранит могущих след священный, гремит, раздался гул в дубраве пробужденной, стекли с вождей и ратных сон, глухой полнощи тьма кругом. Пред ними вещий бард, венчанный сединою, и падших страшный ряд, простертых на щитах, объяты думаю, с поникнутой головою, на грозных лицах кровь и прах. Оперлись на мечи, среди них костер пылает, и с свистом горный ветр их кудри воздымает. И се воздвигся холм, и камень водружен, и дуб, краса полей, воспитанный веками, склонил главу на дерн, потоком орошен. И се могущими перстами певец ударил по струнам, одушевленно забрецали, воспел, дубравы застенали, и гул помчался по горам. Эта картина из жизни древних славян представлена прекрасно и верно. Но эта самая воинственность, охраняя землю их, была причиной и большого зла для нее. Вы слышали уже, что, не имея государей, они почитали начальником своим того, кто более других отличался на войне. А так как они все были храбры, то иногда случалось, что таких начальников было много. Каждый из них хотел приказывать по-своему. Народ не знал, кого слушать, и оттого были у них беспрестанные споры и несогласия. А ведь вы знаете, как несносны ссоры. И вам в ваших маленьких делах, верно, случалось уже испытать, какие неприятные последствия имеют они. Славяне также видели, что во время несогласия их все дела шли у них дурно, и они даже переставали побеждать своих неприятелей. Долго не знали они, что делать, наконец придумали средства привести все в порядок. На берегах Балтийского моря, не очень далеко от отечества нашего, жил народ по имени Варяги Русь, происходивший от великих завоевателей в Европе норманнов. Эти варяги Русь считались народом умным. У них давно уже были добрые государи, которые заботились о них так, как заботится добрый отец о детях. Были и законы, по которым эти государи управляли. И оттого варяги жили счастливо, и им удавалось даже иногда побеждать славян. Вот старики славянские, видя счастье варягов и желая такого же своей родине, уговорили всех славян отправить послов к этому храброму и предприимчивому народу, просить у него князей управлять ими. Послы сказали варяжским князьям: «Земля наша велика и богата, а порядка в ней нет. Идите княжить и владеть нами».

0: «Начало русского государства и первые государи русские. 802-944 годы».
1: Варяги Русь были рады такой чести. И три брата из князей их, Рюрик, Синиус и Трувор, тотчас поехали к славянам. Рюрик сделался государем в Новигороде, самым старинным из городов славянских, Трувор — в Изборске, Синиус — в земле, лежащей около Белого озера. От этих-то варяго-русских князей славяне начали называться русскими, а земля их — Русью или Россией.

0: В этих стихах есть изображение
1: площадку.
2: На свои средства матушка начала строительство, а перед смертью поручила Серафиму Саровскому заботиться о монастыре. Он стал духовником обители, наставником и продолжил ее развитие. Монастырь перенес множество испытаний, гонений, разрушений, но посмотри, он все пережил. Какое благолепие вокруг! Здесь покоятся святые мощи сестер монастыря, матушки Александры, преподобных Елены и Марфы, блаженных Пелагии, Марии, Параскевы, Матроны. Сестры постоянно читают молебны возле их мощей, а святые молятся у Господа о благополучии обители и нас всех. А самый любимый народом, конечно, батюшка Серафим. «Вы же были у мощей Серафима Саровского?» Аринка кивнула. «Вот он и заложил здесь строительство канавки, потому что сама Богородица просила его об этом. Она говорила, что на канавке этой стоит невидимая стена до небес. Даже Антихрист не сможет преодолеть ее. Но все, кто по канавке идет и помощи просит, обязательно будут услышаны Богородицей, и всегда она поможет». «Ого!» – удивленно распахнула глаза Аринка. «Значит, если пройти по канавке и попросить, то любое желание исполнится?» «Не совсем так. Не желание, а молитва будет услышана и не исполнена, а произойдет так, как для тебя лучше. То есть исполнится все лучшим для тебя и твоей души образом, понимаешь?» Надя улыбалась, неуверенная в том, что Аринка ее понимает. «То есть Богородица сделает так, как лучше для меня», — уточнила Арина. «Да», — кивнула Надя, радуясь, что девочка ее поняла. «В монастыре много разных святынь, мощей, чудотворных икон. Видела, например, неподалеку от мощей батюшки Серафима икону умиления?» Арина кивнула. «Да, мы к ней прикладывались. А еще есть икона Серафима Саровского. Она, между прочим, списана с его настоящего портрета. А в Троицком соборе и в музее Блаженной Параскевы Дивеевской можно увидеть личные вещи Серафима Саровского. Там есть и камушек, на котором молился батюшка. А в храме Рождества Богородицы есть иконы святого. К ним даже можно приложиться и помолиться, как молился на них когда-то сам батюшка Серафим». «Надя, а расскажи еще про канавку. Дети тоже могут пройти по ней и помолиться о своем?» Арина задумчиво прищурилась. «Конечно. По канавке обычно идут, читая молитву Богородицы 150 раз. А чтобы не сбиться, используют четки». Надя показала на нить бус, обхватившую ее запястье. «Я не знаю той молитвы. Значит, мою просьбу не услышат?» Аринка расстроилась. «Молитва простая. Ее легко выучить. А о чем ты хочешь попросить?» «Я мечтаю о собаке. Но родители не разрешают. А я хочу лабрадора, потому что они умные и любят детей. Это самая лучшая порода собак. Я бы гуляла с ним, дрессировала его, а он бы меня охранял, и все бы во дворе мне завидовали». Аринка мечтательно закатила глаза. «Так ты хочешь собаку, чтобы хвастать ею? И именно лабрадора?» – уточнила Надя. «Нет», – смутилась Аринка, сообразив, что сказала что-то не то. «Главное, чтобы у меня появился друг, а то иногда мне совсем не с кем играть». «Понятно», – улыбнулась Надя. «Давай пройдем вместе по канавке. Ты будешь повторять за мной молитву, а потом обратишься к Богородице и расскажешь свою просьбу. Доверься ей, она знает, как тебе лучше». Надя и Арина не спеша пошли по канавке. Надя тихо читала: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших». Аринка старалась повторять за ней, одновременно любуясь красотой канавки, устланной ковром цветов, рассматривала других молящихся, искала глазами маму, удивлялась тишине, царящей на канавке, и, конечно, думала о собаке. Неожиданно она спросила Надю: «Что значит, яко спаса родила, еси душ наших?» «Богородица родила Иисуса Христа, знаешь?» Аринка кивнула. «Вот, она его мама, а он наш Спаситель. Как бы тебе объяснить? Христос принял смерть ради нас, чтобы мы потом могли жить рядом с Ним в Царстве Божьем. Но Он и победил смерть, воскреснув после распятия». Арина задумалась, а потом сказала: «Мне кажется, я запомнила молитву». Оставшийся путь она читала сама и ни о чем не спрашивала. У самого выхода они встретили маму Аринки. «А мы по канавке прошли, я молитву выучила», — радостно сообщила дочка маме. «Вот это да! Какие вы умники!»

сердце. Мама восхищенно всплеснула руками и обратилась к Наде. «Спасибо вам огромное! Как вам это удалось? Прекрасная девочка у вас. Просто мы поговорили о ее желаниях, о монастыре, о святых. Ей стало интересно», — скромно ответила Надя. «А я сегодня у мощей Серафима Саровского молилась, чтобы помог мне воспитать дочку духовно, направить ее на верный путь. А тут вы, такая помощь и подсказка. Как я вам благодарна, и батюшке Серафиму. Как вас зовут?» «Надежда», — ответила девушка, поправляя платок. «Как же иначе? Конечно, Надежда. Спасибо вам», — мама коснулась руки Нади. «Во славу Божью! Всего вам доброго!» — улыбнулась в ответ Надя и побежала к храму. Аринка с мамой вышли из монастыря и направились к машине. Вдруг из кустов к ним выскочил лохматый худой щенок. Шерсть у него была свалявшаяся, глаза слезились. Он, по-детски играя, подскочил к девочке. Арина протянула к нему ладошку. Щенок ткнулся в нее носом, но, ничего не обнаружив, поставил передние лапы на живот девочки и потянулся к ней мордой. «Ой, мам, а у нас ничего нет поесть, чтобы дать ему?» Мама достала из сумки сосиску в тесте. Щенок с удовольствием быстро съел ее, завилял хвостом и посмотрел в глаза маме. «Извини, но больше нет!» Мама развела руками и потянула дочь к машине. «Мам, давай возьмем его!» «Это же не лабрадор!» «Да, но он хочет есть, ему нужна забота, а мне друг. Я на канавке молилась, как Надя учила. Вот Богородица меня и услышала. Сделала так, как лучше для меня и для него». Аринка кивнула на щенка, который описывал круги вокруг них, виляя хвостом. Мама задумалась, погладила мохнатую голову между ушей. Щенок в ответ тихо заскулил. «Умеешь прилично вести себя в машине?» — обратилась она к щенку с улыбкой. Щенок подскочил на задних лапах, заглядывая в глаза маме. Она засмеялась. «Гляди-ка, понимает!» «Ладно, поехали домой мыться. Только чур во время движения меня не отвлекать». Аринка, мама и их новый питомец сели в машину. Монастырь провожал их праздничным колокольным звоном, далеко разносившимся по Дивееву, а на куполах храма солнце играло лучами последних летних дней.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Жду, соответственно, звонков, вопросов. Поздравляю всех с текущим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Тут у нас еще и перенесение Убруса нерукотворного спаса было там из Эдессы в Константинополь. Почему там хлеба на ореховом спасом называют, до сих пор не знаю, понять не могу. Там говорят, что вроде как с этого времени орехи собирать начинают лесные. Ну, не знаю, если арахис, то тоже копают в это время. В общем, что-то такое для меня непонятное, но тем не менее. Значит, вот такой праздник даже был тут на этой седмице. Ну, как бы так. Вот, а для нашей беседы я тут думал о чем. И так у меня всплыло просто, бывает, ну, нередко с этим приходится сталкиваться, такой момент, который, кстати, сразу скажу, что это более такой характерный для женщин вариант. Ну, это не грех, а, скажем так, некий такой дефект технический. Вот. У мужчин это встречается реже и в более молодом возрасте. Ну, как говорится, сам через это проходил, знаю. Плавали, знаем. Вот. Ну, а тут встречается и частенько, кстати, у монахини. Вот. Приходится временами исповедь у монахинь принимать, и вот этот, они как грех, это тоже фигурирует. Ну, с одной стороны, может быть, и как грех можно это интерпретировать. Так или иначе, называется это все у нас, в наших кругах, в церковных, таким, ну, термином, не термином, словосочетанием. Ревность не по разуму. Слышали, может быть. Такая вещь. Ревность не по разуму. Что это значит? Когда человек взваливает на себя, скажем так, ворох, целый там мешок духовных подвигов, которые в результате не может понести. В принципе, ну, потому что просто человек не какой-то там, я не знаю, там, Супермен там или кто-то еще, вот. А по немощи своей набрался там всего, а напридумывал, а сделать-то вот то, что напланировал себе, надумал, намечтал, не может. Господь об этом говорит в Евангелии, что будут над таким человеком смеяться, который сам себе запланировал сделать то, а в результате ничего сделать-то не смог. И остался вот как та старуха у разбитого корыта, ничего вообще не имея за душой. Вот об этом мне бы хотелось поговорить, вот об этой самой ревности не по разуму. Потому что сама по себе ревность – дело хорошее, доброе, нужное. Но в ряде случаев, вот когда эта ревность начинает выпирать за пределы здравого рассудка, здравого разума, вот этого самого здравого рассуждения, это начинается беда. Результат от воздействия этой вот ревности не по разуму, их два. Ну, наиболее такой мягкий вариант выхода из этого положения – это когда человек вот пыхтит и сознает, что у него ничего не получается. И он просто-напросто все бросает. Ну, там начал поститься на хлебе, на воде, там спать на кирпиче, на голом полу. Ну, кирпич под голову, соответственно, вместо подушки. Вот, начинает там внутренний, вечерний, ладно, это ерунда, там два... Это самое, две главы Евангелия, четыре главы из апостольских посланий, там три акафиста, четыре канона, еще что-нибудь там, жития святых, полтома, вот, или хотя бы там по букве, вот, на каждый случай. И все, а потом понимает, что это самое, чтобы это все осуществлять регулярно, ну, кишка тонка. Там, ну, хватило, дай бог, там, на неделю, может, на месяц в таком режиме существовать, вот каждый день вот это вот прям как штык с утра вставай, а тут же еще дела какие-то. Если понятно, там, человек глубоко пенсионного возраста, ему просто тупо заняться нечем, но есть люди, которые там ему поесть приготовят, там постирают, приберут, в магазин сбегают и так далее. Там. А если нет этого, так и на пенсии ты не уложишься, потому что ну, не читается это все за 5 минут. А, как говорится, тело свое тоже требует. Нельзя же, получается, обычному человеку там без еды, без воды не мыться, не переодеваться, там, я не знаю, не убираться, жить по уши в грязи и вот только там молитвы читать. Ну, не получается. Если получается, то что-то человек с головой, как минимум. Вот. И вот когда человек это осознает в конечном счете, ну, просто-напросто бросает и вообще перестает что-либо делать, чем-либо заниматься. Там и не молиться, не поститься, ничего, все. Как в том анекдоте. Ну, не получается у меня ничего. Все. И плевать на все хотеть. Ну, и как результат этого всего еще может впасть в депрессию. Ах-ах-ах, ну это у тех, у кого, так сказать, гордынька уже была там какая-то припасена, и вот по типу апостола Иуды Искариотского, когда у него ничего не получилось, то, что он планировал, ну пошел удавился, вот тоже в депрессию впамши. Вот так же и с этими трудягами на почве, на ниве Христовой. Пахали-пахали, запахались, и все. Уныние, слезы, отчаяние, ну и не знаю чего там, во все тяжкие. А ну его, ничего не получается. Тогда уж лучше и не надо ничего, значит, ничего в этом нет. Вот. И это я вам скажу самый, так сказать, ну, такой легкий выход из положения. А есть более серьезные вещи, которые приводят к более тяжким результатам. Поэтому я говорю, что вот это вот уныние, отчаяние и там прочее, это еще из этого состояния можно выйти, как-то там пересидеть, пережить, там найти жилетку, поплакаться, там все, человека найти, который там поддержит, по плечу похлопает, ладно, там, держись. И ничего, там можно потом еще попробовать разочек, другой, там как-то нащупать вот что-то более-менее рациональное. Вот. А бывает, когда у человека на этой почве начинает получаться эта ревность не по разуму. Он укладывается, значит, и с чтениями со своими, и с постами со своими. Хоть и еще умудряется, так сказать, на службах на всех бывать, еще там молиться, поститься и так далее. И все у него вроде как бы идет неплохо. И вот тут подстерегает самая страшная опасность такого человека, которая называется духовная гордыня или в простонародье прелесть. Человек впадает в прелесть. Мне такой человек один попадался по жизни. Вот. Вот эти вот, так скажем, результаты вот этих вот духовных подвигов не по разуму, они очень сильно надмевают. И он начинает по типу того фарисея, который там стоял и рядом с мытарем молился. Помните, да? Такая история есть, по-моему, в Евангелии от Матфея. Притча о мытаре и фарисее. Так вот, начинает смотреть на всех вот так сверху. Я и пощусь, я и молюсь, я и в храм хожу, я и милостыню даю, я и все на свете. И, в общем, я не такой, как прочие человецы. Вот. И все это вот нос к потолку. Там уже можно с ним в одном помещении без спички и без лампочки находиться. Там все просто можно книжки читать. У него там все над головой ярче солнца светится. Ну, по крайней мере, он так считает. Вот такой у меня был один знакомец в свое время, с которым, когда я пытался как-то заговорить, он всегда отвечал мне на любой, так сказать, на любую подачу, на любой вопрос, на любой разговор вопросом. А ты, говорит, сколько раз «Добротолюбие» прочитал? Ну, кто в курсе, значит, это сборник из, ну, выдержек из трудов святых отцов по духовному деланию. Такое, знаете, большая монашеская энциклопедия, будем говорить так, есть вот большая советская энциклопедия, а это вот большая монашеская энциклопедия, там 5 томов в этом вот «Добротолюбии». Если кому интересно, можете посмотреть, что это такое. Так вот он спрашивал, сколько ты раз это читал? Я говорю, да ну еще и разу не прочитал. А я 7 раз прочитал. О чем мне с тобой разговаривать? Че ты мне можешь сказать? И все, на этом любая духовная беседа, значит, с этим человеком заканчивалась. Он 7 раз

0: которая подстерегает грамотные, даже, может быть, и неграмотные отчасти. Вот, ну, не считая Марка и Луку, один там действительно духовно просвещенный, а у второго там медицина было образование. Вот. А уж вот про Матфея и Иоанна Богослова, ну, чего, вот такие вот совершенные простолюдины. Чего они писали? Для кого они писали? Да, для простых же людей. И странно как-то, если вдруг он писал вот для таких же рыбаков, как он, и что им, этим самым людям непросвещенным, это было понятно, уж насколько должен быть человек, ну, не сведущ ни в чем, если он читает Евангелие того же Иоанна Богослова и говорит, я не понимаю. Значит, еще хуже, чем рыбак иудейский, там, еврейский, об ту пору, который жил, еще хуже образован, получается. Да не поверю, там люди с высшим образованием, там даже с филологическим, говорят, вот все читаю, понимаю, Евангелие начинаю читать, вот как будто пелена на глазах. Читаю слова, понять о чем не могу. Понимаете? Вот такая вот интересная вещь. Вроде бы написано просто и для простых людей, а не дается. Почему? А вот, о чем я и сказал, дух. Дух одним открывает, а другим нет, наоборот, иногда не дает, перекрывает этот канал информационный. И все, и как действительно, как пелена на глазах. И поэтому механическое прочтение больших объемов из Священного Писания, но ровным счетом, может ничего не дать. А еще, там, я говорю, можно и в самомнении там уйти, откуда секты взялись. Вот из-за самотрактования смысла Священного Писания, когда человек считает, что он что-то понимает в этом, и от своей, как говорится, больной головы начинает чего-то выдумывать и писать, как он это себе представляет. Вот так и секты создают, что вот, мол, он тут ему было открыто свыше. Прям диву даешься. Отчас. Откуда тут люди информацию берут от своей больной головы. Вот. А как же тогда правильно читать Евангелие, чтобы не упереться рогом в стену? Через пару минут или там через сколько-то поговорим, а сейчас у нас звоночек в студию, слушаем вас, здравствуйте.
1: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божий Ольга.
0: Слушаем
1: вас. У меня
0: вас,
1: вот такой вопрос. А, в очередной раз переслушивала отца Дмитрия Смирнова, ему женщина одна задала вопрос. Чуть ли не плакала, говорит, батюшка, у меня на работе то, что я православный, вот, ну, не матерюсь, там, за храм хожу, считаю чокнутый. А он говорит, так это же хорошо, радуйся, это же замечательно, мы чокнутые, а какие же мы? Вот, ну, у меня тоже, ну, у меня не на работе, у меня в семье проблемы, у меня дочь считает, что я иногда, она говорит, мне говорит, ты как помешанная, у тебя радиообраз, пас. Отца Андрея, Дмитрия Смирнова слушаешь, вот ваше радио. То есть, ну, легко, с одной стороны, говорить батюшке Дмитрию Смирнову, вам тоже, вы, у вас единомышленники окружают, завидую вам. Меня вот окружают не единомышленники. И чем больше я выцерковляюсь, тем мне тяжелее. Спасибо, Господи.
0: Так, а чего, вопрос-то в чем? Или вы просто решили информацией поделиться такой об этом. Ну ладно, как добрые люди одни мне говорили. Говорит, в умных к умным, а меня тобе. Вот. Ну что тут поделаешь так? Апостол как нас учит? Если хочешь быть мудрым в веке сем, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Вот и все. Поэтому не надо этого смущаться. Радоваться действительно надо. Тут я с отцом Дмитрием Смирновым, царство ему небесное, соглашусь. И с апостолом Павлом тоже. Все нормально. Не надо на это реагировать отрицательно. Очень хорошо, если мы отличаемся от мирских людей тем, как мы живем, то, значит, мы живем правильно. Потому что Господь-то говорит, как если бы вы

0: от всего мира были, мир свое любил бы. Но поскольку я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир. И если меня изгнали, и вас прогонят, если мое слово слушали, и ваше послушают. Вот, читайте Евангелие, там ответы на все вопросы есть. Но как читать? Вот об этом я и хотел сказать. Как читать? Как меня учили в свое время читать? Добрый человек один. Как учил меня читать Евангелие? Не читая, говорит, его как художественную литературу, как научную литературу или как любую другую литературу. Нельзя так читать Священное Писание. А как нужно читать Священное Писание? А вот, говорит, бери пример с коровы. Как она ест? Вот она подходит к одному месту, травки пощиплет и начинает жевать. Жует, жует, жует, жует. Потом, значит, немножечко недопроглотит его, постоит, посмотрит, подумает, отрыгнет и дальше жует эту жвачку. Вот и мы так Священное Писание должны читать, как корова жвачку жует. Не объемами, а смыслами. Духовными смыслами. Не нужно главу прочитывать. Ну, не уложится она. Если ты, конечно, Евангелие уже практически наизусть все знаешь, что там раз 30 прочитал уже от корки до корки, нормально, согласен, там и главу в день нормально, потому что она и так уже у тебя в голове, и ты ее помнишь, эту главу и так. Ну, чисто технически, если наизусть не помнишь, ну, по крайней мере, со смыслами знаком, то тогда, да, можно там главу две прочитать. Тем более, что и по времени тебе это не составит большого труда. А если начинаешь только, к этому подходишь, и еще там 30 раз Евангелие от корки до корки не прочитал, вот тут, да, вот эта вот самая жвачка смысловая, она очень помогает разобраться с тем, о чем же ты читаешь. Вот как пример могу сказать такой момент. Просто, чтобы там не было разговоров, потому что, ну, скажем так, это слышали все и не один раз. Это начало Евангелия от Иоанна, то, что на Пасху читают. И вот первые несколько строк, его тоже там, наверное, все из присутствующих сейчас у радиоприемников, они наизусть практически знают. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот три короткие строчки. Даже дальше не буду двигаться. Ну ладно, вначале было Слово. Ну, мы этот фрагмент, эту строчку там 100 раз обсуждали с вами, что тут сложности перевода с греческого, и что само, так сказать, термин «слово» с греческого там перевод, переводится там кучей всяких смыслов, но тем не менее. Вот уж как переведено, так переведено. Вначале было Слово. Ну, ладно. Слово. А откуда оно взялось? Чтобы Слово было, значит, должна была быть... Ну, как у человека, если рассуждать. Сначала мысль какая-то рождается, а потом она, эта мысль, материализуется в виде Слова. И это Слово уже, так сказать, получает некую самостоятельную жизнь, когда его говорят. А кто же это слово-то произнес, значит, если вначале было слово? Следующей строчкой «Слово было у Бога». Ага. Значит, это слово произнесено было, вышло, будем говорить так, из Бога. А как это? А кто ж такой Бог? Неужели он такой же, как люди, и он точно так же говорит, произносит? Если уж там сразу отсылочку дадим к Ветхому Завету, той речей быше, той повелее создашеся, то есть Бог сказал и стало, по-русски если. То есть у Бога есть речевой аппарат, то есть Бог — это некое такое человекообразное существо, а там дальше мы прочитаем: Бог есть дух, Бога не видел никто никогда. Как это? Дух, который не видим вообще, не имеет материальной сущности, откуда у него разговорный аппарат? И следующее. И слово было Бог. О как! Это как? Если Бог слово произнес, то это слово, мы вот произносим слово, да, ну, нормально, все. Вот я сейчас произношу эти слова, вы меня слушаете. Но эти слова не я, это всего лишь навсего, так сказать, материализат моих мыслей. А тут сказано, что слово было Бог. Я к чему все это? То есть рассуждать и размышлять над тремя строчками можно, ну, грубо говоря, бесконечно много времени, осознавая, какая же конкретная духовная информация в них заключена. Понимаете, и вот прочитать кучу текста, но не вынести из него ни грамма информации, это, в общем, очень просто, очень легко. А вот осознать, что в каждом слове и в каждой строчке заключено, это все непросто, все очень серьезно, и подчас без помощи святых отцов, того же Иоанна Златоуста, там Василия Великого, или еще кого-то там, без разницы, можете там любых включать. Не осознаем, не поймем, надо лезть, копать, искать. И вот это и есть вот та самая смысловая жвачка, когда мы в каждое слово, в каждую строчку вгрызаемся и пытаемся ее осознать. Не технически, как бы поскорее до конца дочитать, как какую-то неинтересную книжку, потому что просто надо ее читать. Я, как говорится, сколько ни пытался, «Войну и мир» так и до конца ни разу не дочитал. Да и вообще ее там на втором, по-моему, листе заканчивал чтение. Все, не мое. Понимаете? А тут вот это как раз вот до духа докопаться, до скелета этого всего, вот что там внутри содержится, под словами, между словами, где хотите, вот там внутри. А это быстро все не осознается. И до тех пор, пока вот дух не коснется, когда вот не зайдет, вот осознать, ах, вон оно что. Или там у того же Иоанна Златоуста в толковании прочитал, ах, вот оно что. Вот, оказывается, как. Вот почему слово-то у Бога, и почему это слово Бог. Как это? Вот как. Вот, хорошо. К следующей строчке переходим. Дальше читаем. Вот так, потихоньку, помаленьку, в течение достаточно длительного времени продвигаемся построчно, не по главно, а построчно. Это ведь нам даны предписания, там, выполнять некое правило домашнее, да. Нужно это все читать, да, но тогда, когда ты уже вошел в меру возраста Христова, как это говорится. А пока ты еще в младенчестве, ну так вот и жуй эту жвачку, соси эту соску, пей это молоко, как апостол Павел говорит, духовное. Когда созреешь, когда начнешь все это сознавать, когда ты уже нашел этому всему растолкование и понимание, да, можно двигаться быстрее. А так пользы не будет никакой. Так же и с молитвами. Когда человек набирает там себе правила, помимо утренних, вечерних, еще там акафисты, каноны, псалмы и все прочее, прочее, времени много, надо успеть все сделать и еще это прочитать. А смысл-то какой? Все это читать, перемалывать воздух впустую, ничего не дает. Так же, как вот это вот скорочтение Священного Писания. Как же тут быть? Вроде бы как надо, а с другой стороны возможности нет. Что ж, бросить вообще ничего не делать? Оказывается, нет. А чего же мы тогда? Как будем молиться правильно? Вот давайте немножко поучимся, а перед этим я тут отвечу на звоночек, который нам пришел. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, батюшка Олег, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
1: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как душа разговаривает с Богом? Очень вас прошу.
0: Благодарю за вопрос. Как душа с Богом разговаривает? Душа с Богом разговаривает словами молитвы. Здесь очень важен такой момент, что сначала это идет действительно через осознание. То есть мы должны свои мысли всецело к Богу устремить. Душа сама по себе к Богу не обратится. Точно так же, как и молитва сама себя не прочитает без участия нашего тела. Даже если это не вслух, даже если это мысленно, то здесь, так или иначе, орган нашего тела в виде мозга, он в этом принимает непосредственное участие. Точно так же и другие части тела принимают участие в молитве. Будь то поклоны, крестное знамение и так далее. То есть, так или иначе, даже если мы мысленно молимся, все равно наше тело принимает участие в молитве. Это первый вот шаг наш. Но лучше начинать, естественно, молиться вслух, чтобы нас посторонние звуки как можно меньше отвлекали. Лучше слышать свой голос, произнесение молитвы своим голосом. Дальше, когда этот процесс у нас развивается, и мы начинаем в себе раскрывать некие моменты, действительно, что, ну как это объяснить, не то, что там духовное там дарование или что-то, но мы можем во время молитвы отрешиться от окружающих своих дел каких-то. Мы уже научились не думать о погоде, о природе, о огороде и так далее во время молитвы. И можем всецело устремляться к Богу своими мыслями. Но опять же, нужно помнить, что Бог, грубо говоря, не где-то там в космическом пространстве обитает. Как Господь нас учит, Царство Божие внутри вас есть. А где царство, там и царь. А кто в Царстве Божием царь? Понятно, да? Так вот, куда надо обращаться с этой молитвой, когда мы уже научились отключаться от внешнего мира? Внутрь себя. И Господь говорит, что если хочешь помолиться действительно Богу втайне, так вот, запрись в своей келии и помолись Богу втайне. Куда это, в келию? Нет, это не комната закрытая, где нет ни окон, ни дверей, там или дверь только одна, а все остальное закрыто. Нет, это внутрь себя уйти, вот в эту внутреннюю свою келию, где там у тебя душа, или как называется, где твое сердце. Вот туда надо погрузиться и там помолиться, там, внутри себя. И там мы обретаем Бога. И вот так, во время вот такой вот внутренней нашей, обращенной внутрь себя молитве, душа начинает разговаривать с Богом. Но чтобы этому научиться, уходят годы. Подчас люди уходят в монастырь ради этого и годами там занимаются вот этим исихазмом. И еще не каждый до этого доходит. Не каждый может до собственной души достучаться. До собственной души. А уже дальше, чтобы эту душу Богу открыть, чтобы она с этим Богом могла разговаривать. Это очень серьезный и очень длительный процесс. Если есть желание, да, можно взять соответствующую литературу, почитать, вот, и чему-то в этом плане научиться. И вот сейчас я как раз хочу пару слов сказать относительно, как, с чего начинать молитву и как молиться. Вот здесь опять нужно обратиться к апостолу Павлу. Я думаю, большинство из тех, кто меня слышит, бывали, принимали участие в таинстве соборования, ели освящение. Надеюсь. И вот там читаются вот Евангелие, читаются послания, ну, фрагменты. Фрагменты из Евангелия, фрагменты из посланий апостольских. Я уж сейчас просто не вспомню, из какого конкретно и кому это послание. Слова такие апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Понимаете, он обращается к тем людям, которые об ту пору, ну, пришли только вот к христианству, начинают христианскую жизнь. И вот он им говорит, что непрестанно молитесь. Ну, фраза понятная, я надеюсь. Непрестанно, это то есть постоянно. Можно жить, постоянно молясь, если мы это воспринимаем как чтение вот этих самых молитв из молитвослова, акафистов, канонов, вообще, в принципе, молитв любых, псалтири. Вот постоянно, непрерывно к чему он призывает. Можно так нормально жить, если ты работаешь, если у тебя там дома дети, дела, хозяйство. Понимаете, да? Сложновато. Как минимум, сложновато. О чем же тогда апостол говорит? Он что, с дуба рухнул? Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Ну, это ладно, а вот как непрестанно молиться? Так вот, святые отцы, трактуя эту фразу апостола Павла, говорят, что здесь речь он ведет о непрестанной Иисусовой молитве, которая состоит всего из пяти слов в ее классическом варианте. О чем тот же апостол Павел говорит сейчас, вот найду, у меня тут шпаргалка есть, в первом послании к Коринфянам. Вот что он там пишет. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 19 стих. Вот об этих пяти словах, сказанных умом, и идет речь, умная молитва. Пять слов, сказанных умом. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Точка. Вот святые отцы утверждают, что это прямая ссылка на Иисусову молитву. Вот об этой непрестанной Иисусовой молитве, из пяти слов состоящей, и говорит апостол Павел. И не надо думать, что вот эти пять слов – это как бы для лентяев, которым неохота читать вот эти вот длиннющие молитвы, там из псалтири ли то, из молитвослова ли. Нет, вот эти самые отцы и исихасты, которые через это спаслись, так они всю свою жизнь молились только вот этими вот пятью словами, по четкам. и через эту молитву непрестанную спаслись, поскольку именно она очищала их разум от праздных мыслей, таким образом очищая душу. А если ты имя Божие в уме всегда хранишь, то Господь всегда с тобой и присутствует. А значит, Он все дела твои управляет, и все остальное у тебя складываться будет именно по воле Божией. Вот об этом надо подумать, как бы. Надо научиться нам вот этой молитвой жить, не молиться, а вот непрестанно вот жить этой молитвой. Потихонечку, помаленечку, там первый раз, может быть, там, ну, пять раз ее повторить, ну, чтобы другие мысли в голову не лезли. Опять же, не механически просто тра-та-та-та-та-та, а именно вот без всяких посторонних мыслей, чтобы только эта молитва звучала. Сложно пять раз, ну, с трех раз, с двух раз начни. А потом увеличивай это все. Ну, как вот спортсмены тренируются, чтобы там здоровенную штангу поднять или там марафон пробежать. Он же, не вот, как говорится, не вот встал и побежал марафон, и потом там случилось то, что случилось с тем, кто первым эту дистанцию пробежал до города марафон, чтобы сообщить о победе. Помер бедолага. Добежал, сказал, что победили, и помер, замертво рухнул. Битва под марафоном была, вроде бы так. Вот он бежал сообщить о победе. Так вот, люди, чтобы пробежать ее, тренируются, начинают с малого, там, полкилометра, километр, полтора, два, три, пять, десять, и так до сорока с лишним. Сколько там этот марафонский-то дистанции-то, я вот даже и не знаю. Понимаете? Вот и любой христианин, который хочет действительно научиться молиться, вот он и должен так, по чуть-чуть, помаленьку. Вот две, на следующий день три. Сложно три, опять там мысли начинают одолевать посторонние. Ну, вернись там несколько дней по две. Потом третью прибавь. Ага, получилось, ладно, в следующий раз можно четыре сделать. Пять. И так больше, и больше, и больше, и больше. Четки-то для чего нужны? Вот для этих целей, чтобы контролировать, сколько там у тебя их молитв прочитано. Даже вспомнить нашего батюшку Серафима, он же недаром сестрам из мельничной обители вот это вот правильце-то свое небольшое дал. Почему? Не потому, что они лентяйки были, потому что они как раз были заняты трудом, они, у них не было прислуги никого, и они сами там всем занимались. И дрова рубили, и кельи себе строили, и все остальное. То есть они никого не нанимали. Там вот эта вот мельничная обитель так и жила. У них такой вот устав был, что они все своими руками. И пищу готовили, огород обрабатывали, и сами себе одежду шили. Ну, только ткани, естественно, не ткали, покупали, а вот кроили, шили, все сами. Были постоянно заняты. И правила выполняли только те, кто были на послушании при храме. А те, кто были вот на каких-то хозяйственных послушаниях, на работе, им было просто, ну, тупо некогда встать там перед иконами лоб перекрестить. А без молитвы нельзя. Как быть? Вот батюшка Серафим им вот это правильце дал. Три Отче наш, три Богородицы, верую, достойно есть. Но при этом это вот вместо утреннего и вечернего правила, краткое вот это вот правило, а все остальное время Иисусова молитва. Вот ведь какая вещь. То есть не вот там вот это вот прочитал 3, 3, 1 и 1, 1. Нет. Это как бы вот добавочно вместо утренних и вечерних, а все остальное время Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Ну или в такой вот более расширенной версии Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного там или грешную. Но хотя вот этих пяти слов, как апостол Павел говорит, достаточно. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И если есть возможность, молись по полной. Читай все там, все главы, все утренние и вечерние, псалтирь, там, акафисты. Нет возможности. Совершенно спокойно. Вот переходи вот в этот режим. Читай Иисусу молитву и вообще старайтесь ее читать постоянно. сейчас прощаюсь с вами. Всего вам доброго, храни Господь, оставайтесь с нами на радио «Образ».
2: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Первое сентября. Пахнет свежими тетрадями, школьным коридором и чуть-чуть осенним ветром. Новый учебный год как чистый лист. На нем еще нет ни помарок, ни исправлений. Только ровные линейки и ожидание чего-то важного. Каждый год, 1 сентября, ребята возвращаются к знаниям, встречаются с друзьями и учителями и, конечно же, строят планы на предстоящий учебный год. Но особенно чествуем мы в этот день наших любимых первоклашек. В этот день все девчонки и мальчишки городов и деревень взяли сумки, взяли книжки, взяли завтраки под мышки и помчались в первый раз в первый класс, писал Самуил Маршак. Первоклассники встречают свою первую учительницу. Борис Захадер так писал о важной миссии учителя, особенно учителя начальных классов. Достучаться до каждого сердца, тех, кого ты решился учить, и откроется тайная дверца к душам тех, кого смог полюбить. Первый учитель откроет первоклассникам космос необъятных наук, вселенную новых знаний. С ним они постигнут новые предметы. Именно об этом мое стихотворение, которое прочитает сегодня для нас Вероника Бугайчук. Мне бы хотелось посвятить его своей первой учительнице Августе Ивановне. С Днем знаний, дорогие!
3: Манит нас космос наук необъятный. Мы каждый день чудеса познаем. Только с наставником мудрым понятно, как все устроено в космосе том. Высадка первая, чистописание. Эта планета — терпенье, старание. Далее ждет нас звезда, математика. Это любому полезная практика. Где-то зовет вдалеке Млечный Путь. Только бы в знаниях не утонуть. Будем исследовать нашу Вселенную. А навигацию, самую первую, школа среди росып и звездных нам даст. Первый учитель, как солнце для нас.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
4: Всего вам доброго.

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Как лошадь тигра перехитрила. Малайская народная сказка. На опушке леса паслась лошадь, а неподалеку от нее резвился жеребенок. «Послушай, сынок, — сказала лошадь, — не отбегай далеко, это опасно. А здесь, в случае чего, я тебя выручу». «Ладно, — сказал жеребенок, — но только что может быть опасного на лужайке?» «Да не на лужайке, а вон в том лесу. Там очень много тигров». Услышав это, жеребенок задрожал всем телом. Очень он испугался, как бы его не съел тигр. И вот однажды видит жеребенок, выходит из лесной чащи какой-то полосатый зверь. У него были большие сверкающие глаза, и он медленными шагами шел прямо на жеребенка. «А ну-ка, сынок, — сказала лошадь, — быстро встань передо мной. Это и есть тигр!» Тигр тем временем остановился и задумался. «Если я сейчас наброшусь на жеребенка, то мамаша станет его защищать, а с такой большой лошадью справиться нелегко. Лучше я пойду на хитрость». Подойдя к лошади, тигр сделал вид, будто он и не замышляет ничего плохого. Поклонившись, он сказал: «Доброе утро, уважаемая лошадь! Как вы поживаете? Как здоровье вашего ребенка?» «Спасибо, уважаемый тигр! У нас все в порядке», — отвечала лошадь. «Я, знаменитый врач, излечиваю все болезни. А ваш ребенок, как видно, нездоров. Тельце у него худое и ножки тоненькие. Разрешите, я возьму его с собой в лес? Там у нас для детей больница. Я смотрю вашего ребенка и пропишу ему порошки». Лошадь сразу разгадала замысел тигра. «Вы пришли очень кстати, доктор, — сказала лошадь. — Вот уже 5 дней, как я занозила себе копыта. Не согласитесь ли вы взглянуть на мою ногу? А потом можете взять с собой моего сына и лечить его». Тигр очень обрадовался. «Какая нога у вас болит?» — спросил он. «Правая задняя нога, доктор». Не успел тигр наклониться, чтобы взглянуть на ногу, как лошадь изо всей силы легнула его по голове. Тигр рухнул, как подкошенный. «А теперь, — сказала лошадь жеребенку, — скорее домой. Пусть тигр полежит здесь и подумает, как лечить мою ногу». И они поскакали домой в свое стойло.

0: Сказки народов мира. Самое большое богатство. Турецкая народная сказка. Когда-то один юноша все время жаловался на свою бедность. «Эх, как было бы хорошо, если бы у меня было большое богатство! Жил бы я тогда припеваючи!» — вечно стонал он. Один старый каменотес, проходя мимо его жилища, услышал слова юноши и спросил: «Чего ты жалуешься? Ведь ты владеешь большим богатством!»
1: «Я владею богатством?» — удивился юноша. «А где же оно?»
0: «Твои глаза. Что бы ты хотел получить хотя бы за один глаз?» — спросил старик.
1: «Что ты?» — в испуге ответил юноша. «Глаза я не отдам ни за какие сокровища!»
0: «Хорошо», — сказал каменотес. «Тогда дай отрубить себе руки, и за них ты получишь много золота».
1: «Нет, за золото я не отдам своих рук», — сказал юноша.
0: «Теперь ты видишь, что ты очень богат», — сказал старый каменотес. «Так чего ж ты жалуешься? Поверь мне, самое большое богатство человека — это сила и здоровье. Их нельзя купить ни за какие деньги», — сказал старик и пошел своей дорогой.

0: Сказки народов мира. Трава Мега. Японская народная сказка. В деревенскую гостиницу зашел переночевать бродячий торговец. Он положил на пол тюк с товарами и попросил хозяйку приготовить ему ужин. Немного было товаров у бродячего торговца, всего на несколько грошей. Но жадная хозяйка подумала, хорошо было бы забрать себе его тюк с товарами. Пока она на кухне готовила ужин, эта мысль не выходила у нее из головы. Наконец она сказала мужу: «К нам пришел бродячий торговец. Хорошо бы нам забрать себе его тюк с товарами».
1: «Да нет ничего проще», — ответил муж.
0: «Подложи ему в ужин травы Мега. Кто ее поест, у того память отшибает. Он что-нибудь да забудет. А что может забыть бродячий торговец, кроме своих товаров?» Хозяйка так и сделала. Она нарвала травы Мега и подложила в ужин торговцу. Торговец съел ужин, поблагодарил хозяйку и пошел спать в свою комнату. На следующий день рано утром торговец покинул гостиницу, а хозяйка, проснувшись, прежде всего побежала в его комнату, чтобы посмотреть на тюк с товарами. Но комната была пуста. «Ах ты, дурак!» — принялась она ругать своего мужа. «Чего ты мне наговорил про траву Мега? А торговец-то и не подумал забыть свой тюк с товарами!»
1: «Ну, значит, он забыл что-нибудь другое?» — спокойно возразил муж.
0: «Да ничего он не забыл!» — закричала хозяйка. «Да не может быть!» — рассердился муж. «Вспомни хорошенько!» Хозяйка принялась вспоминать, что же мог забыть торговец. Вдруг она хлопнула себя

Сказки народов мира. Источник молодости. Японская народная сказка. Жили-были старик со старухой. Старик каждый день ходил в горы за хворостом, а старуха оставалась дома хозяйничать. Однажды старик ушел в лес и к вечеру не вернулся. Ждала его старуха всю ночь, а наутро подошел к ее дому молодой человек с вязанкой за плечами. Присмотрелась старуха. А это ее старик. Точь-в-точь такой, каким он был в 20 лет. «Что с тобой случилось?» — вскричала старуха. «Вчера, как всегда, пошел я в горы за хворостом», — сказал муж. «Вдруг подул сильный ветер, и стала надо мной кружить невиданная красивая птица. Кружила, кружила, потом полетела, и я пошел за ней. Привела она меня в неведомую долину, где цвели и благоухали прекрасные цветы. Поблизости протекал ручей. Мне хотелось пить, и я зачерпнул воды из ручья. Стал я пить и почувствовал, как прибавилось у меня сил. А когда напился, то словно опьянел и заснул тут же у родника. Я проснулся глубокой ночью. Светила луна, и пели ночные птицы. Я страшно испугался и пошел домой. С завистью слушала старуха рассказ своего мужа. Я тоже пойду к этому источнику. Я тоже хочу стать молодой. Ну что же, иди и ты, сказал муж и показал ей дорогу. На следующий день старуха не вернулась домой. Прошло еще несколько дней, а ее все не было. Наконец муж пошел искать старуху. Пришел на поляну, оглянулся вокруг. Нет никого. «Уж не съел ли мою старуху какой-нибудь зверь?» — подумал он. Походил вокруг ручья и собрался уже было идти во свояси, как слышал вдруг детский плач. «Кто бы это мог занести ребенка в такую глушь?» — подумал муж и пошел на голос. В высокой траве увидел он что-то белое. Присмотрелся, а это платье его старухи. Запутавшись в платье, лежал и плакал ребенок. «Ба! Да это моя старуха в младенца превратилась!» — воскликнул муж. Младенец закивал головой и еще громче заплакал. «Бедная, бедная! Так это ты, моя старушка!» — сказал старик. «Видно, слишком много выпила ты из источника молодости, и вот превратилась в грудного младенца. Что же мне теперь с тобой делать?» Взял он старуху-младенца на руки и вернулся домой. С тех пор ходит старик к соседям за молоком для своей старухи-младенца.

было, когда по земле бродили сказки. Было добрым добро, было злым, конечно, зло. Это было, когда зло менять умело маски, но и тогда иногда злу не очень-то.

0: Пора читать.
1: Ольга Седокова. И жизнь, и новизна. Об искусстве, вере и обществе. Новая книга известного поэта, мыслителя, переводчика Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» имеет подзаголовок «Об искусстве, вере и обществе». В ней автор размышляет о смысле и назначении культуры и искусства, неизменно напоминающих о высоком достоинстве человека и о новизне христианской вести, несущей жизнь. На страницах книги мы встречаемся с вдохновляющим взглядом поэта на христианство и с любящим взглядом христианина на свободное человеческое творчество. Вслушиваясь в голоса как церковной, так и светской культуры, от Пастернака до митрополита Антония Сурожского и Сергея Аверинцева, Ольге Александровне неизменно удается расслышать и донести весть о высоком призвании человека и о единственной власти, к которой он всегда по-настоящему стремится – власти счастья. Вот как об этом пишет Анна Ильинична Шмайна-Великанова, российский библеист, переводчик, педагог, доктор культурологии, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Это совсем новое богословие. Оно показывает, что можно радоваться церкви как дару жизни, а не учит православию как искусству умирать. К этому трудно привыкнуть. Нам всем придется еще долго готовиться к невероятному счастью христианства. В книгу вошли размышления о богословии творчества, непростых отношениях церкви и современного общества, а также о великих христианских свидетелях XX века. Завершают книгу эссе «Свет жизни. Заметки о православном мировосприятии». Тексты Ольги Седоковой – это и школа открытого взгляда, и мысли о методах этой школы. Открыто смотреть на мир – это труд. Еще больший труд – поделиться этим опытом так, чтобы другие могли тоже его пережить. Поэт разделяет с нами свой открытый взгляд. В опыте Ольги Седоковой искусство, независимо от того, обращается ли оно к религиозным мотивам или нет, готовит человека к созерцанию, оставляя его с невероятной радостью риска, наградой за которой будет встреча. В этом состоит невидимая работа Творца. Осознанно или неосознанно он открывает двери другим. Особенно интересно рассуждение автора на трудные темы о природе добра и зла, о литургическом богословии смерти и многие другие. По мнению автора, искусство исцеляет нас от замкнутости, от робости желаний. А что касается свободы, то если же свобода в самом деле дарована человеку, ее никто не отнимет, как той радости, которую завещал Христос. В целом, новая книга Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» – это глубокий богословский взгляд поэта и христианина на смысл и назначение свободного искусства и творчества, на евангельские мотивы в литературе и поэзии XX века. Эта книга – острый и актуальный анализ современной постсоветской действительности, культуры и общества после эпохи безверия, вдохновенное свидетельство о великих христианских подвижниках и мыслителях XX века. Кому будет интересна эта книга? Всем, кто всерьез интересуется вопросами литературы, философии, поэзии, искусства и богословия. Всем, кто хочет вместе с автором поразмышлять на сложные темы сегодняшнего дня. Коротко об авторе. Ольга Седокова – известная русская поэтесса, переводчик, мыслитель, философ, этнограф, кандидат философских наук, автор многочисленных переводов европейской поэзии, драмы, философии и богословия.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

с кем поведешься. День за днем. Дневник православного священника. 5 сентября. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Это изречение апостола Павла, повторяемое так часто, сделалось почти пословицей. И многие забыли о его происхождении. Уже в Ветхом Завете мы находим ту же мысль в притче Соломона. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Книга Притч, глава 13, стих 21. Не всегда от нас зависит выбирать общество, в котором мы вращаемся. Иногда жизнь сводит нас с людьми против нашей воли, и, подобно Лоту, мы мучаемся зрелищем недостойных дел. Что делать, когда жизненные обстоятельства ставят молодежь в сообщество дурных товарищей? Юноша должен избегать не только разврата, но и легкомыслия. В свете часто все понятия и взгляды до того фальшивы, что молодежь, невольно подчиняясь им, незаметно для себя изменяет постепенно своим высоким идеалам, своим благородным стремлением. Она перестает возмущаться злом и уже не преклоняется перед добром так горячо, как бывало. Дурным обществом можно также назвать дурные книги, которых, увы, так много в наше время. В них как бы изощряются рисовать зло в самых привлекательных красках. И, приучая воображение ко всему дурному, оскверняют первобытную свежесть юношеского ума. Есть еще одно дурное общество, которое преследует нас даже в одиночестве. Это общество дурных мыслей, которыми дух зла искушает нас, подобно тому, как он искушал Христа в пустыне. Я ненавижу этот внутренний голос, я его страшусь и не могу от него избавиться. Я его гоню от себя всеми силами, а он все возвращается. Боже, Ты, который победил сатану, избавь меня от зла. Защити меня Твоей любовью, укрепи Твоею силою, победи и уничтожь всю скверну души моей, Твоею победою.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожную муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Ломоносов Михаил Васильевич. Российская грамматика Михаила Ломоносова. В Санкт-Петербурге при Императорской академии наук, 1772 год. На титульном листе дата издания 1755 год. Русская литература и язык XVIII века развивались под влиянием изменений, которые внесли в общественно-политическую и культурную жизнь России реформы Петра Великого. У истоков преобразования русского языка и художественной литературы этой эпохи высится исполинская фигура Михаила Васильевича Ломоносова. А его труд «Российская грамматика» является одним из главных сочинений ученого. Содержание книги делится на 6 наставлений. О человеческом слове вообще, о чтении и правописании российском, о родах имен и склонениях, о спряжении глаголов, о служебных частях речи и, наконец, о сочинении частей слова. Наставление делится на параграфы. Всего в книге 591 параграф. Это выдающееся произведение российской филологии было отпечатано в Петербурге 260 лет назад, в январе 1757 года, тиражом в 1200 экземпляров. И затем выдержала подряд 5 изданий. Первые упоминания о начале работы над российской грамматикой относятся к 1749 году, а основная работа приходится на 1754. 20 сентября 1755 года, в первую годовщину рождения сына Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины Великой, рукопись грамматики была торжественно поднесена Ломоносовым младенцу, великому князю Павлу Петровичу. Тогдашняя императрица Елизавета именно в Павле Петровиче видела своего наследника. Печатные издания грамматики содержат посвящение «Пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу, герцогу Голштейн-Шлезвигскому, Старнмарнскому и Дитмарсинскому, графу Альденбургскому и Дельмингорскому и прочее. Милостивейшему государю». А на титульном листе стоит год 1755, год рождения Павла Петровича. В своем авторском предисловии всенижайший раб Михаил Ломоносов, обращаясь к будущему наследнику престола, образно отмечал: «Повелитель многих языков, язык российский, не только обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе». Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Ломоносов, как подлинный сын эпохи Просвещения, ориентировался на древних авторов и на французские грамматические руководства. Основой же послужила грамматика Мелентия Смотрицкого, откуда был заимствован ряд определений. Однако для того времени в труде Ломоносова было много оригинального. Приведем несколько примеров объяснений из российской грамматики Ломоносова. Из наставления второго. Российская азбука 30 букв общеупотребительных имеет, которых начертание и имена суть следующие. Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, како, люди, мыслите, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, у, ферт, хер, цы, черв, ша, ерь, еры, ерь, ять, ю, я. Хотя, как признает Ломоносов, были такие буквы, которые в российском письме употребляются, однако в азбуку принято быть и наряду числиться не должны. К таким буквам, например, относится буква «ща». «Ща» составлена из «ша» и «червь». Не больше права имеет быть в азбуке, как «пси» или «кси». И в употреблении разве для того оставить, что в некоторых российских провинциях употребляют? Или вот из другого места. Разделяются российские буквы на самогласные, согласные и безгласные. Самогласные суть 9. Аз, есть, иже, он, у, еры, ять, ю, я. Согласных 19, а безгласные 2. Ер и ерь, что соответствует твердому и мягкому знаку. Согласные разделяются на твердые, мягкие и плавные. Если для современного слушателя понятие твердые и мягкие согласные вполне понятны, то что же такое плавные согласные? Читаем. Плавных согласных 5. Веди, люди, мыслите, наш, рцы. Они для того плавными названы, что после твердых плавнее произносятся, нежели другие. Плыву, затмение, книга, смотрю. Выделяет Ломоносов и еще одну категорию согласных букв. Это изменяемые. К ним он относит следующие буквы. Глаголь, живете, како, хер, цы, черви, ша. Называются изменяемыми за то, что в произведениях и спряжениях изменениям подвержены. Бог, божество, божусь. Дух, душу, душист. Рука, ручной и так далее. В главе о знаках Ломоносов пишет. Кроме букв в российском языке употребительных ставят при них разные знаки. В строках и над строками. И для того первые называют строчными, другие называют надстрочными знаками. Строчные знаки – суть запятая, точка, две точки, то есть двоеточие, точка с запятою, вопросительный знак, удивительный, то есть восклицательный, единительный, тире, вместительный, то есть скобки. Надстрочных знаков – в церковных книгах есть немалое число, но большая часть их принята от греков без нужды. В новом письме употребляют только одну черту над гласными для указания разного ударения и скобку над «и» для изъявления краткости. Прочие все по справедливости оставлены. Еще из отличий современным языком можно привести следующие примеры. Российские существительные имена – суть четырех родов – мужеского, женского, среднего и общего. Склонений в российском языке 5. 4 существительных и 1 прилагательных. Выход российской грамматики был встречен русским обществом с чрезвычайным энтузиазмом. Она принесла Ломоносову вполне заслуженную славу первейшего российского грамматиста. Во время подготовки российской грамматики к печати Ломоносов обращался в академическую канцелярию с просьбой об одновременном выпуске нового издания его риторики. Поскольку риторика и грамматика составляют одно целое, грамматика объясняет устройство языка, риторика учит, как правильно строить речь. Об одном из побудительных стимулов к составлению грамматики Ломоносов написал: «Особливо для того выдаю российскую грамматику на свет, что уже риторика, краткое руководство красноречию, есть, а без грамматики разуметь трудно». Все последующие грамматики, в частности, грамматика Российской академии наук 1794 года, опирались на грамматику Ломоносова, которая оказала на авторов серьезное влияние. А принцип лексикографии Ломоносова был руководящим при составлении словаря Академии Российской. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
4: Грамматика Смотрицкого. Первую подробную грамматику церковнославянского языка составил Милетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий. Грамматика Смотрицкого стала основой церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержала множество переизданий, переработок и переводов. Это выдающийся памятник славянской грамматической мысли. Михаил Васильевич Ломоносов назвал этот труд наряду с арифметикой Леонтия Магнитского «вратами своей учености». Смотрицкому принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам. В этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка. Кроме того, им отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается. Грамматика имеет и раздел о стихосложении. Она насыщена множеством примеров, облегчающих усвоение грамматических правил. Она неоднократно переиздавалась с приближением к живому русскому языку и оказала большое влияние на развитие русской филологии и преподавание грамматики в школах. Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного усвоения учебного материала. «Умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 ступеней обучения: «Зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй».
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Марина Дружкова, и это программа «От чистого истока». Сегодняшний выпуск мы решили приурочить и к началу нового учебного года, и к грядущему профессиональному празднику тех, чья деятельность, жизнь связана с воспитанием детей, передачей знаний им, Всероссийскому дню учителя. У нас в студии сегодня заслуженный учитель Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей России в 2006 году, автор множество программ по русскому языку и литературе Альбина Андреевна Матюшонок. Здравствуйте, Альбина Андреевна.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада видеть вас в нашей студии. Добро пожаловать к разговору. Для нас это большая честь вас здесь встречать. И я хочу отметить также для тех, кто нас сейчас слушает, что 2 года назад исполнилось 50 лет, как наша героиня сеет разумное, доброе, вечное и в настоящее время преподает русский язык и литературу в православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Наш разговор хотелось бы начать с такого вопроса. После университета 46 лет вы проработали учителем русского языка и литературы в одной школе. Это школа Автозаводского района номер 119. Для нашего времени это большая редкость. Одну запись трудовой книжки иметь за такой длинный период. Потому что сейчас кажется, чем больше навыков имеет человек, чем чаще он переходит с одного места на другое, он более гибкий, более универсальный, более для нашего времени адаптированный. А как вы смотрите на это?
2: Дело в том, что в школе долго проработать действительно очень тяжело. Но ведь почему мы остаемся на одном и том же месте? Ну, если вспомнить Серафима Саровского, то батюшка говорил, что даже стены вам всегда помогут, поэтому бегите разных мест. И вот, ну, конечно, я тогда еще, это был 74-й год, не знала, что говорил Серафим Саровский. Это потом же я начала читать литературу святоотеческую. А тогда я пришла потому, что нужно было работать после университета. Я очень любила литературу, я очень любила читать. Но еще больше я любила наш Горьковский университет имени Лобачевского. До сих пор, без слез, я не могу вспоминать учебу в университете, потому что нас учили самые лучшие преподаватели, ну, я не знаю, в городе-то точно, но, наверное, во всем мире, потому что это были люди необыкновенно кристально честные, чистые, интеллектуальные, и они в нас закладывали вот это зерно любви и к поиску вот этого прекрасного на каждом предмете, будь то история русского языка или будь то литература, предположим, Серебряного века русской поэзии. Но у нас все предметы были интересны. Я не помню, чтобы с наших лекций или от наших учителей кто-то куда-то сбегал или уходил. Такого не было вообще. И вот если уж говорить о том, какую роль играет университет, университет сыграл огромную роль в моей жизни. И вот я являюсь прихожанкой мужского монастыря во Флорищах. И там мой батюшка, это отец Сергий, с которым мы сидели за одной партой в университете. И вот мы встретились с ним уже после многих-многих лет. Именно в этом монастыре. И получилось так, что когда мы сидели вместе с ним за одной партой, слушали лекции, он историк, а мы знаем, что исторические науки преподавались у историков, филологов одновременно, он уже тогда работал в редакции, был журналистом. Ну, кстати, и я пошла в университет, потому что мечтала стать журналистом. Но судьба расставила все по-другому. И после университета я пришла. Встретили очень хорошо. Хотя завуч говорила, что, ну, наверное, ты уйдешь сразу, через месяц, там, через полгода, раз с маленьким ребенком можно с грудным работать в школе. А как-то вот так получилось, что на меня смотрели с обожанием дети. Очень я чувствовала и ощущала любовь со стороны педагогического коллектива и со стороны администрации, потому что она очень бережно относилась к молодым учителям. Она поддерживала, она лелеяла буквально каждого молодого педагога. И вот она благодаря вот такому коллективу, он с умом был, конечно, создан, да, я осталась в этой школе. Мне было стыдно уйти даже. Мы дневали и ночевали в школе. У нас был замечательный директор, это Илья Иосифович Вайнштейн. Он создал потрясающий педагогический коллектив. Если вот я только скажу, что он был физик, а мы всегда с ним в паре работали, и он...
1: Физик и лирик, да, в паре работали.
2: И он часто приходил и говорит... Ты прочитала в «Новом веке» Пастернака «Доктор Живаго»? Еще только-только выходил это в роман-газете. Я говорю, нет, не успела. Он прочитал, читай. И он дает мне этот журнал, и взахлеб вот этот журнал переходил из рук в руки по всей школе, в котором было около 50 учителей. У нас все были читающие. Илья Иосифович в совершенстве знал Тютчева. Он читал на педсоветах, у нас всего Тютчева. У него была потрясающая память, он очень любил Мандельштама. И часто, ну, получалось, что многие какие-то вот заседания там, даже и... не только педсовет, но и какие-то вот политзанятия у нас тогда были. А я была тогда секретарем парторганизации. И у нас они вот как бы были настроены на то, чтобы прежде всего воспитать в учителя духовную культуру. Понимаете, вот руководитель, он всегда пытался за собой всех повести. И я не помню, чтобы вот кто-то мог подвести нашего Илью Иосифовича, потому что нельзя было его подвести. Вот. Он был открыт душой, его безумно любили дети. Я ни разу не видела, чтобы если человек болеет, к нему приходит весь класс в полном составе, потому что нет физики уже неделю, как-то так. И мы идем в больницу к Илье Иосифовичу, и он сбегает из больницы, потому что как же так? Оставил детей без физики. Вот такая у нас какая-то была любовь между преподавательским составом, любовь к знаниям прежде всего. И вот не случайно, что наши выпуски как раз вот этого периода, это прежде всего выпуски очень талантливой молодежи были. Талантливой, потому что многие работают, кто в Москве, кто за границей, в Сорбонне работает, в университете. Я не говорю об административных должностях. Многие руководители огромных предприятий, вот, естественно, очень приятно, когда, например, мне дарят книги мои же ученики, они защитили докторскую в Санкт-Петербургском университете и привозят свои вот эти публикации, книги, которые пришли. То есть это очень здорово было. У нас был единый дух. Вот, наверное, вот этот единый дух не позволял бросить место, которое было для нас свято. Потом мы обожали просто школу. Мы не понимали, как можно, предположим, не прийти в школу, хотя у тебя температура. У нас не было понятия, что там можно уйти на больничный, да, или ребенок. Он болеет, ну как-то так он придет, а тема будет пройдена, а там еще какие-то будут уроки не изучены, как-то так он не увидит учителя. Ну, то есть вот такие вещи, которые сейчас ушли, наверное, в небытие, такого сейчас, по-моему, нет, они царили в нашей школе, вот начиная с 76-го года, когда начал Ильич у нас работать, и до его смерти. Так что, вот, наверное, благодаря таким людям, вот, наверное, происходит становление учителя.
1: Сейчас распространены разные педагогические системы, разные классы открывают, классы идут постоянные поиски, а лучше не становится, потому что мы понимаем, что во главе педагогического процесса личность учителя, и очень важен коллектив. Вы только что нам как раз это подтвердили на примере 119-й школы, насколько важен этот коллектив, и когда вы говорили про понятие духовности, да, удивительно, что это были 70-е годы, хотя культ коллектив и был, да, и вот эта соборность, вот эта какая-то взаимовыручка и устремленность все-таки на какие-то ценности более высокого порядка, нежели сейчас мы исповедуем, я имею в виду наше современное общество. С одной стороны, удивительно, с другой стороны, наверное, это и объяснимо, да, Альбина Андреевна? Объяснимо временем. духом каждый, времени.
2: Каждое время несет свои какие-то определенные ценности. И почему вот именно тогда, кстати, в 70-80-е годы зарождается интерес у многих детей к духовным понятиям. Все мы коммунисты, там, комсомольцы, так, пионеры. А вот понимаете, когда, я помню, у меня был мальчик в пятом классе, вот все дети пионеры, а он в пятом классе не пионер. И вот она же ругает учителей, как так, вы должны пробудить сознание ребенка, чтобы было он активным. И дети, которые активисты, они говорят, ну давайте Сережку воспитывать. Вот они начали воспитывать. Действительно, они его воспитали так. И ребенок становится уже в шестом классе пионеров, то есть уже все два года как пионеры. Вот. А ведь они какую клятву давали? Я вступаю в ряды этой организации для того, чтобы нести добро окружающим людям, чтобы всем людям было хорошо. Вы понимаете? Там ценности были, ну, такие вот духовного плана. Во всяком случае, многие дети так говорили. Не случайно же многие ученики у меня тоже, мы же встречаемся в храмах, они ходят в храм, они скептически не относятся к вере. Ни в коем случае. Это глубоко верующие люди, которые поддерживают церковь. Вот.
1: Моральный кодекс коммуниста, он основан как раз на христианских принципах, да, на заповеди Христовых. Поэтому здесь тоже противоречий нет, в принципе.
2: В принципе, нет.
1: Да.
2: В принципе, нет.
1: Альбина Андреевна, вот ваш личный путь в вере, он как, когда начался, благодаря кому?
2: Я выросла в коммунистической семье, если так можно сказать. Я родилась в 1951 году. Мой отец был ярый коммунист, да. И, естественно, что все абсолютно воспитание было пропитано коммунистическим сознанием. Это если мы делаем, то мы делаем так, чтобы не было стыдно отцу за нас. То есть понятие чести, понятие обязательности, это было как бы в крови у каждого ребенка этого периода. Ну, естественно, существуют бабушки, существует род. Ну, дело в том, что у меня бабушка была глубоко верующей, монахиней в миру. И когда запрещено уже все это было, тем не менее, я регулярно к ней ездила. Она меня регулярно возила в храм. И я уже с трехлетнего возраста причащалась в то время, когда все храмы были закрыты. Вот. Потому что архиепископы были, они на дому совершали службы. И жизнь наша, вот эта православной христианки, она текла. Текла вот и в храмах в Ростове-на-Дону, в данном случае храм был всегда открыт, в то время как у нас все было закрыто, кроме Карповской церкви. Вот. Поэтому всегда

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Мы переходим к слову девятому Иоанна Лествичника. Очень важное слово, очень болезненное слово для многих, даже для очень многих. Называется это слово «опамятозлобие». Для умягчения человеческого сердца, для исцеления сердца, некогда окаменевшего в памятозлобии, рецепт, скажу, маленький, крошечный. Надо делать подарки людям, которые вам не нравятся. О, вспомнил еще такой сюжет есть. Есть такой фильм, который нужно посмотреть вообще всем. Называется «Огнеупорный». «Огнеупорный». Американский фильм, но он снят американскими баптистами. Фильм очень хороший и очень, как ни странно, снят неплохо. Потому что снимают не профессиональные, не Голливуд снимает, не профессиональные режиссеры, не профессиональные артисты. Снимает баптистская община. История пожарника, который вот спасает свою семью. Там про подарки очень хорошо сказано. Ему как бы отец дает рекомендации, и там нужно подарить подарок. И вот он выбирает первый подарок своей жене, которая еще жена, но он запустил процесс развода. И вот он выбирает подарок. Так, звонит по телефону. «Я хочу подарить жене букет». «Сколько? А подешевле нельзя? Лучше конфеты». Там говорят сколько. «Не-не-не, давайте шоколадку, хватит шоколадки». Ну вот примерно так. Выбирает подарок, когда процесс подходит к концу, подарок выбирает по-другому. Потому что сердце очень хорошее. Он через вот эти нелепые подарки, постепенно наступая на собственное сердце и делая сначала нелепые шаги и нелепые подарки, которые не производят никакого...

здоровый эффект. Ни на него, ни на ее, он тем не менее в конце концов доводит свое сердце до того, что он действительно готов пожертвовать всем. Поэтому это помогает, но это я кино вспомнил. Вообще, конечно, если вы готовите подарок, есть у вас, например, человек, которым вы никак не можете примириться. Ну вот так, то есть вы знаете даже, что вот у вас конфликт, но почему-то вам, вот он вас не симпатизирует, вы ему откровенно. То, конечно, если вы всерьез хотите примириться, то сделайте подарок. Но не покупайте что-то дешевое и никому не нужно. Я же сделал подарок, он должен теперь броситься с распростертым объятием. Нет, выясните. Если вы правда это хотите, выясните, что этому человеку хочется получить больше всего на свете. Ну, может, не очень больше всего у вас на это денег нет. Узнайте его слабость, что он коллекционирует, что он любит. Ведь именно так умягчаются человеческие сердца. Сделать человеку подлинно приятную вещь. Узнать это, конечно, не возьмет. Но если вы угадаете с подарком, действительно будет подарок дорогой, для него дорогой. И он в порывах этого, скажем, своего гнева, он его выбросит, разобьет, то этот подарок все равно сыграет свою роль, потому что ему же и подарка будет жалко. И понимая, что он сделал-то просто в порыве, до чего его самого может гордыня-то и гнев довести. Он сам будет потом, вот иногда эти шаги неадекватные, объективно неадекватные шаги, они человека как бы останавливают. Что я вообще делаю-то? Зачем это надо делать? Что я взъелся-то на него? И вот на самом деле потом, ну вот в случае, скажем, почти киношном, в ответ на такой подарок, когда подарок был выброшен, ну пусть там не ахти какой дорогой. Но когда человек выбросил подарок, потом он через сутки думает, что же я дарить-то буду? Понимаете? И в конце концов вот это вот взаимное перебивание подарков, оно приведет к концессу. Люди отрезвеют и поймут, что на самом-то деле они хотят помириться. И люди дойдут, взрослые, это дети могут не остановиться, а взрослые дойдут. Помните, как этот эпизод, ну, с точностью да наоборот, но вот он показывает такие вещи. Мне очень нравится из... Помните старый фильм? Там Георг Котц, мистер Икс. Старый, вот прям совсем с Георгом Котцем. Вот не принцесса цирка, там как-то этот эпизод не так, а вот в мистер Икс. Я его с детства помню, лет, не знаю, 10-12. Он у меня произвел потрясающее, увеселительное отношение, когда... Циркачка с мамой этого Томми, они налаживают отношения и бьют посуду. Это вот шедевр, они сделали это вот, и поняли, что в принципе ссориться-то незачем. Сразу поняли язык, нашли. Вот поэтому иногда вот такое поспешные действия, они на самом деле не отторгают людей, но только в том случае, если вы действительно захотели сделать приятный подарок. Если вы по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», вот, и человек выкинет подарок, тогда все, ничего не запустится. Вы не угадали, не угодили, вы сделали равнодушно, вы думали, что механическое исполнение какого-то дела приведет к какому-то результату. Ни к чему оно не приведет, потому что оно сделано формально. А когда вы вложили душу в то, что вы делаете, тогда это будет совсем по-другому и воспринято. Это не панацея от всех бед. Если с человеком, с которым вы в ссоре, нет возможности, делайте то, что я сказал раньше. Причащайтесь, молитесь за людей, за этого человека молитесь. И ходите там, где встречаются люди, которые по внешности вам не очень-то и приятны. Но собрание вас всех за одним столом оказывает очень важное воздействие на людей. Понимаете, когда речь идет о том, что... Если, например, поругались два друга, которые прожили вместе 25 лет, никаких денег не пожалеешь, чтобы восстановить эту дружбу. Или, например, испортились отношения у мужа с тещей, что вы деньги будете считать? Понимаете? То есть такие вещи, когда вот, ну просто надо примириться, надо, потому что жизнь, она разрушена, она разрушается, и просто нет никакой возможности жить дальше. И люди готовы на все сделать, но они не умеют это делать. И вот в этих случаях я говорю, что вот иногда вот эти подарки, они очень... Я же вам рассказывал, да, про Мерседес. Это у нас в храме есть прихожане. Очень хорошая семья. Прихожане все, то есть молодая семья, мужчина. У них трое детей, успешный бизнес. Очень хорошие, правда, очень верующие, очень замечательные люди. И семья родителей жены,
Тоже прихожане, тоже хорошие, но там такая мама очень строгая, очень суровая просто. У меня две дочки, она очень любит своих дочек, и вот в силу каких-то определенных чисто женских, тещинских амбиций, она все время пилила, ей все казалось, что даже этот муж, который хорошо работает, они правда очень дружно живут, они, но все казалось, вот постоянно придет дочка домой, она все говорит, ну а почему тут вот он так сделал, почему этот там сделал, ну почему так? Вот, а поскольку семья хорошая, она приходит расстроенная, к мужу возвращается, и там буквально больше не пойду домой, надоело все это выслушать. Ничего как бы вот катаклизмов таких чисто нет, но вот какая-то тяжесть, она вот всегда висит, висит. И муж однажды, там день рождения, 45 лет или 50 лет исполнилось этой маме жены, и он подарил ей «Мерседес». И не просто какой-нибудь, не просто, она такая женщина, абы какой не надо. Вот. Он четко вот, он рассчитал все, буквально до цвета салона. Я не был на сам момент, я пришел через полчаса. Но вот это просто, эту женщину просто, он ее убил наповал. То есть он выжег, понимаете, он настолько глубоко выжег ее сердце, что когда вторая дочка выходила замуж, спустя где-то года три, она вообще к мужу уже не имела никаких претензий. Она просто, она вот как вот растаяла, как снежная королева. Понимаете, одним подарком он решил огромное количество, просто решил, ну в смысле, это мы очень дружим, то есть даже, они мало того, что прихожане, просто друзья наши. Вот, и мы дружим с семьями, очень хорошо все это знаем, эту всю историю. И говорю, почти вот на моих глазах это было, чуть-чуть опоздал этот подарок у меня на «Мерседеса». И вот, понимаете, я буквально зашел и вижу, вот, и говорю, вот, отцу Виктору своему говорю, вот, говорю, цитирую буквально из притчи, говорю, вот, мудрые подарки, они топят человеческие сердца, топят. Вот. Конечно, я понимаю, нет, ну не каждый может себе такое позволить, я понимаю. Но ведь согласитесь, что из тех людей, которые могут это позволить, делает мало кто. Если можно, да, каким-то образом смягчить человеческое сердце, ведь не всем такие тещи тоже выпадают же, что их надо «Мерседесами» умасливать. Вот. Иногда можно что-нибудь и попроще сделать. Скажем, у меня история моей семьи, лично семьи, там у меня своя трагедия, своя драма. Но я расскажу, потому что это хорошее, не про драму расскажу. Так получилось, что мой брат бросил свою семью, родной брат. И получается, мой племянник и мой крестник, внук моей мамы, он оказался на ее практически полном содержании. С маминой точки зрения, жена моего брата очень плохая женщина, естественно. Вот. Но это еще очень расстраивало ее то, что она плохо заботится о ее внуке, вот это постоянно были конфликты. А потом эту самую, значит, ее, получается, сноху угораздило еще где-то лет через 8 после развода влюбиться. Мама понимает, что это неизбежно, но вот еще больше настроений, ну как так можно вообще, ну вообще и он такой, и она такая, вот и постоянно слышишь, я... Как мог, там, останавливал ее, потому что виноват, собственно говоря, брат. Виноват брат. И пытался там как-то вот успокоить. Ну, в общем, это продолжалось очень долго, почти, наверное, лет 8 еще. 7 или 8 продолжалось. Тем более, что они тоже то поживут, то не поживут. Но, наконец, вроде женились, наши родили ребеночка. Вот, а раз родили ребеночка, вообще про моего племянника, как бы, кому он нужен, стало быть. Мама все ворчала, ворчала. И вот как-то этим летом... Мама в саду. А, помидоры, вот что. Надо в сад увезти помидоры. А их везти некому. Она думает, ну как вот в такси же не посмотрим. И этот, я не знаю как, в общем, этот муж ее снохи узнает каким-то образом. Приезжает и говорит, Валентина Игнатьевна, я приехал вам помочь перевезти помидоры. Она остолбенела, но он перевез и все. Все вот, есть там прям проблемы, но вот для нее этот человек, он хороший. Он помидоры, это, ну для мамы помидоры это вообще святыня. Я не знаю вообще кто, я пытался 2 раза перевести и не угодил. Там 3 сломал, там погнул, вот, плохо все. Вот, а он так аккуратно погрузил, так аккуратно выгрузил, он все доставил, и все, он стал дорогим человеком. Она его стала любить и уважать, понимаете? Что это не «Мерседес» купить,
Это вот надо просто вот узнать вот и сделать человеку вот такую простую радость. А сердце человека меняется очень сильно, очень глубоко. И вот таких вещей, таких милых услуг порой не хватает гораздо больше, чем подаренных Мерседес. И это на самом деле не такие страшные, заумные вещи. И это надо успевать делать, пока человек живой.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем.
3: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
2: До встречи в эфире!
4: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM. Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
5: В прошлой беседе мы говорили о заповедях блаженства. Это часть заповедей Спасителя, произнесенные им во время Нагорной проповеди. И они дополняют 10 заповедей Моисея, данные в Законе Божьем. А заповеди блаженства, их еще называют макаризмы, от греческого макариос, это счастливый, блаженный. Эти заповеди говорят нам уже не о запрете греха, о чем мы раньше говорили, заповеди закона Божия, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость. Заповеди блаженства не только не отменяют 10 заповедей закона Божьего, как мы уже и говорили, но премудро дополняют их. Они направлены на то, что объяснить человеку, что недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души. Когда мы каемся, то, в общем-то, его действительно изгоняем от себя. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Поэтому недостаточно не делать зла, а нужно творить добро. Мы говорили о первой заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Рассмотрели, кто такие нищие духом? Те смиренные, которые не имеют надежды ни на кого, кроме как на Бога. Читаем дальше, и вторая заповедь гласит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». О чем и о ком идет речь здесь? Кто такие плачущие? О чем они плачут? Почему им обещано утешение? Все понимаем, что плач может быть вызван совершенно разными причинами, и далеко не каждый плач является добродетелью. Но Христос говорит: «Блаженны плачущие». А кто же это? Действительно, можно плакать от обиды, можно от злости, можно плакать от горя, от безысходности. И этим плачущим Христос обещает блаженство.

0: Очевидно, нет. Не им. А заповедь о плаче обозначает покаянный плач о своих грехах. Покаяние так важно, потому что без него невозможно приблизиться к Богу. И грехи мешают это сделать. И вот человек, когда видит, что у него не хватает своих сил справиться и победить грех, да, он плачет, и вот этот покаянный плач и принимается Господом. Ибо вот такие плачущие могут быть блаженными. Первая заповедь о смирении, блаженны нищие духом, уже подводит нас к покаянию. Она закладывает основу для духовной жизни, потому что осознать свои грехи, покаяться в них может только человек, который чувствует свою немощь и нищету перед Небесным Отцом. А евангельский блудный сын возвращается в дом отчи, и его принимает отец. Принимает, открывает ему объятия, с радостью принимает. И говорит: «Я думал, что сын мой мертв, а он жив». И об этом говорит и брату его. Поэтому и Господь принимает всякого, кто приходит к нему с этим покаянным чувством. И, конечно же, приняв, он всякую слезу отирает с его глаз. Поэтому и блаженны плачущие, плачущие именно о грехах, ибо они утешатся. Мы знаем также и понимаем, что у каждого человека есть грехи. Без греха один Господь. Но нам дан от Бога величайший дар – это покаяние. Совесть призывает нас к этому. И мы каемся, плачем о грехах. Это вот возможность вернуться к Богу, попросить у Него прощения. И святые отцы недаром называли покаяние вторым крещением, потому что в нем мы омываем свои грехи, но уже не водой, а слезами. Также есть еще одна такая вот, что ли, степень плача, которая принимается Господом. Это блаженными слезами можно назвать слезы сострадания, когда мы сопереживаем нашим близким, когда мы проникаемся их горем и стараемся чем-то помочь им. Такой плач тоже угоден Богу. Человек в себя почаще должен заглядывать. Живо ли наше сердце? Отзывается ли оно при виде страданий других людей? Сострадать умеет? Оно умеет, вернее, страдать, а умеет ли сострадать другому человеку? И надо помнить и то, что страдания каждому человеку выпадают, так или иначе, не всегда очищают душу. В каких-то случаях страдание возвышает человека, а иногда может привести к обратным каким-то выводам и может сделать его, в общем-то, зверем. Апостол Павел об этом говорил так: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Второе послание к Коринфянам. Вот как оказывается. Учимся, поэтому будем стараться учиться сострадать ближним, учимся видеть свои грехи и не просто перечисляем их во время очередной исповеди, но каемся и искренне плачем о них, сознавая, что своих сил справиться с грехом не хватает. Просим помощи у Бога, и тогда вот будет необходимый результат. Таких случаев, когда искреннее покаяние человека приводило к спасению, немало. И за всю историю христианства их было тем более очень много. И не случайно так эту заповедь понимают все святые отцы. Я несколько высказываний святых отцов приведу, чтобы мы понимали, что вот есть такое единомыслие в этом отношении и понимание заповеди о плачущих. Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст. «Ибо они утешатся, — говорит Христос. Скажи мне, где они утешатся? И здесь, и там». Так как эта заповедь была слишком тяжка и трудна, то он обещает то, что наиболее могло бы облегчить ее. Итак, если хочешь иметь утешение, плачь. И не почитай этих слов иносказательными. Подлинно, когда Господь утешает, хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает труды с преизбытком. А плакать нам повелевает не о своих только грехах, но и о грехах других. Так поступали святые, как то Моисей, Павел, Давид. Все они часто оплакивали чужие грехи. Вот что сказал святитель Иоанн Златоуст об этой заповеди. И действительно, очень важно понять, что Бог награждает труды с преизбытком, поэтому все можно победить, если идти к Богу осознанно и искренне, и плакать о грехах искренне, не просто перечислять их как какой-либо отчет. А вот что говорит другой святитель Григорий Ниский, цитирую: «С первого взгляда блаженным можно признать плач о проступках и о грехах по учению о печали Павла, который сказал, что не один вид печали, но есть печаль мирская и есть печаль по Бозе содеваемая, и дело печали мирской смерть. А вторая печаль покаянием соделывает печалящимся спасение». Да, о чем мы и говорили. что печаль ради Бога производит покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. А дальше говорит Григорий Ниский: «Почему блаженны плачущие ныне? Потому что те и утешатся в бесконечные веки. Утешением же служит причастие утешителя. Ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого досподобимся и мы по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Ну, вот это древние отцы. И вот что говорят более близкие к нам по времени. Святитель Дмитрий Ростовский говорит: «Плачущие – суть те, которые, как и нищие духом, исповедуют перед Богом грехи и немощи свои. Они сетуют и плачутся о своем окаянстве, страшась будущего суда Божия, или сами на себя гневаются за то, что прогневали Бога. Это сокрушение сердечное есть печаль по Боге и дело спасительного покаяния». Тоже об этом же говорит и тоже подчеркивает, что такая печаль – это дело спасительного покаяния. А вот говорит святой Лука Крымский, совсем близкий к нам по времени: «Драгоценны пред Богом и слезы тех, кто не может выносить неправды мира, кто мучается и терзается, живя среди людей неистово развратных, как мучился праведный Лот, живя в Содоме. Вот если такие чистые слезы потекут из глаз наших, если терзается душа наша нашим собственным недостоинством, если терзается злом и неправдой мира, тогда блаженны мы, тогда сбудется над нами сказанное Христом: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешатся великим, вечным утешением у Бога». Кроме того, есть еще особая, трудно распознаваемая, безотчетная тоска по высшему, по святому, по чистому, тоска, которая гложет сердце людей среди веселья, радости, тоска смутная и мучительная. Что это за тоска? Это тоска души по раю, по потерянному достоинству. Эту тоску по Богу, по райскому блаженству удивительно глубоко изобразил Лермонтов в стихотворении «Ангел». Не могу не прочитать это стихотворение, потому что оно действительно образно и точно говорит то, о чем Лука Крымский нам сказал. Вот это стихотворение. «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Вот о чем еще может человек вот печалиться и плакать, вспоминая то, что, может быть, душа когда-то слышала, вот как это изобразил Лермонтов. Да, так вот так вторую заповедь блаженства понимали многие святые, которые оставили нам свои размышления о ней. И не только те, вот, кого я сегодня процитировал, можно найти размышления о второй заповеди блаженство и у Исаака Сирина, и у Семена Нового Богослова. Иоанн Кронштадтский очень так подробно рассматривает ее, да и многие другие. А мы читаем дальше Нагорную проповедь. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И в следующей беседе поговорим о том, кто они, наследующие землю.
1: Заповеди блаженства.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.

Макаревский Желтоводский монастырь стоит на месте слияния Керженца и Волги. Обитель в 1435 году основал инок Нижегородского Печерского монастыря преподобный Макарий, Желтоводский и Унжинский чудотворец. Вскоре после основания монастырь был разорен, иноки убиты, а сам Макарий взят в плен отрядом казанского хана. Когда Макария отпустили на волю, он основал новую обитель на Унже. Там он и умер. Обитель же на берегу Волги была возобновлена. В 1624 году была построена первая деревянная церковь. В 1641 году у стен обители была открыта знаменитая Макаревская ярмарка. Благодаря пошлинным доходам и добровольным вкладам монастырь стал строиться и благоукрашаться. Во второй половине 17 века Макаревский монастырь достиг своего наивысшего расцвета. Обитель на Желтых водах в 1666 году посетил патриарх Антиохийский Макарий. Он назвал ее Вторым Иерусалимом. Дважды в монастыре бывали царские особы, император Петр I и императрица Екатерина Великая. XIX век стал трудным для монастыря. Макаревская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, Волжские воды стали приближаться к стенам обители, постепенно разрушая его укрепления. Под угрозой полного разрушения в 1868 году обитель была закрыта. А еще через 15 лет, в 1883 году, монастырь был восстановлен, но уже как женский. Часто в этом монастыре молился с семьей Николай Федорович Филиппов. Он трудился на Волге в качестве матроса, затем стал боцманом, а после революции занялся бакалейной торговлей. В 1927 году монастырь в Макарьеве закрыли, сестер разогнали. В поселке остался действующим храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в 17 веке. На многие годы Казанская церковь стала единственным местом сосредоточения церковной жизни для жителей Макарьева и его окрестностей. А старостой храма в 30-х годах XX века стал Николай Федорович Филиппов. Вскоре после этого, 15 сентября 1937 года, Николай Федорович был арестован вместе с другими мирянами и священнослужителями Лысковского района. 11 ноября того же 1937 года тройка НКВД приговорила Николая Филиппова к расстрелу. Церковный староста Казанской церкви Макарьева был расстрелян и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД. Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году Николай Филиппов был причислен к сонму новомучеников и исповедников российских. Казанский храм в Макарьеве в годы советской власти практически не закрывался. А вот в Желтоводской обители сначала организовали детский дом, затем монастырские постройки сдавали в аренду советским организациям. В годы войны в монастыре размещался эвакогоспиталь, а в 1943 году обитель была передана Лысковскому зооветеринарному техникуму. Вернули Макаревский Желтоводский монастырь церкви в 1990 году. Сейчас обитель на Желтых водах переживает свое третье возрождение.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях, духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил, кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задает вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: первосвятительское

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и живи здесь, и вся исполняясь сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселистивный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающий мне, умасил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения и приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осрап Твой и сын рабыни Твоей я. Растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Во дворях дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человека любец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя, посети немочствующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившися во славе всех Твоих и победившим негда судитеси, себо беззаконие и зачат есть, и во гресех роди меня, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши меня и сопом и очищуся, омыши меня и почи снегу белюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьей, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертыши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и наставшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое и благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть в Христе причащение, Его же меня сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби меня сея душа спастися. На камене меня веру утвердив, расширилась и уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне прегрешение пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел иси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас иси сего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел иси нас ради воплощца многомилостиве, за клан бытия яко овчак грех ради человеческих, тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твои божественные вечери окаянный. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и векотворче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем? Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убоходом рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался и си, себе тело Твое ям божественное и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание честное усиление, Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда о священии причащуся Сына Твоего. В бездне грехо не валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящего к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презримя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, причистых, Владык, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет мне живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к преспении же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, соблагоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне рабство чистую и нечистой, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника быти имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробе, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз, якоже реклась и в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробе Божие, как о божественного тела и крови брения причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, во плоть Дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижди во мне, Божий дух прав, обнови в утробе моей, Христос есть вкусите.

мне радость спасения, отом к нам благодеянием, радуюсь вкупе и трепеща, о гневе причащаюсь и травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже уба копина древля неопальный горящий, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моей я, но понеже хочешь ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да твердзу двери еже ты един создал еси, и внидеши со человеколюбим, яко же еси, внидеши и просвещающий помраченным и помысл, веру яко сие сотворивши, небо блудницу со слезами пришедшую тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника познавши царство твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тебя, пречистой и преснодевы Марии, Матери Твоей я, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставлении грехов и жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и силы, и славы, и честь, и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, Матерь оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзами утробы человека любит Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцелени и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятие, да не полен буду, но приими мя, яко же оная, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие тебя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный и спасти от ниже первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим, владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедший года дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени отмени, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим, поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я, и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть им человеколюбие Твоего, но достойный есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Тать Божия, присущая святей иконе Твоей, скоропослушница Тобою нареченная, Богоматерь Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получают.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы снова обратимся к типам святых и их иконографическому изображению. И прежде всего обратимся к святым, которые особо часто встречаются в наших храмах, на иконах. Это преподобные. Что означает это слово «преподобные»? То есть уподобившиеся Господу. Это святые, прославившиеся в монашеском подвиге, постом, молитвой. Трудами созидали они в своих душах великие добродетели. Смирение, целомудрие, кротость. Едва ли не каждый монастырь прославлен перед Богом святым угодником. На Руси особой любовью и почитанием пользуются святые, которых мы все с вами знаем и любим. Это преподобный Сергий Радонежский, память которого чтится 18 июля и 8 октября по новому стилю. И наш с вами любимый святой, преподобный Серафим Саровский, чью память мы ежегодно отмечаем 15 января и 1 августа. Среди преподобных жен наиболее известна святая Мария Египетская, память которой отмечает церковь 14 апреля по новому стилю. Монашеская аскеза – это особый вид следования за Христом, предполагавший полный отказ от всех мирских привязанностей. Основа монашеского подвига – пост и молитва, как путь богопознания и стремления к жизни в Боге. Но монашество не средство только личного спасения. Преподобный Серафим говорил: «Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», указывая на то, что многотрудный монашеский подвиг бывает отмечен особыми дарами Божиими, пользуясь которыми подвижник ведет к спасению всех своих духовных чад. Преподобные изображаются в полный рост или по пояс, в монашеском облачении. Правая рука преподобных в именном благословляющем перстосложении. В левой может быть развернутый или чаще всего скрученный свиток. Характерная деталь иконографии преподобных – это четки, символ монашеского молитвенного труда. Фоном для икон преподобных зачастую могут служить панорамные изображения обители, в которой подвязался этот святой. Но эта традиция в нашей иконографии особенно проявилась в XIX веке, когда этих святых стали для большего понимания изображать именно на фоне обителей, в которых они жили и подвязались. Стоящими на столбах изображаются святые преподобные столпники, избравшие для себя этот вид крайней аскезы как способ удаления от мира и сосредоточения на непрестанной молитве. Часто на иконах, это относится ко всей иконографии святых, встречается изображение благословляющей десницы Господней, то есть правой руки, самого Господа Иисуса Христа, Божьей Матери, ангелов и архангелов. Фигуры могут быть одиночными, а бывают и многофигурные иконописные композиции, которые называются «икона с избранными святыми». Чаще всего такие иконы писались по заказу отдельных семей, и на них изображали всех святых, которые являлись покровителями всех членов этой семьи. Поэтому, если вы увидите какую-либо икону, на которой изображены святые, которые не сопоставимы ни по времени, ни по стране проживания, ни по своим подвигам, знайте, эти иконы были написаны на заказ какой-либо отдельной семьей. Также одиночные фигуры могут изображаться в окружении небольших изображений по периметру иконы. Эти изображения называются клейма, то есть небольшие изображения, где изображены отдельные сюжеты жития святого, вокруг которого их рисуют. Еще одним видом святости и подвига, за который церковь прославляет святых, было бессребреничество. Бессребреники имели дар врачевания и употребляли его безвозмездно чаще всего, исцеляя болезни как телесные, так и душевные. Таковыми врачами были, например, святые Косьма и Дамиан, память которых мы празднуем 14 июля, и великомученик и целитель Пантелеимон, память которого празднуется 9 августа по новому стилю. Еще одним интересным подвигом и тяжелым подвигом был подвиг юродства. Этих людей еще называли блаженными. Юродивые Христа ради, как также именуют этих людей, принимая на себя личину безумия, терпя поношение от окружающих, обличали людские пороки, вразумляли власть имущих, утешали страждущих. Среди них мы с вами знаем святого Василия Блаженного, память которого отмечается 2 августа по новому стилю, блаженную Ксению Петербургскую, память которой церковь чтит 6 февраля, и многих других святых, которые своим подвигом, своим якобы безумием вразумляли простых людей и власть имущих. Внешне это безумие, соединенное с даром предвидения, поведение, идущее вразрез с общепринятым, но позволяющее, невзирая на лица, обличать грешников и призывать к спасению через осознание собственного несовершенства и покаяния. Вот основные черты подвига юродства. Блаженные на иконах изображаются в том виде, в каком они совершали свой подвиг. Либо обнаженные, или с легкой повязкой на чреслах, или в ветхих одеждах, или с веригами на плечах, или как-то еще, в зависимости от времени, места и вида подвига. Обязательный элемент иконографии и святых юродивых, и других святых тоже – это ним. То есть желтый круг вокруг головы святого. Еще один вид, который также относится к особым подвигам – это святые праведные. Это люди, которые, будучи семейными и живя в миру, удостоились святости за особо благочестивый и угодный Богу образ жизни. Первыми праведниками в человеческой истории были праотцы. Это ветхозаветные патриархи – Адам, Ной, Авраам, а также праведные Иоаким и Анна, родители Божьей Матери, праведные Захария и Елизавета, родители святаго Иоанна Предтечи и обручник Богородицы праведный Иосиф. Они также относятся к типу святых праведных. Праотцы прообразовательно участвуют в истории спасения человечества, являясь по своей плоти предками Иисуса Христа, а в плане духовном они пример соединения праведности жизни с предвидением грядущего освобождения от вечной смерти. На иконах патриархи изображаются со свитками, содержащими тексты Священного Писания. Праотец Ной иногда изображается с ковчегом в руках. К лику святых праведных относятся и великий русский святой, всеми нам любимый и почитаемый, святой праведный Иоанн Кронштадтский Чудотворец, память которого чтит 2 января

0: и не в Царство Небесное. По словам святого преподобного Иоанна Дамаскина, святые и при жизни были исполнены Святаго Духа. Когда же скончались, благодать Духа Святаго присутствует и с душами, и телами, и в гробницах, и с фигурами, и со святыми иконами их, не по существу, но по благодати и действию их на человек. До свидания, дорогие друзья.
1: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 1 по 12. Давайте послушаем.
2: «Когда Иисус глагола к народам и ученикам Своим глаголя, на Моисеове седалище седоша книжницы и фарисеи».
3: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища,

0: вещи свои и увеличивают воскрилия одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель», а вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называете никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится».
1: «Бог вознесется, смирится, и смиряяся, вознесется».
2: В отрывке, который мы услышали сегодня, Господь произносит странные слова. «Не называйте себе никого отцом, и сами не называйтесь учителями и наставниками». Человек, который поймет этот призыв Христа буквально, как запрет произносить определенные слова по отношению к кому-либо, рискует оказаться в странной ситуации. Целый пласт социально значимых отношений, на которых испокон веков базируется любое общество, просто исчезнет из его жизни. Он окажется в вакууме. Неужели Господь призывает к анархии? Чтобы понять смысл этих слов, необходимо рассмотреть ту ситуацию, в которой они были сказаны. Начинается отрывок с того, что Господь упрекает книжников и фарисеев. Это были люди, которые чрезвычайно много внимания уделяли исполнению внешних предписаний закона Моисея. Но не в этом была их проблема. Проблема заключалась в том, что делали они это напоказ. Их основной мотив был не угодить Богу, а привлечь внимание окружающих к своему благочестию. Безусловно, в основе такого поведения лежало тщеславие, то есть тщетная слава. Как люди тщеславные, фарисеи любили, чтобы к ним обращались с большим уважением, как обращаются к раввину, то есть к учителю мудрости. Говорят, что они требовали к себе уважения еще больше, чем люди могли оказывать своим родителям. Ведь родители, говорили они, дают нам временную жизнь, а мы, учителя, даем жизнь вечную. Поэтому порой они настаивали на том, чтобы их называли «отец мой». Так в иудейской традиции называли великих святых, отцов веры. Проблема заключалась не только в этом. Тщеславие, которым были одержимы иудейские вожди, неизбежно влекло за собой превозношение над окружающими, пренебрежение ими. Вот именно в этих двух недугах Спаситель и обвиняет иудейскую религиозную элиту. Именно в этом смысле и необходимо понимать дальнейшие слова Христа. Речь не идет о принципиальном запрете использовать по отношению к кому-либо слова «учитель», «наставник», «отец». Скорее, Господь предостерегает преждевременно и самовольно присваивать ту славу, которой ты еще не обладаешь. Ведь это неизбежно приведет к тяжким духовным заболеваниям. А потому слова Христа лучше понимать так: не делайте сами себя учителями, наставниками и не потакайте тем, кто преждевременно пытается сделать себя отцом, ведь так вы навредите и себе, и окружающим. На этом Спаситель не останавливается. Он прекрасно понимает, что любой человек жаждет признания тех, кто рядом. Потому он указывает, как же все-таки это признание, это уважение и почет приобрести? Ответ прост. Хочешь, чтобы тебя признали, чтобы тебе служили, чтобы тобой восхищались? Забудь об этом своем желании и сам начни служить другим. В тот момент, когда ты меньше всего будешь того ожидать, человеческая слава, уважение и почет найдут тебя. Ты станешь учителем, наставником, тебя назовут отцом. Только вот в чем парадокс. Вряд ли тогда тебе это будет нужно. Ведь ты приобрел нечто большее. Ведь теперь через тебя в твоей собственной жизни и в жизни других людей отражается сам Христос.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Богов, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавое не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же веровахом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня раба Твоего в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предоставь.

0: «Жизненный и духовный путь патриарха Никона». Цикл бесед ведет архимандрит Тихон, наместник Вознесенского Печерского монастыря.
1: И вот Никону пришла такая мысль в Успенский собор Московского Кремля перезахоронить всех патриархов, патриарха Гермогена, патриарха Иова и митрополита Филиппа в Соловецком монастыре. Получив на это одобрение царя, он, в общем-то, отправился вновь в дальний путь, где когда-то начинал свое монашеское делание, Соловецкий монастырь. Конечно, нельзя сказать, что там его принимали восторженно в Соловках, там всячески скрывали, что они приехали вот именно за мощами святителя Филиппа. Служили там молебны, пели службы, были обретены мощи святителя Филиппа, крестный ход. Потом только уже как бы открылось, что вот все-таки приехали за мощами. Повозмущались, конечно, братья монастыря, ну, в общем, смирились. И как раз вот в этот момент умирает патриарх Иосиф. И царь шлет гонца в Соловки, чтобы оповестить об этом Никона, что вот скончался патриарх, и что они срочно ждут его на Москву. В Москве была организована торжественная, в общем-то, встреча мощей. Весь московский люд, тысячи людей вышли встречать мощи святителя Филиппа, митрополита московского. Это был, конечно, триумф, огромный триумф Никона. Тем более, что как бы он наверняка тоже догадывался, что царь желает именно видеть его патриархом всероссийским. Но, тем не менее, все равно форма была соблюдена, был создан собор, архимандриты, епископы собрались туда. Были выбраны 12 кандидатов, и среди кандидатов на патриаршество и был настоятель нашего монастыря, архимандрит Стефан. Затем, после первого тура голосований, осталось только 3 кандидата. Ну, как изучать документы архива московского, там на избирательной грамоте царь просто собственноручно вписал имя Никон, и поэтому тут уже все было предопределено. И при стечении огромного числа народа московского митрополит Никон был возведен в сан патриарха всероссийского. Первым, что начал делать патриарх, упорядочить богослужение, стал изучать книги. Он и до этого уже занимался этим. Ведь церковная реформа, она началась не при патриархе Никоне, а при патриархе Иосифе. Уже при нем начали исправлять все богослужебные книги. Поэтому нельзя сказать, что это именно Никону, что это он там все правил. Нет, а эта реформа уже шла. Она была нужна уже к тому времени, созрела, как мы сейчас говорим. Поэтому просто он как бы более активно, что ли, стал ее проводить. Если Иосиф потихоньку, как-то незаметно, там, вот одну книжку, вторую, то Никон вызвал из Киева, из Греции вызвал ученых мужей, справщиков, которые вот все это исправляли, делали, то есть активно все это стало делаться. Тем более он начал строить Новый Иерусалимский монастырь под Истрой, чтобы сделать подобие гроба Господня в Подмосковье. В то время это было смелое такое решение, сделать подобие гроба Господня. И многие в этом видели кощунство, что это нехорошо, как это гроб Господень один в Иерусалиме, и вот тут почему-то вот он замахнулся. А Никон вот именно хотел сделать российскую Палестину. Далеко не каждый паломник мог посетить Святую Землю, а здесь у нас, внутри, в России, в принципе, это мог сделать каждый. Поэтому он начал возводить этот величественный монастырь Воскресенский. Тем более, что самому царю это место очень понравилось. Он так и сказал, говорит, как здесь хорошо, прям как в Иерусалиме. И Никон тоже ухватился за эту мысль. Начал строить эту славнейшую обитель.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Прошлое каждого старого города полно загадок, таинственных историй, полузабытых воспоминаний о происшествиях с известными людьми. Проходит не один век, и память превращается в предания и легенды. Их включают в сборники народных сказаний, порой делают сюжетами повестей, романов и даже опер. И уже не скажешь, где тут правда, а где тут не то чтобы вымысел, а скорее наслоение на одно событие подробности чего-то другого. Иногда в архивах, в старых публикациях могут вдруг обнаружиться подтверждения того, что передавалось из уст в уста, было на слуху. Всплывет чье-то имя, документ четко обозначит факт. Было. Итак, уважаемый читатель, вас ждет увлекательное чтение. Вы сможете мысленно побродить по улицам древнего города, узнать неожиданные подробности его истории, представить себе нижегородцев разных веков и даже попробовать поискать свои ответы на вопросы, которые пока остаются открытыми. Николай Морохин, доктор филологических наук. Предисловие к книге «Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории».
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Эфир «Радиообраз» продолжает программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы будем представлять, открывать и даже читать новую книгу нижегородского издательства «Деком. Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории». И в нашей студии ее создатели – писатель Наталья Рязанова, литературный редактор Наталья Григорьева и главный редактор издательства «Деком» Яков Иосифович Гройсман. Здравствуйте, уважаемые гости.
13: Здравствуйте.
12: Очень рада. Такой впервые у нас сразу видно две Натальи. Здравствуйте, уважаемые писатель и литературный редактор. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Добрый день.
12: Вот у нас Яков Иосифович частый гость. Он такой более смелый в таком спикерском отношении человек. И я очень рада, на самом деле, что круг людей, которые говорят о литературе, об издательских делах, о новых проектах у нас расширяется. Добро пожаловать в нашу радиосемью. Телефон прямого эфира 246-73-88. Уважаемые радиослушатели, звоните. Нам всегда очень важны ваши звонки, ваши эмоции, ваше мнение и размышления о темах, которые дороги всем нам. Вы знаете, заявила вначале, что будем говорить о книге, и, безусловно, весь час ей будет посвящен этой книге, но не могу не воспользоваться уникальным случаем. Только что закончилось в Москве, наверное, одно из ведущих литературных событий. Это нон-фикшн, ярмарка. Это и книжная ярмарка. Это такое место литературного сотворчества, рождения новых идей, обмен мнениями. С 5 по 9 декабря в Москве проходило. И наше уважаемое нижегородское издательство «Деком» тоже представляло свою литературу и себя, и Нижний в Москве. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том, что в этом году был на ярмарке, на выставке ярмарки «Нонфикшн». Как съездили? Делитесь впечатления.
13: Ну, так случилось, что лично я в этом году не ездил на выставку. Но вот Наталья Геннадьевна, она уже второй раз там присутствовала. Она может рассказать свои личные впечатления. Я лишь хочу сказать следующее, что издательство «Деком» постоянный участник вот этих вот выставок и ярмарок нонфикшн. Я уж не помню, это какая была, Наташа?
1: 21-я.
13: 21-я? Ну, вот 21-я, ну, где-то, наверное, со второй выставки мы там присутствуем и стали постоянными участниками. И много новинок мы там представили. И я, не примите за похвальбу мои слова, я только вывел среди прочих заключений одно, что и очень приятное для нас, что есть целый ряд читателей, которые приходили и говорили: мы пришли специально посмотреть на ваши новинки. Ну, это тем более приятно, что это не в Нижнем Новгороде, а в столице нашей Родины. Вот. Ну, и вторая выставка, на которой мы постоянно присутствуем, это выставка на Красной площади. Дальше я бы хотел сказать, а что мы, собственно, там представляли? Ну, мы представляем там все, что у нас есть в продаже, и представляем новинки в первую очередь. И в этом году мы там представляли несколько новых книг, которые буквально вышли в конце года. У нас декабрь был такой месяц.
12: Продуктивный.
13: Не то, что продуктивным, но сдаточным, что ли, можно сказать. Значит, какие это были книги? Ну, у нас, как многие это знают, есть несколько серий, в которых выходят книги уже давным-давно. Одна серия, она всех ближе к горьковчанам, нижегородцам, вернее. Это серия «Нижегородское культурное наследие». И в этой серии мы выпускаем книги, естественно, имеющие прямое или какое-то косвенное отношение к жизни нашего города. И в связи с тем, что в 21-м году город будет отмечать свое 800-летие, это знаменательная очень дата, последние годы мы увеличили выпуск вот этих книг, посвященных 800-летию города, и которые, так сказать, мы постоянные участники вот издательской программы, в которой участвует еще несколько издательств, и эта программа пользуется финансовой поддержкой правительства Нижегородской области.
12: А вот извините, пожалуйста, а вот эта книга, о которой мы сегодня будем говорить, она была представлена,
13: да,
12: на нонфикшн?
13: Да. Эта книга вышла тоже в серии «Нижегородское литературное наследие», и она тоже выпускалась с помощью правительства Нижегородской области. Ну, еще было несколько книг, которые тоже входили, получали финансовую поддержку. Это альбом, два художественных альбома, можно сказать. Это «Три времени Нижнего Новгорода». Это, мы считаем, что это уникальная книга, которая позволяет читателю, словно в машине времени, въезжать в три поколения. Ну, первые – это, естественно, мы отталкивались от нынешнего времени и показывали там пейзажи, город, городское хозяйство и так далее. Нынче. Потом следующая дата была где-то там 1900... Какой, Наташа?
1: Советское время.
13: Советское время, да. И самое глубокое, глубинное, далеко от нас стоящее, от 1836 до 1915 года.
12: Все-таки при всем изобилии продукции, которая представлена на такой популярной выставке, как «Нонфикшн», я так понимаю, раз вы представляете из года в год большой свой ассортимент, и наверняка не только нижегородское издательство «Деком», но и все нижегородские издательства там представлены, так или иначе, и все российские представлены, у меня снимается вопрос относительно популярности до сих пор у издательских проектов этой ярмарки. По-прежнему все в таком, в пиковом состоянии, да, Наталья Геннадьевна?
1: У меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что сейчас очень много разных устройств, электронных устройств для чтения, бумажная книга, классическая книга в нашем понимании, это действительно очень востребованный продукт, потому что люди ходят на эту ярмарку, и многие люди ходят с чемоданчиками на колесах, с сумками, большими сумками на колесах, с рюкзаками, вами. Очень многие приходят, уже зная, что им нужно, со списком. Это всегда очень приятно. Некоторые подходят, спрашивают, а что у вас вышло новое? И, видимо, зная, что у них уже есть в домашней библиотеке, покупают новинки.
12: И конечно... никого не смущает то, что это Нижний Новгород? Никого? То есть все ориентированы?
1: Вы знаете, не то, что не смущает. Оказывается, что подходят люди, казалось бы, случайно, а потом выясняется, просто глаз цепляется за какие-то иллюстрации и за обложки. И не только у нас, у других издательств, которые были представлены из Нижнего Новгорода, и «Кварц», и «Бегемот». И потом уже начинаются разговоры, то, что называется, по душам, и выясняется, что друзья, знакомые, бабушки, дедушки из Нижнего или были в Нижнем, а вот мы хотим приехать, и все заканчивается в результате, ну, или бы часто заканчивается покупкой книги. Покупкой книги, и у нас были очень там долгие такие разговоры по душам, это действительно было очень хорошо. И, кстати, вот очень часто начало для разговоров это была... Для разговоров о Нижнем Новгороде это была именно книга. Это были легенды, это была...
12: То есть отметили книга. Сразу, только книга появилась, уже отмечена.
1: Да, а она как-то очень цепляла взгляд, потому что людям, видимо, нравится очень, когда в названии есть легенды и тайны.
12: А я хочу обратить внимание, наши радиослушатели не видят эту книгу. Она, кстати говоря, в недоумении лежит и ждет, когда наконец-то начнем ее листать. Книга очень деликатно выглядит. Она не претендует на броскость, она не претендует, не зазывает читателя. Единственное, может быть, то, что призывает и зазывает, это название. Очень камерное, очень негромко произнесенные внутренние слова. Миф, тайны, легенды, истории. Нижний Новгород, тайны, легенды, истории. Вот это может цеплять. Книга насыщена внутри особыми событиями, особым стилем, особой атмосферой и энергией. Об этом предлагаю немедленно и поговорить, потому что время бежит. Я еще раз вас поздравляю, просто подводя итог нашему 10-минутному разговору о нонфикшн, что еще раз, что вы участвовали, что все получилось, вы востребованы. Бумажная книга живет, да здравствует.
13: Итак, я хотел еще пару слов сказать о специфике издательства. Вот наше издательство, на мой взгляд, отличается тем, но оно, так сказать, самое старое и самое, может быть, крупное среди мелких издательств Нижнего Новгорода. Нам тоже в 21-м году исполняется уже 30 лет. Но, на мой взгляд, вот чем отличаются наши издательства от других? Первое. Это единственное в Нижнем Новгороде издательство, которое работает на Россию, а не только на Нижний Новгород. Нижний Новгород – это одно из направлений нашей работы. Но в основном книги продаются в России.
12: Это, наверное, не каждому известно, кстати говоря. Я тоже не думала, что такой мощный охват, хотя мы не один эфир с вами провели. Ну, собственно говоря, по тематике, если смотреть на титульные названия, то, конечно, это понятно,
13: и
12: что это не региональность.
13: И вторая особенность, извините, времени мало, поэтому я перебиваю. И вторая особенность нашего издательства, на мой взгляд, заключается в следующем, что большинство книг, большинство, в том числе и это, они написаны работниками издательства. Понимаете, очень мало мы как-то издаем книг, которые кто-то написал, а мы издали. А если это так бывает?
12: Бывает.
13: Бывает, да. Вот взять хотя бы книгу прошлого года «Семь жизней Максима Горького». Там есть и автор, но мы все равно старались внести что-то свое в эту книгу. И так получается вообще.
14: Ну, это автор, с которым мы постоянно работаем.
13: Да. Ну, если начать с первой книги, которая была «Воспоминания», ну, там вообще пришлось переделывать ее всю. Я не буду говорить, что это за книга, но так получилось. И самое главное, что мы с автором не ругались и расстались в очень хороших. И он неоднократно нам еще давал еще другие книги, потому что он говорил, то, что вы сделали, это...
12: Вот такая команда создавала книгу, о которой я хочу немедленно начать разговор. Еще раз напоминаю, о какой книге мы будем говорить. Это «Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории». Уважаемые гости, поскольку мы в оставшееся время будем находиться на территории легенд и преданий, позвольте поинтересоваться, что для каждого из вас значит вот этот культурный пласт? Что такое легенды? Что такое тайны, что такое истории, которые близки к легендарным для, как вам кажется, для людей, которые живут в этом городе и для самого места. Насколько важно хранить, сохранять это все и передавать как традиции из поколения в поколение. Наталья Владимировна, поскольку вы такой титульный автор
13: главный
12: этой книги,
13: автор, да.
12: Да, пожалуйста. ответствуете?
14: Ну, во-первых, история для меня всегда была важна. Это один из главных интересов моей жизни. И не только нижегородская, но и нижегородская тоже. И это с одной стороны. А с другой стороны, книжка у нас называется «Легенды и истории». И она сочетает в себе и предание, вымысел, я бы сказала, в какой-то смысле городской фольклор, и реальные истории, которые произошли и продолжают происходить в нашей жизни. Потому что для меня очень важно то, что мы уже с вами говорили об этом как-то. Городские легенды – это часть нашего наследия, которое продолжает жить, которое не мемориально, которое вот связано с живым, является живым организмом. Оно меняется, меняется при устном общении, потому что часть истории, которая здесь поведана, она не из источников научных взята, она услышана от носителей, от людей, с которыми я общалась. Я продолжаю это слышать.
12: То есть вот. Это такая связующая ткань времен.
14: Да.
12: Еще два ответственных за эту книгу человека. Я хотела бы, чтобы все-таки вы сказали, может быть, коротко, может быть, очень лаконично, но тем не менее, легенды города, в котором мы родились и живем, это что для вас, Яковлевич? Почему так трогательно относитесь к созданию этой книги? И для вас важно, чтобы она появилась?
13: Ну, понимаете, на мой взгляд, для нас эта книга очень важна тем, что, ну, я, может быть, со мной слушатели не очень будут согласны, но я уже не молодой человек. И мне кажется, что и так оно и есть, что с развитием интернетов, техники электронной и так далее, количество читателей бумажных книг уменьшается. И об этом очень много говорят и предрекают некоторые, что вообще хватит выпускать книжную продукцию, достаточно вот у нас экран.
12: А может, хватит, и есть легенды из устных преданий, а вы их в книгу...
13: А мы пытаемся донести до читателя, который даже, может быть, он впервые возьмет эту книгу в руки и что-то узнает об истории Нижнего Новгорода. Потому что я очень, так сказать,

0: Коромыслу и башне, дабы потом не поступали к нам вопросы, а почему вы не включили вот то-то и то-то? Мы это знаем, а вы не включили.
1: Яковлевич, я возвращаюсь к своему вопросу. То есть для вас легенды, даже тайны, это все равно история, которую должны знать и которая вот так вот документирована. Наталья Геннадьевна, для вас что такое? Легенда вообще как для человека, который родился, живет в этом городе, который, я знаю, бесконечно транслирует историю Нижнего не только как бы внутри семьи или очень близких людей, но просто на российском уровне. Что для вас вот эта черточка, вот этот пласт легендарный, значит?
2: Вы знаете, здесь, наверное, важно не то, что легенда, это не легенда, какая-то история или тайна, а это какая-то часть нашего прошлого, которая где-то, может быть, была зафиксирована, где-то нет, и, как Наталья Владимировна сказала, до сих пор передается из поколения в поколение, из уст в уста, и это то, что должно быть вот зафиксировано в той или иной степени. Поэтому это действительно все истории, которые здесь рассказаны, это часть нашей нижегородской истории и, естественно, часть общероссийской истории. Но у этой книги есть еще одна особенность. Дело в том, что, да, здесь излагаются легенды, но здесь же есть то, что мы назвали комментарии. Поэтому все легенды, так или иначе, мы пытаемся не то что объяснить, потому что объяснить их не всегда получается, не всегда, может быть, нужно это сделать, а дать какие-то наводящие, может быть, вопросы, чтобы читатель задумался о каких-то вещах. Может быть, стал что-то смотреть интересно, искать дальше. Потому что, да, мы действительно ходили в архивы, библиотеки, советовались с достаточно большим, я считаю, количеством специалистов. И я очень благодарна тем людям, которые вычитали эту книгу и высказали свои замечания. Это и доктор филологических наук, профессор Ирина Сергеевна Юхнова. Это и историк, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Гусева. Это и сотрудники Бюро путешествий, экскурсий, турист. То есть это те люди, которые непосредственно работали тоже с нашим материалом и которые не говорили, что да, здесь все замечательно, а которые высказывали свои действительно критические замечания. И эти критические замечания мы постарались учесть как при составлении самих легенд, так и при составлении того, что мы назвали комментарием. Потому что какое-то объяснение легендам, оно было просто необходимо в силу того, что часть каких-то реалий мы уже утратили по сравнению, скажем, с 17, 18, 19 веками. Но и в силу того, что у нас героями оказываются очень разные люди. Это и исторические персонажи, как, например, Петр I, Павел I, Екатерина II, так и писатели. Причем писателей в этой книге достаточно много, а рассказывать о них — это, наверное, особая тоже ответственность, как об исторических людях. Потому что здесь и истории, связанные и с Павлом Ивановичем Мельниковым, с Андреем Печерским. Это истории, связанные с Максимом Горьким. И поэтому нам бы тоже хотелось, чтобы вот литературная история Нижнего Новгорода, она тоже учитывалась нашими читателями и действительно побуждало бы к чтению, в том числе и литературных произведений. То есть мы все время старались перекидывать мостики в историю, в литературу, в культуру, чтобы как-то стимулировать людей и стимулировать не только к чтению вот данной книги, но и к поиску каких-то своих уже историй, может быть, легенд, которые вот для них важны.
1: Скажите, пожалуйста, а мы... Да-да, Яковлевич.
0: Ну, немаловажный фактор, который я хотел бы коснуться, которого об этой книге говоря, что она, когда создавалась, была поставлена задача, чтобы эта книга была не только для взрослых, но и для детей. И мы эту задачу...
3: Для подростков, скорее.
0: Для подростков, да. Ну, там, с 12 лет. И я думаю, что мы эту задачу выполнили.
1: А скажите, пожалуйста, а как это маркируется? Вот это для подростков, а это не для подростков?
0: А там на каждой книге сейчас, в соответствии с
1: законом,
0: есть цифры. Там,
1: а я говорю по языку.
0: 12 плюс.
1: По языку. Я вот отдельно хотела сказать просто по, что называется, по прочтении, какое послевкусие возникает. Абсолютно нет никакой адаптации ни под профессора, ни под ребенка, которому вот мой младший ребенок читал. Нет этого ощущения адаптивности материала. Очень легкое, свободное, грамотное, открытое произношение и разговор с тобой. Какой-то бесконечный позыв включиться в размышления.
0: Вот это было одно из условий,
1: и никакой ни детскости, ни взрослости
0: при создании этой книги.
1: Да, и это, это получилось стопроцентно.
3: А маркируется она тем, что там в книге не педалируется жестокость.
1: Ах, вот. Это важный момент.
3: Да, потому что в книге есть достаточно мрачные истории,
1: Это можно дать.

0: думать и понять самому, на самом деле, учитывая, например, средние века.
1: И не только. Но, да, но, скажем, история начала прошлого века, но... Не педалируйте, скажем так.
2: Мы спорили. На самом деле, мы вот с Натальей Владимировной очень спорили по поводу отдельных историй. Что-то мы убирали, что-то мы вставляли и в текст легенд, и в текст комментарий. Поэтому работа над этой книгой, она была очень такой живой и насыщенной. Наталья Владимировна сейчас на меня так смотрит, она знает, что я правду говорю.
3: Да, спорили, самое главное.
0: А вот, кстати говоря, это тоже необходимо отметить. Наши радиослушатели не видят книгу. Она построена по многим принципам, но и по хронологическому тоже. И прежде всего, да, и каждый период нижегородской истории, будет ли это том до 17 века, 17, 18, 19 и даже 20, напичкан, наверное, огромным количеством разных легенд и разных почти легендарных историй. Как вы подходили к отбору? Почему что-то оставалось за пределами этой книги и ваших исследований? А что-то необходимо было включить, даже если много вопросов и даже если много многоточий в этих историях? Почему? Что-то брали, что-то... Какое связующее?
3: Ой, ну, вы задали очень сложный вопрос, понимаете?
0: Личный вкус?
3: У нас так мы уже привыкли, что если я уже второй раз, может, про это говорю, что мы все книги, которые выпускаем, они являются продуктом не одного какого-то человека, а они все время обсуждаются. И вот мы просто, так сказать, таким обсуждением внутри редакции подходили к этой книге. Что-то соглашались, что-то не соглашались, но принимали, так сказать, какое-то коллегиальное решение. Это убрать, а это оставить.
2: Нет, но на самом деле ведь идея книг, идея вот этой хронологии, такого движения во времени от прошлого к настоящему, также, кстати, как идея разбития на 4 главы, название глав и, собственно, сам структура глав, это все идеи Натальи Владимировны были.
0: Но что она внутри, это очень внутри периода это оставить? Кто вот решал?
1: Ну, окончательного ряда, как уже сказано, коллегиально, но, как заметил Якович, мы не могли не включить некоторых историй, которые известны всем, но дело в том, что огромное количество историй, оно широко неизвестно.
0: И это была принципиальная позиция включить их, да?
1: Да, и это, во-первых, это...
0: В оборот, что называется, в общественный,
1: оборот,
0: да?
1: Да, и, к сожалению, нам приходилось себя ограничивать, поскольку мы решили делать книгу, посвященную Нижнему Новгороду. У нас огромное количество вот, легендарного пласта в Нижегородской области. Мы взяли только то, что связано непосредственно с Нижним, хотя бы с теми его районами, которые сейчас ходят в круг Нижнего.
0: Есть небольшие, на самом деле, исключения,
2: есть,
0: но они,
2: есть,
0: да,
2: есть.
0: Мы о них поговорим позже. Дорогие мои, давайте сделаем небольшую остановку в разговоре и послушаем фрагмент историю из книги «Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории».
4: «Стой, кто едет» или «Две истории павловских времен». Нижний Новгород XVIII века не мог похвалиться правильной регулярной застройкой. По этому поводу есть легенда, что некий землемер, присланный из столицы, чтобы спланировать улицы для города, но не получив от горожан ожидаемой взятки, нарочно спланировал улицы так, чтобы они путались и петляли. Однако в конце века, а именно в 1798 году, Нижний Новгород посетил государь, который больше всего оценил порядок, и петляющие улицы города ему не помешали. Вот как об этом рассказывает одна из легенд. В 1798 году император Павел I вместе с сыновьями Александром, будущим императором, и Константином отправился в поездку по Поволжью. В отличие от императрицы Екатерины, совершавшей свою поездку по реке, Павел и его свита ехали в каретах. 15 мая императорский кортеж достиг Нижнего Новгорода. Он должен был въехать через московскую заставу, выходившую на главную улицу города, Большую Покровскую. Здесь была построена дамба, а через овраг перекинут мост, по которому должны были проехать кареты царского кортежа. Разумеется, здесь для торжественной встречи столпились все представители городских властей. Внезапно комендант Нижнего Новгорода, майор Рейхенберг, приказал опустить шлагбаум чуть ли не прямо перед мордами лошадей первой кареты и, приняв самую воинственную позу, воскликнул: «Стой, кто едет!» Встречающие пришли в ужас, ожидая, что выходка коменданта разгневает императора. Но реакция последнего была прямо противоположной. При этом есть две версии, что сказал Павел, когда увидел преграждающего ему путь Рефенберга. Одни говорят, что император улыбнулся и кратко ответил: «Солдат!» Другие сообщают, что он сказал: «Капитан первой роты Гатчинского полка! Прикажете предъявить подорожную, господин майор?» После этого комендант приказал поднять шлагбаум, карета государя тронулась, тот приоткрыл дверцу и на ходу бросил Рихенбергу: «Жалую тебя подполковником». А на следующий день ему был вручен еще и орден Святой Анны IV степени на шпагу. В Нижнем Павел остановился в Кремле, где ему был представлен план административных зданий, составленный еще при Екатерине. Как известно, Павел ненавидел все начинания своей матери. Его архитектурные вкусы также были прямо противоположны. Он взял линейку, измерил план, разрезал его точно пополам и заявил: «Достаточно будет и этого». Так, говорят, был построен дом вице-губернатора в Нижнем Новгороде. Примечание редакции. Историю о том, как майор Рехенберг опустил шлагбаум перед императором, поведал читателю нижегородский летописец Александр Серафимович Гацыский. И она с разными вариациями была повторена другими авторами. Произошел ли этот анекдотический эпизод на самом деле, кто знает. А вот источник истории о разрезанном плане, которую автору этих строк приходилось слышать от нижегородцев старшего поколения, обнаружить не удалось. Что же до пребывания Павла в Нижнем, добавим, что он изучил здесь изделия мастеров-оружейников из соименного императору Павлова. Особенно ему понравились образцы огнестрельного оружия, так что позже он сделал в Павлове заказ ружей по присланным ему английским образцам.
0: Мы слышали фрагмент книги, о которой сегодня говорим, «Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории». Спасибо актеру Владимиру Ганину, нашему голосу нашей литературной студии программы. Итак, дорогие мои гости, создатели этой книги. Вот мы прослушали один сокращенный несколько вариант истории, которая включена в эту книжку. Ваши любимые легенды, истории, как вы их воспринимаете, как вам ближе формулировки какие? Потому что я все время скатываюсь в такие термины, как миф и... там, не знаю, предание. Вам, я так понимаю, все-таки комфортнее находиться в зоне легенды-истории. Рассказывайте, делитесь. Наталья Владимировна, какая ваша любимая?
3: Я могу, хотелось бы еще сказать, что, в общем-то, если смотреть на всю книгу в целом, там нету совершенно вымышленных легенд. Началом каждой легенды послужил все-таки какой-то реальный случай. Потом могло вокруг него наворачиваться, небылицы и так далее. Но на самом деле что-то такое произошло. И вот мы
0: реальности.
3: В комментариях, которые делает редакция, вот она об этом говорит. А что тут реально, что было действительно... Было ли так или не было так, и что было в действительности?
0: Вот это очень важный вопрос, я его развить хочу по-своему, но сначала все-таки ответьте на мой такой, в общем, интерес. Что вы, как создатели, все-таки выделяете, что вам было более, ну, по душе, может быть, изложение какой истории, какой легенды?
1: Это история начала 20 века, связанная с Большой Покровкой. Там фактически это, по-моему, самый большой фрагмент в книге, так сказать, повесть в сборнике. Я ее хотела бы назвать «Заколдованная улица», но все-таки общим решением назвали ее по-другому. Но там очень многое связано и с нашими не только нижегородскими деятелями и литературы, и философии, и революции, и контрреволюции, и одновременно еще есть еще и криминальная хроника. И все это происходит одновременно, и связующей фигурой во всех этих историях является кто? Наш великий пролетарский писатель Максим Горький. И все мы следуем за ним от начала «Большой Покровка», где он идет до своего места, в основном, где он публикуется, до газеты «Нижегородский листок», а по пути мы рассказываем все эти истории.
0: Скажите, пожалуйста, а вот в таких подобного рода очень исторически насыщенных фактологией историях, в них важна легенда, как скорее воспринимается как легендарные личности участвуют в этой истории, чем нежели как бы мифы какие-то.
1: Тоже, но вокруг этих историй оно нарастало. Скажем, здесь упомянут в примечаниях роман Андрея Белого «Серебряный голубь», который имел огромный успех тогда в начале века, который основан на рассказанных там событиях. Но он именно легендарен, он не документален.
0: Яков Ильич, ваша любимая история?
3: Я не могу назвать свою любимую историю, но, пожалуй...
0: Ну, что бы вы рассказали, вот если так, встретитесь в каком-нибудь странном совершенно месте, на теплоходе проезжаем, наполненном абсолютно случайными людьми из разных уголков страны, а вы нижегородец, и вот вам предложено в этой компании рассказать одну легенду, которая бы отражала максимально вот что-то нижегородское, историческое.
3: Я бы рассказал о Ржевском.
0: Вот как.
3: Меня как-то больше привлекают такие истории, которые... Как-то дальше у них есть продолжение в другое время и у других людей. Ну, я не знаю, как нынешнее поколение, а образ поручика Ржевского, когда мы росли детьми, это было непрерывное сборище анекдотов. И что-то из них тоже...
0: Одна из самых легендарных и мифологических личностей.
3: Да, да. И что-то из них действительно имело основание. Но тут вот... Тоже он участвует, и проводятся его родственные связи и дальше, и вплоть до Пушкина.
0: Вообще, мне очень нравится, дорогие, наверное, сейчас за вами очередь, о вашей любимой легенде в этой книжке, мне очень нравится один момент, и мне кажется, это вообще в принципе вот в мифологиях городов больших, исторических заложено. Здесь на абсолютно нижегородском материале, топомимике, имена все нижегородские, выходим всегда на такой российский, даже мировой уровень, настолько все истории российско-мировые связаны с Нижним, это так все легко и естественно происходит. Будь ли история о чае, будь ли там еще о ком-то, какие-то имена, все это так связывает нас с общим миром, что мне кажется, что это тоже одно из самых важных достоинств вот наших легенд, наших преданий, которые существуют. Они нам открывают с детства и на всю жизнь дверцу или окно в большой-большой мир, с которым мы все связаны. Дарья Геннадьевна, ваша легенда?
2: Мне очень нравится история про князя Грузинского, потому что я считаю, что этот человек, Георгий Александрович Грузинский, действительно очень много сделал для Нижнего Новгорода и для России. Личность действительно потрясающая. Человек с очень сильными страстями, человек с очень, наверное, неуживчивым характером в нашем понимании, человек, которого не зря называли волжским царем, человек, которому принадлежала Лыскова, который играл очень большую роль в Макарьевской ярмарке, той первой, которая была у стен Макарьевского монастыря. Человек, о котором мы, собственно, в любом случае опосредованно что-то знаем. Во-первых, сохранился в Нижнем Новгороде флигель его усадьбы на улице Алексеевская. Во-вторых, у князя Георгия Александровича была дочь Анна Георгиевна, которая вышла замуж за графа Толстого, и, собственно, у них в доме в Москве скончался Николай Васильевич Гоголь в 1852 году. И это таким образом как бы соединяет литературу, историю, Нижний Новгород вообще в один клубок, в одно целое. А сестра у Георгия Александровича, князя Грузинского, была замужем за Трубецким. И она была крестной еще одного известного человека, литератора, чиновника особого поручения Павла Ивановича Мельникова, который вошел в русскую литературу под псевдонимом Андрей Печерский, описав Георгия Александровича Грузинского в одном из своих произведений. И вот Наталья Владимировна, когда работала как раз над этой книгой, еще мы нашли, что не только Мельников-Печерский писал о князе грузинском, но еще и Александр Дюма. Поэтому здесь вообще все настолько закольцовано, и действительно, вот, собственно, историко-литературный процесс, он предстает несколько в ином ключе.
0: Вы знаете, замечательно, что вы сами сказали об открытиях каких-то маленьких, потому что я... Хочу подчеркнуть для наших радиослушателей, что в нашей студии сидят люди, которые знают историю Нижнего, имена и судьбы знаменитых нижегородцев не просто как какие-то отвлеченных персонажей, отвлеченные истории, а просто как родовую семейную историю. Но вот углубление в материал, в любой материал, всегда ведет к каким-то неожиданностям и открытиям. Вот помимо вот этого дополнения к вашим, уже достаточно богатым знаниям, какие еще были открытия при работе с огромным материалом легендарно-историческим? Тарья Владимировна, что вы для себя обнаружили, нашли, удивились и включили в книгу?
1: Для меня это была история бункера под зданием... Точнее, там целый комплекс зданий, но основное находилось под зданием дворца Рукавишниковым, которое сейчас является нашим краеведческим историческим музеем. Конечно, во время войны там производились работы по созданию бункера для правительства, и по этому поводу в нашем городе ходит масса легенд, но наши историки указали на реальные события, которые с ними связаны, и на труды, которые посвящены им, и мы узнали, что там действительно происходило, а не то, что публикуется в таблоидах, и не то, что рассказывают на улицах.
0: Забавно, что год назад, наверное, в этой же студии, как-то покасательно затронув с историками вот эту легенду, миф, как угодно, все сказали, что документальных подтверждений этому нет. Это так вот говорят, это что-то в воздухе.
1: Они есть.
0: Они есть. И это приводится прям буквально документально с цифрами, с документами, сноски на документы есть в книге.
1: Просто надо смотреть издания не популярные, а сугубо исторические.
0: Яковлевич, ваше открытие, не обязательно, может быть, факты какие-то, а может быть, просто при работе с книгой, что особенного вынесли?
3: Ну, я должен сказать следующее. Говоря об этой книге, как-то мы пока еще не коснулись этой темы, ее художественное оформление.
0: Обязательно. Это отдельная история. Это отдельная. Мне бы хотелось, да, потому что художественное оформление книги,
3: ну,
0: это да.
3: Для меня таким вот открытием это, да? было художественное оформление рисунки.
0: Значит, этот художественный рассказ, да, который идет параллельно.
3: Да,
0: ну,
3: да.
0: Давайте, коль скоро вам это важно, вот немедленно отметьте, давайте отметим, что...
3: Понимаете, я стою на той позиции, если мы говорим в основном, что мы для детей хотим привлечь детей к чтению и узнаванию всех этих историй о Нижнем Новгороде, но и для взрослых. Я, по крайней мере, уже давным-давно вышел из детского возраста, но мне просто лично всегда нравятся книги, которые хорошо иллюстрированы. Или фотографии, или рисунки. Но мы здесь пошли по пути рисунков. И вот есть два человека, художника, дизайнера, с которым мы в последнее время больше всех работаем. Это
0: Валерия Надеждина.
3: Валерия Надеждина и Михаил Крапивин. Это муж и жена. И трудно различить, где кто чего делал, потому что они работают все время вместе. Но конкретные рисунки – это дело Валерия. И она опаздывала там и все, мы ее подгоняли, но тем не менее, я считаю, это бесподобно.
0: А вот, коль скоро мы говорим о каких-то личных ассоциациях с этой книгой связанных, почему Валерия Надеждина какие-то иллюстрировала истории, какие-то нет? Это были ее желания или
3: нет,
0: ваши?
3: Нет.
0: Был поставлен какой-то определенный задачи какие-то поставлены?
3: Просто я посчитал, что для этой книги нужны рисунки,
0: а
3: фотографии.
0: Какие? Ну, понятно, да. Но почему, например...
3: Мы договорились так, что мы ей отдали текст. А. И она сказала, дайте я лучше сама выберу, какие тексты у меня вызовут какие-то ассоциации,
0: понятно.
3: Чтобы я их могла нарисовать.
0: То есть материал ее вел.
3: Мы ей дали полную свободу.
2: Нет, но мы ей дали список сюжетов, которые мы бы хотели видеть. На самом деле это было такое обоюдное творчество.
0: Нужно сказать, я опять же хочу подчеркнуть, что это абсолютно параллельный и очень вплетающийся рассказ о том, о чем хотят рассказать авторы. Очень интересно, я благодарна вам, что вы акцентировали. Мы бы коснулись этого, но, может быть, за не менее времени и нет, но оформление книги и для меня тоже, и для всех наших радиослушателей, я так полагаю, это очень важная составляющая. И еще раз подчеркну, книга очень деликатно оформлена, никаких крещащих ярких красок, и вот это вот цвет времени, такой вот, что называется, графический, он передан и сохраняет это ощущение и тайны, и легендарности, и истории. Вы знаете, мы не коснулись еще одного очень важного момента. Мы не раз говорили о том, что работают серьезно и надо бы работать с серьезными источниками, какие такие источники были привлечены к работе в данном случае. Мы не говорим о, предположим, там, собраниях известных легенд в том или ином варианте, они одинаково перешли с одного века в другой, но кроме вот этих источников, этих текстов, есть еще и другие, публицистика и, собственно говоря, писательские материалы и научные. Вот, Наталья Владимировна, чем пользовались?
1: Ну, как водится, никто, мы не скрываем, что мы пользовались источниками, и об этом подробно рассказано в послесловии книги. Разумеется, это труды наших историков прошлого, это Гацицкий, это историк-любитель. Он не очень, скажем так, великий ученый, но очень колоритный автор, это Храмцовский. Историк, тоже любитель и очень колоритный автор, это Дмитрий Смирнов, это уже 20 век. Фольклорист, это профессор Марохин. Вот историк нашей церкви, это митрополит Макарий.
0: Это такие опорные тексты.
1: Это опорные тексты. И, конечно, мы не могли обойтись без писателей, которые одновременно являются и героями. В частности, вот Мельников-Печерский у нас является и одним из источников. Это наш нижегородский мифотворец. Он фактически создал несколько самых популярных историй, а некоторые, которые не создал, он просто сделал известными в российском масштабе и даже, может быть, в мировом, но это, правда, уже за пределами нашей книги. Вот, и он же, вот, как персонаж, как не только писатель, но и
3: действующее лицо.
1: Лицо, как чиновник для особых поручений, который много себе составил славу, не всегда добрую в нашем городе, и о нем достаточно много легенд. Ну и даже Александр Дюма, который был в Нижнем Новгороде и попользовался местными, так сказать, материалами. И вот. И еще бы я хотела упомянуть не самого великого писателя, но тоже очень колоритную личность. Это Всеволод Крестовский. Он у нас в основном известен по роману «Петербургские трущобы», который сейчас многократно переиздавался, экранизировался. А у него есть большое произведение, посвященное скандальной истории в Нижнем Новгороде, когда он в это время присутствовал и все это описал. Это тоже стало сюжетом одной из историй наших в книге.
0: Итак, очень кропотливая работа с источниками, и читатель, я думаю, оценит легкость изложения материала в итоге. Еще одна история, отраженная в книге «Нижний Новгород. Тайны, легенды, истории». Давайте послушаем, может быть, будет нам что сказать о ней.
4: Печальная судьба шахматного дома. На улице Пескунова, бывшей Осыпной, до недавнего времени стоял весьма примечательный дом, с которым связана не менее примечательная легенда. Хотя дом был невелик, но сразу притягивал взгляд. Дверь его была выполнена в форме подковы, пространство между дверями выложено шахматными клетками. На фронтоне можно было увидеть голову двух фантастических существ, которые одни называли сатирами, другие – авгурами, древнеримскими жрецами. Склонившимися над шахматной доской, ее изображала вся крыша дома. Поэтому это здание называли в городе «шахматным домом». Вот какова его история. Изначально здание было построено в 1850 году и ничем особенным не отличалось. Но в начале прошлого века дом перешел в руки Александра Ивановича Троицкого, который решил устроить здесь игорное заведение. Для этого он перестроил здание в стиле модерн. И не зря дверь имела такую форму – подкова, символ удачи. В доме играли в карты, в бильярд и, что не характерно для подобных заведений, в шахматы. Дело в том, что Троицкий был неплохим шахматистом, не отказывал себе в удовольствии играть с посетителями и, как правило, выигрывал. Однажды, спустившись в зал, Троицкий заметил незнакомца, который не играл, а только разглядывал игроков в шахматы. Хозяин предложил гостю сыграть партийку. Тот согласился. Троицкий тогда проиграл. Войдя в азарт, хозяин особняка предложил сыграть еще, и еще, и еще. Через несколько часов Троицкий лишился и игорного дома, и всего своего состояния. Он проиграл все. Да и как ему было не проиграть, если его противником был Михаил Иванович Чигорин, чемпион России и Европы, один из сильнейших в мире шахматистов своего времени. Но Чигорин был благородным человеком. Он отказался принять выигрыш. Взамен он взял с Троицкого клятву не бесчестить шахматы, играя на деньги. Троицкий, хорошо запомнив полученный урок, сдержал слово, а в качестве памятника знаменательной игре велел создать ту самую композицию на крыше. Впрочем, есть другой вариант легенды. Клятва Чигорину в ней не упоминается, но смысл тот же самый. Якобы Троицкий рассказал, что в ночных кошмарах его преследовали фантастические существа, которые обличали его в том, что он оскверняет благородную игру в шахматы. Кошмары прекратились, когда Троицкий запретил в своем заведении играть в шахматы, а существ, которые ему привиделись по заказу Троицкого, запечатлели на фронтоне дома. Примечание редакции. Михаил Иванович Чигорин, 1850-1908 годы, считался основоположником русской шахматной школы. Он был из бедной семьи, рано потерял родителей и воспитывался в сиротском приюте в Гатчине, где один из воспитателей научил его играть в шахматы. В юности Чигорин служил писарем в петербургской полиции и, вопреки сюжету нашей легенды, подрабатывал, играя в шахматы на деньги, хотя, может быть, именно это внушало ему отвращение к подобному занятию. Постепенно мастерство Чигорина росло, и он изучил шахматную теорию и стал профессиональным шахматистом. Выступая на международных турнирах, Чигорин занимал призовые места, и хотя чемпионом мира ему стать не удалось, однако он дважды был претендентом и, безусловно, выдающимся мастером. Чигорин бывал в Нижнем Новгороде, где его именем названа одна из улиц, так что история в доме Троицкого вполне могла произойти. Поскольку клятва, данная Чигорину, не распространялась на другие игры, игорный дом Троицкого продолжал действовать до 1915 года. Потом перешел другому владельцу, а после революции здание стало собственностью государства. А вот дальнейшая история шахматного дома печальна. Этот особняк перенес многое. Не перенес он лишь так называемой рыночной экономики. Частный владелец, купивший дом, поначалу довел его до катастрофического состояния, а затем, вопреки протестам горожан, под предлогом реставрации полностью снес.
0: Ой, вот такая печальная история. Вот так рождаются легенды прямо при нашей жизни. Все мы сразу как-то сникли, потому что действительно история трагическая. И мы как раз присутствовали. Тут уже мифотворчество-то минимум, да? Что-то связанное с прошлым, конечно. Куда без этого? Легендарность тут есть, присутствует. Но все остальное — это наша с вами жизнь, наша боль. И вот вы, вам посчастливилось, вы это все оставили в книге. Спасибо вам огромное. Хотя бы в виде вот этого, ну, в общем, достаточно душевного объяснения существования, признания в любви этому дому и, конечно, в рисунке. Мы вот все здесь сошлись во мнении, что это было принципиально, чтобы эта история отразилась, да, Наталья Геннадьевна?
2: Да, мы специально просили Валерию, то есть если остальные у нас было там несколько сюжетов, скажем так, которые носили рекомендательный характер для рисунков, то есть она могла их рисовать, не рисовать, у нее в любом случае был очень большой выбор, поскольку всего здесь в книге 32 истории, но вот по поводу шахматного дома мы очень просили, чтобы вот именно этот сюжет, именно этот дом она изобразила, она нарисовала, и мне кажется, она очень удачно сделала эту иллюстрацию, потому что действительно такая щемящая немножечко картинка получилась.
3: И поскольку... дома,
2: участников да. этой истории, да. И поэтому мы хотели, чтобы, раз у нас нет дома в его прежнем величии, чтобы хотя бы вот тот, какой он был, который нижегородцы еще помнят, остался вот на иллюстрациях и в этой истории.
0: Вы работали с большим количеством материала. Мы уже проследили, как с ним работали. И изложение, предположим, легенды, да, и работа с ней как с источником, вычленение правды, вымысла, добавление, уже, может быть, кстати говоря, тоже, наверное, немаловажный факт, вы использовали здесь все то, что на сегодняшний день известно о том или ином событии, факте историческом. Это не 19-й, даже не 20-й век. Вы работали с сегодняшними источниками в том числе. То есть можно сказать, что это вот не то, что закрывает эту тему на сегодня, но максимально полно излагает отношение к той или иной истории на сегодняшний день и историков, исследователей, и писателей, и так далее. Людей-исследователей, назовем их таким образом. Скажите, пожалуйста, а вам понятно стало механизм вот, возникновения мифа? Ведь каждый день что-то происходит в городе, в огромном миллионном городе, и тем не менее что-то уходит в миф, а что-то растворяется. И в миф уходит не самое большое количество событий и фактов. Не все замечательные имена остаются как легенды. Вот есть у вас понимание, как формируются легенды и мифы? Дмитрий Владимирович, вы как специалист по фантастике и по...
1: Вот как раз фантастика здесь в том, что люди ищут наиболее простое объяснение. Вот как в истории про башенку, про... возле нашего государственного банка история, которая якобы... Ну, вы прочитаете, она достаточно забавная, эта история, почему она была построена. Как, на самом деле, совершенно вымышленная история, но люди ищут объяснение чего-то случившегося и придумывают его достаточно простое.
0: Это да, это вот как один из вариантов. Но Мельников, Печерский, мы знаем, как он творил историю, в том числе, когда ему казалось, что есть какая-то лакуна, какой-то пробел в истории Нижнего Новгорода, и он от чистоты душевной и от лучших намерений создавал вот эти легенды и мифы. Но сейчас мы уже, наверное, не можем сказать, что это как инструмент создания истории существует, да? Этот инструмент остался в прошлом? Как вы считаете?
1: Мне кажется, что это осталось в прошлом.
0: И сейчас на основе чего творятся мифы, на чего вырастают легенды? Вот скажите, вот сейчас навскидку, из чего сегодняшнего дня, вот мы уже проиллюстрировали шахматный дом, еще какие места и события в Нижнем Новгороде могут, из каких вырасти мифы? Вот я навскидку. Стрелка, которая сейчас что-то происходит, такое важное движение какое-то тоже может дать. Кремль, который сейчас в очередной раз переживает свое изменение. Да, потому что есть серьезные проблемы с башнями, и происходят территориальные какие-то перемещения, что-то возрождается, и уже в планах много. Какие еще могут быть мифы, в каких областях
1: у
0: нас?
1: Не обращалась бы к столь древним нашим и старинным постройкам, наше метро, я думаю, может тоже породить какое-то количество легенд. Вот.
0: Так что мы будем надеяться, что будут какие-то дополнительные издания, к этой книге когда-нибудь.
3: Мы пока еще...
0: И будут на вас ссылаться наши потомки.
1: Пока еще... Но это не научные все-таки издания.
3: Выпускаем тираж еще дополнительный. На эту книгу вот уже отдали указание типографии, заключили договор, что они еще напечатают энное количество экземпляров.
0: Конечно, вот традиционный вопрос под занавес программы, любой, литературный, для кого, если мы говорим о книге, какой-то новой книге, для кого это издание? Ну вот, мне кажется, в этот раз это какой-то излишний такой это вопрос воздух, потому что он для всех и для вся. Просто и по материалу по своему, и по его обработке, и по языку, и по фактологии, по всему. Все, что заложено в этой книге, это издание для всех. И тогда с вас, с каждого, уважаемые мои гости, несколько слов буквально о том, почему необходимо эту книгу прочитать. Наталья Геннадьевна, литературный редактор.
2: Я считаю, что ее нужно прочитать, потому что здесь есть, я уже говорила об этом в начале программы, отсылки к самым разным и географическим, и историческим событиям, к самым разным людям, которые, в общем-то, для людей известны. Но здесь есть, например, очень любопытные отсылки, скажем, к английской истории. И я считаю, что это было вот действительно никогда раньше не связывалось с историей Нижнего Новгорода. А между тем Наталья Владимировна вот тоже из этого сделала отдельно очень любопытную главу, как действительно Нижний Новгород связан вот был в 17-м столетии с другими государствами. Или же тоже очень интересный такой момент, как связана вот наша Нижегородская ярмарка и Канарские острова. Вот просто, чтобы люди подумали, может быть, обратились к каким-то другим источникам, потому что
0: удивились.
2: Я считаю, что это... Удивились, да. Я считаю, что эта книга, она должна давать импульс что-то еще новое посмотреть, узнать, пойти в библиотеку, открыть, почитать, ну, может быть, обратиться к электронным источникам.
0: Очень мало времени остается, Наталья Владимировна, ваше слово. Почему надо, необходимо?
1: Ну, с одной стороны, она познавательная. А с другой стороны, мы делали все, чтобы она была интересная.
0: А вы знаете, я еще скажу, что она написана с любопытством. Вот честное слово, через строчки видно, как человек, который писал, ему самому любопытно, как дальше разовется история и почему она так развивается. Вот это любопытство, это интерес авторов, он очевиден в каждой строчке. Спасибо вам. Яков Ильич, ваше последнее слово, я имею в виду в этой программе.
3: У меня пожелание слушателям. Надо прочитать эту книгу. Вы узнаете много нового и интересного.
0: Наш разговор подошел к концу. Сегодня мы открывали новую книгу «Нижний Новгород. Тайны, легенды, предания». И в нашей литературной студии были ее создатели. Писатель Наталья Рязанова, литературный редактор Наталья Григорьева и главный редактор издательства «Деком» Яков Иосифович Кройсман. Огромное спасибо за беседу, за все, что вы делаете. И до встречи на волнах радио «Образ». Всего самого-самого доброго. До свидания.
4: Открытая.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 17.

0: Высокие слова. Евгений Эрастов. Евгений Ростиславович Эрастов родился в 1963 году в городе Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт, литературный институт. Доктор медицинских наук. Пишет стихи и прозу. Автор нескольких книг. Никуда не уйти от размера. Венский вальсик по венам бежит. День осенний, дождливый и серый, вместе с тонкой осинкой дрожит. Но трехдольная музыка эта под сурдинку валторной рябой, словно след отгоревшего лета, черноморский упрямый прибой. Евгений Эрастов.
1: Радиообраз. Созвучие красок.

Этот город прекрасен в любое время года и при любой погоде. Можете убеждать меня, что это не так, а я все равно буду стоять на своем. Я родился и вырос здесь, и всем сердцем люблю каждый уголок Москвы, непрестанные движения ее жизни. Тихие дворики, оживленные улицы, размах площадей, строгие очертания и светлые колокольни церквей — все это создает особое настроение города, в сердце которого величественный Кремль. Московский Кремль становится волшебным зимой, когда он укутан пушистым снегом. Он кажется совсем юным и чистым и свежим в весенней дымке. Он тих и задумчив на фоне серого осеннего неба. А сегодня, в ясный летний день, Кремль выглядит радостным и нарядным. На фоне его башен и церквей разворачивается повседневная жизнь Москвы. По Москворецкому мосту спешат люди с мешками и авоськами. Пронзительные звонки сопровождают движение трамвая. Первый трамвай появился в городе лишь 15 лет назад, и старики до сих пор с недоверием поглядывают на желто-красные вагоны. За мостом почти вплотную друг к другу стоят невысокие домики, типичные для старой Москвы. Разноцветные вывески яркими пятнами выделяются на фоне их белых стен. Под лучами летнего солнца веселее краски города. В Москве-реке дрожит отражение набережной. Вода переливается солнечными бликами. Каждое мгновение что-то меняется в этой картине. За этими незначительными переменами я и люблю подсматривать больше всего. В этом мне открывается ритм городской жизни. А над ежедневной суетой, как символ постоянства в изменчивом мире, возвышаются незыблемые башни Кремля и нарядные купола собора Василия Блаженного.

0: свой родной город.
1: Объявленной в каирской тюрьме тремя коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
2: Губернская хроника.
1: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ярмаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. Укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхоза,

0: продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
1: Письмо в редакцию.
0: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Ты засмейся весело скорей, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих

Стучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом. Так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада. Тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо в ту.

И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Лувр.
2: По богатству и художественной ценности собраний шедевров мирового искусства Лувр по праву относится к самым крупным, самым известным и самым посещаемым музеям мира. В 2012 году его посетило около 10 миллионов человек. Абсолютный рекорд среди музеев мира. И значение коллекции при этом дополняется исторической ролью самого здания музея, бывшего дворца короля Солнца Людовика XIV. Первоначально это был охотничий домик в Волчьем лесу. Лупус в переводе с латинского означает «волк». Это и дало название одной из парижских крепостей – Лувр, воздвигнутой на этом месте в конце XII века. Позднее крепость была перестроена в средневековый замок с массивными круглыми башнями. Одна из них служила не только надежной тюрьмой, но и сокровищницей. В 1541 году старый замок разрушили и на его месте заложили новый дворец. Теперь это был самый центр Парижа. И на протяжении нескольких столетий стараниями французских и итальянских архитекторов средневековая цитадель постепенно превратилась в прекрасный дворец высокого ренессанса. Собирание произведений искусства во все времена считалось неотъемлемой привилегией монархов. Понимая приоритеты итальянского искусства и стремясь заполучить шедевры великих мастеров Возрождения, французские короли не раз предпринимали военные походы в эту страну. Леонардо да Винчи, запечатлевший торжественный въезд Людовика XII в Милан, получил королевскую пенсию и был принят на службу в качестве военного инженера. Позднее Франциск I во время военных походов привез несколько шедевров флорентийской и римской живописи. Он поселил Леонардо близ местечка Амбуаза, и все картины, находившиеся у художника к моменту его смерти в 1519 году, наследовал король, в их числе и знаменитый портрет Моны Лизы. В 1621 году Мария Медичи заказала Рубенсу для своей резиденции серию огромных холстов, которые должны были возвеличить ее образ. Почти через 200 лет весь цикл из 21 картины занял свое почетное место в Лувре. Ни один европейский монарх не знал так хорошо искусство своего времени, как король Солнца Людовик XIV. Он приобрел лучшие полотна Рафаэля, Тициана и Кареджио. Сразу после смерти Рембрандта для королевской коллекции были приобретены работы великого голландца. Только за 20 лет правления Людовика XIV коллекция увеличилась с 200 холстов до 2000 произведений. После его смерти для Лувра наступил режим жесткой экономии. Зато при Людовике XVI были не только пополнены все коллекции дворца, но и была проведена полная систематизация художественного собрания. Великая французская революция решительно изменила жизнь Лувра. Она провозгласила: искусство должно принадлежать народу. И 10 августа 1793 года главный музей искусств, как он тогда назывался, открыл свои двери для народа. В период директории генерал Наполеон Бонапарт приказал своей армии захватывать самые прославленные произведения искусства в пользу Лувра. И целые караваны шедевров из Нидерландов, Италии, Австрии и Германии прибывали в главный музей Франции. Революционный пример Лувра вдохновил местные власти как во Франции, так и во всей Европе на создание публичных музеев и галерей. И когда Наполеон был низложен, захваченные произведения искусства возвращались не в церкви, откуда они были изъяты, а в картинные галереи и музеи. Тем не менее, после падения империи и возврата награбленных шедевров в Лувре осталась ровно половина картин, вывезенных из Италии. Причиной тому послужил отказ представителей Тосканы принять свои шедевры. Они утверждали, что французы обращались с ними лучше, чем их прежние владельцы. Кроме того, немалую роль сыграло то, что уровень и значимость живописных работ раскрылись именно в Лувре. В настоящее время Лувр занимает огромную территорию – 18 гектаров. В его залах экспонируется более 400 тысяч произведений искусства. И это лишь малая часть хранящихся в музее сокровищ. Экспозиция насчитывает 7 отделов, в которых выставлены живопись, скульптура, графика, прикладное искусство, искусство Древнего Египта, античное искусство и искусство Востока. –

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер Чехова Чехову. 1 марта 1902 года. Харьков. Подъезжаем к Харькову, Дусик мой. Я все лежу и читаю. Прочла «Русские ведомости», «Новости дня». Читаю твои рассказы. И они мне все как-то ближе, понятнее. И ты мне тоже ближе и понятнее. Ты теперь сидишь у себя в кабинете, но не в кресле, правда? Что читаешь, что думаешь, милый, дорогой мой? Как сон пролетели эти 5 дней, так мимолетно, что и схватиться как будто не за что. Как мне больно оставлять тебя. Как я чувствую, что должна устроить тебе жизнь приятную. Меня гнетет мысль, что ты там томишься день за днем, как в тюрьме. Жаждешь другой жизни и терпишь, терпишь без конца. При таких мыслях я чувствую себя низкой, мелкой, неспособной сделать что-нибудь большое и хорошее в жизни. Мне вот и сейчас противно, что я пишу тебе это, когда надо не писать, а делать. Ну, увидим. Моя спутница рассказала мне трагедии своей жизни. Стоим в Харькове. Как это я тебя не поцеловала в последний раз? Глупо, но меня это мучает. Ты ведь шел было на двор, но ветер остановил тебя. А я шла с мыслью, что ты со мной идешь, и очнулась, когда извозчик уже поехал. Мне не хочется думать ни о Москве, ни о Питере. Я все еще в Ялте. Хотя заставляю себя думать о ролях, чтобы не быть застигнутой врасплох в Питере. Целую тебя, дорогой мой, крепко-крепко. Буду писать каждый день. Не думай дурно обо мне. Оля.
0: Ольга Книпер-Чехова пробыла в Ялте с 22 по 28 февраля 1902 года. Оттуда она уехала в Петербург, где начинались гастроли художественного театра. Ольге Леонардовне суждено было пережить Чехова на 55 лет. Ее талант будет знать немало взлетов. Она создаст выдающиеся образы в произведениях Тургенева, Гоголя, Достоевского, Горького. Но вершинами творчества актрисы остались ее Маша и ее Раневская. В 1924 году за границей были опубликованы письма Чехова к ней. В 1934 и 1936 годах издатель «Дерман» выпустил 2 первых тома переписки Чехова и Книпер.

0: Радиообраз.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

В ранних сочинениях Игоря Стравинского очевидно влияние не только Римского-Корсакова, от которого он унаследовал прежде всего тему России в ее мифологически-аллегорическом выражении. На него повлияла и музыка Мусоргского, Чайковского, Глазунова и Скрябина. Очевидно и влияние французов – Дебюсси, Равеля. Молодой композитор был постоянным посетителем вечеров современной музыки, на которых звучали музыкальные новинки – русские и западноевропейские. С юности он интересовался всем самым передовым в искусстве.

Первые свои сочинения Стравинский написал под руководством Римского-Корсакова. На премьере одного из них присутствовал Сергей Дягилев, высоко оценивший талант молодого композитора. Дягилев предложил Стравинскому написать балет для постановки в русских сезонах в Париже. Именно этому знакомству и сотрудничеству мы обязаны появлением балета Стравинского «Жар-птица». Он был поставлен в 1910 году в рамках Дягилевских сезонов в Париже. С этого момента началась всемирная слава Игоря Стравинского.

Так началось плодотворное сотрудничество Стравинского с Дягилевым, Головиным, Бенуа, Рерихом, Фокином. Им был близок его стиль – праздничный, яркий, буйно-декоративный, своеобразный русский импрессионизм, в основе которого лежало воплощение основных черт русского фольклора. Стравинский познакомился с Дебюсси, подружился с Равелем. Он был вхож во все артистические кружки Парижа. Происходило постепенное врастание Стравинского в культуру французской столицы, а по большому счету в западноевропейскую культуру.

постановке балета «Петрушка» были привлечены лучшие художественные артистические силы. В создании либретто и сценографии участвовал Александр Бенуа, которому балет и посвящен. Постановщик Михаил Фокин. Премьера состоялась в Париже в театре «Шатле» в июне 1911 года. Идея балета родилась у композитора не сразу. Поначалу Стравинский сочинил небольшую концертную пьесу для оркестра с солирующим роялем.

Когда я сочинял эту музыку, вспоминал Стравинский, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжной жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Лиманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно и моего персонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости. Петрушка – вечный и несчастный герой всех ярмарок, всех стран. Это было именно то, что нужно. Я нашел ему имя, нашел название. Партитура «Петрушки» может считаться поворотным пунктом в истории музыки XX века. Она открыла миру новую силу необычайно нейтрализованного ритма, оригинальную, даже дерзкую инструментовку. Теперь Стравинский превозносился как самый значительный из живущих композиторов. Его стали называть главой авангардного искусства Парижа.

«Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Удивительные ритмические рисунки. Во всех этих шедеврах Стравинского много общего. Они рассчитаны на большой оркестр, в них используются русские фольклорные темы и мотивы. А еще по этим произведениям можно проследить развитие стилистических особенностей. От «Жар-птицы», выражающей определенные направления в творчестве Римского-Корсакова, через политональность, характерную для «Петрушки», к нарочито грубым проявлениям полиритмичности и диссонанса, которые заметны в «Весне священной».

0: Странство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Пора читать.
1: Ольга Седокова. И жизнь, и новизна. Об искусстве, вере и обществе. Новая книга известного поэта, мыслителя, переводчика Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» имеет подзаголовок «Об искусстве, вере и обществе». В ней автор размышляет о смысле и назначении культуры и искусства, неизменно напоминающих о высоком достоинстве человека и о новизне христианской вести, несущей жизнь. На страницах книги мы встречаемся с вдохновляющим взглядом поэта на христианство и с любящим взглядом христианина на свободное человеческое творчество. Вслушиваясь в голоса как церковной, так и светской культуры, от Пастернака до митрополита Антония Сурожского и Сергея Аверинцева, Ольге Александровне неизменно удается расслышать и донести весть о высоком призвании человека и о единственной власти, к которой он всегда по-настоящему стремится – власти счастья. Вот как об этом пишет Анна Ильинична Шмайна-Великанова, российский библеист, переводчик, педагог, доктор культурологии, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Это совсем новое богословие. Оно показывает, что можно радоваться церкви как дару жизни, а не учит православию как искусству умирать. К этому трудно привыкнуть. Нам всем придется еще долго готовиться к невероятному счастью христианства. В книгу вошли размышления о богословии творчества, непростых отношениях церкви и современного общества, а также о великих христианских свидетелях XX века. Завершают книгу эссе «Свет жизни. Заметки о православном мировосприятии». Тексты Ольги Седоковой – это и школа открытого взгляда, и мысли о методах этой школы. Открыто смотреть на мир – это труд. Еще больший труд – поделиться этим опытом так, чтобы другие могли тоже его пережить. Поэт разделяет с нами свой открытый взгляд. В опыте Ольги Седоковой искусство, независимо от того, обращается ли оно к религиозным мотивам или нет, готовит человека к созерцанию, оставляя его с невероятной радостью риска, наградой за которой будет встреча. В этом состоит невидимая работа Творца. Осознанно или неосознанно он открывает двери другим. Особенно интересно рассуждение автора на трудные темы о природе добра и зла, о литургическом богословии смерти и многие другие. По мнению автора, искусство исцеляет нас от замкнутости, от робости желаний. А что касается свободы, то если же свобода в самом деле дарована человеку, ее никто не отнимет, как той радости, которую завещал Христос. В целом, новая книга Ольги Седоковой «И жизнь, и новизна» – это глубокий богословский взгляд поэта и христианина на смысл и назначение свободного искусства и творчества, на евангельские мотивы в литературе и поэзии XX века. Эта книга – острый и актуальный анализ современной постсоветской действительности, культуры и общества после эпохи безверия, вдохновенное свидетельство о великих христианских подвижниках и мыслителях XX века. Кому будет интересна эта книга? Всем, кто всерьез интересуется вопросами литературы, философии, поэзии, искусства и богословия. Всем, кто хочет вместе с автором поразмышлять на сложные темы сегодняшнего дня. Коротко об авторе. Ольга Седокова – известная русская поэтесса, переводчик, мыслитель, философ, этнограф, кандидат философских наук, автор многочисленных переводов европейской поэзии, драмы, философии и богословия.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Иван Никитин. Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожную муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Шуршат пожухлые страницы.
2: Бумага желтая бледна.
1: Но сквозь заглавных букв ресницы.
2: Какие смотрят времена.
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
3: Ломоносов Михаил Васильевич. Российская грамматика Михаила Ломоносова. В Санкт-Петербурге при Императорской академии наук, 1772 год. На титульном листе дата издания 1755 год. Русская литература и язык XVIII века развивались под влиянием изменений, которые внесли в общественно-политическую и культурную жизнь России реформы Петра Великого. У истоков преобразований русского языка и художественной литературы этой эпохи высится исполинская фигура Михаила Васильевича Ломоносова. А его труд «Российская грамматика» является одним из главных сочинений ученого. Содержание книги делится на 6 наставлений о человеческом слове вообще, о чтении и правописании российском, о родах имен и склонениях, о спряжении глаголов, о служебных частях речи и, наконец, о сочинении частей слова. Наставление делится на параграфы. Всего в книге 591 параграф. Это выдающееся произведение российской филологии было отпечатано в Петербурге 260 лет назад, в январе 1757 года, тиражом в 1200 экземпляров. И затем выдержала подряд 5 изданий. Первые упоминания о начале работы над российской грамматикой относятся к 1749 году, а основная работа приходится на 1754. 20 сентября 1755 года, в первую годовщину рождения сына Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны, будущей Екатерины Великой, рукопись грамматики была торжественно поднесена Ломоносовым младенцу, великому князю Павлу Петровичу. Тогдашняя императрица Елизавета именно в Павле Петровиче видела своего наследника. Печатные издания грамматики содержат посвящение «Пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу, герцогу Голштейн-Шлезвигскому, Старнмарнскому и Дитмарсинскому, графу Альденбургскому и Дельмингорскому и прочее, прочее, прочее, милостивейшему государю». А на титульном листе стоит год 1755, год рождения Павла Петровича. В своем авторском предисловии всенижайший раб Михаил Ломоносов, обращаясь к будущему наследнику престола, образно отмечал: «Повелитель многих языков, язык российский, не только обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе». Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Ломоносов, как подлинный сын эпохи Просвещения, ориентировался на древних авторов и на французские грамматические руководства. Основой же послужила грамматика Мелентия Смотрицкого, откуда был заимствован ряд определений. Однако для того времени в труде Ломоносова было много оригинального. Приведем несколько примеров объяснений из российской грамматики Ломоносова. Из наставления второго. Российская азбука 30 букв общеупотребительных имеет, которых начертание и имена суть следующие. Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, како, люди, мыслите, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, у, ферт, хер, цы, червь, ша, ерь, еры, ерь, ять, ю, я. Хотя, как признает Ломоносов, были такие буквы, которые в российском письме употребляются, однако в азбуку принято быть и наряду числиться не должны. К таким буквам, например, относится буква «ща». «Ща» составлена из «ша» и «червь». Не больше права имеет быть в азбуке, как «пси» или «кси». И в употреблении разве для того оставить, что в некоторых российских провинциях употребляют? Или вот из другого места. Разделяются российские буквы на самогласные, согласные и безгласные. Самогласные суть 9. Аз, есть, иже, он, у, еры, ять, ю, я. Согласных 19, а безгласные 2. Ер и ерь, что соответствует твердому и мягкому знаку. Согласные разделяются на твердые, мягкие и плавные. Если для современного слушателя понятие твердые и мягкие согласные вполне понятны, то что же такое плавные согласные? Читаем. Плавных согласных 5. Веди, люди, мыслите, наш, рцы. Они для того плавными названы, что после твердых плавнее произносятся, нежели другие. Плыву, затмение, книга, смотрю. Выделяет Ломоносов и еще одну категорию согласных букв. Это изменяемые. К ним он относит следующие буквы. Глаголь, живете, како, хер, цы, черви, ша. Называются изменяемыми за то, что в произведениях и спряжениях изменениям подвержены. Бог, божество, божусь. Дух, душу, душист. Рука, ручной и так далее. В главе о знаках Ломоносов пишет. Кроме букв в российском языке употребительных ставят при них разные знаки. В строках и над строками. И для того первые называют строчными, другие называют надстрочными знаками. Строчные знаки – суть запятая, точка, две точки, то есть двоеточие, точка с запятою, вопросительный знак, удивительный, то есть восклицательный, единительный, тире, вместительный, то есть скобки. Надстрочных знаков – в церковных книгах есть немалое число, но большая часть их принята от греков без нужды. В новом письме употребляют только одну черту над гласными для указания разного ударения и скобку над «и» для изъявления краткости. Прочие все по справедливости оставлены. Еще из отличий современным языком можно привести следующие примеры. Российские существительные имена – суть четырех родов – мужеского, женского, среднего и общего. Склонений в российском языке 5 – 4 существительных и 1 прилагательных. Выход российской грамматики был встречен русским обществом с чрезвычайным энтузиазмом. Она принесла Ломоносову вполне заслуженную славу первейшего российского грамматиста. Во время подготовки российской грамматики к печати Ломоносов обращался в академическую канцелярию с просьбой об одновременном выпуске нового издания его риторики. Поскольку риторика и грамматика составляют одно целое, грамматика объясняет устройство языка, риторика учит, как правильно строить речь. Об одном из побудительных стимулов к составлению грамматики Ломоносов написал: «Особливо для того выдаю российскую грамматику на свет, что уже риторика, краткое руководство красноречию, есть, а без грамматики разуметь трудно». Все последующие грамматики, в частности, грамматика Российской академии наук 1794 года, опирались на грамматику Ломоносова, которая оказала на авторов серьезное влияние. А принцип лексикографии Ломоносова был руководящим при составлении словаря Академии Российской. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
4: Грамматика Смотрицкого. Первую подробную грамматику церковнославянского языка составил Милетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий. Грамматика Смотрицкого стала основой церковнославянской грамматической науки на следующие два века, выдержала множество переизданий, переработок и переводов. Это выдающийся памятник славянской грамматической мысли. Михаил Васильевич Ломоносов назвал этот труд наряду с арифметикой Леонтия Магнитского «вратами своей учености». Смотрицкому принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам. В этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка. Кроме того, им отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается. Грамматика имеет и раздел о стихосложении. Она насыщена множеством примеров, облегчающих усвоение грамматических правил. Она неоднократно переиздавалась с приближением к живому русскому языку и оказала большое влияние на развитие русской филологии и преподавание грамматики в школах. Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного усвоения учебного материала. «Умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 ступеней обучения: «Зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй».
1: Времен связующая нить.
2: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.